0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Эстонский МИД вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе. Таллин обвинил российские спецслужбы в организации поджога. Европейские страны ведут войну против России. В этом нет никаких сомнений, указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России наносят удары по морским судам, задействованным в поставках ВСУ. Так, в северо-западной части Черного моря беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом. Ранее в Киеве были поражены склад крылатых ракет в локомотивном депо, два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на территории которого осуществлялось производство и хранение БПЛА самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты «Веселый» поле в Донбассе, ударили по живой силе и технике 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоявленка, Марьевка, Староваровка, Горняк и Роганская. В Доброполе за сутки освободили 72 здания. Потери Киева составили более 400 боевиков, 2 бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие МСТБ. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали до 200 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Мисяков.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований аэромобильной двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новосоленая, Федоровка, Подгавриловка и Демурина. В течение суток противник потерял более 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 7 автомобилей.
1: Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря. В эстонский МИД вызвали временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с пожаром на оборонном заводе. Таллин обвинил российские спецслужбы в организации поджога в ночь на 15 августа. Предприятие производит наземные беспилотники для ВСУ. После этого были арестованы трое подозреваемых граждане Латвии. Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Эстонии голословны, необдуманы и к ним нельзя относиться серьезно.
3: Подобные заявления являются голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации. Соответственно, серьезно мы относиться к таким заявлениям не можем и не будем.
1: Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с Эстонией, возложившей на Россию ответственность за пожар на военном заводе по производству беспилотных летательных аппаратов в Таллине. Европейские страны ведут войну против России. В этом нет никаких сомнений. На это указал глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Британский журналист задал министру вопрос о том, применяет ли Россия грубую силу на Украине.
4: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и по области небольшой.
1: Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину России, комментируя предложение Польши разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Более 20 домов частично повреждены в результате пожара на заводе по производству петард в Кубринске Ярославской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что власти помогут всем, чье имущество пострадало. Он рассказал, что сотрудники администрации проводят поквартирный обход пострадавших, чтобы оценить ущерб причиненного. масштаб причиненного ущерба. Напомню, пожар произошел в понедельник, погибли 14 человек, одна женщина пострадала, возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Следственного комитета России, задержан директор завода. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим. Соединенные Штаты объявили о масштабном ужесточении санкций против Кубы. Новые ограничения вступят в силу 30 сентября в рамках майского указа президента Дональда Трампа о санкциях против лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Рестрикции против Кубы включают введение вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов за проведение транзакций в интересах лиц из санкционированных списков США, а также прямой запрет для банков открывать и обслуживать счета кубинских предпринимателей с обязательной немедленной заморозкой уже существующих средств. Кроме того, Вашингтон полностью отменил разрешение на проведение транзитных платежей через американскую банковскую систему и запретил любые прямые и косвенные расчеты со структурами из списка подсанкционных организаций, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности. Отопление в Москве начнут включать 1 октября, подача будет поэтапной. Она займет несколько дней, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление дадут в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисах, на предприятиях торговли и промышленности. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках, которые ожидаются этой ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Подробнее о погоде в Москве рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: До конца дня регион останется на южной периферии антициклона, поэтому в Москве и полуобласти небольшая облачность без осадков. В среду и четверг характер метеоусловий аналогичный. По ночам плюс 5-8, днем 13-16. В конце недели облаков прибавится, но до осадков дело не дойдет. Под утро уже 0 плюс 3, местами заморозки, а днем от плюс 10 до плюс 14. Уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной относительно солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, фенологической фазы массового пожелтения листьев. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией. 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 10, облачные, временами дожди, в Южно-Сахалинске до 18, тепла и без осадков. В Екатеринбурге до плюс 20, осадков не ожидается, в Калининграде плюс 19-21, без осадков. В Самаре до 20, тепла, в Нижнем Новгороде до плюс 15, в Ростове-на-Дону 15-17 градусов выше нуля и кратковременный дождь, в Сочи воздух прогреется до плюс 19, будет облачно, дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге днем 15-17 градусов, такая же температура и в столице, утром возможен туман, ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о великих мастерах и златокузнецах, которые ковали и украшали непревзойденные клинки. И вы, конечно же, догадались, что сегодня мы будем говорить о знаменитом кавказском оружии. На Кавказе холодное оружие, прежде всего шашки и кинжалы, всегда считалось символом достоинства. Например, те же кинжалы горцы носили постоянно, и даже маленькие мальчики имели уменьшенные копии боевых кинжалов. Кроме того, кинжал, по сути, был частью костюма мужчины. Одним словом, горец ел, пил, работал всегда с кинжалом на поясе. И даже, ложась спать, клал его под свое изголовье, так что он всегда был вооружен. Впрочем, не буду забегать вперед, и я с большим удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей. Это старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея, хранитель Восточного фонда, очаровательная и обаятельная Виктория Веселицкая. Виктория, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Николай.
6: И место у второго микрофона занял ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии Российской академии наук, доктор исторических наук Шахмардан Амиров. Шахмардан, приветствую сердечно.
8: Здравствуйте, Николай.
6: Друзья мои, минуту назад я сказал, что горцы не мыслили свое существование без холодного оружия. Более того, насколько я знаю, кавказские клинки пользовались огромной популярностью у казачества и у русских офицеров, служивших на Кавказе. Почему? В чем секрет такого успеха? Ведь, например, златоустовские кузнецы, впрочем, как и многие другие мастера из разных регионов Российской империи, тоже ковали очень достойные клинки. А почему все-таки кавказское оружие вот таким уважением пользовалось?
7: Ну, на мой взгляд, все-таки это действительно высокие боевые качества изделий, в первую очередь. Во-вторых, это красиво. В-третьих, мода на ориентализм, которая пришла к нам вместе с Кавказом. Это же ведь так. Это, ну, такая своеобразная дань моде, плюс действительно сочетание всех вот этих вот качеств, красота, боевые качества. Все это сделало популярным кавказское оружие.
8: Я бы добавил следующее. Здесь еще есть один важный момент. Кинжал – это символ свободного человека, узденского сословия, который формировал армию. Это символ достоинства мужчины. И вот это то, что было заложено в подсознании, то, что было выражено в одежде, и то, что было как бы оформлено в оружии, это был сущностью мужчины. И я думаю, что эта тема была очень востребована именно в русской армии. Посмотрите, русские нобели, они носили кавказские костюмы.
6: И хроника, извините, тех времен, да, об этом свидетельствует, все в черкесках, с кинжалами на поясе.
8: Да. То есть за этим предметом, который мы называем кинжал, да, за ним прячется очень многое. Прячется чувство достоинства, чувство верности, неспособности к измене, ну и так далее, и так далее. И еще одну вещь бы я хотел сказать. Часто кинжал, рубящее холодное оружие, значит, шашки и сабли мы как бы оставим в стороне, а кинжал, он поголовно его носили все мужчины. Это было оружие, предмет сакральный. И выполнять им какие-то хозяйственные работы, никому вынимать без надобности. Если ты его вытащил, ты должен ударить. противном случае ты его не вынимай.
7: Очень часто бывает, без нужды не вынимай.
8: Не вынимай, его да. Вынимать запрещено. Раз вытащил, ты должен
9: действовать,
8: должен действовать целенаправленно.
9: Друзья мои, когда я предложил поговорить о кавказском холодном оружии, и вы любезно приняли мое предложение, тем не менее, вы решили акцентировать внимание на лакском оружии. Почему? Оно лучше по своим каким-то техническим показателям, оно более искусно оформлено. Вот почему именно все-таки лакское?
7: Ну, здесь скорее речь идет не о том, что оно более искусно оформлено, мне не искусно оформлено, просто это наиболее массовое производство на Кавказе в конце 19-го, начало 20 века. То есть мы сейчас не говорим о боевых характеристиках, потому что было черкесское оружие. Сейчас вот мы не будем обсуждать, кто из них лучше. Это неправильно, потому что везде были великие мастера. Точно так же, как были чеченские мастера, были черкесские мастера и так далее. Да? Там в Закавказье работали мастера. Но, тем не менее, действительно, вот лакцы, они так немножечко незаслуженно забыты, потому что вот они все время были в тени кубачинских мастеров, которые известны на весь мир. И очень часто бывает так, что мы путаем изделия лакских и кубачинских мастеров, вот как это ни странно звучит. Вот именно поэтому мы хотели поговорить именно о лакцах.
9: Вы знаете, вот готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел кое-какую литературу и пометил для себя, что, например, искусство обработки драгоценных металлов кустарным способом встречается на Кавказе у грузин, армян, азербайджанцев и других народов, но нигде оно не имело таких масштабов, как у лаков.
8: Я правильно говорю? Или как у лакцев, я должен сказать? Ну, и такой вариант возможен.
9: А в Кажикумухском округе, да, было сказано вот в этом материале, который я, собственно, изучал, в этом округе обработкой золота и серебра занимались в 55 аулах из 100. И лучшими считались мастера, ювелиры из селения Кумух, Унчукатль, Кая, Куркли, Балхар и так далее.
7: Хурукра.
8: Да. Да. Мое родное село.
7: Чертах.
9: Извините, вот как раз главное я не упомянул.
8: Я бы сказал так, если говорить о промысле, о его существовании. Вы знаете, в любом большом дагестанском населенном пункте, в селе в любом, был обязательно мастер, который занимался изготовлением и оформлением оружия. А были центры, как кубачи, которые в Средневековье, мы знаем, известный как Зирех-Геран, у него персидское название, а кубачи – это тюркское, которое примерно то же самое означает, кольчугоделатели.
9: То есть, извините, это название пришло потому, что там жили люди, которые
8: занимались изготовлением оружейных изделий, связанных с защитным или с наступательным оружием. Гази-Кумух, почему он называется Гази-Кумух? Потому что это город, который был столицей лакского государства, которое известно как Шамхалат, который имел международные контакты, документированные с начала XII века. Мы знаем по переписке с Ширваном, с конца XI даже века, времени Ширваншаха Фарибурза и его сына Афридуна. Да? А уже в начале 12-го года мы знаем абсолютно определенно, что принявшие раньше других как государственную религию, значит, лакцы участвуют в войнах, газийских войнах, то есть в исламизации своего окружения, прежде всего это внутренний Дагестан, а к 15 и 16 веку они выходят за пределы, на Северный Кавказ, эти войны были практически бесконечны. То есть до Центрального Кавказа это была территория, которой лакские шамхалы вели исламизаторские войны. О чем это говорит? О том, что государство должно было содержать дружину. Война была образом жизни, и чтобы армия имела вооружение, на нее должен кто-то работать. То есть я к чему? Вот, к тому, что мастера, которые изготавливали оружие профессионально, они были всегда, хотя мы раньше 18 века не знаем ни одного имени, и, собственно, и предметов мы практически не знаем. Но логика говорит о том, что если есть армия, то должны быть и мастера, которые изготавливают для него вооружение. А самых ранних мастеров, собственно, мы знаем, как я сказал, это 18 век, видимо, Чаргада, там еще несколько имен есть, которые на слуху, но с точки зрения, значит, материальной культуры мы не очень хорошо представляем себе ранний этап, значит, лакского оружия.
9: А имена, извините, перебиваю, не сохранились почему?
8: Почему? Потому что, если мы возьмем искусство 14 века Италии, допустим, да, и начало 15-го, мы тоже далеко не всегда имен живописцев.
9: Ну, какие-то мы знаем, да,
8: какие-то. А это просто народный промысел. И вот только к 19 веку мы, значит, можем идентифицировать, потому что они стали надписывать, потом эти вещи сохранились.
9: А скажем, в 15-16 веке мастера свои клейма ставили или нет?
8: Нет, мы таких
9: этого не было, да?
7: Мы просто даже не знаем таких предметов, мы не можем их вычленить. Угу. То есть вот мы не можем сказать, что вот этот предмет там изготовлен в 15-16 веке. Все-таки кавказское оружие – это поздняя история, к сожалению. И почему так случилось? Ну, наверное, перековывали.
8: Да, наверняка. Да,
7: скорее всего,
8: потому что... Да, клинки вот жили очень долго.
9: Не считалось... Что значит перековывали? Давайте объясним нашим радиослушателям.
8: Это значит, что клинок выходил из употребления в силу как бы времени. Сам клинок, он сохранялся, жил дольше, чем его обрамление. Обрамление могло несколько раз меняться. Таких примеров мы очень много.
0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
9: А правда, что изделия лакских мастеров славились далеко за пределами Кавказа? Особо ценные изделия мастера вроде бы везли в дар восточным правителям в Стамбул, Тибриз, Александрию, Каир, Дамаск, Багдад. Это действительно так?
7: Да, конечно. Именно так все и было. И слава о лакских мастерах действительно гремела в конце 19 века и начале 20 века. Вывозились изделия и в Европу, в Париж, в Лондон в том числе. Также уезжали мастера, работали в Турции, как раз в Абиссинии. Это вообще вот удивительный случай, такой знаменитый мастер Гаджи Абиссинский. Вот, может быть, Шахмардан Ва о нём, наверное, да?
8: Да, два брата.
7: Расскажете, было, да, два брата, которые один из них потом остался в Абиссинии. И, кстати говоря, в дар было преподнесено богато украшенное оружие. И он был настолько потрясен вообще красотой и качеством вообще исполнения вот этих вот предметов, что даже Гаджи Абиссинский был награжден орденом Соломона.
8: И назначен начальником монетного двора. Он там им поставил ордена там, и какие-то особо, значит, важные ювелирные украшения, важные для государства. Он там...
9: И вот, если позволите вдогонку, я хочу добавить, что лакские мастера со своими уникальными изделиями, оказывается, участвовали и во всероссийской выставке в Петербурге в 1903 году. И они были награждены, значит, большую серебряную медаль получил житель Кумуха за художественность и высокое техническое совершенство ювелирных изделий. Ну и получили еще кумухские мастера малые серебряные медали. То есть до революции тоже...
7: Вот да, они были отмечены. Да.
8: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Но я бы акцентировал внимание на том, что правительство империи всячески поощряло такого рода как бы участие. Потому что участие в лондонской, в парижской выставках, они до Америки, до Северной доезжали, было оплачено из государственной казны. В этом как бы было... Значит, эти люди представляли империю за ее пределами. И вообще мне очень часто приходит на ум такая мысль, что вот этот расцвет лакского промысла ювелирного, который приходится на Серебряный век Российской империи, это какая-то неизвестная страница Серебряного века, потому что империя, она уже перешла за национальные рамки к этому моменту, и она стала адаптировать и народные культуры в качестве собственных, понимаете? Это очень, мне кажется, очень важным. Это неизвестная страница Серебряного века Российской империи. То, что расцвел этот промысел, который был частным случаем и превратился в индустрию, вот если мы про кубачинцев говорим, что их порядка 200 мастеров стабильно работало. Это мастера высшего класса были, но их было порядка 200. Причем там такие удивительные истории в Кубаче, что эти мастера, которые делали шедевры мирового уровня, у них не всегда были деньги, потому что главное было не заработать, а главное было иметь, завоевать авторитет среди, значит, своей общины. Вот это главный мотив был, да? А лакский промысел, который в латентном виде, он все время существовал. Я же говорил, что и в каждом из больших селений в Дагестане были мастера. Они были и в Сагратле, они были и в Гацатле, они были в Муги, и в Мегебе, во многих. Всегда это было. Но чтобы этот промысел, вот лакский, если мы говорим о нем, превратился в индустрию, нужен был рынок. Рынок Российской империи – это было единственное место на планете, где, значит, в течение… Вот интересный момент такой, что есть материалы по семейных спискам, это налоговая как бы перепись на села Хурукрама, его родного. Да? Там в 1886 году было 10 мастеров-серебряников, А потом мы смотрим, значит, на рубеже 19 и 20, в начале 20, их уже становится 60. Понимаете, это 214 домов было. Это было массовое явление. А всего, значит, лакский как бы народ дал порядка 2500 мастеров. Но вся эта красота длилась очень недолго, это порядка 30-40 лет. Вот весь наш промысел, его существование как индустрии, индустрия не то слово, но это высокохудожественный промысел. Причем я вот для себя считал, Виктория, что на рынке, наверное, находится примерно 100 тысяч предметов мужского вооружения лакского. Да?
7: Ну да, на сегодняшний день, наверное, так и есть, потому что многие вещи, которые мы в свое время считали кубачинскими, сейчас мы понимаем, что это лакция. Да, их тяжело вычленять, но тем не менее по каким-то косвенным признакам мы можем так сказать. Большая удача, если предмет подписан, и там присутствует топоним, который нам позволяет с точностью. Это крайне редко, но это встречается вот как вот Расул Казикумухский. Все, ну, мы понимаем, да, Казикумухский. Это уже привязка совершенно четкая. Вот. Но мне кажется, что еще, конечно, спрос рождает предложение. И вот мне кажется, наверное, еще и качество лакского народа, они более мобильные, потому что кубачинцы, они такие консервативные, месте, да. Они привыкли работать на месте, к ним приходили. Заказчики, потому что заказчик приходил к ним. К ним приходили, в том числе и антиквары за подделками, мы знаем эти истории там. И да, действительно, для них было важно там сделать один какой-то штучный предмет и да, высшего качества. Вот. Лакцы были мобильные, подвижные, улавливали конъюнктуру рынка на сегодняшний день. Они очень пластичны, они действительно подстраивались под вкусы заказчика и работали в разных техниках. То есть помимо гравировки, черни, глубокая гравировка, пожалуйста, золотая насечка, насечка по кости, насечка по стали. Вот. Это сложные техники, на самом деле, все сложные. Но также встречаются и работы, выполненные, там, допустим, в технике напальной филиграни, там, зерни. То есть, видите, вот, в принципе, весь спектр ювелирных каких-то вот техник, технологий, он представлен в арсенале лакского мастера. Чуть лучше, чуть хуже, это уже другой разговор.
8: А вот это вопрос интересный. Я вот тоже, Виктория, задумывался о том, вот если 100 тысяч мужских предметов, примерно 100 тысяч женских украшений есть, но мы про них сегодня не говорим. А из этих 100 тысяч предметов, ну, 10 тысяч – это предметы экстра-класса.
7: Да.
8: А остальные еще двух-трех уровней. То есть для заказчика, у которого есть разные
7: возможности. Они работали на массового потребителя. Мы это очень хорошо видим как раз по Владикавказским изделиям. Но потом не каждый мог себе заказать кинжал очень дорогой.
8: Да, конечно.
7: Да, то есть понятно, что и категории граждан тоже были разные.
8: Вот. Но лучшим заказчиком было государство.
7: Всегда. Лучшим заказчиком было государство, совершенно верно, потому что именно лакцы выполняли заказы на общевоисковое вооружение.
9: То есть объемы были большие, я так понимаю.
7: Большие, да? И мы знаем это по Владикавказу, то есть они работали для Кубанского казачьего войска, для Терского казачьего войска. Да. Поставщики двора там Гузун-Гузунов, Осман-Омаров.
9: Но это, извините, перебиваю, это были маленькие мастерские?
8: Разные. Там доставьте человеку Османа Омарова работу.
7: Да, это крупнейший.
9: Практически это Осман.
8: Это бренд уже был.
7: Это бренд. Это
9: но при этом ставили клеймо его.
7: Да. Конечно, да.
9: И качество то действительно самое было хорошее вот у этих клинков. То есть не те, которые сам лично ковал Осман, а...
8: Раз он ставил свое имя, мы можем быть уверены, что...
9: Интересно.
8: Да. Он вооружил полностью Терское казачье войско.
7: Да, представляете, какие масштабы. И они получали эти государственные заказы, они же получали эти заказы, то есть их поддерживали таким образом.
8: А Анинское оружие наградное прекрасное, да?
7: Да.
8: Я был поражен, Виктория, когда я узнал, что это... награда для младшего офицерского состава. Да. Эти вещи, которые сейчас порядка 2 миллионов стоят.
9: Вот, а что делали для старшего офицерского состава?
8: Да. Это можно вообще, так сказать... А старший офицерский состав, вот в то время, я не знаю, что бы они делали, а вот в советское время зато старший офицерский состав очень активно награждался именно лакским оружием.
7: Ну, там и кубачинское, потому что все-таки...
8: И лакским тоже.
7: Кстати говоря, вот между прочим, то, что вот как раз удалось сохранить кубачинский промысел, во многом тоже вот после революции, вот, приложила руку, конечно, советская власть, то есть был создан совхоз, вот, да. И да, потом появился комбинат и так далее, и таким образом этот промысел сохранился. Качество – это уже другой разговор.
8: Качество,
7: есть, там, качество изделий.
8: Да, там, с мастерами уходили.
7: Да, к сожалению, да. Вот. Но тем не менее, все равно этот опыт передается и передавался. А вот с лакциями так не произошло. Вот это вот удивительная вещь, печальная на самом деле.
8: Но... Тут Виктория объяснила, собственно, кубачинцев можно было превратить в государственное предприятие. Алакцы были враги, ювелиры.
9: Они были мобильные, они были
8: частные производители, да. Которым был нужен свободный рынок.
7: Я полагаю, что они, наверное, еще и демпинговали. Угу. То есть я думаю, что здесь немаловажным было еще вот это вот массовое производство. Почему говорю, что есть хорошего качества, есть плохого качества. Вот есть получше, есть похуже, но тем не менее. То есть они заполонили этот рынок, а дальше все. А дальше все заканчивается. И вот действительно там в годы НЭПа как раз очень много мастеров по статистике вернулось в родное селение.
8: Вот я могу сказать определенно, наша артель, мой прадед, он был одним из крупнейших мастеров, и с односельчанами они в Баку держали артель, значит, на Банковской улице в доме Ашумова. У меня фотографии есть, и в нашей книге, кстати, эти фотографии представлены. Там вот они работали на протяжении 30 лет. Они работали, значит, с начала 20 века, и... В 1928 году наш крупный лакский поэт Могутин Чаринов, вот он в Баку находился, и в дневниках отмечает, в 1928 году мастеров не осталось. То есть вот еще до того, как НЭП официально был ликвидирован, уже налоговой политикой государства были созданы такие условия, что работать стало просто невыгодно. И вот эти уже постаревшие, повзрослевшие, значит, постаревшие мастера, они стали возвращаться в свои родные селения и там, значит...
7: Ну, а дальше пара поколений, это пропадает. То есть все-таки промысел живет тогда, когда есть спрос, то есть когда он подпитывается.
8: Почему наша книга и называется «Судьба промысла»? Потому что этот промысел повторил все судьбы, значит, Российской империи, советской и постсоветского времени.
9: Вы сорвали, что называется, с языка. Я как раз хотел вас спросить. Вы несколько раз упомянули книгу и «Виктория», и «Вы шахматная». Что это за книга? Это ваша книга, я так понимаю.
7: Не совсем так. Вы знаете, я к этому проекту присоединилась уже в самом-самом конце. На самом деле, судьба у этой книги, наверное, вот Шахмардан все время говорит, что, наверное, судьба книги отражает судьбу промысла. Это действительно так, потому что, насколько я знаю, начало этому проекту было положено в 2003 году. И вот этот проект до сих пор, он уже практически реализован. Мы на сегодняшний день даже имеем сигнальный экземпляр. Но вот как-то вот судьба у него такая достаточно...
9: Ну, эту книгу можно где-то увидеть?
7: Это действительно проблема, потому что вот я прям открытым текстом говорю, мы ищем спонсоров. Надо сказать, что нам действительно очень помогли вот на финальной стадии осуществления этого проекта. Вот именно нам помогли частные коллекционеры, которые предоставили свои великолепные предметы, которые будут опубликованы в книге. Вот это и Алексей Дмитриевич Гнедовский, Владислав Мангутов, вот, и многие другие. Но, тем не менее, к сожалению, на сегодняшний день мы пока не обладаем никакими финансовыми ресурсами для того, чтобы реализовать этот проект, чтобы книга увидела свет.
8: Я хотел вот еще добавить. Эта книга необычна тем, что она про вещи, но не про вещи. Это книга по этнографии.
9: Истории.
7: Как раз вот именно вот эти вот биографические врезки, а ведь это самое интересное, это о людях. Это действительно о людях, о том, как они жили, что двигало ими, вот как-то вот сохранились какие-то истории. Это потрясающе. Мне кажется, что эта книга заслуживает внимания серьезного.
9: Интересно и нужно. Я уверен, я не сомневаюсь, что все-таки она увидит свет. И да, мы бы все очень будем хотели иметь бы, возможность ее, так сказать. Да.
7: Очень-очень, дай бог.
9: И под занавес программы, с вашего позволения, я хотел бы подытожить все-таки, Виктория Шахмардан. Я так понимаю, если я ошибаюсь, поправьте. Значит, по сути, промысел, по большому счету, не продолжают те традиции, которые были свойственны их предкам, да? В отличие от кубачинцев, например, да, грубо говоря.
7: Вот, вы знаете, на сегодняшний день я вам могу назвать одно имя, которое меня потрясло. Есть такой совершенно замечательный лакский мастер, который живет там, в Кумухе. Его зовут Малик Джабраилов. Я, когда впервые увидела его работу, я его увидела давно еще, вот как раз в 2007 или 2008 году первый раз у нас была выставка. Потрясающий мастер, потрясающий ювелир, который действительно продолжает лучшую традицию этого промысла, пытается ее возродить, но, не знаю, я так понимаю, что последователей-то у него и нету, потому что ведь вы понимаете, что нужны заказы. То есть мастер работает тогда, когда есть заказ. Он очень кропотливый, у него золотые руки. Он виртуозно владеет мастерством золотой насечки, причем сложной, не поверхностной. И он, конечно, заслуживает отдельного внимания. Он известен, широко известен в узких кругах, как это всегда и бывает. Но, как все мастера, он скромен и не богат.
9: А нет последователей, потому что молодежь не хочет работать?
7: Ну, может быть, кто-то и хочет. Я так понимаю, что это же тоже связано. Во-первых, материал, это дорого. Ведь такое обучение, оно дорогостоящее, действительно. Ну как, вы же не будете учить там на простой железке, как, да? Все равно нужно золото, нужно серебро, это драгоценные
9: конечно,
7: металлы.
9: Конечно.
8: Да. Причина вот, только одна. Были бы мастера, если бы был рынок. Рынка нет.
7: Да, на сегодняшний день рынка нет.
8: Рынка нет. И... Малик работает не ради денег. Он делает два предмета в год.
9: Если честно, не хотелось бы заканчивать на такой, ну, не очень радостной или малорадостной ноте, но я просто надеюсь, что как-то вот эта проблема, этот вопрос вообще разрешится, насколько это можно решить, я не знаю, но все-таки, знаете, надежда умирает последней, и даже говорят, что иногда и один в поле воин.
8: Воин.
7: Ну, я думаю, что какие-то заказы, там, я не знаю, там, на подарки, ведь все-таки это оружие, это статусная вещь.
9: Что ж, мне остается лишь поблагодарить за интереснейшую беседу Викторию Веселицкую. Она, напомню, старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея, хранитель Восточного фонда. И... Шахмардама Амирова, ведущего научного сотрудника отдела теории и методики Института археологии РАН, доктора исторических наук. Друзья мои, спасибо вам огромное за этот разговор и заходите к нам почаще.
7: Спасибо, с удовольствием. Спасибо.
9: А наша программа завершена. Мои слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент. В это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. Сегодня мы с вами продолжаем говорить об уникальной фигуре в истории России. О русском государе и московском патриархе, о Филарете Никитиче Романове. Мы оставили нашего героя в разгар смутного времени. Насильно постриженный в монахи и заточенный в монастырь Борисом Годуновым, рукоположенный в архиереи и по воле лжедмитрия I, возведенный на кафедру митрополита Ростовского, обретший мощи истинного царевича Дмитрия по приказу свергнувшего самозванца царя Василия Шуйского, Филарет, в миру Федор Никитич Романов, невзирая на свой священный сан, оставался скорее государственным, нежели церковным деятелем, царским сродником и претендентом на престол, против воли, оказавшимся за пределами светской жизни. Как было сказано в предшествующем выпуске, в 1606 году, в разгар войны между царем Василием Шуйским и лжедмитрием II, митрополит Филарет активно выступал в защиту законного государя. Именно ему царь Василий повелел отправиться в Углич и обрести мощи царевича Дмитрия. Физическое опровержение слов и действий самозванцев, убитого лжедмитрия I и объединявшего польские мятежные русские войска тушинского вора лжедмитрия II. Однако в 1608 году, когда митрополит Филарет пребывал со своей паствой в Ростове Великом, город был захвачен войсками лжедмитрия II. Митрополита Филарета, повергая публичным издевательствам, доставили в тушинский лагерь и бросили к ногам самозванца. Здесь неожиданно наступает новый поворот в истории Филарета Романова. Вместо заточения или казни лжедмитрий II поднял поруганного архиерея и объявил о возведении Филарета в сан патриарха Московского и всея России. Важно напомнить, что Тушинский лагерь, вопреки своему названию, призван был до планируемого захвата Кремля служить настоящим городом, царским станом со своими приказами, с государевым двором. С пленением Филарета стан самозванца получает и своего патриарха, в то время как в стенах Кремля пребывал законно избранный патриарх Московский, будущий священномученик Гермоген. Это было единственным в истории России разделением паствы между двумя соперничавшими патриархами. Свидетели Гермогена поминали в храмах на землях, сохранявших верность царю Василию, Филарета в епархиях подвластных самозванцам. Примечательно, что сам Филарет, очевидно, вел двойную игру, исход которой определила бы победа в противостоянии самозванца и Шуйского. При дворе на землях Лжедмитрия II он выступал как законный патриарх, однако тайно рассылал послания сторонникам царя Василия и патриарха Ермогена, говоря о себе как о пленнике и выражая готовность сложить себя патриаршеством. В 1606 году, после бегства Лжедмитрия II в Калугу, Филарет был отбит царскими войсками и вернулся в Москву. Там он сложил с себя патриаршество и вновь признал законным патриархом святителя Ермогена. В это же время царь Василий Шуйский после разгрома своих войск оказался свергнутым Боярской думой во главе с Федором Мстиславским. Поскольку бояре опасались войск Тушинского вора больше, чем поляков, они пригласили польско-литовский гарнизон в Москву, а сына польского короля Сигизмунда III Вазы, королевича Владислава, на российский царский престол. Единственным власть имущим в Москве, кто был против этого решения, призванного фактически подчинить Россию Польше, был патриарх Ермоген, принявший за свои принципы и совесть мученический венец. Филарет же не был против признания Владислава, считая, что польское влияние можно нивелировать. Осенью 1611 года для переговоров с королем Сигизмундом III, осаждавшим Смоленск, были отправлены послы во главе с митрополитом Филаретом и князем Василием Голицыным. Для Филарета это был не первый опыт переговоров с западноевропейскими государями. Еще будучи воеводой в Пскове, он принимал послов священно-римского императора Рудольфа. Однако перед лицом западного монарха и, к тому же, злейшего врага России, он оказался впервые и, очевидно, давал ему отпор. Условием для восшествия царя Владислава на российский престол был его переход в православие. На этом, как и на прекращении осады Смоленска, настаивал Филарет. Переговоры шли долго, до весны 1612 года, однако они имели печальный исход. Король Сигизмунд III велел взять послов в плен и отправить их в Польшу. Для Филарета начался период его третьего пленения. Первое было по воле Бориса Годунова в Антониевом Сийском монастыре, второе – у тушинцев, третье – на чужбине, в польском плену. Тем не менее, в ноябре 1612 года войска второго ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польско-литовских войск, а собранный в 1613 году Земский собор избрал на царский престол сына Филарета, 16-летнего Михаила Федоровича Романова. 21 июля 1613 года он был венчан на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Война Московского царства с Речью Посполитой продолжалась, и лишь в декабре 1618 года было достигнуто Диулинское перемирие. 1 июня 1619 года в обмен на польского полковника Струся митрополит Филарет был освобожден и возвращен в пределы Московского царства. Спустя две недели он торжественно въехал в Москву, где был встречен сыном государя. 24 июня 1619 года в Успенском соборе Кремля пребывавший в Москве иерусалимский патриарх Феофан III торжественно возвел Филарета в сан патриарха Московского и всея России. Началось второе, на этот раз законное и общепризнанное патриаршество Филарета. Так, во главе России, страны, начавшей путь восстановления после ужасов смуты и полнейшего опустошения, оказались отец и сын, патриарх и царь. При этом царь Михаил и патриарх Филарет официально считались соправителями. Оба носили титулы великих государей. Иностранные правители направляли своих послов и дары в Москву, адресуя их обоим государям, не только царю Михаилу, но и патриарху Филарету. Драгоценнейшим из этих даров стала Риза Господня, присланная шахиншахом Ирана Аббасом Великим. Патриарх Филарет велел расположить эту святыню под особой сенью в Успенском соборе. Эта сень по-прежнему возвышается в юго-западном углу собора, близ места погребения патриарха. А сама святыня была в 90-е годы передана Русской Православной Церкви и хранится в храме Христа Спасителя. В Московском Кремле сохранились и другие памятники, связанные с патриархом Филаретом и эпохой его правления. В их числе великолепный иконостас, выполненный иконописцем Назарием Истомином для патриаршего домового храма Церкви Расположения. В оружейной палате, среди других памятников, хранится украшенный жемчугом золотой крест, которым патриарх Филарет по возвращении в Москву благословил своего сына на царство. Наконец, в патриаршем дворце хранится украшенный шитым образом херувима патриарший клобук Филарета. Вопреки распространенному мнению, именно клобук патриарха Филарета, а не Никона, послужил образцом для патриарших клобуков 20-го столетия. За годы своего правления и патриаршества Филарет следил как за восстановлением государства, его войска, его экономики, так и за управлением церкви. С ним связана одна из ранних попыток книжной справы, в частности, сверка переводов и вычеркивание слов об освящении воды Духом Святым и огнем, учитывая, что никакого огня в греческом оригинале не было. Филарет оставался и покровителем книжного дела, способствуя восстановлению и активной работе московской типографии. Он же вел переговоры с киевским митрополитом Петром Могилой о создании Богословской академии в Москве. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за смерти патриарха и консервативного настроя его преемника Иосифа I. Скончался патриарх Филарет 11 октября 1633 года. Погребен он был вместе с другими московскими первосвятителями под сводами Успенского собора Московского Кремля. На памятнике тысячелетия России в Новгородском Кремле патриарх Филарет изображен склоняющимся над юным царем Михаилом, наставляя и направляя юного государя. Тем самым именно он показан как родоначальник и устроитель новой династии, правившей Россией более 300 лет.
10: Россия. Обстоятельства времени. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Россия».

0: но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
0: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня сегодня в гостях врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Есть мнение, прям вот так вот в статьях и пишут, есть мнение, что за зумерами будущее, именно они воспитают ментально здоровых детей. Потому что пытаются не повторить ошибки своих родителей. Ну, то есть, как бы, на чем это основывается.
4: Да, мы же полны ошибок, конечно.
3: Да, про ошибки сейчас скажем. Ну, либо мы сейчас развенчаем это как миф, либо нет. И второе, на что опирается мнение о том, что за зумерами будущее, что они не просто принимают от родителей, забирая то, что они сами видели и прочувствовали на себе, но и их интернет учит. Вот оно чего. Но там тоже есть проблемы.
4: Да, они интернетом, собственно, и порождаются. Это же делается специально, это же очевидно совершенно.
3: Но как бы самое... простейшая проблема о том, что интернет учит идеальным отношениям.
4: Ну... Алексей, позвольте с вами не согласиться.
3: Давайте, да.
4: Это вранье. Угу. Это вранье. Интернет учит управлению, подчинению и так далее. Причем в этой части главенствовать должен сам интернет. И если наши слушатели, а я в этом не сомневаюсь, люди внимательные, и они время от времени наблюдают за теми интервью, которые дают не только думовцы, которым положено думать, а не только говорить, но и люди большие финансовые и так далее. Вот один из этих людей, очень уважаемый в определенной сфере господин, сказал, нам не нужны учебные заведения с углубленным изучением предметов, нам нужны уверенные пользователи. Что такое уверенный пользователь? Это вот когда окей, она называется какой-то поисковик, что мне делать, расскажите, как мне ответить, подскажите, куда мне пойти, вот что мне написать, ну и так далее. Вот в чем беда. Поэтому отслеживать тот контент, да, который поглощают наши дети в этой части, это самое главное. Потому что вы себе даже не представляете, что там происходит, что там пишут. Вот. То есть здесь у нас бифуркация некая приключается. Да, есть два направления для движения. Да, есть зумеры, которые нас, бумеров, уже должны заменить в какой-то момент. Отдельная тема, что там они себе представляют. И второй момент – это когда мы пытаемся каким-то образом поддерживать социальные связи. Да, зумеры нас заменят, но вот идея о том, что они стали лучше, в том смысле, что они не повторяют наших ошибок, это ложь. Причем она вселенская, потому что не повторять ошибок нельзя. Во-первых, потому что тогда мы выглядим слабоумными, потому что мы повторяли эти ошибки, хотя мы тоже этого не делали, и те, кто родом из Советского Союза, они знают, что было немножко по-другому, совсем наоборот. А то, что они не повторяют, это вот именно этот специфический регламент, который обеспечивает им взаимодействие с психологической средой. Да? И нам говорят по статистике, что вот они стали менее агрессивными. Ну, как к этому отнестись? С одной стороны, в общем-то, наверное, это неплохо, да? А с другой стороны, мы понимаем, что это тотальная, например, тотальная нехватка тестостерона. И то, что мальчики стали менее агрессивными, а девочки стали более активными, да, это признак того, что будет в свое время очень серьезный перегиб. И не только потому, что девочки займут главенствующие позиции, а потому что нарушается главный инстинкт размножения. Потому что мальчик – носитель активного, а девочка – носитель пассивного. Как бы это ужасно ни звучало, но если вдуматься, это именно так. Поэтому чему они там учатся, как они этому учатся, это вопрос.
3: Я понимаю тех людей, я сам такой. Я лезу, читаю,
4: да.
3: Мне все время кажется, не учит идеальному интернет, да, а когда они видят идеальную картинку, условно, вообще, может быть, они могут видеть картинку в соцсетях, да, там, идеальной жизни, как это выглядит, по крайней мере, она же вся
4: вычищена. Ну, то есть вот, вычищена, вот, да. Вот это и есть.
3: А ты не соответствуешь идеалу и думаешь, ну вот, я же прочитал там 10 советов, как нужно воспитывать своего ребенка. Я все это делал, а мне не получилось.
4: Советы советом рознь.
3: Значит, там же ж люди как-то умные написали это, значит, у них работает, а у меня не работает. Ну, это я вот

0: Вот так вот я вам интерпретирую.
1: Но мир не может быть идеальным.
0: Да, я понимаю.
1: По определению, это первое. Второе, все, что нам рассказывают, так или иначе, что можно утрамбовать в понятие план. Так вот, друзья мои, любой план, как бы он хорошо не был продуман, с учетом прочих обстоятельств, он всегда в 100% случаев разбивается, соприкасаясь с реальностью. Это закон, потому что, ну, невозможно учесть столько вводных. Поэтому насколько зумеры будут нами управлять, и насколько они стали лучше, насколько они в состоянии не повторять ошибок, я очень в этом сомневаюсь, потому что они нездоровы. Понимаете, физически они вот сейчас, каждый второй, они вот дряхлые, у них позвоночники рассыпаются, зрения у них нет, сосуды у них испорчены этими парогенераторами и сахаром, ну и так далее. В любом случае, они менее жизнеспособны, и это не огульный наезд старикашки, да, на молодежь. Я как врач с этим сталкиваюсь постоянно. И это проблема не только тестостерона, это проблема целой кучи заболеваний. У них и сахарный диабет мы находим, и сплошь и рядом, и ожирение, и я могу этот список продолжить до бесконечности. Поэтому насколько они будут в этой части жизнеспособны, насколько они смогут, а им придется чем-то там управлять, насколько они смогут из этой ситуации выйти, а не войти туда и там остаться. Это все вопросы, вопросы, вопросы. Поэтому тот, кто рисует идеальную картинку, нас же учили как? Это вот французский романтизм, да? Против британской политэкономии и немецкой философии классической. Вот сейчас же этому не учат, к несчастью. Поэтому любая идеальная картинка – это иллюзия. Ну, потому что ничего идеального в этом мире нет и быть не может. Поэтому, когда нам рассказывают сказки, что вот от этого станет всем нам лучше, я всегда пытаюсь уточнить, а что станет лучше?
2: Отцы и дети.
0: Вот мы сейчас как раз говорили про снижение тестостерона, да, агрессии и так далее, и так далее. То самое интересное, что мы же понимаем, что дети, они воспринимают это, в общем, как стая, как слабость. Слабость, ну, то есть своих родителей, условно, ну, тогда я могу ими манипулировать, могу и я задавать правила игры. Они не воспринимают это как доброту.
1: Ну, да, родительский авторитет сильно страдает, это правда.
0: Переворачивают это немного, ну, в свою пользу, естественно.
1: Так этому их учат интернет, и этому их учат психологи. Вот случай, да, из последнего, что называется. Родители прибежали, а что происходит с ребенком? Ребенок днем спит, ночью играет в компьютер. Это такая классическая история. И при этом общается с психологом. Я говорю, да, здорово. А что с ребенком? Ребенку 17 лет, психологу 21. И ребенок делает в семье что? Психолог учит ребенка строить границы, а по сути проявлять антагонистические формы поведения, да, родителям. Я пытался с этим психологом разговаривать, разговор, естественно, не получился, вот, потому что это не психологическая работа была, а дружба.
0: Да, да, я понимаю.
1: Понимаете, вот, то есть мы дружим, и ребенок говорит, а я не пойду дальше учиться, вот после 9 класса видала я все, потому что мой психолог мне говорит, что у них в классе тоже никто не учился после 9, и тем не менее все себя прекрасно чувствуют. Здесь о чем идет речь? О том, что в этой части психолог подменяет родителей, подавляя их авторитет, по сути, заигрывая с ребенком. Да, ребенок говорит: да, я стал свободнее, психолог в восторге. Я строю границы, то есть я посылаю папу буквально. О, психолог говорит: о, как круто, да, это же здорово. Что будет дальше? А дальше возникает вопрос о том, что с этим ребенком делать. И я родителям говорю, ну, давайте подождем как-то вот пару лет еще, стукнет 18 плюс один день, и скажем этому ребенку, ну, дружок, вот ключи на стол, девайс свой клади, и давай на улицу шуруй, да, ты свободный человек, тебя психолог всему научил, вот и давай, покажи нам, как ты умеешь выживать, а мы как раз посмотрим, и, кстати, это не моя блажь, это по закону так вполне официально. И я накидываю сейчас как раз такие идеи, которые родителям стоит использовать в этой части, как аргументы. И во всяком случае, по закону, ну, не знаю, в психологии законов нет, а вот по закону о психиатрии любой родитель несовершеннолетнего ребенка имеет полное право присутствовать на сессии. То есть это вот психолог говорит, да-да, вы там посидите в коридоре, я тут с вашим ребенком буду работать. Это перегиб. Любой родитель имеет на это право, еще раз повторяюсь, ребенок несовершеннолетний, любой родитель имеет право получить полную информацию о том, что с ребенком происходит, в том числе и письменную.
0: То родитель... есть тайна исповеди здесь не работает.
1: А какая исповедь? А кто будет отвечать? Я как-то с одним господином на одном канале, он там модные вот эти названия, он бундесмен, он там взялся доказывать, что начиная с 13 лет у ребенка должно быть право на закрытую переписку. Говорит, а здорово, а кто будет отвечать потом за это?
0: Мы прям вернулись к пользователю, потому что идеальный пользователь – это идеальная жертва обмана мошенников. Потому что
1: конечно,
0: они
1: конечно.
0: Как взрослые манипулировать умеют.
1: Абсолютно.
0: Напомню, Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории у меня сегодня в программе. Спасибо большое.
2: Отцы и дети. Театр «Радио России» представляет.
3: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
3: Ну что, тронули?
4: Пойдемте.
2: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
5: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
2: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
6: Дима! Подожди!
7: Ты что орешь?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.
13: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики и главой правящей партии страны. Во Владивостоке ликвидируют последствия прошедшего ночью сильного дождя. В городе введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные в Киеве поразили склад крылатых ракет. В локомотивном депо два центра обработки данных, обеспечивающих передачу информации в интересах ВСУ, складской терминал, на котором производится БПЛА самолетного типа. В Одесской области повреждена электроподстанция, цех производства дронов, а в Исмаиле портовые объекты. В порту Одесса поражено морское судно, доставившее имущество для ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 5 бригад противника в районах населенных пунктов Беленькая, Дружковка, Николаевка, Краматорска и Семеновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 400 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт «Веселое поле» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии. В Доброполе в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «МСТБ».
1: ВКС России ударными беспилотниками, ракетными войсками артиллерии поразили объекты энергетики, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов и горючего. Средствами ПВО за сутки были сбиты 6 управляемых авиабомб и около 300 вражеских дронов. Сообщается, что в Киеве прогремели 3 серии взрывов. В ночь на среду также сообщалось о звуках детонации в Харькове и Черкассах. В течение дня уничтожен 21 украинский беспилотник над Белгородской, Курской областями, а также акваторией Черного моря. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с Республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
3: Мы желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
1: Президент Республики Сербская Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось на 39% по итогам первой половины 2026 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, результат достигнут благодаря сбору биометрии и получению геномной информации.
4: Создание цифрового контроля на границе Российской Федерации, приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведение эксперимента в московском регионе. Вначале мы ввели его на 4 транспортных узлах города Москвы, это основные аэропорты, и железнодорожный переезд Маштакова. Мы создали еще 11 таких постов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряде других городов.
1: Геномная регистрация мигрантов позволила найти в России около 10 тысяч человек, которые были в розыске, сообщил Собянин на заседании комиссии Совбеза по миграционной политике под председательством Дмитрия Медведева. Генерального секретаря УНСТАТ, что Гриспан лидирует в голосовании на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций, об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, ее поддержали 10 членов Совбеза Всемирной Организации. Напомню, что полномочия Антонио Гутерреша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря. Члены Совета Безопасности выбирают кандидата, которого будут рекомендовать на пост главы Всемирной Организации. После этого Генеральная Ассамблея проведет голосование, на котором официально будет избран новый генсек организации. Журнал Forbes назвал самую прибыльную компанию России. Рейтинг возглавил Сбер с прибылью 1 триллион 706 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга в списке занял «Газпром». На третьем месте оказалась нефтегазовая компания «Роснефть». В десятку крупнейших по чистой прибыли вошли также ВТБ, «Полюс», «Транснефть», «Альфа-банк», «Норильский никель», «Сибурхолдинг» и «Россети». Список опубликован на сайте издания. Службы жизнеобеспечения Владивостока действуют в режиме повышенной готовности, устраняются последствия прошедшего ночью дождя и готовятся к надвигающейся непогоде. Вечером вновь ожидается гроза, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Напомню, что 30 сентября около 4 утра во Владивостоке начался дождь. В 7 утра в городе выпало 56 миллиметров осадков. Вечером ожидается гроза с порывистым ветром. Жители и гостей города просят соблюдать меры безопасности. Ранее сообщалось, что в Приморье объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди 30 сентября, а также ночью 1 октября. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Баскаль назначен на пост главного тренера команды из второго дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик».

0: В разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник Амур прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске Амур победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня 30 сентября в Хабаровске днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, временами дожди, в Челябинске плюс 20, в Новосибирске до 15 тепла, в Архангельске плюс 10-12, пройдет кратковременный дождь, в Оренбурге до 22 градусов, в Казани до плюс 18, в центре Поволжья без осадков, на юге Европейской России, в Волгограде без осадков и плюс 20, в Севастополе до 22 тепла, осадков не будет, в Санкт-Петербурге также осадков не ожидается днем 15-17 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Местами возможен туман. В столице переменная облачность без осадков. По области ночью до минус 1 градуса, утром туман, днем плюс 15-17 тепла. Сейчас в столице плюс 9, туман и без осадков.
3: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
4: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
5: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
5: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале нашего эфира мы наши контакты вам напомним. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. А вы уже присоединяйтесь к беседе. Что называется, вопросы задавайте нашим экспертам по темам, которые мы обсуждаем. Оставляйте мнения и комментарии собственные через мессенджер по этому номеру телефона. Ну, а есть у нас также наша страничка ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, заходите, читайте новости. Там много всего интересного, актуального, такого яркого из наших эфиров.

0: поэтому подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и заходите, оставляйте комментарии. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Есть у нас приложение в Rustore и Google Play. Абсолютно бесплатно доступно. Радио России называется. Скачивайте, устанавливайте. Ну а самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Переходим к теме обсуждения. Тут вон доклад сделал Андрей Сибига, это глава Министерства иностранных дел Украины. Докладывал он о ситуации в населенном пункте Алешки Херсонской области.
0: Значит, он говорил много о чем,
1: в том числе, среди прочего, про Алешки. Он сказал, что там фактически катастрофа, там нет воды у людей, нет продуктов у людей. Ну, то есть все плохо, и, естественно, обвинял Россию в этом. И на эти заявления свой ответ дал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.
0: Он сказал, что заявление Министерства иностранных дел Киева – это пример жесточайшего цинизма и всеядности в использовании даже самой жуткой лжи в своих интересах. Украинские боевики, говорит он, уже больше года стараются создавать искусственную блокаду гражданского населения в городе Алешки. Вот, например, говорит он, приводит пример, устроили ВСУ настоящий фашистский налет на городской рынок. В течение 4 часов более 30 украинских дронов атаковали гражданское население, которое оказалось на рынке. Любая попытка выйти из укрытия для гражданского заканчивалась ударом украинского дрона. 7 человек погибло на месте, более 20 получили ранения. Это был практически расстрел в упор беззащитных мирных жителей. Нужно сказать, что Россия как раз пытается в Алешки попасть с гуманитарной точки зрения, назовем это так. Волонтеры туда постоянно пытаются организовать миссии, однако вот буквально 1 сентября, пишет Мирошник, киевские преступники разбомбили конвой добровольцев, которые попытались доставить в Алешки еду и вывести оттуда раненых и желающих покинуть город. Но нацисты не дали этого сделать, говорит он.
1: Да, ну я процитирую эмоциональную речь дипломата. И после этого Сибига поднимается на трибуну ООН и заявляет, что Москва – единственная причина этой катастрофы. Это чудовищная ложь, за которую Сибига пока не понес ответственности, но просто обязан понести.
0: С нами на связи политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив. Михаил Ярославович, рад вас слышать.
2: Да, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер.
0: Михаил Ярославович, несколько слов про Алешки. Почему там такая ситуация сложилась? Я так понимаю, близость фронта сказывается на положении. И еще один вопрос сразу. Я так понимаю, что из Алешек Украина пытается сделать очередную провокацию против России. Прям видно, как эта конструкция начинает вызревать. Видите ли это вы, правы ли мы?
2: Ну, давайте так. Это населенный пункт, где до полномасштабных военных действий жило более 20 тысяч человек. Сейчас там, наверное, остается, может быть, пару тысяч, а может быть, и того меньше. Вот. Всех остальных, по возможности, Россия эвакуировала в безопасное место. Населенный пункт находится прямо напротив Херсона, да, оккупированного врагом. Вот. В общем-то, в отличие от более от населенных пунктов, расположенных ниже по течению Днепра, где широкие заводи, плавни, острова, это довольно короткая дистанция до территории, где находятся бандиты ВСУ, да, и, соответственно, не составляет никакого для них труда практически полностью покрывать населенный пункт вот своими дронами, как минимум. Ну и другой стрелкотней, что называется. При этом совершенно очевидно, что чем дальше, тем хуже ситуация в принципе для обороноспособности киевского режима. А значит, нужен какой-то повод для морально-этического надрыва, аналогичный тому, как это было предпринято и преподнесено мировой общественности по отношению к большой мистификации под названием Буча. Больше того, ситуация не тождественная, но похожая. И сейчас, как бы, перед Киевом, например, Вашингтон ставит достаточно жесткие условия, хотя они не звучат публично, но поверьте, так это и есть, относительно выполнения все-таки того, что Киев обещал, кстати, после встречи президента в Анкоридже. По горячим следам Зеленский практически на все согласился, и вопрос стоял в каких-то там деталях. Но потом под давлением, в первую очередь, Лондона, потом Берлина и Парижа, но и всего Евросоюза в значительной степени, они откатились назад и заняли непримиримую позицию. Не выполнять договоренности, достигнутые в Анкоридже на Аляске президентом Путиным и президентом Трампом. Соответственно, сейчас, когда снова припирают Зеленского к стенке, и как бы он, кстати, не хорохорился, не рассчитывал, что после промежуточных выборов в Конгресс Трамп превратится в хромую утку, это не так. Больше того, на встрече в Нью-Йорке ему прямо об этом сказали: вы не ждите, что вам станет попроще после этого, как бы они ни закончились. Вот ему нужно придумать что-то, чтобы гарантированно его не дожали. Потому что для Зеленского лично, его ближайшего окружения, завершение войны – это приговор. Причем, в лучшем случае, приговор юридического, криминального характера, а, вероятно, вполне себе, что и физического. Про потерю власти и Наварону я даже и не говорю. Соответственно, конечно же, они, ну, это очень мягко звучит, не заинтересованы в завершении войны. Они делают все возможное, чтобы она не завершилась. Но и те, кто стоит у него за спиной в Европе, они тоже сделали ставку, ну, скажем так, ставку своей жизни на попытку нанести России, если не военное, то военно-политическое поражение, да, и мы видели, как они пытались расшатать ситуацию, ну, хотя там даже предпосылок для этого не было, перед выборами в Госдуму, да, соответственно, они тоже отступить не готовы. И нужно придумать что-то новое, нужно придумать какую-то новую бучу, новую какую-то историю про чудовищные а-ля преступления, mm-hmm. как бы преступления России против украинцев. Только не могут объяснить очень простую вещь. Как так территория контролируется нами? Как так, что Алешки в этом смысле ничем не отличаются, например, от Каховки или даже Мелитополя, Единичевска? Но проблема только там, где есть украинские дроны и где они добивают своей артиллерии. Вот как-то так получается очень странно, что там, где они достают, там почти гуманитарный кризис.
1: Понимаете...
2: А там, где не дотягиваются всерьез, нету кризиса.
1: Да, Михаил Ярославович, абсолютно все это точно и верно. Но ведь никто же им не задает этот вопрос, вот тот, который вы сформулировали. Как так? Вот вы логику включите, пожалуйста, господа. Ведь никто же этого не делает. Все слушают и говорят: слава богу, что-то придумали новое на креативе. О, как хорошо. И давай поддерживать это. Вот эту ситуацию можно как-нибудь переломить?
2: Слушайте, ну вот даже на самом деле по разлету этой всей истории, хотя они и пытаются ее прокачивать, видно все-таки, что называется, энтузиазма нет. Даже у столиц европейских, антироссийских, которые поддерживают киевский режим. Но публикации преимущественно в британской прессе, но какие-то там репортеры были из Германии. Но как-то они все это кособоко все описывают. Но нету такой эмоциональной уже реакции, как была тогда история с мистификацией в Буче. Понимаете? По большому счету, я не верю в то, что у них получится тоже и даже собственных союзников всерьез раскачать. Больше того, обывателю в странах их союзников, ну, мягко говоря, сейчас не до Украины. У них и так сейчас там разворачиваются самые разные, во-первых, избирательные кампании, а во-вторых, кризис. Кризис. Слушайте, когда Трамп обращается к Еврокомиссии, обращается к Еврокомиссии и просит снизить временно требования по части качества топлива, потому что на почти 60% заправок в моменте во Франции не было топлива, но это, знаете ли, история, когда точно не до того, что происходит где-то очень далеко на берегах Днепра. Поэтому я уверен, что ничего у них не получится, как бы они ни старались. Хотя делать, видимо, они, конечно, будут.
1: Опять же, косвенная реакция. А вот прямо, чтобы вот им привели логические доводы, они сказали: да, точно, вот вы правы.
2: Да не будет такого, не будет послушайте. Такого никогда. Это история очень простая. Ты или с теми, или с теми. Они для себя выбор сделали, и им, извините, что угодно в глаза говори, показывай, и будет плевать абсолютно точно, что мало таких примеров, да, выше крыши установлено.
1: Да, это правда.
0: Будем эти примеры проговаривать и всю эту ложь, конечно, вскрывать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое. Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив был с нами на связи.
3: Наше время.
1: Активы международной германской сети «Метро» – это такая компания, ну, грубо говоря, магазин, который мелкооптовой торговлей занимается, mm-hmm. хотя, мне кажется, сейчас они уже любой торговлей занимаются, да. Ну, так вот, они, эти активы были переданы во временное управление акционерному обществу УК «Торгрус», ну, то есть российской компании. Сама эта компания, еще раз подчеркну, германская.
0: Да, это указ президента России Владимира Путина. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Вступает в силу в день его публикации. То есть фактически с сегодняшнего дня метро передано под управление российского акционерного общества из управления, я так понимаю, ну, немцами в данном случае.
1: Да.
0: Накануне нужно отметить, что точно по такой же схеме были переданы активы французской компании «Ашан», знаем все продуктовые магазины, и производственной компании «Nestlé». Тоже все это известные компании, и мы, конечно, не можем не задаться вопросом, а как это влияет вообще на то, как эти компании работают, и для чего вообще, в принципе, передается в управление российским фирмам, хотя на этот счет есть, конечно, высказывание официальных лиц, да, представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял в отношении Nestlé и Ашана решение тем, что активно вовлечены первые владельцы в проведение военных действий против России, например, да, вот, в данном случае, я так понимаю, что еще пока не звучало никаких объяснений, но я думаю, они будут примерно точно такими же. Понять, как это работает и как они будут работать, эти компании, под российским управлением, попытаемся вместе с независимым экспертом рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов. С нами на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
4: Добрый вечер.
1: Самый простой, можно я такой бытовой вопрос задам? Вот передали управление, да, передали нашей компании. А означает ли это, что теперь вот названные нами «Метро» или «Nestlé» или «Ашан» теперь это российские конторы?
4: Нет, конечно, не означает, потому что это же не национализация, это не смена собственника, это механизм такого, ну, внешнего контроля. И по словам официальных лиц, и по самой модели, по которой это происходит, видно, что это как бы история временная, и она может, в принципе, быть обратимой, если возникнут предпосылки.
0: А скажите, пожалуйста, а как вообще это отражается на работе компаний? Я видел очень много скепсиса. Есть ли какие-то уже, ну, более долгоиграющие, что ли, примеры?
4: Ну, это же касается не только ритейлеров. Мы помним и историю с Данон, и с Балтикой, и помним историю с алкогольной компанией, которая Global Spirit из КДВ. Так или иначе, какие-то там симпатии или возможные участия вот на стороне, скажем, нашего противника, оказывается, что компании, собственно говоря, вводятся в временное управление. Но это может быть и правильно, потому что компания должна продолжать работать. В конце концов, это кроме того, что продовольственная безопасность, стратегия, как бы вообще, в принципе, важная стратегическая составляющая. Это еще и рабочие места, которые должны сохраняться, и компания продолжает работать. Все процедуры там и по экономике, по логистике, по непосредственно по продажам продолжают существовать. Все это двигается, но двигается уже под контролем. Да? То есть это не на уровне решений менеджмента, которые являются подотчетными лицами собственников, а уже под контролем государства. Ну, как-то вот так это выглядит.
0: То есть нам получается важно что? Чтобы деньги, которые они заработали здесь, эти компании, они не выводились в пользу наших противников, ну, на финансирование украинской армии не отправлялись, да? И мы с помощью вот этой передачи в управление российской компанией сможем эту схему опрозрачить для нас самих.
4: Ну, это как, скажем, одна из мер. Еще важен политический аспект. Все-таки нас лишают каких-то активов в Европе. И мы должны тоже как-то симметрично отвечать, да, ну, хотя бы по временной схеме, демонстрировать готовность и политическую волю.
0: Вот здесь временная схема меня больше всего удивляет. Но если нас лишают, так давайте тоже лишим, да и все.
1: Да,
0: миндальничать с ними?
1: А то вроде бы как то, с чего мы с вами начали, да, что это не передача государству, да, это не национализация. По-прежнему владельцы остаются там, где они находятся, во Франции, в Германии, где-то еще. Они там против России какие-то действия предпринимают, но мы управляем их имуществом здесь.
4: Они остаются, но они теряют возможность управления операционного, и все потоки, как бы, они остаются здесь.
1: А прибыли?
4: А дальше и прибыли остаются теперь здесь.
1: А тогда чем это отличается от национализации?
4: Пока ничем, пока тем, что как бы у нас в графе, кто владеет акциями компании, пока владеют все те, кто, собственно говоря, исторически ими владел.
0: Ну, то есть владеть могут, а получать прибыли не могут, пока не справятся.
4: Вот такая ситуация, да. Когда вот эта вот тревожная как бы история будет заканчиваться, я думаю, это будет один из аргументов каких-то договоренностей нового уже времени.
0: Угу.
4: Потому что это же тоже важный момент для, скажем так, для компании. Это та же компания «Метро». С 2001 года на рынке присутствует, и по большому счету там 93 магазина, и больше 10 тысяч людей работают в ней. Это может быть не самый серьезный, не самый большой игрок вот в среди крупнейших сетей, потому что компания серьезно уступает там первой тройке, где X5, Магнит и все остальные. Но тем не менее, компания по товарообороту почти целый процент в нашем FMCG-рынке, а процент в 30-триллионном рынке – это серьезные деньги. Плюс для компании в целом, для владельцев всей сети – это 10% оборота. То есть российское подразделение Metro Cash & Carry – это 10% оборота всей транснациональной компании. Это серьезная доля рынка, и просто так вот ее отдавать тоже, собственно говоря, никто, наверное, не хочет.
0: Угу.
4: Даром они остались 22-го года, они никуда там не это самое, не,
0: ну, конечно, не исчезали. Бизнес умеет считать денежки. Александр Николаевич, спасибо вам большое. Александр Анфиногенов, независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса, был с нами на связи.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаурина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню еще раз контакты. Вы пишите, пожалуйста, потому что нам очень важно ваше мнение и иногда ваши высказывания.
0: Тем более, так, что сейчас коммунальные платежи
1: будут обсуждать. Да. Я вот поэтому и напомню. 8-925-222-99-92. По этому номеру абсолютно в любом мессенджере вы можете написать ваше сообщение, и мы его обязательно прочитаем. Также есть у нас группа ВКонтакте, там тоже можно писать.
0: Значит, накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций-партий, в общем, тех движений, которые победили в прошедших выборах. И в ходе этой встречи было много тем затронуто, и в частности говорили про тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. И Владимир Путин сказал следующую фразу. «Все тарифы ЖКХ, безусловно, должны быть экономически обоснованы, но при этом соизмеримы с доходами населения». Важнейшее направление, он говорит, это тарифы, это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема, по словам президента, очень чувствительная и острая. Дело в том, что с 1 октября очередная индексация платежек произойдет, а, проще говоря, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг. И тут правительственным постановлением, значит, распоряжением закреплены цифры. насколько будут повышены коммунальные тарифы в различных регионах страны?
1: Ну, значит, вот какая картина примерно, да, вот с 1 октября. В Ставропольском крае повышение запланировано на 22%, в Дагестане на
0: 19,7%. Это самое крупное
1: повышение. Самое крупное, да. Тамбовская область на 17,5%, Тюменская область на 17,2%, Северная Осетия на 16,3%. Ну, а самые минимальные в обратную сторону отсчет в Хакасии на 8%, в Чукотский автономный округ 8%, Бурятия 8,9%, Кировская область тоже 8,9%, Сахалинская область 9% повышения.
0: Задались мы вопросом, а как слова президента о том, что экономически обоснованы быть должны тарифы и соизмеримы с доходами населения, соответствуют вот с этими цифрами. Сейчас во всем попытаемся разобраться. Сделаем это с председателем Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин. С нами на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин Викторович. Ну, мы с вами регулярно слышим этот надрывный плач Ярославны, представители ЖКХ наших, да, поставщиков, там, всевозможной электроэнергии и прочего, о том, что вот, давным-давно нужно было повысить на 50%, потому что все в минусе, все в долгах, как в шелках, и все такое прочее. Но всего лишь повышают там максимум на 22%, этого всего все равно недостаточно, чтобы решить все проблемы. Насколько это правда?
9: Это очень хороший вопрос, потому что вот последние две недели много дискуссий на эту тему среди экспертов, причем есть эксперты как правительственные, которые вот как раз и говорят, что надо больше повышать, потому что недофинансирование. И вот есть один такой эксперт, который сказал, что вообще-то чуть ли не на 40% задолжало население по тарифам. И из-за этого отрасль страдает. Но я считаю, что правильный подход был бы, надо провести аудит этой отрасли, потому что тарифы и тарифообразование откровенно вызывают вопросы. То есть можно сказать, что даже у экспертного, значит, сообщества, я отношусь к этим экспертам, у нас есть сомнения в обоснованности этих тарифов. И мы предлагаем рабочий инструмент, говорим, давайте в тарифные органы в каждом регионе будут включены представители-потребители на этапе принятия тарифных решений, чтобы не было недоверия, чтобы было все разъяснено, потому что ведь сегодня эти тарифы – это черный ящик. Вот нам сказали, вот вы сейчас перечислили по каждому региону цифры,
1: да.
9: А что за ними стоит, никто не знает. Они докладывают это в правительство, правительство – федеральный орган, у которого много вопросов, он им утверждает, потому что он доверяет политически, ну, условно говоря, для этого и назначен губернатор, правительство региона, чтобы они свою работу выполняли, чтобы федеральное правительство это не забивало себе голову, понимаете, местными условиями. А те, кто мог бы это проконтролировать, например, потребители, их представители, профессиональные ассоциации, как угодно, омбудсмен по тарифам и по правам потребителей в ЖКХ и коммунальном хозяйстве, вот этого механизма нет. И мне кажется, что первое, что надо сделать, и на это президент, он же четко сказал, у него там две мысли. Они должны быть обоснованы. Вот эту обоснованность надо подтвердить, обосновать, проверить, да, то есть раскрыть для того, чтобы не было у нас недоверия. И второе, тоже очень важный момент, и это совпадает с тем, что у нас было в советское время. Это тарифы должны применяться с учетом доходов населения. В Советском Союзе во всех уголках страны тарифы не превышали 4,5% от бюджета семьи.
1: А сейчас четверть, насколько я помню, да?
9: Да,
1: если больше четверти, тогда можно рассчитывать на субсидия. Да, такая вещь.
9: Да, субсидия. Но субсидия не на всю сумму, а только на социальную площадь, на 18 метров на человека. Но суть не в этом. Важно, что президент со своей высоты власти и положения в государстве, он указал на очень правильную вещь, что ЖКХ – это социальная сфера. Тариф должен быть не рыночный, потому что здесь нет рынка, здесь монополисты с одной стороны и потребители, простые граждане в большинстве своем, с другой. И потребитель должен быть защищен. И защищен он должен быть с помощью государства. И когда государство говорит, глава государства говорит, что они должны быть соизмеримы и учитывать доходы населения, это и есть базовый принцип. Поэтому я считаю, что вот эта тарифная дискуссия может быть в новом составе правительства после выборов в Госдуму. Мы все-таки придем к этому пониманию, к этому решению. Это нормальное, логичное решение. Раскрыть механизм формирования тарифов.
0: Константин Викторович,
9: допустить тарифные органы.
0: Рост тарифов я вижу. все сейчас увидят с 1 октября рост тарифов, а вот рост открытости как-то что-то не проглядывается, при том, что президент об этом напрямую, да, говорит, экономически обоснованы. Власти, ну, там, региональные, да, которые эти цифры подают, никак их, получается, не обосновывают перед нами, и фактически такое противоречие наблюдается. Президент ставит одну задачу, а местные власти делают прямо противоположное.
9: Ну вот есть надежда, вот он озвучил же, это было совещание тематическое, он озвучил. То есть я считаю, что чиновничья вертикаль, она должна, увидев это, пытаться реализовывать. А мы, как гражданское общество и как средство массовой информации, мы должны эту тему не упускать и говорить, вот, руководитель вертикали сказал, давайте вместе исполнять, потому что мы все заинтересованы в этой открытости. Я хочу сказать, что открытость и прозрачность тарифа, она же повышает собираемость. То есть если мы видим, что это действительно надо в конкретном регионе, на конкретной сети, действительно на эти котельные вот это надо, мы и будем платить в этом смысле с охотой, потому что это нас же касается, нам нужна надежность и безопасность.
1: Ну, тут, знаете, с охотой, не с охотой, всегда, ну, у меня первая мысль, я, извините, всю свою жизнь плачу на эту котельную. И почему только сейчас вдруг обнаружилось, что там эти котлы, износ уже там 138%, простите. Да? То есть у меня-то сразу такого желания побежать и заплатить не возникнет. Но это я про себя, правда, говорю. Я вот это мое такое.
9: Но справедливости ради я хочу вот что сказать. Что последние уж 5-6 лет о том, что у нас большой износ, говорят органы власти из всех утюгов. Вопрос в другом. К органам власти. Ну, вы это об этом знаете, и нам об этом сообщили. А что вы сделали для того, чтобы это преодолеть?
1: А то дальше мы слышим тот самый плач Ярославна.
9: Денег
1: нет. Вы, да, не платите, а вы вот мало платите, а платите нам больше, вот тогда. Ну, это замкнутый круг. А вот то, что касается...
9: Нет, это манипулирование с их стороны, это не замкнутый круг. На самом деле, повторюсь, вот это простое действие с раскрытием механизма формирования тарифа и допуском общественности, вот этот замкнутый круг бы был разомкнут, понимаете? Все, мы бы поняли, да, тариф действительно вот надо еще добавить. Только-то, но тоже, нам же все 30 лет говорят, еще со времен Лужкова, что мы не доплачиваем за услуги ЖКХ. Ну, назовите нам ту цифру на 26-й год, какая должна быть, вот чтобы мы понимали, на 20, на 60%, и зафиксируйте это. Вот все, точка. И с этого момента не надо нам рассказывать, что мы не доплачиваем, понимаете? А потом мы будем думать, каким образом это покрывать.
1: Знаете, Константин Викторович, еще же очень важный болезненный вопрос такой, да. Хорошо, они предоставят отчетность. Сейчас они тоже, вот, ну, как минимум, управляющие компании обязаны отчитываться, да, перед жителями. Они предоставляют. Кто-нибудь что-нибудь в этих документах понимает, кроме специалистов? И то, не каждый специалист еще это поймет. Я к чему? Я не удивлюсь, если сейчас буквально за 2 недели будут подготовлены такие убедительные отчеты, такой толщины будут эти тома документации, что просто, ну, даже самый любящий разбираться в цифрах человек, может быть, утонет, заскучает, скажет, нет, что-то я дальше больше не буду.
9: Ну, смотрите, вот я вам уже могу сказать, что сегодня тарифные решения, документации, это по 500 страниц. Уже сейчас
1: вот
9: они.
1: Вот, пожалуйста.
9: Да?
1: Вот.
9: Да. Но мы же говорим о том, что это не то, что каждого потребителя, мы говорим представителя потребителя. То есть это должен быть профессиональный участник, эксперт, который наделен полномочиями, как вот сегодня в тарифном органе Москвы, например, 7 чиновников Департамента экономического развития и 1 чиновник антимонопольной службы с правом совещательного голоса. Мы говорим, к этим 8 гражданам ответственным надо добавить еще одного от ассоциации потребитель. То есть выбрать уже, может, торгово-промышленная палата или это отдельный институт, неважно. Но люди, которые профессионально занимаются этим, и они будут наделены определенными полномочиями получать информацию, и они имеют право это доводить до общественности понятным языком. Как вот мы с вами сегодня же обсуждаем, и до определенной аудитории это, безусловно, доходит. Мы же не выкладываем все формулы и так далее. Но мы объясняем понятно. Поэтому вот в данном случае необходимо, чтобы не только орган госвласти принимал решение о тарифе, а чтобы там были специалисты от потребителей. Это как с налогами. Вот посмотрите, когда налог государство устанавливает, не просто правительство приходит и говорит, ты должен там 22% НДС, а Государственная Дума в лице своих депутатов, которые избраны народом, проверяет этот бюджет. Вот некий такой механизм, когда не только сам, вот 7 человек исполнительной власти взяли и утвердили по сути налог. Сегодня плата за жилищно-коммунальные услуги по форме и признакам очень похожа на налог. государство установило, ты не можешь поменять, ты не можешь отказаться, ты должен платить, да, иначе из тебя взыщут. Поэтому в данном случае я считаю, что вот этот механизм, пусть это представительная такая, пусть это не сам человек, потребитель там 140 миллионов населения, но пусть это будут люди, которые идут от имени населения и проверяют. Омбудсмен, вот мы давно говорим о том, что омбудсмен по правам потребителей в ЖКХ. Вот одна из функций, для чего это нужно, помимо там других собраний, управляющих компаний, юридической помощи. Вот даже тариф, это же огромное значение имеет для всей страны. Мне кажется, что вот эта дискуссия, она должна привести к каким-то изменениям в итоге.
0: Константин Викторович, еще один момент вот из всей этой истории с повышениями тарифов. Везде подчеркивается, что это предельные значения. То есть повысить могут плату там до 22% про Ставропольский край, например, да, но не больше. А есть ли у нас какая-нибудь такая слабая надежда на то, что где-то не возьмут по верхней планке? Или в каждом регионе, скорее всего, на эту цифру максимально возможную и повысят?
9: Ну, смотрите, первое, что хотел отметить, что вот этот вот предельный индекс, о котором говорится, он предельный в среднем по всем тарифам, по всем видам коммунальных услуг. Это значит, что по каким-то видам он может быть больше и может быть меньше, и это не будет нарушением. Это вот понимать надо про средний индекс. А второе, далеко не надо ходить. Некоторые регионы, в основном финансово устойчивые, они и сейчас, и сегодня, в частности Москва, вместо 15 разрешенных установили 12. То есть могут регионы устанавливать ниже предельного индекса, но это зависит от их финансового положения. Поэтому те регионы, которые... Ну, я, кстати, из перечисленных, вот вы Камчатку упомянули, я вот как бы увидел, что у них минимальный размер увеличения. Почему вот сопоставил? Мне кажется, вот как раз там в действии вот это предложение президента. Они учли материальное положение плательщиков. Поэтому 9-8%.
0: Спасибо вам большое. Время у нас, к сожалению, подходит к концу. Ваша мысль ясна. Спасибо вам. Благодарим. Председатель Союза жилищных организаций города Москвы, член Комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин с нами был.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: 1170 лет государство
1: Российское
0: существует.
1: Это знаете, с какого момента? Это вот с того момента, когда призвали на Русь Рюрика.
0: Да, 862 год, если
1: приходи и владей с нами. Велика страна, а порядка в ней нет, вот это знаменитое.
0: Предложение провести основные торжества поступило от губернатора Новгородской области. И, соответственно, торжества основные пройдут в Великом Новгороде, куда, если мне, опять же, память не изменяет, Рюрика-то и призвали.
1: Ну,
0: да?
1: Не совсем прям туда, в Великий Новгород. Его там немножечко в другое место.
0: Да?
1: Да, Великий-то... Ну, потому и Новгород, что новый город, а изначально его в другое место.
0: Там, ага. Да. Но сейчас мы все это узнаем по еще одной причине. И очень важно. Дело в том, что анонсировано создание Центра исторического просвещения. И вот оно, таких, как я, которые забыли, куда там Рюрика призвали, просвещать будет, напоминать, значит, что его вот туда-то и туда-то призвали, тогда-то и тогда-то, сколько лет российской государственности. В общем, вот две новости хотим обсудить, сделать упор на Центр исторического просвещения, его создание и его деятельность, чем будут заниматься. И вот, в частности, интересно, например, насколько серьезно будут изучать, какие выдумки на Западе придумывают о нашей истории, потому что одна из задач этого центра — это ответы на мифы западной историографии, например, да? Ну, кроме того, просвещение на основе научных знаний в области истории, освещение истории России как многонационального и многоконфессионального государства и синхронность истории России и мира. Учебники, кстати, будут проверять и отечественные, и зарубежные, экспертизу такую профессиональную выдавать. Попробуем во всем разобраться с нашим экспертом, историком-публицист Евгением Спицыным. С нами на связи. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
2: Да, добрый вечер, здравствуйте.
1: Становление российской государственности с момента призвания Рюрика, да, мы это отсчитываем. Но можно ли говорить о том, что это именно государственность?
2: Вы знаете, дело в том, что это условная дата.
1: Ну да.
2: Потому что многие историки считают, что разные государственные образования на территории современной России, Украины и Беларуси, они существовали и до этого события. И до сих пор в историографии не прекращается спор относительно того, какой город, условно говоря, считать первой столицей Древней Руси. Потому что называют и Киев, и Новгород, и Ладогу. В последнее время Ладога доминирует.
1: Да-да-да, вот именно про Ладогу и был разговор, что Новгород возник как новый город относительно Ладоги.
2: Ну да, само название действительно говорит о том, что это был новый город. И потом археологические раскопки подтвердили, что ко времени призвания варягов, то есть вторая половина IX века, Новгорода еще как городского поселения не существовало. Потому что сам Новгород возник на принципах синайкизма, объединение нескольких близлежащих поселков, что потом найдет отражение и в топонимике самого Новгорода, так называемые пять концов. Киревский конец, Людин конец, Плотницкий конец и так далее. Ну, то, что мы традиционно называем словом «районы». Так что вот таким образом.
0: Евгений Юрьевич, а что касается, вот, ну, меня это лично зацепило, мифы западной историографии о истории России. И, как я понимаю, вот призвание-то Рюрика — это не то чтобы миф, но это ведь как раз-таки западная историография, вернее, ее отдельные представители это все придумали, сформировали в такую логичную структуру, которую мы сейчас в школе изучаем. А то, что мы с вами сейчас говорим, вот это то, как на самом деле было, нет?
2: Нет, это заблуждение. Во-первых, начнем с того, что это легенда. Легенда о Рюрике и его братьях. Это все-таки не мифология, которая была придумана западными историографами. Другое дело, что они взяли на вооружение именно это событие, отраженное в русских летописных сводах. Потому что это событие отражено в повести временных лет. А повесть временных лет считается одной из первых летописей Древней Руси. Хотя, безусловно, и до повести временных лет велось летописание. Наш знаменитый Алексей Шахматов, это выдающийся русский филолог и историк, он пытался как раз выстроить стройную схему зарождения и развития русского летописания. И потом, вот эта нормандская теория, она ведь родилась вовсе не в 18 веке, не благодаря трудам Миллера, Байера или Шлёцера. Она впервые родилась еще в эпоху Ивана Грозного. целый ряд современных историй.

0: историков, моих коллег, они установили, что уже в переписке Ивана Грозного с тогдашним шведским королем Юханом III, Юхан III как раз и утверждал, что земли Прибалтики, на которые претендовал Иван Грозный, они, в общем-то, исконно принадлежали именно шведской короне, да и само русское государство было основано именно шведами. Mm-hmm. И этот нарратив потом, кстати, активно развивали не кто-нибудь, а именно шведские историки и дипломаты конца 16-го, начала 17 века, в том числе эпохи смуты. Ну, тот же Далин, тот же Петрей и целый ряд других. Просто в 18 веке, во времена Анны Иоанновны, а затем и уже при Елизавете и позже, немецкие историки, в том числе и господин Миллер, они вот эту тему подняли до уровня якобы научной проблемы. И вот уже без малого 300 лет вокруг нормандской проблемы ломаются копья историков. На мой взгляд, это уже пустой абсолютно спор, он носит во многом политизированный характер. И сама нормандская проблема затмила куда более важные три проблемы. Это варяжскую, русскую и хазарскую. Вот какова была роль варягов, хазар и русов в образовании древнерусского государства, это более продуктивные темы для дискуссии и научного поиска, чем замшелая нормандская проблема.
1: Евгений Юрьевич, возвращаясь все-таки к мифам, ну, раз это не миф, тогда про какие мифы в данном случае идет речь при создании вот этого центра исторического просвещения?
0: Но дело в том, что мифологии в западной историографии относительно русской истории полным-полно. Но на ум сразу приходит фигура Ивана Грозного. Ведь тот кровожадный образ Ивана Грозного во многом формировался именно через сочинения зарубежных авторов. В частности, тех же британцев, тех же немцев, ну и так далее, и так далее. Более того, я вам хочу сказать, что в нашей отечественной историографии и в имперский период, и в советский период было целое направление либеральных историков. Ну, я вам в данном случае могу назвать фамилию Василия Осиповича Ключевского, Степана Борисовича Веселовского, Александра Александровича Зимина, моего учителя Владимира Борисовича Кобрина, которые, будучи по своим убеждениям прозападными либералами, они вот этот нарратив о том, что Иван Грозный это был тиран, кровавый палач и убийца, в общем-то, активно пропагандировали. Слушайте, Руслан Григорьевич Хрынников, знаменитый ленинградский историк, он, казалось бы, спорил с тем же Зиминым и Кобриным, но его последняя монография, посвященная России эпохи Ивана Грозного, знаете, как называлась?
2: Как?
0: «Царство террора! Царство террора!»
2: Ну, дело в том, что то, что Иван Грозный был назван Грозным, потому что он, собственно, был тираном, да, но это мы знали еще в советские годы из школьных учебников. И когда описывали Опричнину и собственно, поэму «Опричник», да, вот мы читали, но это же все же, ну, все
0: да,
2: же оттуда.
0: Это же не то, что... Песня «Калашников» она называлась, да.
2: Да, это же не то, чтобы вот мы, знаете, тут что-то такое, кого-то послушали нехорошего и прониклись, а это...
0: Вы знаете, дело в том, что вот смотрите, я всегда провожу параллели. Вот сталинская эпоха, целое 30-летие. Берут специально, акцентируют внимание на 37-38 году.
2: На Ежовщине.
0: И представьте, да, и представляет целое 30-летие как бесконечную череду значит, льющейся крови, террора, убийств, беззакония и т.д. и т.п. То же самое и по отношению к эпохе Ивана Грозного. Ведь Иван Грозный был один из крупнейших реформаторов России за всю ее историю.
2: Абсолютно.
0: Более того.
2: И более того, знаете, да, более я того, какой момент прав... еще... Просто времени мало, на какой момент хочу обратить внимание, ведь никто же не вспоминает про Петра Первого, все вспоминают как раз наоборот, про его реформы, про то, как он вот перестроил страну и так далее, а про то, какой ценой это обошлось и во что это встало простому народу, да, как-то вот об этом мы молчим. Ну
1: в,
2: так.
1: В общем, тема мифов западной историографии по теме истории России, она большая достаточно, как мы это сейчас уже успели выяснить, и вот за эти несколько минут, конечно, разобраться во всех мифов не получится. Для этого и создается Центр исторического просвещения. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на связи.
3: Наше время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
4: детском доме. Одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одну выписано».
3: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим рудничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапара до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О животных с Иваном Затевахиным в ближайшем выпуске. Моржи. Часть вторая.
11: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
3: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения вокруг противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» по качеству передаваемой информации превосходит «Старлинк», утверждают военные эксперты. Уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне «Триумф» расследуют в Камчатском крае. Подробности далее в нашем выпуске. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт «Кридянка». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых. По его словам, всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 315 военнослужащих.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Кридянка Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленая и Резникова Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотной Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта «Веселое поле» в Донецкой Народной Республике. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
3: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке целей специальной военной операции, отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Жизнь вынудит Вашингтон мыслить категориями многополярности. Надо только набраться терпения. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Министр отметил, что Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений.
4: Все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивались президентом. Мы за честный, равноправный диалог, за учет интересов. То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал «жизнь заставит».
1: Лавров также призвал Польшу изучить военную доктрину России, комментируя ее предложение разместить производство ракет «Патриот» на своей территории. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» благодаря лазерному каналу связи превосходит «Старлинк» по качеству передаваемой информации, утверждают военные эксперты. Система «Рассвет» может работать без специальных спутниковых терминалов. В перспективе мобильные устройства смогут напрямую связываться со спутниками. Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» разработана частной российской аэрокосмической компанией «Бюро 1440». В конце марта компания успешно вывела на орбиту первые 16 спутников группировки. Она предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее заявлял, что проект «Рассвет» является российским ответом американскому «Старлинк». Уголовное дело по факту пожара на рыболовецком судне «Триумф» расследуется в Камчатском крае. Рассматриваются три версии происшествия, включая техническую неисправность и нарушение правил безопасности, сообщили в Восточном управлении Следственного комитета России. Ранее ТАСС сообщал, что останки пропавших в пожаре на сейнере «Триумф» моряков найдены на судне. Назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. В Крыму завершили ремонт дачи «Рахиль». Начало 20 века она была построена в Феодосии. В неомавританском стиле принадлежала табачному фабриканту Российской империи Иосифу Стамболе. Завершена также реставрация голубой гостиной в Воронцовском дворце в Алупке. Близки к завершению работы в особняке сестры художника Ивана Айвазовского, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры. Ранее сообщалось, что работы проводились в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Но сроки постоянно переносились. Задержка с реставрацией была вызвана тем, что несущие конструкции и отдельные элементы зданий находились в аварийном состоянии. Потребовалась корректировка для сохранения объекта культурного наследия. Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках этой ночью местами в столичном регионе, а также в соседних областях. Как сообщили в гидрометцентре, география предупреждения помимо московского региона включает в себя Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Ивановскую, Смоленскую, Костромскую и Ярославскую области. Также предупреждение касается тумана. В утренние часы оно будет действовать до 9 утра. Температура на градус выше нормы, между тем, ожидается в октябре в северо-западном федеральном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии. В остальных регионах температура будет в пределах нормы, сообщается на сайте гидрометцентра. При этом месячное количество осадков в большей части страны будет около среднего многолетнего значения. У меня же на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани в товарищеском матче победила Иран со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. 3 октября в Екатеринбурге наша команда сыграет с Намибией, 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. ESPN сообщает о том, что руководство Манчестер Сити узнало о признании вины клуба по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил английской премьер-лиги еще летом. Любопытно, что за этим последовала агрессивная трансферная кампания, общие затраты которой превысили 526 миллионов евро. Пресс-служба Манчестер Сити заявила о том, что клуб разочарован и удивлен заключением независимой комиссии английской премьер-лиги и считает себя невиновным в нарушении финансовых правил. Вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона вынесен на конгресс организации. Он пройдет в онлайн-формате 27 октября. Теннис. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу 7-5-6-4. Для Медведева этот титул 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате КХЛ во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. В завершении баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб информировал о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 6 градусов, переменной облачности без осадков. В Тюмени воздух прогреется до 22 градусов, а в Иркутске плюс 10 без осадков. В Петрозаводске и Вологде 13-15 тепла. В Перми до плюс 20, в Туле и Воронеже 16-17 градусов выше ноля, а в Ставрополе 14 тепла, временами дожди. Осадки наблюдаться будут также в Нальчике и Владикавказе. Там до 16 градусов выше ноля, в Ялте плюс 23. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17 градусов. Такая же температура ожидается днем и в столице. Сейчас утром наблюдается туман. Осадков в течение дня не будет, обещают синоптики. В данный момент в столице плюс 9. Осадков не наблюдается.

0: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
1: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
2: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
1: Ничего не нужно
2: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезают. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
5: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
6: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
4: Это само собой.
6: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
5: Какой же может быть голос другой?
4: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы возвращаемся в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы начинаем с наших контактов. 8-925-222-99-92. Номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо, что уже присоединились к беседе. Андрей, Татьяна, Вадим, Степан. Благодарим вас за комментарии, которые дополняют наши темы. И, в общем, нас новыми знаниями тоже обогащают. Очень часто ваши комментарии становятся темами наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, там много всего интересного, самые яркие высказывания, самые яркие выступления в наших эфирах. Прямая трансляция есть, в последнем сообщении идет, заходите, посмотрите, послушайте, оставьте под ней свой комментарий, это тоже можно сделать совершенно спокойно. Скачивайте, устанавливайте наше приложение, найти его можно в Рустор и Google Play, скачать абсолютно бесплатно, функции там все те же самые и даже больше, заходите, попробуйте. Ну а самые актуальные новости на Вести .ру. Заходите, читайте.
9: Переходим к темам обсуждения. Как всегда, зумеры нам подкидывают инфоповоды. Очередное тут появилось во всяких Макс-каналах сообщение о том, что зумеры, у них новая мода, они ездят в санатории теперь отдыхать. И лечиться заодно. Вот, и как раз к этому сообщению другое появилось. За год путевки в российские санатории подорожали на 22%. Далее по увеличениям стоимости идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. Но мы решили все-таки сосредоточиться на санаторно-курортном отдыхе и лечении.
10: Да, действительно, это довольно любопытно, потому что что такое санаторий, мы, в общем, все с вами знаем. Это отдых, в который включено лечение, да. Стоимость размещения в них выросла на 22%, примерно до 10 с небольшим тысяч рублей за ночь. Этот формат, в общем, как говорят эксперты, и раньше был чуть дороже всех остальных вариантов туристического жилья, но вот сейчас еще подорожал. А дело в том, что предложение ограничено у санаториев, ну, ну, санаторий, mm-hmm. как правило, привязан, ну, к каким-нибудь лечебным источникам, лечебной грязи или, может быть, воздух какой-нибудь особо чистый. Таких мест в России больше не становится, ну, и нигде не становится. И поэтому, в общем, они увеличивают стоимость своих услуг.
9: Кроме того, ну, санаторно-курортное лечение было очень развито в советское время. Все мы это
10: Конечно.
9: Знаем. Да, все крупные предприятия, как правило, владели собственными санаториями. Те, кто не владел, ну, те, кто не работал на крупных предприятиях, все равно имели право на санаторно-курортное лечение. В санатории направляли, например, людей с хроническими заболеваниями могли отправить на лечение в санаторий. Не всегда эти санатории были, конечно, на Черноморском побережье, совсем нет. Но по Московской области таких мест было очень много. И вообще в любом регионе. Потом, естественно, в 90-е, в 2000-е часть санаториев просто погибли. Теперь они стоят в руинах. Часть превратились в какие-то отели, какие-то выкупили, застроили коттеджами. Угу. Ну, то есть их просто стало физически меньше. Те, кто сохранился, они действительно сейчас вот на волне новой моды, в том числе, видимо, и зумеров, они превращают это в бизнес, но дешевыми такие услуги, ясно, быть не могут.
10: Мне, значит, понравился комментарий одного из врачей. Он говорит, что вот это что касается зумеров. Портрет типичного посетителя санатория сейчас по возрасту, он снизился там от 20-30 лет, и для этих людей здоровье — это... качество жизни, в первую очередь, mm-hmm. и поэтому они выбирают именно санаторий. Быть здоровым, как они говорят, это быть успешным, значит, поэтому чаще всего выбирают санаторий для того, чтобы отдохнуть. Сейчас попытаемся разобраться вообще, где санатории у нас в России, чем они примечательны и как в них отдохнуть, чтобы не разориться. Да. С нами на связи вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей. Ну что, у нас санатории переживают возрождение, эпоха возрождения у них началась?
11: Действительно, спрос на санатории рос все последние годы, а при этом вот новых санаториев, строительство новых санаториев идет чрезвычайно медленно. Я бы сказал, в 10 раз медленнее, чем новых отелей. Ну и в какой-то момент, да, мы вот застали ситуацию, когда... выросший спрос натолкнулся на дефицит предложения, особенно современного такого качественного предложения. Условно говоря, нам нужны санаторные пятерки. Вы знаете, у санаториев нет классификации, там нет mm-hmm. звезд. Но вот мы иногда говорим, это санаторий там 5 звезд, это такая экспертная оценка. Mm-hmm. Вот классных санаториев, да, действительно не хватает. И чеки в классных санаториях, вот пятизвездочных, так скажем, да, они 10-12 тысяч в сутки. Но... я бы сказал, что в среднем ситуация не такая катастрофическая. Хороший санаторий можно купить и за 5, и за 6, и за 7 тысяч в сутки. Вот. Другое дело, что программы санаторные, они достаточно такие длинные. Врачи рекомендуют ехать на 12-14 дней. Соответственно, по-любому ваш чек за поездку превысит там 90-100 тысяч.
10: А скажите, пожалуйста, а действительно вот сейчас у молодежи в особенности становятся популярными санатории? Наблюдаете вы то, что приходят к вам 20-30-летние и говорят, хотим поехать в санаторий?
11: Да, такой тренд есть, но пока что вот эта аудитория, она занимает, наверное, 15-20% от общего количества посетителей, ну или... гостей санатория. Все-таки средний возраст, ну, 55+, и они пока составляют большинство. Вот та аудитория более молодая, да, они, это немножко другой стиль, что ли, лечения, или, может быть, даже это не совсем лечение. Эти люди физически еще, ну, во многом здоровы. Хотя вы знаете эту шутку, да, нет здоровых, есть недообследованные.
9: Ну, да.
11: Тем не менее, это, да, это молодые профессионалы, которым там 25-35 лет, но у них проблемы со сном, у них проблемы с питанием, они выгорели на работе, им надо снять стресс, им нужен такой вот релакс, то есть это скорее такие оздоровительные поездки в санаторий. Им не нужны какие-то сложные там посттравматические аппараты, да, им не нужны травматологи, кардиологи. Вот, но часто они работают вот с реабилитологами и даже с психотерапевтами. Один из дорогих санаториев предложил каждому гостю такого возраста программу вот «Релакс», «Детокс», «Анти-эйдж», ага. можно так сказать.
10: Ага. Вот, противовозрастную, да, и каждый день у них... назовем это так.
11: Да, и у них как бы в состав программы входит ежедневная консультация психотерапевтом, который помогает выстраивать связь между ментальным и физическим здоровьем. Это такой вот новый тренд, да, и такие санатории, они дороже, но они очень не похожи на то, что мы видим, вот, скажем, в фильме «Любовь и голуби».
10: Угу. А скажите, пожалуйста, Сергей, а вот что касается самих санаториев, как они, скажем так, распределены по карте страны, какие это регионы больше всего? Ну, я так понимаю, это Черноморское побережье тут, наверное, но где-то еще же есть. И на чем они, как правило, специализируются? Вот я сказал, что раньше вроде как были привязаны к различным источникам минеральным, к каким-то лечебным грязям. Вот сейчас это сохранилось или сейчас как-то по-другому? Кому это работает?
11: Нет, это все сохранилось, да. Крупнейшие наши санаторные такие регионы, да, это Кавказские минеральные воды, Ставропольский край, это, да, вы правы, Краснодарский край, Крым, Подмосковье, Ленинградская область, Башкортостан, Татарстан. Фактически вокруг каждого крупного города-миллионника есть 10-20 санаториев, которые в основном работают вот на тот регион, где располагаются. Что касается профиля лечения, да, их несколько десятков, и, ну, скажем, если это кардиология, то это Кисловодск, если это желудочно-кишечные какие-то проблемы, тоже, наверное, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск. Если требуется опорно-двигательный аппарат, это крымские санатории очень сильные. Ну, во всяком случае, да, специализация сохранилась, она передается из поколения, что ли, в поколение врачей. Угу. И многие пациенты десятки раз приезжают в один и тот же санаторий, ну, зная, что именно там им помогут, и даже к конкретным врачам приезжают.
9: А вот еще один важный момент, немаловажный. Санаторий – это все-таки не гостиница, да? Ну, просто так захотел, поехал в санаторий, так не бывает. Все равно нужно некое направление от врачей иметь. Ну, нельзя просто приехать, потому что, знаете, мне кажется, у меня проблемы с сердцем, поеду-ка я в кардиосанаторий, полечусь, да? Нужно все-таки иметь некое направление. А есть ли у нас, сохранились ли у нас такие санатории, в которые просто могут отправить человека лечиться? Можно ли делать это по ОМС?
11: Я думаю, что... Сейчас я на первый вопрос отвечу. Смотрите, да, идеально, если вы получили у своего терапевта санаторно-курортную карту, это такой документ, где фиксируются все ваши текущие такие болячки. И с этой карты вы приезжаете в санаторий, и там уже понятно, от чего вас лечить и какими возможностями располагает санаторий. Но есть как бы такая процедура, называется входящий чекап. Если пациент приехал, заплатил деньги, но у него нет ни одного медицинского документа, то санаторий за сутки делает ему там десяток анализов, 5-6 врачей, и через сутки санаторий говорит, мы будем тебя лечить вот от этого, потому что это будет правильно. То есть этот чекап, он позволяет выявить те заболевания, да, которые у пациента есть, может быть, он о них не знает, или медицинская карта осталась.
9: Ну, то есть приехал в кардиосанаторий, а нашли язву, да, и давай лечить язву.
11: Да, да, да, но санаторий не может верить на слово пациенту. Если пациент придумал, что у него проблемы с сердцем, санаторий должен проверить эту гипотезу, и только потом заниматься лечением.
9: Спасибо.
11: Что касается ОМС, да, есть бесплатные путевки, они проходят через пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, но их достаточно мало, и это скорее возрастные пациенты, которые имеют такую вот льготу.
9: Поняли. Спасибо большое.
10: Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Ну, вот для тех, кто хочет снять стресс, следующая новость у нас.
10: Обнаружили мы весьма любопытное объявление. Заголовок у него был очень привлекающий внимание. Значит, предлагалось поорать в лесу на кабанов и лосей. В описании, значит, значилось, что можно поорать в лесу, пособирать грибы, послушать выпь на болоте и лай лисы в лесу. Лисы в лесу. Ну, поорать в лесу на кабанов и лосей, конечно, привлекло наше внимание. Действительно ли такое есть? Действительно ли это пользуется спросом? Для чего вообще это
9: нужно?
10: Предлагается?
9: Да. И кто на кого еще там поорет?
10: Мы сейчас узнаем у автора этого объявления, разместившего его. Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Сергей. Ну вот эта опция поорать на кабана или лося очень нас, конечно, заинтересовала. Как это работает?
12: Смотрите, немножко предыстории. Я грибник. У меня вот есть такое любимое хобби, помимо основной отечественной работы, за компьютером там больше 10 часов в день, я еще за грибами хожу. Хожу уже, наверное, лет 6. Вот. И пришел к тому, что, слушайте, хобби должно окупаться. Вот. Почему бы мне не водить людей в лес за грибами? Вот, ну, составил такое объявление за год, за этот сезон его посмотрело 263 тысячи человек, из них 2 тысячи со мной связалось по поводу моих грибных туров, которые я делаю. Поорать на кабанов и лосей, это, конечно, полагается бонусом, вот, к основному занятию, к тихоохоте. Вот, ну и да, привлекает внимание объявление людей, и я чувствую себя востребованным, а мое хобби окупается.
9: Ну, то есть вы не то чтобы водите к логову кабана, да? Это просто на тот случай, если кабан выскочит из кустов, на него можно поорать, так?
12: Конечно, нет. Но смотрите, безопасность превыше всего, да? Я вожу, у меня всегда с собой сигнал охотника, вот, и, ну, антизверь такой, такие светошумовые патроны, которые быстро накручиваются и по щелчку производят громкий звук, который может любого зверя отогнать, да? Но я могу сказать, я много видел зверей в лесу, вот, лоси, газели, кабанов не видел, ну, вообще кабан, знаете, самое умное животное в лесу, оно человек обойдет за километр, если оно не в состоянии гона и у него поросят нету. Вот, поэтому, безопасность превыше всего, а иногда в лесу находим охотничьи кабани и лосиные вышки. Это те деревянные сооружения, типа, знаете, избушки бабы-яги, которые возвышаются над лесом, ну, метров на 3 в случае кабана и метров там на 5 в случае лося. Вот, ну да, из них некоторые там мои туристы орут, снимают стресс, так сказать.
10: Мне кажется, вот, если бы я лося встретил, лося или кабана, я бы на автомате закричал, потому что бы просто испугался, как мне кажется. А вообще, Сергей, часто вот при тихой охоте, при походе за грибами удается встретить какого-то, ну, прям действительно лесного обитателя, и это все в пределах Москвы, я так понимаю, можно увидеть?
12: Конечно, нет. Это в пределах Московской области. Вот, то есть, и все мои такие опорные леса, куда я вожу туристов, они на расстоянии где-то 100 километров находятся. Вот, ну, для меня, для нас встреча со зверем – это не сама цель, да? Мы, наоборот, хотим ее избежать, поэтому мы громко себя ведем в лесу, перекрикиваемся, там иногда я стучу палкой по дереву, мы громко стараемся ходить, потому что и тогда как бы проблема там внезапной встречи с животными, она решается сама собой. И иногда, да, нам на привале у родника, когда ты сидишь усталый, там пересчитываешь или чистишь грибы, слышишь шум веток, приходит лось на водопой, приходится его немножко отпугивать, стучать там ложкой по котелку, не лося, а
10: котелку. Туристическому,
9: да? Котелку лося постучать тоже, в принципе, неплохо, да. Ну что ж, ладно.
12: Туристическому каталку.
9: Поняли. Сергей, ну два слова хотя бы скажите. Говорят, в этом году грибной сезон не удался, так ли это? Буквально вот прям 20
12: секунд. Абсолютно не удался. Белых грибов не было и нет.
9: И не будет.
12: Но мои клиенты всегда с полными корзинами, потому что мы собираем правильные грибы в правильном месте, в правильном остальное время.
9: Поняли.
10: Спасибо вам большое. Автор объявления о сборе грибов и встрече с животными в лесу и о том, как с ними взаимодействовать, Сергей был с нами на связи. Обсуждали любопытное объявление о том, что можно пойти в лес и поорать на лосей и кабанов.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
13: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
14: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкали.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
9: Мы продолжаем. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Он уже в студии. Андрей, привет.
10: О чем мы сегодня, Андрей? О гимнастике и о теннисе.
17: Нет, безусловно, хотим поговорить. Да, гимнастике, о теннисе. Пришло, но надо начать с гимнастики, со спортивной, потому что наш прекрасный гимнаст Илья Заика вошел в официальный реестр Международной Федерации Гимнастики благодаря первому в истории успешному исполнению уникального авторского элемента на кольцах, который официально теперь носит его фамилию. По правилам ФИЖ, чтобы новый элемент был внесен в этот реестр, был признан и назван в честь спортсмена, его необходимо не просто придумать, а чисто выполнить на официальном международном турнире. Это и произошло 26 числа, 26 сентября этого года на Кубке вызова в Париже. Что представляет собой этот элемент? Спортсмен на кольцах выполняет сложнейший подъем силы на прямых руках, извисов вниз головой. То есть висит вниз, а в перевернутый статический крест вниз головой. То есть, ну, видео можете открыть, весь интернет уже заполнен. То есть он, грубо говоря, висит, потом делает вот такой выход, и вот так вот удерживается, грубо говоря, разводит руки в сторону и удерживается какое-то количество времени, силы на кольцах. Сам Илья признался, что разучивал, готовил эту комбинацию вместе со своим тренером Валентином Суходольским около года. Судейский комитет присвоил этому элементу Заика высочайшую группу сложности H, оценка трудности 0,8 балла. Это вообще максимальная сложность среди всех существующих силовых элементов на кольцах. В общем, он не просто вошел в историю, ну, понятно, что он выиграл турнир, точнее, непонятно, а просто выиграл турнир, занял первое место квалификации и завоевал золотую медаль, обойдя соперников из Армении и Азербайджана, но еще и параллельно внес свою фамилию в историю спортивной гимнастики.
9: Ну, уже, казалось бы, сколько, да, соревнований ревнуются на кольцах спортсмены. Сколько лет уже, десятилетий? Может быть, даже уже больше века.
17: Нет,
9: да?
17: Ну, человек может, прежде всего, чувствовать все силы, сделать что-то новое.
9: Не придумать что-то новое.
17: Нет, прежде всего, силы, да. Потом у него есть фантазия, он понимает, что он может, чего не было в истории спортивной гимнастики выступления, да, в данном случае, в случае на этом снаряде. И придумывает, и вот как минимум от придумки до реализации занимается целый год дорога, да, потому что надо натренировать, надо понять, как это правильно сделать, и даже несмотря на то количество тренировок, я тоже вот посмотрел уже пару дней, смотрю это видео, он когда уже встает в финальную позу, да, на кольцах, ну, выходит, то есть там руки дрожат, потому что это дико сложно, это надо, конечно, какие-то огромные силы иметь, а здесь, конечно, просто уважение и поклон земли за такую придумку, и главное, не только за придумку, а и за ее реализация.
9: То есть этот элемент теперь как будет называться?
17: Заика. По его фамилии, да, он внесен в реестр Международной Федерации Гимнастики. Теперь о более веселом или грустном, конечно, совсем не веселом, а просто грустном, о теннисе, да, и что, собственно, происходит в нашей стране с теннисом. Понятно, что сегодня был финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева 7-6, 6-4. Но это наши топовые теннисисты, которые находятся наверху рейтинга уже долгое количество времени. Сколько бы мы ни говорили и с экспертами, и с бывшими теннисистами и теннисистками, и с тренерами, все как один повторяют одну и ту же проблему, наверное, развития этого вида спорта в нашей стране теми ребятами, которые сейчас на слуху, особенно в мужском одиночном разряде, в мужском теннисе, это Медведев, Рублев, Хачанов, ну, Сафиулин, может быть, там, за ними просто пропасть, за ними никого нету. У девушек, может быть, лучшая ситуация, но, тем не менее, это какой-то провал, да, но самое главное, что, в принципе, теннис не теряет популярности, но заниматься им и тем более выходить на профессиональный уровень в России, это прямо задача не то, что с одной звездочкой, это с двумя звездочками задача, потому что это огромное количество денег и, главное, логистики. Ну, мы сегодня поговорили с нашими экспертами, лучше дать, конечно, им слово, потому что они более подробно сейчас все расскажут. Слово первому нашему эксперту, обозревателю издательского дома «Коммерсант» Евгению Федякову. Он говорит, что теннис и его популярность никуда не ушли.
18: Ну, ситуацию с нашим теннисом я бы рассматривал в нескольких плоскостях. Что касается уровня популярности этого вида спорта сейчас в России, наверное, он действительно очень высокий. Причина – это и еще совсем недавние удачные выступления наших сильных мужчин, удачные выступления вот Миры Андреевой, которая в этом году выиграла Ролан-Гаррос. И вообще, как бы, теннис сейчас у нас набрал такую высокую популярность в связи с тем, что и мировые звезды у нас стали известны. Но это не дает гарантий никаких нам, к сожалению, в будущем сейчас. Дело в том, что, несмотря на то, что уровень юниорского тенниса у нас по-прежнему довольно высокий, у нас хорошая тренерская школа очень в стране, у нас много специалистов, которые могут выводить игроков на хороший уровень, но когда начинается переход из юниоров вот в профессионалы, это классическая тема, которая была, в общем-то, всегда. Вот здесь начинаются проблемы. Здесь уже уровень подготовки, он зависит во многом от того, с кем ты играешь, против кого ты играешь на тренировках, и особенно против кого ты играешь на соревнованиях. Потому что прогрессировать так, как необходимо, чтобы стать хорошим профессионалом, для этого нужен соответствующий уровень соперников. Ты не можешь прогрессировать, если ты играешь со слабыми спортсменами, если говорить упрощенно.
17: Ну, здесь, конечно, не только соперников, потому что Женя говорит об уже том моменте, когда теннисист подходит к тому моменту, к тому уровню, когда надо переходить уже в более-менее профессионалы. То, что происходит до, вот это уже точно большой вопрос и точно большая проблема, и об этом говорит Наталья Вихлянцева, 54-я ракетка мира, то, что у нас, собственно говоря, в стране достаточно серьезные проблемы с кортами и со временем на этих кортах.
19: Да, все-таки цена корта, она очень высокая. Плюс, я думаю, что здесь это связано с тем, что удобно по локации. Например, если кто-то из родителей отправляет юниора в академию, в Европу или в Америку, допустим, то у них ближе и турниры, и плюс также у них сами тренировки. То есть они знают, что их ребенок, он находится в одном месте, им не нужно переезжать с кортов на физподготовку, потому что у нас, конечно, это целый квест в плане того, что у тебя тренировка в одном месте, потом ты едешь на физподготовку в другое место. Также нужно какие-то, может быть, процедуры по восстановлению, допустим, там массажи, какое-нибудь плавание, ледяные ванны. И если это, например, брать столицу, Москву, либо, например, тот же Санкт-Петербург, то сложно, потому что много пробок. Это довольно-таки тяжело для родителей и для детей, для самих. Они устают помимо тренировки, они еще устают в дорогах. Даже у меня тренировки в регионе были так, что мама привозила еду, забирала меня со школы. Плюс также я делала домашние домашнее задание иногда в машине же, когда ехала с одних тренировок на другие. И, конечно же, в зимнее время нехватка теннисных кортов. То есть, чтобы найти в зиму корты, это очень сложно. То есть, если летом еще большой выбор кортов, плюс разные покрытия, зимой с этим сложнее. Я знаю, то, что в Москве нужно сразу выкупать на весь сезон. То есть, конечно, по ценнику сравнивают, и мы получаем такое, что отток наших теннисистов. Но я думаю, что также это связано с тем, что проще, например, найти игрока своего уровня, чтобы поиграть, чтобы прибиться друг к другу. Потому что, конечно, помимо того, что ты устроишь эти тренировки, нужна какая-то мини-группа, либо какой-то конкурентный теннисист, с кем ты будешь наигрываться. В Европе, то есть, наверное, в академии самой по себе намного проще, чем в отдельном клубе.
17: Ну и как раз, собственно говоря, завершая беседу с нашими экспертами сегодняшними, абсолютно логичная мысль, да, что тебе, может быть, достанется бесплатный корт, да, или каким-то образом будет договориться, но это будет групповое занятие, да, чтобы выйти дальше, чтобы улучшить свои навыки и развиваться, собственно говоря, в своей игре, ну, группа здесь не поможет, здесь надо играть одному, да, и постоянно играть, и играть с игроками своего уровня, и не только с игроками своего уровня, а с теннисистами выше классом, только так можно развиться.
9: Ну, то есть мы опять упираемся в то, что мало быть талантливым, да, да. Ребенком, который
17: нужны
9: начинает...
17: Бабки.
9: Нужно быть богатым.
17: Нужно, да, да, родители. Нет, ребенок
9: должны...
17: не может быть богатым.
9: Да, родители должны быть богатыми. Или он должен быть настолько талантлив, что он должен потрясти своим талантом какого-нибудь.
17: Ну да, найти спонсора. Найти спонсора, да, это абсолютно другая дорога. Действительно, она существует, да, либо родители, либо спонсоры, либо ты, если уж совсем там талант...
9: Ну, совсем талантлив.
17: Да, да, совсем талант. Но и все равно, да, вынуждены уезжать там в ту же Испанию, да, там в район Барселоны, Валенсии, потому что там тренироваться...
9: Там дешевле?
17: В разы.
9: Почему?
17: Ну, в разы.
9: Ну, почему?
17: Ну, потому что там все в одном месте. Вот ребята же тоже рассказывают. У нас зимой, чтобы найти корт, это в Москве особенно, да, если ты живешь в Москве, это, ну, просто даже если ты его найдешь, надо заключать контракт на весь сезон. Сколько за 4 месяца, за 6, там, это 2-3 часа, да, наверное, mm-hmm. тренировок. Ну, вот сколько денег можно заплатить? Это как это просто сумма, ты на эту сумму там в той же Испании, не знаю, это полгода-год проживешь, да, и это стоит там в 10 раз дешевле.
20: Я думал, самый дорогой спорт — это хоккей.
17: Да, нет, ну, хоккей — это просто амуниция, да, ну, и плюс там подкатки, здесь, наверное, все-таки проще, да, и там у тебя вот там на следующем году там 20 кортов, да, например, грунтовых, там здесь играешь ты, там здесь играет еще кто-то, твой одногодка, там, я не знаю, там тренируется, ну, не знаю, Андрей Рублев там приехал, там ты подходишь к нему, Андрей, да, можешь с вами-то там гейм сыграть? Можно, пожалуйста, да, и таких 20 кортов, да, и тебе не надо никуда ходить, физуха здесь, там, корты здесь, да, живешь, ты там сел на автобус, там доехал 15 минут, ну и так далее, но, да.
9: А то с есть... другой стороны, вот предположим, кто-нибудь возьмет и начнет строить корт, он окупит этот бизнес? Ну, серьезно, ну вот хорошо, надо... если проблема в том, что
17: это
9: кортов не хватает.
17: Вопрос строителя этих кортов, на самом деле, где он будет строить, да, на какие деньги, что он хочет этим добиться, это же такая история.
9: Просто я к чему, говоря, если такой спрос колоссальный, если это столько стоит, да, ну это отличный бизнес, давайте, да, стройте корты.
17: Получить разрешение, договориться с чиновниками, там, вложить огромные деньги и так далее и тому подобное. И все равно потом это надо окупать, да, ты же, если ты вкладываешь свои собственные деньги, ты просто так выбрасываешь, да, получается, да, или ты хочешь извлечь из этого какую-то прибыль, да, соответственно, ну, здесь уже такие вопросы. Еще одна кусочек беседы с Весной Доланс, победительницей 8 турниров ITF, она, собственно, говорит, что почему у нас нет молодежи.
19: Сейчас очень мало молодых игроков во втором эшелоне, которые смогут заменить наших звезд в будущем. Это проблема систематическая, в первую очередь, потому что теннис становится менее популярным в России, корты становятся все менее и менее доступны, их, к сожалению, перестраивают большое количество под падл, под падл-центры. Этот спорт начинает потихоньку вымещать теннис. Цены растут, бюджетного времени становится крайне мало, то есть, к сожалению, цены настолько высокие, что профессиональному спортсмену очень тяжело выжить в этих реалиях, а бюджетных мест и кортов, и времени становится критически мало. И даже если игрок получает бюджетное время, чаще всего это только в группе. Ну а профессиональный теннис, он все-таки должен развиваться, скажем так, в индивидуальном порядке. То есть игрока, чтобы вырастить на высокий уровень, на уровень большого шлема, должна быть индивидуальная программа в большее времени, а такой возможности нет. Практически все игроки застревают в группах бюджетных. Получается, нужно либо платить огромные деньги, либо сидеть в группе бесплатно.
17: Ну, собственно, подводя итоги нашему размышлению сегодняшнему, проблем целый комплекс. Это и климат, отсюда вырастает проблема золотых кортов, за которые надо платить огромные деньги, плюс отсутствие внутренней конкуренции на взрослом уровне. Тебе нужны все равно сильные игроки, и чтобы развиваться и играть сильными игроки, из России убийственно с абсолютно логистикой и визы, то есть это получить, это все сделать, это куда-то доехать, это целая история.
20: Без тенниса мы, короче, большого остаемся, да?
17: Нет, Андрюк? Пока с теннисом, пока ребята играют, молодцы, но они, все те ребята, которые сейчас наверху, они уехали в молодом возрасте в Европу и там развиваются.
20: Налог на профессиональных теннисистов, чтобы его отчисляли в пользу непрофессиональных теннисистов. Как тебе такое?
9: А?
17: Надо подумать.
20: Спасибо большое, Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
21: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
23: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
24: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
25: На правах рекламы.
26: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.

0: сердца на помощь себе и близким. Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
1: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
0: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
1: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
0: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
1: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
1: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
1: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
1: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно. вкусно.
0: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
1: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов,

0: Оценить пользу масла таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Запад» уничтожила САУ ЭС-90 ВСУ Краснооскольского водохранилища. На горевшем у берегов Камчатки судне нашли останки тел пропавших моряков. Корабли СФ высадили десант на арктический остров в Карском море. Далее подробности. Экипажи танков Т-80 БВМ группировки «Восток» уничтожили наступающие штурмовые группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что операторы разведывательных БПЛ обнаружили передвижение штурмовых групп ВСУ в направлении позиций подразделений группировки «Восток», после чего экипажи танков Т-80 БВМ выдвинулись на огневые позиции, нанесли огневое поражение по живой силе противника. В результате штурмовые группы ВСУ были уничтожены. В министерстве отметили, что действия танковых экипажей позволили сорвать попытку наступления противника и не допустить его выхода к позициям подразделений группировки. Тем временем расчет БПЛА 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ЭС-90 производства Великобритании, которая обстреливала подразделение вооруженных сил России у восточного берега Краснооскольского водохранилища в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных дронов группировки выявили работу САУ ВСУ. Расчет самоходки вел огонь в сторону позиций российских подразделений. После подтверждения цели операторы FPV-дронов нанесли точный удар. В результате попадания САУ ВСУ была поражена. Кадры объективного контроля зафиксировали возгорание. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Савой Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент подчеркнул, что Москва считает неприемлемым навязывание сербскому народу невыгодных условий.
2: Вы знаете наши подходы. Всего, что касается ситуации после того, как Югославия перестала существовать, более справедливое отношение к сербам, к сербскому народу востребовано и необходимо для того, чтобы ситуация была стабильной, потому что дискредитация хотя бы одного из участников всего этого процесса урегулирования не может привести к стабильности и миру на этой непростой территории.
1: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Следователи обнаружили и извлекли погибших рыбаков, сгоревшего у берегов Камчатки судна «Триумф». Как сообщили РИА Новости, в следственном управлении на транспорте назначены судебно-медицинские генетические экспертизы, проводятся иные следственные действия. Рассматриваются три версии происшествия, включая техническую неисправность и нарушение правил пожарной безопасности. Вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка загорелось рыболовецкое судно, на борту которого находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них, четверых госпитализировали, причем двоих в тяжелом состоянии. Местонахождение еще четырех моряков оставалось неизвестным. Отряд кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье арктического острова на архипелаге Седова в ходе тактического учения в Карском море. Об этом сообщили в Минобороны России. По условиям учения отряду кораблей СФ необходимо было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. Отмечается, что с борта патрульного корабля «Иван Папанин» палубным вертолетом К-29 на побережье была доставлена десантно-штурмовая группа из состава отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения. Усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. Об этом сообщает Аксиос со ссылкой на источники. Отмечается, что стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта. Американские власти считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении полномасштабных боевых действий после промежуточных выборов, сообщает портал. Собеседники Axios отметили, что катарские власти продолжат попытки, но их все больше разочаровывают обе стороны. Третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников находится на финальной стадии разработки. В него войдет почти 20 инициатив. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Григоренко. По его словам, новый пакет будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Правительство России ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничение на количество банковских карт. Температура воздуха в октябре будет выше среднемесячного значения в северных регионах России, в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии и Республике Коми. Также более теплая погода будет наблюдаться в Краснодарском и Ставропольском краях и в республиках Северного Кавказа. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, на большей части страны среднемесячная температура воздуха будет близка к норме. Месячное количество осадков будет практически по всей стране около среднего многолетнего. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России во вторник в Казани победила в товарищеском матче сборную Ирана со счетом 2-0. Дублем в первом тайме отметился Александр Головин. Напомню, 3 октября в Екатеринбурге наша сборная сыграет со сборной Намибии. 6 октября в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам. Ранее СМИ сообщали о возможной смене главного тренера в «Лока», однако московский клуб заявил о доверии и поддержке Галактионову. Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль назначен на пост главного тренера команды из 2-го дивизиона чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», сообщает «Блик». 37-летний Абаскаль находился без работы с марта 26 года. Последним клубом испанского специалиста был мексиканский «Атлетико Сан-Луис». Теннис. Данил Медведев обыграл Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 7-5-6-4. Это был 7-й в истории ATP российский финал. Для Медведева титул в Ханчжоу 24-й в его карьере в одиночном разряде. В 30 лет и 7 месяцев Медведев стал самым возрастным чемпионом турнира ATP в текущем сезоне. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги во вторник «Амур» прервал трехматчевую победную серию «Нефтехимика», который шел на третьем месте в турнирной таблице регулярного чемпионата. В Хабаровске «Амур» победил 1-0. Баскетбол. Травма капитана «Уникса» Алексея Шведа оказалась менее серьезной, чем предполагалось. Ранее казанский клуб сообщил о том, что Швед пропустит около 2 месяца из-за перелома кисти. Конечно, это потеря, но, к счастью, не перелом, а небольшая трещина. Мы надеемся, что он восстановится пораньше, сообщил президент «Уникса» Евгений Богачев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В среду, 30 сентября, в Мурманске плюс 7, плюс 9, кратковременные дожди, в Вологде без осадков плюс 13, плюс 15, в Великом Новгороде без осадков плюс 16, плюс 18, в Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков, в Самаре без осадков плюс 18, плюс 20, в Ярославле плюс 15, плюс 17, без осадков, в Туле без осадков плюс 15, плюс 17, в Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков, в Нальчике плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Севастополе без осадков плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 18.
1: Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам. И я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я сказал ей на мостике.
2: Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте, а уж теперь оно и вовсе плохо.
3: Вы, кажется, не любите природы.
2: Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие.
3: Вот как?
1: Нехлюдовы не ужинали и расходились рано. А в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа. Дмитрий же, напротив, вследствие недавнего спора с домашними и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради, дневник и тетрадь, в которой он каждый вечер записывал свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.
4: Простите, Софья Ивановна прислала спросить, как ваши зубы? И не хотите ли сделать себе припарку?
2: Ах, оставьте меня в покое! Или вы все сговорились меня взбесить? Постелите лучше еще одну постель, а мне вот здесь, на полу.
5: Нет, лучше я лягу на пол.
2: Ну, все равно, как хочешь. Стелите где-нибудь. Только оставьте меня! Прости, я на минуту отлучусь, надо зайти к Любовь Сергеевне.
4: Так кому на полу стелить?
2: Мне стелите.
4: Как прикажете.
6: Как жалко, что Варенька не хорошенькая. И вообще не Сонечка. Как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод, не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру. Вас я уже уважаю», — сказал бы я матери, — «а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо, хотите ли вы быть моей женой?» «Да». И она подаст мне руку. Я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну а что, если бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку? Ведь Любочка влюблена в него и захотел бы жениться на ней. Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга. Ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью. Но я все знаю. Ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным. Но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра!» И подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!» А я сказал бы: «Князь Нехлюдов, напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева! Нет в мире человека великодушнее его!» Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень-очень счастлив. Если бы только я был влюблен в Вареньку.
1: Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Он стал молиться. И молился так долго, что я успел раздеться и лечь на посланную на полу постель. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде.
7: А чего же ты не скажешь мне, что я гадко поступил, когда накричал на горничную? Ведь ты об этом сейчас думал?
6: Да. Да, это очень нехорошо. Я даже не ожидал от тебя такого. Ну что, зубы твои?
7: Прошли. Ах, Николенька, друг мой. Я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтобы он сделал меня лучше. Но что же мне делать, если у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но... Но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уже много исправился. Ах, Николенька, душа моя, как это много значит влияние такой женщины, как она. Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятельный с таким другом, как она. Я с ней совершенно другой человек.
2: А мне кажется, Любовь Сергеевна тут ни при чем. Ты сам желаешь и стараешься быть лучше. Отсюда и результат.
7: Нет, нет, Николенька, не говори так. Представь лучше. Мы с ней будем жить в деревне. А ты будешь женат на Сонечке и приедешь ко мне, и дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться?
2: Еще бы, и очень может.
7: Но знаешь, что я тебе скажу? Ведь ты только воображаешь, что влюблен в Сонечку. А как я вижу, это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.
6: А ведь мне даже не хочется возразить ему. Почему бы это?
7: Ты заметил верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей? Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка. Очень хорошая. Вот ты ее покороче узнаешь.
1: Так мы проболтали до вторых петухов. И бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий потушил свечку.
8: Фу. Ну, теперь спать. Да, только одно слово.
7: Ну?
8: Отлично жить на свете. Отлично жить на свете.
1: На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские события, я вспомнил про Сонечку Валахину. Но и то вечером, когда мы уже отъехали 5 станций.
6: Однако странно, что я влюблен и вовсе забыл об этом. Надо думать о ней.
1: И я стал думать о ней так, как думается дорогой. Не связно, но живо. И додумался до того, что, приехав в деревню, 2 дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними. Но, несмотря на все старание и притворство перед другими и самим собой, я только в продолжении 2 дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен. И, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.
6: И как мы с этим домом и со всем, что в нем, так долго жили друг без друга. Здесь все так знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью. Милый старый дом.
1: Все было то же, а между тем, как будто сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее. Но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия, и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню. Все детские ужасы, снова те же, таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную, та же тихая, нежная, материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате. Прошли залу, Шумливое и беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он послал нам постели, казалось все – зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенная белой бумагой, все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.
9: А ведь в этой комнате умерла маман. А, Николенька?
1: Я не отвечал Володе и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в халате и с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи. Он весело вскочил, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.
10: Ну, отлично. Спасибо, дипломат. Володя говорит, что хорошо выдержал. Молодцом, ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно. Только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил. Ты с ружьем можешь охотиться, Вальдемар?
9: А что?
10: Дичи, пропасть. Я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем. Увидите людей, связи сделаете. Вы теперь у меня, ребята, большие. Вот я сейчас Вальдемару говорил, вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено. Можете идти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь. Я теперь ваш не дядька, а друг. По крайней мере, хочу быть другом и товарищем, и советчиком, где могу, и больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко, а? Хорошо или дурно?
11: Отлично.
10: Ну, рассказывай же мне. Был ты у всех родных, у Ивиных, видел старика, что он тебе сказал?
1: И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной. И Яков, который все точно так же вертел пальцами за спиной и говорил «опять-таки», пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.
11: Куда ты едешь?
10: Ах, я и забыл совсем. Я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову? «La belle Flamande». Прекрасную фламандку. Еще езжала к вашей маман, ухаживала за ней. Они славные люди.
1: То, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, очень удивило меня. У нас с давних пор была с ними тяжба за какую-то землю. И с детства я слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми. Правда, увидев в год кончины матушки прекрасную фламандку в нашем доме, я с трудом мог поверить тому, что она из семейства черных людей, и все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие.
12: Володя, Коко, ну что вы так долго не выходите? Приходите скорее в гостиную. Мими так хочет вас видеть. Можно войти к вам?
10: Никак нельзя, потому что мы не одеты.
12: Что за беда? Ведь я видела тебя в халате.
10: Нельзя. Оденутся тогда, а даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.
12: Ах, какие вы несносные!
1: Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную. Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежности с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность – холодность, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. И снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я заметил еще утром. Гостиная была все та же. Светлая высокая комната с желтеньким английским роялем. и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней, и я молча и краснея остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку.
13: Поздравляю вас с поступлением.
11: Спасибо, Катенька.
1: Когда Володя пришел в гостиную, с ним при свидании с Катенькой случилось то же самое. Действительно, трудно было решить, после того, как мы вместе выросли и виделись когда-то каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все. Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного, и то несерьезно, пошел один гулять куда-то. Володя все это лето, видимо, очень скучал. Скука его происходила от презрения к нам, особенно к девочкам, которые он и не старался скрывать. Я совершенно невольно во взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежности, так как он и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и тому подобное. И такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение. Но, несмотря ни на что, в это лето я был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив. В конце августа, за день до нашего с Володей отъезда в Москву, папа объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой. Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери. Любочка, напротив, была очень весела.
14: А я знаю отличный секрет, который никому не расскажу.
15: Ничего нет отличного в твоем секрете. Если бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо.
14: Отчего же? Я тебя не понимаю, Володя.
15: Ты знаешь, про какой секрет говорит Любочка?
16: Нет.
15: Папа женится на Епифановой.
16: А, я слышал какие-то намеки. Значит, уже решено?
15: Да. И это очень нехорошо.
16: Отчего же?
15: Отчего? И ты не понимаешь? Очень приятно иметь этакого дядюшку Заику, ее братца и все это родство. Да и она теперь только кажется доброй и ничего. А кто ее знает, что будет? Нам, положим, все равно. Но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой мачехой не очень приятно. Она даже по-французски плохо говорит. И какие манеры она может ей дать? Положим, она добрая, но все-таки простая мужичка, буассартка.
16: Зачем же папа женится?
15: Это темная история. Бог их знает. Я знаю только, что ее братец Петр Васильевич уговаривал его жениться. И папа пришла фантазия, какое-то рыцарство. Земная история. Я теперь только начал понимать отца, что он прекрасный человек, добрый, умен. Но такого легкомыслия и ветрености – это удивительно. Он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Мими ведь тоже.
16: Что ты?
15: Но я тебе говорю. Я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода. Стихи ей писал. И что-то у них было. Мими до сих пор страдает.
16: Не может быть.
15: Но главное, всей родне нашей как будет приятна такая женитьба. И дети ведь у нее верно будут.
14: И что же дурного в этом? Это радостное событие.
15: Да, только я удивляюсь, Любочка.
9: Ведь ты уже не в пеленках, дитя. Что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни?
12: Володя, отчего же дряни? Как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так стало быть, она не дрянь.
9: Да, не дрянь. Я так сказал. Но все-таки...
12: Ничего, но все-таки. Я же не говорила, что дрянь та барышня, в которую ты влюблен. Как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты не должен так говорить.
9: Да чего ж нельзя рассуждать про папа?
12: Нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат.
9: Нет, ты еще ничего не понимаешь. Ты пойми, что это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе маман, покойницу.
12: Я знала, что ты гордец, но не думала, чтобы ты был такой злой.
9: Бу-бу-бу. Вот рассуждай с ними после этого.
1: На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дамы не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью шел осенний холодный дождик. Было ветрено и сыро.
6: И правда, с какой стати посторонняя, чужая и, главное, молодая женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях? Кого же? Покойницу матушки? Все-таки папа виноват в этом.
12: Николенька, папа просит тебя в гостиную. Пойдем.
16: Хорошо. Хотя, признаться, мне совсем не хочется видеть его.
1: Он стоял, опершись рукой о фортепиано, и нетерпеливо, и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате.
10: Ну, друзья мои, вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. Я никогда не хотел жениться после вашей мамы, но, видно, судьба. Дунечка добрая, милая девушка, и уж не очень молода. Я надеюсь, вы ее полюбите, дети. А она уже вас любит от души. Она хорошая. Теперь вам пора уж ехать, чтобы учиться. А я пробуду здесь до Нового года и приеду в Москву. Уже с женою. И с Любочкой. Так-то, друзья мои. Вот ваш старик что выдумал.
1: Папа покраснел и протянул мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это. И рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня. И мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, что папа служил в 12-м году и был известно храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком, после чего, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.
0: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев юности, Александр Бобров, Нехлюдов Александр Девятьяров, отец Сергей Колесников, Володя Денис Баландин, Люба Наталья Терешкова, горничная Ирина Автух, Варя Елизавета Кюблер, Катя Анастасия Нестеренко. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, звукорежиссер Андрей Коновалов. В спектакле использована музыка Джона Кейджа, Оливье Мессиана, Анри Вьетана, Жана Батиста Люли, Василия Калинникова, Антона Оренского. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
17: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Медицина. Привычка быть здоровым.
18: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Знаете ли вы, что накачанные мышцы, о которых так мечтают мужчины, могут сослужить плохую службу и навредить здоровью? Наши сосуды, суставы и внутренние органы, на которые, безусловно, влияют рядом расположенные мышцы, могут в той или иной степени страдать от такого соседства. Как правило, железные мышцы сохраняют свой тонус даже тогда, когда им надо бы расслабиться. В таком случае говорят о зажатых или спазмированных мышцах. Поэтому, прежде чем мы приступим сегодня к зарядке, я хочу еще раз напомнить – все хорошо в меру. 10 минут утренней гимнастики никому не повредят. А вот фанатичная перекачка мышц на тренажерах в спортзале может привести к самым неожиданным последствиям. Например, гипертонической болезни, болям в суставах или нарушениям в работе внутренних органов. Сейчас давайте сделаем легкую и необременительную разминочную зарядку, которая отлично тонизирует разные группы мышц после сна. Ее автор – доктор медицинских наук, профессор, мастер спорта по самбо Евгений Гадкин. Постелите коврик для выполнения упражнений на полу. Вам также понадобится отягощение. Приготовьте небольшие гантели или пластиковые бутылки с водой. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
19: Спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, вы уже успели расстелить коврик и принести гантели. Тогда готовность номер один. Сейчас начнем! Если у вас есть какие-либо заболевания, перед тем, как делать гимнастику, проконсультируйтесь с врачом. Начнем занятие с упражнения для тренировки мышц сгибателей. Оно поможет придать рельеф бицепсу плеча. Исходное положение стоя. Руки свободно свисают вдоль тела. Ладони раскрыты наружу. На счет раз силой сгибаем руки в локтевых суставах. В конце движения пальцы раскрытых ладоней должны коснуться плечевых суставов. На счет два свободно, без усилий, разгибаем руки. Затем руки свободно опускаются в исходное положение. Начали! Раз, два, раз, два, раз, два и раз. Два. Следующее упражнение выполняем лежа на спине. Ноги вытянуты. Простым подтягиванием колени к животу подкачаем брюшной пресс. Давайте попробуем. На счет раз подтянули колени к груди. На счет два вернули ноги в исходное положение. Начали. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Теперь уделим внимание грудным мышцам. Подкачаем немного их. Продолжаем лежа на спине. Лучше делать это упражнение с отягощениями. Если у вас нет гантелей, можно использовать наполненные водой пластиковые бутылки. Вытяните руки за голову, а затем опустите их на живот или переднюю поверхность бедер. Начали! На счет раз вытягиваем руки с гантелями за голову. На счет два опускаем их на бедра. Продолжаем! Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы! Встаньте на ноги! Следующее упражнение как раз для ног. Для тренировки икроножных мышц достаточно несколько раз подняться со ступней на мыски. Конечно, в мягкой обуви или босиком. Начали! Медленно поднимаемся на мыски. Раз! Опустились на всю подошву. Два! Продолжаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Молодцы! Вы все делаете правильно. А теперь лягте на живот. Не будем забывать о разгибателях спины. Прогибая спину, максимально поднимите голову на счет раз. Вернитесь в исходное положение. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Завершаем гимнастику упражнением для мышц и связок шейного отдела позвоночника. Сядьте на коврик. Движение шеи делаем медленно и аккуратно. На счет раз наклоняем голову вперед, касаясь груди подбородком. Зубы при этом плотно сжаты. На счет два максимально разгибаем голову назад. На счет три стараемся коснуться правым ухом правого плечевого сустава. На счет четыре левым ухом касаемся левого плечевого сустава. Начали. Делаем медленно. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Отлично поработали. Теперь можно немного отдохнуть. Слушайте совет дня от Лены Симоновой.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов. Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанные с ним воспоминания. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус – своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Мозг связывает место людей, происходящее и обонятельный сигнал. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом — это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
9: На самом деле нет.

0: Кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
1: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
0: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
1: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
0: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
1: Звучит не слишком приятно.
0: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
1: То есть один процесс цепляет другой.
0: Да, в этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
1: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
0: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
1: И как же быть? Оставить все как есть?
0: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
1: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
0: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
1: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
0: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
1: А такое возможно?
0: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
1: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
0: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже

0: более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
1: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
0: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
2: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
0: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
1: Сегодня каждый при заказе может получить сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
0: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
1: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Сивидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Это здорово. Спасибо вам большое.
0: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
2: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
0: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните, а наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
2: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой, не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» за ночь уничтожила 119 дронов ВСУ. В Киеве прогремела третья серия взрывов на фоне воздушной тревоги. В Благовещенске СК проводит проверки по факту возврат самолета в аэропорт. Далее подробности. Расчет самоходной гаубицы 2С-19 МСТС группировки войск «Восток» уничтожили высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь», укрепленные оборонные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что разведывательные БПЛА выявили в лесополосах Запорожской области несколько укрепленных опорных пунктов ВСУ. Боевики оборудовали позиции укрытиями, огневыми точками, прикрывавшими подступы к переднему краю обороны. После уточнения расположения целей расчеты МСТС применили высокоточные управляемые боеприпасы «Краснополь». Ударами были уничтожены укрепленные позиции, огневые точки, находившиеся в укрытиях, живая сила противника. В министерстве отметили, что уничтожение укрепленных опорных пунктов снизило устойчивость обороны ВСУ на данном участке и создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки «Восток». Тем временем расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за ночь уничтожили 119 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях, которые летели в сторону приграничных регионов России. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск. Взрывы прогремели в Киеве, информируют украинские СМИ. Поступают также сообщения о взрывах в Харькове и в городе Черкассы в центральной части Украины. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в столице Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях, а также в ряде регионов Черкасской области звучат сигналы воздушной тревоги. Россия оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил Владимир Путин на встрече с главой правительства Республики Сава Миничем и главой правящей партии Милорадом Додиком. Президент сказал, что Россия продолжит развивать отношения с республикой в экономической, культурной и гуманитарной сферах.
7: Желаем правящей коалиции, которую вы представляете, успеха. Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не поменяет настроение большинства населения и не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией.
6: Президент Республики Сербской Милорад Додик, в свою очередь, заявил о поддержке цели спецоперации и отметил, что российский лидер всегда был прав, предупреждая о действиях Запада. Следователи и транспортная прокуратура начали проверку по факту возврата в аэропорт вылета по технической причине самолета, который направлялся из Благовещенска в Зею. Об этом заявили РИА Новости ведомства. Ранее в аэропорту Благовещенска РИА Новости сообщили, что борт следовал из Благовещенска в Зею. Решением экипажа вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Пассажиры находятся на аэровокзале. Воздушное судно повреждений не получило. Медведь. После появления на улицах города Кемерово был ликвидирован охотниками. Для поиска работало 8 мобильных групп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Отмечается, что в поисках хищника приняли участие 24 человека из Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса, полиции, Росгвардии, МЧС, а также охотники-волонтеры. Было применено 2 беспилотных летательных аппарата с тепловизорами. По подсчетам ТАСС, в 2026 году медведи выходили к населенным пунктам более чем в 40 регионах России. Самая сложная обстановка отмечается в Восточной Сибири. Медведи здесь подходили к школам, воинским частям, пытались пробраться в частные дома на севере региона. От нападения медведей за последние месяцы в России погибло более 20 человек. Во Франции за время школьных протестов арестовано 440 человек, пострадали 10 сотрудников Министерства образования, несколько учащихся, пишет Le Monde со ссылкой на министра образования страны Эдуара Жефре. В стране проходят демонстрации из-за перегруженного расписания, переполненных классов, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Главная профсоюзная организация старшеклассников призвала блокировать школы. Работа 338 учебных заведений уже нарушена. Накануне учащиеся подожгли школу в Лилле. Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже больше недели. Погоду в Москве сегодня будет определять скандинавский антициклон. Осадков днем не ожидается. Воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
8: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится и юго-восточной периферией скандинавского антициклона, поэтому ожидается переменная облачность или небольшая облачность без осадков, ветер северо-западный, не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 13-16 градусов, показания барометров стабильные, 761 миллиметр ртутного столба.
6: По словам Тишковца, сухая и теплая погода сохранится в столице в ближайшие дни. Завтра в городе станет лишь на градус прохладнее. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану со счетом 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он уже приступил к восстановлению. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. В еще одной встрече дня «Амур» обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против «Монреаля» форвард «Торонто» отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата, автором которого стал Вильям Нюландер. «Торонто» с Сергеем Бобровским в воротах уступил «Монреалю» со счетом 2-3. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, бронзу Полина Даньшина. У мужчин в призерах Илья Савекин и Марк Попов. Это были новости спорта.
10: Реклама.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Реклама на Радио России.
6: В среду 30 сентября в Петрозаводске плюс 13, плюс 15 без осадков, в Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21, в Перми плюс 18, плюс 20 без осадков, в Оренбурге без осадков плюс 20, плюс 22, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16 без осадков, во Владимире плюс 14, плюс 16 без осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19, дожди временами сильные. Во Владикавказе плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Ялте плюс 21, плюс 23, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор Андрей Клычков принимает участие в московском стартап-саммите. УМВД России по Орловской области отметила годовщину со дня основания. Орловская область присоединилась к Большой учительской неделе. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков принимает участие в московском стартап-саммите. Саммит собрал столицы создателей технологий, инвесторов и крупный бизнес со всей страны. В этом году в центре внимания 5 отраслей – медицина, образование, село, строительство и умные устройства. Андрей Клычков особо отметил участие стартапов из Орловской области. Наши медики, аграрии и инженеры привезли в Москву свои проекты и ищут партнеров. С 28 сентября по 5 октября в нашей стране проходит Большая учительская неделя, которая объединяет педагогических работников из всех регионов Российской Федерации. Неделя приурочена сразу к трем важным профессиональным праздникам – Дню учителя, Дню среднего профессионального образования и Дню воспитателя. Школы, техникумы и колледжи Орловщины будут жить в особом режиме. Состоятся праздничные концерты, классные часы, встречи с учителями. И уже во вторник на Орловщине чествовали работников среднего профессионального образования. Во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина прошло торжественное мероприятие, посвященное этому событию. В зале собрались ветераны педагогического труда, преподаватели, мастера производственного обучения и студенты. Также в этот день стартовал региональный форум «Россия. Мои горизонты». Он продлится до 9 октября. Он станет ключевым событием Всероссийского месяца профориентации. Главная цель – помочь школьникам и студентам сделать осознанный шаг в будущее, связав их таланты с реальными потребностями экономики страны. 29 сентября МВД России по Орловской области исполнилось 89 лет со дня образования. С подробностями сотрудник пресс-службы региональной полиции Олеся Лихобабина.
2: В преддверии праздничной даты региональное УМВД посетили учащиеся гимназии номер 19 города Орла. Для ребят сотрудники полиции провели экскурсии в музей областного ведомства. Юные орловцы узнали об образовании орловской полиции и основных вехах ее развития. Так, на основании приказа НКВД СССР 29 сентября 1937 года было создано управление НКВД СССР по Орловской области, руководителем которого стал Пинхус Симоновский. Те годы были временем перемен в структуре ведомства. Буквально через несколько лет в милицейские должности внесли серьезные изменения. Появились должности, которые более точно отражают специфику милицейской службы: участковый уполномоченный, оперативный уполномоченный уголовного розыска, старший оперуполномоченный ОБХСС и другие. За десятилетие изменилась структура ведомства, добавились новые службы. Обеспечивать закон и порядок помогают в том числе и современные технологии. Школьникам показали форменное обмундирование полицейских разных лет. Рассказали о сотрудниках милиции и полиции, погибших при исполнении служебного долга, о раскрытых в разное время резонансных преступлениях.
1: Сегодня, как и десятилетия назад, полицейские стоят на страже закона, выполняя задачи по охране общественного правопорядка, безопасности и борьбе с преступностью. К новостям культуры. В понедельник Орловская государственная филармония открыла 87-й концертный сезон и 25-й региональный фестиваль искусств «Орловская музыкальная осень». Концерт открытия состоялся в Государственном академическом театре имени Тургенева и был приурочен к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Открыла программу «Симфония номер 12», 1917 год.
3: Историческая тема обозначена и в названии произведения, и в его программных заголовках. Революционный Петроград. Разлив. Аврора. Заря человечества. Симфония воспринимается как монолитный музыкальный монумент. Все четыре части исполняются без перерыва. На сцене Орловский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Василий Шкапцов.

0: Во второй части прозвучал концерт для фортепиано с оркестром номер 2, солистка, лауреат международных конкурсов Дарья Ионкина и балетная сюита номер 1. А 4 октября в 15 часов в зале Орловской государственной филармонии пройдет концерт памяти орловской пианистки Натальи Фиденко. В нем примут участие преподаватели, аспиранты, выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. В программе произведения Шопена, Шуберта, Дебюсси, Равеля, Листа, Вагнера, Прокофьева. Выпуск продолжит новости от нашего спортивного обозревателя, далее прогноз погоды.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские каратисты завоевали медали всероссийских соревнований и Кубка страны. Турниры по всестилевому карате завершились в Анапе. Во всероссийских соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов. Медали Кубка России оспаривали 3,5 сотни каратистов. По итогам турниров в активе орловцев 12 наград. В рамках всероссийских соревнований 1 золото, 3 серебра и 1 бронза. Кубок страны принес орловским каратистам 7 бронзовых наград. Футбольный клуб «Орел» обыграл на выезде дубль хабаровского «СКА». Автором первого гола на 6-й минуте стал центральный защитник «зелено-белых» Арсен Агаханов. На 17-й минуте преимущество гостей закрепил автогол игрока хабаровчан Николая Куралини. Следующая игра «зелено-белых» пройдет 3 октября на домашнем стадионе против московского футбольного клуба «Строгино». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 17 градусов. В ночные часы 5 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны СМС-сообщения с информацией, что ваша банковская карта заблокирована или с нее списаны деньги. Не перезванивайте по указанному в СМС-сообщении номеру. Узнать о всех операциях вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте, придя в банк лично, а также проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка. За консультацией вы можете обратиться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Из архива «Радио России «Орел».
3: По военным дорогам. Цикл передач «Радио России «Орел» о поэтах в боях на Орловско-Курской дуге. 80-летию освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.
4: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, автор и ведущий этого цикла.
5: И Полина Евтухова, студент-филолог, актер Народного театра «Ювента» Орловского государственного университета имени Тургенева.
4: В нашем городе часто вспоминают слова Лескова о том, что «Орел» вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил их на пользу родине никакой другой русский город. Что значит «вспоил»?
5: «Вспоил» — это «вырастил», «вдохновил», как-то повлиял на творчество.
4: Вот мы и попытаемся понять, можно ли эти слова отнести к поэту Алексею Фатьянову, встретившему начало Великой Отечественной войны в нашем городе. Он известен как автор неповторимых стихов и песен, посвященных солдатам Великой Отечественной войны. И строчки его рождались из самой жизни.
6: В большинстве случаев сюжеты песен не выдуманы мной, а увидены в самой жизни. Помню фронт. В большой зеленой роще мы, солдаты, после только что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок, засыпавшей нас земли. И вдруг слышим, вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей. И это вошло в песню

0: «Соловьи», десятки других не менее знаменитых песен не просто полюбили. Они стали частью культурного кода нашего народа. Без них невозможно представить советскую песенную культуру. О находках, проливающих свет на малоизвестные страницы биографии поэта Алексея Фатьянова, расскажет доктор филологических наук Алексей Кондратенко. Он убежден, что взлет его начинался именно в Орле.
1: На солнечной поляночке. Давно мы дома не были, потому что мы пилоты. Когда проходит молодость, в городском саду играет. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Когда весна придет, не знаю. Ты сама догадайся по голосу. Тут только первые строки всенародно любимых песен, а он автор текстов. Родился он в богатой купеческой семье в Владимирской губернии. Очень сложные были годы, 20-е. Попадает в Москву, мечтает стать актером, учится в театральной студии. Подошел срок, призван в армию простым солдатом и попал в Елец, в полк железнодорожных войск. А в это время вышла директива Наркомата обороны создать в каждом военном округе ансамбль песни и пляски. Поехали организаторы вот этого замечательного творческого коллектива по воинским частям искать таланты, самородки. Ну и, конечно, не могли не обратить внимания на красноармейца Фатьянова, потому что он был активнейший участник всей полковой самодеятельности. Переводит его на новое место службы в «Орел», и поселился он, как положено, в воинской части на Соляном переулке, где жили все другие участники ансамбля. Работы было очень много в «Орле». Он и режиссер-постановщик, и автор. Но чувствовал, как потом сам вспоминал Фатьянов, как рыба в воде. Программы концертов состояли почти полностью из его произведений. Он сам читал со сцены стихи, пел, вел концерты. Плюс его стихотворные произведения постоянно публиковались на страницах и «Орловской правды», и молодежной газеты «Комсомолец». Частенько он приносил свои стихи и в газету военного округа «Сталинец». Она тогда размещалась на второй Посадской. Это здание было разрушено во время оккупации уже. Стихи вроде бы бесхитростный рассказ об армейских буднях, но в этих строчках уже проступали мотивы будущих всенародно любимых песен. Вот вслушаемся, разве нет переклички со знаменитой «Солнечной поляночкой» у опубликованного в «Комсомольце» в марте 41 года стихотворение «Привал». Сегодня солнцем день залит, привал, окончен путь. Ну что ж, товарищ замполит, сыграйте что-нибудь. Легла на пуговке рука, и на пенек присев, товарищ замполит рука. Играет лучше всех, трещат смолистые дрова, дым стелится во враг. На отдых есть у нас права, был бой, в бою разгромлен враг.

0: Действительно, угадывается мелодия. Я эту песню помню с детства.
1: Композиторы, работавшие с Фатьяновым, отмечали его особый дар словами намечать будущую мелодию, раскрывать характер будущей песни. Оказывается, и в ранних, созданных в «Орле» стихах это уже заметно. В «Орловской молодежной газете» опубликовали тогда и отрывок из поэмы под названием «Музыка».
2: «На утреннем небе еще не потухли вчерашние звезды, что вечер зажег. Мирно дымились походные кухни, бойцы по-хозяйски садились в кружок. Василий смотрел на отлоги и взгорья и думал, весна неприветлива тут. Что может сейчас вот в консерваторию по лужам веселым ребята идут? Они на углу покупают мимозы, на улице Герцена столько мимоз. И день начинается шумен и розов, а здесь тишина и мохнатый мороз. Да снег, то упругий, то жесткий, то зыбкий, снежинки-поземки, как иглы остры, и руки, когда-то сжимавшие скрипку, сжимают винтовку, горят костры».
1: Это стихотворение, как и другие ранние опыты Фатьянова, нашел в пожелтевших орловских газетах Алексей Иванович Кондратенко.
0: А читает их завлит и актер нашего театра Антон Бушунов.
1: Под этими строчками дата 28 мая 1941 года. Поэма рассказывает о скрипаче, который призван в армию.
0: Мне кажется, герой похож на автора. Он же тоже мечтал быть артистом, а оказался простым солдатом.
1: Да, хочет гулять по Москве, мимозы покупать, а сам стоит на боевом посту.
0: А о любви он что-нибудь писал тогда?
1: Да, были и такие стихи. Только их трудно назвать любовной лирикой, все равно она и гражданская. Одно из стихотворений называлось «Бессонница».
2: «Теперь не роняют невесты при долгих разлуках слез. Граница. До людного места 300 безлюдных верст. Небо в окне голубое и туча, как груда камней. Уж четверть часа от отбоя сегодня не спится мне. Причина тому, что писем не было слишком давно. Узорчатым мелким бисером мороз разукрасил окно. Ну что написать ей стоит? Здорово, целую, привет. Письмо как письмо, простое, но лучше которого нет».
0: А у самого Фатьянова была любимая девушка в «Орле»?
1: Да, любимая девушка была. И впервые об этой невероятно красивой истории рассказал Алексей Иванович Кондратенко. Первая его большая публикация на эту тему появилась в старейшем литературном журнале России «Подъем» еще в 2010 году. С тех пор он продолжал свои поиски, работал в архивах, в библиотеках и сегодня впервые на радио расскажет свою версию событий весны 1941 года.
3: Однажды Фатьянов заглянул в театр. Тогда это здание располагалось там, где сейчас вход в городской сад. Его привлекла новая постановка, шла пьеса Михаила Светлова «Сказка». Причем эта пьеса уже прошла на столичных сценах, а теперь после мощной прессы, восторженных публикаций в Москве, ее поставили в «Орле». Пьеса такая довольно интересная, о геологах, которые ищут сокровища в тайге, встречаются с какими-то бандитами, что-то типа белогвардейцев, и вот те пытаются их обмануть, потом начинается жестокая борьба, гибнет молодежь. В общем, такая предвоенная история, очень патетическая, напряженная. И вот ему хотелось увидеть, как орловские актеры молодые, здесь была молодежная студия актерская, как они поставят это все.
1: Остановим на минутку запись нашего разговора с Алексеем Кондратенко. Я хочу показать саму пьесу. Вот она, объемная.
0: Где вы ее разыскали?
1: Ее после войны поставил Ярославский театр имени Волкова. Первый русский театр бережно относится к своему наследию, и они предоставили возможность познакомиться с текстом пьесы всем желающим.
0: И в нашем театре мы поставили пьесу этого же периода – «Машеньку Афиногенова 1940 года». Я в ней играла. Я вижу, огромная пьеса. Как только поставил ее Орловский молодежный театр?
1: Может быть, они сокращали. Мы теперь уже не узнаем.
0: Я вижу, и стихи в ней есть. Вот это мне нравится. Могу прочитать. «Завтра мы отправимся в дорогу. Мы нарушим этих гор покой. Чтобы все вершины перетрогать теплой человеческой рукой. Над землей ни шороха, ни звука. Две звезды мигают вдалеке. Стоит только протянуть к ним руку. Две звезды засветятся в руке.
1: Может быть, и в «Орле» эту пьесу мы вновь увидим после постановки 41-го года. Кто-нибудь решится поставить ее в 21 веке после нашей передачи.
0: А тот спектакль понравился Фатьянову?
1: Он ему не понравился. Но благодаря тому, что он его посмотрел, произошло другое событие.
3: После спектакля всех участников пригласили в редакцию газеты «Комсомолец» к редактору Ивану Батову. Молодежная редакция располагалась тогда на улице Сака Иванцетти, это сегодняшняя Карачевская, дом 36. И сюда, конечно, по привычке приходили все наши замечательные молодые творцы. И вот здесь впервые Алексей Фатьянов встретился с юной актрисой Анной Николаевой. Она уже на склоне лет оставила свои воспоминания, как все это было. Это была весна 41-го года. Анна вошла в кабинет Батова и сразу обратила внимание на стоявшего у окна молодого красноармейца. Красивый, высокий блондин, с родинкой на щеке. Зубы жемчуг, глаза, как голубое небо, широкоплечий, настоящий Добрыня Никитич. Анна влюбилась в него прямо с порога. А Алексей не мог отвести глаз от девушки, которую только что видел на сцене. Они, кстати, были ровесниками, где-то было по 19. Они не заметили и не запомнили, как этот весь вечер прошел, о чем говорили на этой открытой рецензии. Просто вышли из редакции вдвоем и до позднего вечера бродили по всем орловским улицам, паркам, садикам. Он взял ее за руку, рассказывал о себе, о Москве, о доме, о родных, о близких. И вспоминали почему-то Лермонтова, его герой нашего времени. Алексей, поэт в солдатской шинели, совсем как в романе «Грушницкий юнкер». Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. Ну, уж Анна, конечно, сыграла бы, наверное, герой нашего времени, роль княжны. А еще он насмешливо повторял фразу из пьесы Светлова. «Поэт. Поэт должен быть худым и задумчивым. А ты у меня такой здоровый. Такой здоровый».
0: Вот этот фрагмент. «Поэт. Поэт должен быть худым и задумчивым. А ты у меня такой здоровый. Расскажи сказку».
1: О чем же вам придумать сказку?
0: О золоте, о дружбе, о мужестве.
1: О золоте, о дружбе, о мужестве. Хорошо, все это будет в сказке.
3: Фатьянов сказал Анне, что таких глаз он не видел никогда, уже больше никогда не увидит. В городском саду сели на скамеечку. Алексей придвинулся к Анне и на каком-то обрывке листа написал ей стихотворение. «Это для тебя», – прошептал он.
0: А что же спектакль? Что Фатьянов говорил об этой постановке?
3: 23 мая газета «Комсомолец» напечатала рецензию Фатьянова «Молодежный спектакль». Подписался он официально заместитель художественного руководителя ансамбля красноармейской песни пляски Орловского военного округа. И в пух и прах раскритиковал и режиссера спектакля, и актеров. Ну, были и теплые слова. Например, он сказал так об Анне. «Мы увидели обаятельную, очень органичную Николаеву в роли Тани. Как бы непосредственно ни была Николаева, которая, к сожалению, тоже часто поверхностно решает свою роль, спектакль не получил нужного звучания». И строгий рецензент, все-таки столичный опыт, сделал такой вывод. «Очень жаль, что нельзя коллектив, работающий над спектаклем, поздравить с большим успехом, приходится поздравлять с маленьким. Поздравить, безусловно, нужно, так как в спектакле есть отдельные хорошие места и отдельные хорошие исполнители. А с полосы «Комсомольской газеты» в числе четырех главных героев ослепительно, безмятежно улыбался читателям вот это самое отдельное исполнитель Анна Николаева».
0: Для встреч им оставалось немного времени, ведь через считанные дни началась война.
3: За несколько дней до войны, 13 июня 41 года, в «Комсомольце» на целую полосу появилась такая композиция. Все материалы ее принадлежали перу Фатьянова. Это была письменная версия литературно-музыкального вечера «Великой Родины Сыны». Газета напечатала тексты, ноты. Автором музыки был самодеятельный композитор Владимир Дорофеев. Песни всегда готовы. Вот давайте вслушаемся, что звучало со страницы газеты за 9 дней до начала войны. «Слышишь, земля, родная земля, слышишь нас, Сталин родной? За правое дело мы выступим смело в последний решительный бой. Сестры встанут с нами рядом, в бой готовы сыновья. Далеко проводит взглядом родина чудесная моя, и с победой нас встретит победившая в боях, самая могучая на свете, родина чудесная моя». Я когда читаю вот этот монтаж, я думаю, ну почему все говорят, что были не готовы к войне, ее не чувствовали? Мне кажется, здесь прямо уже вот ощущение, что завтра грузимся в воинские эшелоны вперед. Эту газету «Комсомолец» артисты раздавали красноармейцам, когда объезжали с постановкой части военного округа. А застала война их на Сещинском аэродроме западнее Брянска. Немцы бомбили авиачасть, и орловские артисты могли погибнуть уже прямо в первые минуты начала войны. Но по счастливой, как мы говорим, случайности остались живы. Алексей Фатенов сразу напечатал в «Комсомольце» первые стихи о войне. Это было стихотворение «Победа с нами» 26 июня.
2: «Мы всегда были к бою готовы, нам не страшен пожар войны. Дан приказ, и по первому слову мы ушли на защиту страны. Эскадрильи взлетали высоко, за полками уходят полки. Солнце яркое всходит с востока, и на солнце сверкают штыки. За мир и за счастье, за родину нашу идут в наступление войска. Мы знаменем нашим страну опояшем, сметем и раздавим врага».
3: Тут, можно сказать, первые строки Фатенова Великой Отечественной войны. Второе стихотворение «Девушкам нашего города», то есть «Девушкам города Орла». Оно очень сложное стихотворение. Здесь первая часть навеяна советско-финской войной и событиями в Ленинграде. То есть поэт, как бы еще не имея опыта вот этой войны, он обращается к недавнему тяжелому времени, а потом уже переходит на сегодняшний. Поэтому, может быть, даже кого-то удивит, что в разгар лета речь идет почему-то о зиме, о снегах. Ну, такое вот было ощущение. Может быть, действительно, в разгар лета наступила вот эта суровая вьюга, всех сковала, как бы. Настолько было напряженно, сложно.
2: «Может, ночью, может, на рассвете, мы, простившись, наскоро ушли прямо в ночь, в морозный резкий ветер на рубеж заснеженной земли. Мы ушли и замирали где-то голоса оставшихся друзей. Оставалась песня недопетой, до зари, до самого рассвета милые стояли у дверей. Черный дым вставал на горизонте, и вот в грохоте смертельных батарей мы встречались с милыми. На фронте мы встречали жен и матерей. И сейчас, когда ремень стянув потуже, мы опять уходим от семей, я не зря напомнил о минувшей, о далекой, прожитой зиме. Вновь над нами тучи протянулись, окружив спокойный небосвод. Девушки веселых наших улиц, вы готовы ли выступить в поход? Мы хотим, чтоб в наших лазаретах были сильные вы, смелые душой, чтобы подвиг за страну советов частью жизни в вашу жизнь вошел. Чтоб вас мужество нигде не покидало, было сердце твердо, зорок глаз, чтоб страна вас взглядом провожала, чтоб наш город песни пел о вас».
3: Чтоб страна вас взглядом провожала, чтоб наш город песни пел о вас. Вот какая была мечта-то человека в первые дни войны, чтобы, когда будет победа, чтобы город пел песни о тех, кто его защищал, кто ушел из этого города на подвиг, на бессмертие, может быть. Вот, наверное, когда сейчас звучат песни, может быть, действительно исполняется мечта тех, кто уходил из Орла и не знал, что будет с ними.

0: Сколько же таких песен исповеди, песен раздумий, песен воспоминаний, по словам Клавдии Шульженко, было создано Фатьяновым вместе с композиторами Соловьевым, Седым, Богословским, Макроусовым, а рождались они после прямого соприкосновения с той суровой действительностью на фронте.
1: Ну вот из его фронтовой тетрадки такая запись. Энская часть. Концерт в полном разгаре. Это вот недалеко от Орла. И вдруг гудки, сирена, раздаются команды, все по своим местам. В небе яростно рычали наши краснокрылые истребки. Через час бойцы и командиры вернулись. Концерт продолжается. В записной книжке имена отличившихся бойцов. Ильин, лейтенант особого взвода. Изосимов, командир отделения. Красноармейцы Пермяков, Пухов, Пешкин, разведчик Руть. В стихах Фатьянов славил летчика Дмитрия Томилина, сбившего 3 немецких самолета. Посвятил свои строки танковому экипажу лейтенанта Лунина, 18-летнему красноармейцу комсомольцу Петрову. В стихах очень много Горького. Вот, например, такое стихотворение. В принципе, я видел созвучные строки и у Иосифа Уткина, и у Ильи Ренбурга. Но вот посмотрим, как показывает читателю войну Фатьянов. Не знаю, на каком наречии мне рассказать, чтоб видно было всем. Разрушенный мой край, обугленные печи, труп девушки на скошенном овсе. Она в губах остывших сохранила слово. Мы поняли, что это слово месть. Фатьянов очень хотел сам попасть на фронт, то есть уйти из ансамбля, а просто вот сражаться. И он пишет начальнику политуправления Брянского фронта. Товарищ дивизионный комиссар, нет больше сил оставаться в прифронтовых полосах и заниматься литературной работой, в то время, когда все мои братья, товарищи, друзья на фронте отдают свою жизнь и кровь. Прошу отправить меня на любую работу на фронт, так как я могу владеть 3 оружиями – словом, пером и винтовкой. Овраг все ближе и ближе подходил к Орлу. Наверное, это была последняя встреча Фатьянова с орловскими журналистами. 17 сентября, ну, буквально за 2 недели до оккупации города, он забежал на час в редакцию «Орловской правды». Штат комсомольца еще в конце августа влился в ее состав. Принес такие стихи. «И служит песню о нас, о бойцах, в торжественной вспомнят беседе о том, как мы шли, не боясь свинца, навстречу великой победе». О многом говорили тогда, вспоминали боевых товарищей, делились новостями. Фатьянов, прощаясь, сказал: «Ребята, кончится война. Мы обязательно вспомним эти дни, этот орел, этот сад, и наша дружба будет еще крепче». Он попал в город Чкалов, это теперь Оренбург. Там Орловский военный округ был переформатирован в Южно-Уральский военный округ. Тоже работал в ансамбле, потом выезжал на фронт, был награжден орденом Красной Звезды. Анна Николаева, она была эвакуирована на Урал, работала в театре. В свободное время была просто прачкой в госпитале, то есть помогала всем, чем могла. И вот суждено было так, что они встретились, и Фатьянов, и Николаева. И казалось, что впереди все будет замечательно. Потом была встреча в Москве. И вот Николаева Анна вспоминала, как Фатьянов работал с композитором Василием Соловьевым Седым над новой песней. Когда вот профессиональные музыковеды читали эти воспоминания, они пришли к выводу, что речь шла о том, как рождались знаменитые «Соловьи-соловьи». Вспоминает Анна Николаева: «Алеша стоял у фортепиано, посылал мне воздушные поцелуи и все твердил: это тебе, это тебе. А вечером я ему сообщила, что собираюсь выйти замуж за редактора Ивана Батова. Алеша только сказал: наша любовь останется с нами до конца нашей жизни, поступай, как знаешь. На следующий день он уезжал в Ленинград. Я и его сестра пошли провожать. Помню, он стоял на подножке вагона, в шинели, красивый, голубоглазый, мы прощались. Я безумно ревела у сестры Наташи на груди». Она вышла замуж. Фатьянов в июне 46-го года женился в Москве на Галине Калашниковой. Ей было суждено стать хранительницей его уникального творческого наследия. И вот в эти годы военные, послевоенные, он написал тексты всенародно любимых песен, ставших советской песенной классикой.
2: «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою, туман.

0: свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
1: Ну, так сложилось, что судьба была очень жестока по отношению к Алексею Ивановичу, к его таланту, к его удивительному такому дару. Он умер 13 ноября 1959 года в Москве, то есть прожил всего 40 лет. Анна Николаева стала довольно известной актрисой, работала в Кишиневе, Одессе, потом в Киеве, играла такие яркие роли, снималась в кино и даже была удостоена звания народной артистки Украины, умерла в 2003 году в Киеве. И вот сегодня, когда идешь по Орлу, в городской сад, там, где был театр, где была газета военного округа, где была редакция «Комсомольца». И вот думаешь, все-таки улицы нашего города, наверное, по-прежнему помнят этого молодого поэта в красноармейской форме. Здесь звучали его строки и со сцены, из газетных страниц в 1941 году. Я убежден в том, что Фатьянов – это такая же часть поэтической истории Орловщины, как имена Фета, Бунина, Апухтина, Павла Шубина, Дмитрия Блинского. Фатьянов – фронтовой поэт, поэт-орловец.
2: Полина, согласны с Алексеем Ивановичем? Можно назвать Фатьянова поэтом-орловцем?
3: После всего, что мы узнали, думаю, да. Я думаю, что и стихотворение «Девушкам нашего города» было посвящено Анне Николаевой.
2: Да, Орел был для него не просто точкой на карте, но он не

любовь и дружбу, каким он был на заре своего стремительного взлета в Орле 41-го года. Это не менее важно и в наши дни. Так что да, время петь Фатьянова. Однажды, уже после войны, Соловьев Седой записал на свой домашний магнитофон, как Фатьянов поет, под собственный аккомпанемент. Это, возможно, единственная запись, донесшая до нас его певческий голос.

0: Об орловских страницах жизни Алексея Фатьянова рассказывал председатель правления Орловской организации Союза писателей России Алексей Кондратенко, звукорежиссер Наталья Филиппова, автор Юрий Левин.
1: А соавторы – актеры студенческого театра «Ювента» Полина Евтухова и Антон Бушунов.
0: Продолжатели Орловской молодежной театральной студии 1941 года.
2: По военным дорогам. Цикл передач «Радио Россия Орел» о поэтах в боях на Орловско-Курской дуге. 80-летию освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков.
0: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.
3: Вести Орел.
0: В этом выпуске Орловщина получит свыше 1 000 000 рублей на программу социальной газификации. Орловцев приглашают на громкие чтения книг о героях СВО. В регионе стартовала кампания по пенсионной грамотности среди молодежи. Далее об этих и других событиях подробно. Орловщина получит свыше 1 000 000 рублей на программу социальной газификации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Такую субсидию от государства получат многодетные родители, люди с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, инвалиды первой группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами. Об этом сообщил официальный сайт правительства области. А региональный главк МЧС проводит профилактическую акцию «Безопасное жилье», на этот раз совместную с представителями газовой службы. С подробностями руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
4: Для предотвращения необратимых последствий от пожаров наши сотрудники, сотрудники МЧС, напоминают жителям правила пожарной безопасности, и им в этой профилактической разъяснительной работе активно помогают и сотрудники газовой службы. На этой неделе несколько таких рейдов будут организованы на территории города Орла и Орловского округа. С жителями нашего региона проведут не только беседы, а и консультации о том, как обезопасить свое жилье и как правильно пользоваться газовыми приборами. Нужно сказать, что последствия после таких пожаров очень значительные, потому что могут пострадать не только те, кто живут в очаге пожара, а и их соседи. А от взрыва газа может пострадать и целый подъезд. Именно поэтому на подобные вопросы особое внимание обращается и сотрудниками МЧС, и сотрудниками газовых служб. В этих рейдах также принимают участие сотрудники полиции. Напоминаются телефоны экстренных служб 101 и 112 и каким образом вызывать правильно экстренные службы. Ну и, конечно, как правильно действовать, если вы обнаружили пожар. В первую очередь нужно покинуть опасную зону, а дальше уже действовать по обстановке, вызвать экстренные службы, постараться привлечь максимальное внимание людей, которые живут рядом с вами, и таким образом у вас есть все шансы спасти и свою жизнь, и свое жилье.
0: В регионе стартовала кампания по пенсионной грамотности среди молодежи. Ее проводит отделение Социального фонда России по Орловской области. Первый

0: урок провели в колледже среднерусского филиала РАНХИКС. Тему продолжит ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения Оксана Максимова.
1: Интересно, что данное учебное заведение – единственное в Орле, где ребята во время обучения изучают основы пенсионной грамотности. Но, несмотря на это, знатокам-профессионалам из отделения СФР, слушателей второго курса по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям, рады и всегда задают много интересных вопросов. Учащиеся узнали о том, что пенсионные и социальные гарантии работающие граждане могут получить только при официальном трудоустройстве, а для приобретения права на пенсию нужно не только достичь пенсионного возраста, но и заработать необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. Полученные знания удалось закрепить во время практического занятия. Его провели со студентами работники пресс-службы отделения соцфонда по Орловской области. Особенностью данной информационной кампании является доступный и вовлекающий формат подачи полезных сведений. На память о проведенном уроке студенты колледжа получили информационно-образовательный буклет «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». В этом пособии ребята найдут ответы на важные вопросы о будущей пенсии и станут лучше разбираться в тонкостях пенсионного законодательства.
0: В этом году в рамках кампании по пенсионной грамотности молодежи работники отделения социального фонда по Орловской области подготовили много интересных мероприятий для образовательных учреждений региона. А еще орловские старшеклассники приглашаются на конкурс «Чтецов». «Земли Орловской. Бесценный дар. Классика и современность». Он пройдет с 14 сентября по 25 ноября и будет посвящен творчеству орловских писателей 20-21 веков. Состязание организовано Орловской областной библиотекой имени Бунина совместно с Институтом развития образования. В рамках празднования Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией 30 сентября в 11 часов в специальной библиотеке для слепых имени Абашкина «Орел», 2-я посадская, дом 15А, состоятся громкие чтения по материалам выставки «Хроники своего времени». Цель мероприятия – не просто чтение текстов, а попытка осмыслить масштаб перемен через личные свидетельства, дневниковые записи репортеров, письма участников событий и исторические справки. Орловская студентка вошла в число лучших молодых реставраторов России. 27 сентября в Москве состоялось награждение победителей всероссийского конкурса. В направлении «Реставрация произведений из дерева» первое место получил Орловский реставрационно-строительный техникум, а его второкурсница Полина Лавренева лучше всех справилась с конкурсным заданием, обойдя конкурсантов из училища имени Строганова Санкт-Петербургского университета, подготовил студентку к соревнованиям мастер производственного обучения Юрий Рябинкин. А другая орловчанка, молодой преподаватель, борется за звание «Мастер года 2026». Этот всероссийский конкурс проходит с 28 сентября по 2 октября в Новом Уренгое. До финала дошли сильнейшие педагоги колледжей и техникумов, представляющие более 60 профессий и специальностей. В их числе преподаватель Орловского базового медицинского колледжа Анна Аксенова. Выпуск продолжит новости спорта, а завершит прогноз погоды.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Мценском районе состоялся Тургеневский забег. Приобщиться к спорту решили 150 человек. На выбор они могли пробежать 1, 2, 3 или 10 километров. Подобная активность в Спасском Лутовиново организовывают уже 7-й год подряд. Лучшие спортсмены на всех дистанциях были награждены медалями и грамотами. Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Матчи состоятся 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа». Соперник – таганрогские «Красные крылья». 10 октября матч начнется в 17:00. 11 октября ровно в полдень. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 17 градусов. В ночные часы 5 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Реклама. Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны смс-сообщения с информацией, что ваша банковская карта заблокирована или с нее списаны деньги. Не перезванивайте по указанному в смс-сообщении номеру. Узнать о всех операциях вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте, придя в банк лично, а также проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка. За консультацией вы можете обратиться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части 02, с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударе по пехоте ВСУ в Сумской области. Маркетплейсы обяжут возвращать деньги за товары не позднее 10 дней. Во Владивостоке спасатели утянули автобусы и машины с затопленных дорог. Далее подробности. Операторы ударных БПЛА 34-й гвардейской мотострелковой бригады Северной группировки войск уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что перемещение живой силы ВСУ на автомобильной дороге зафиксировали расчеты беспилотных летательных аппаратов разведывательных подразделений 34-й гвардейской мотострелковой бригады группировки. И на основании полученных данных оперативно осуществили огневое воздействие по противнику. Тем временем, по данным военного ведомства, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо» Г-99 самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу противника на Краснолиманском направлении. Отмечается, что дальнейшая доразведка местности не выявила перемещений противника. В Киеве прогремела четвертая серия взрывов с ночи. Об этом передают украинские СМИ. В ночь на среду также сообщалось о звуках детонации в Харькове и Черкассах. Утром информация о них поступила из Ровно. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице действует воздушная тревога. Минобороны опубликовала на своих ресурсах к 85-летию начала битвы за Москву архивные документы о строительстве электрозаграждения, электризацию наземных препятствий, а также почвы и воды в СССР разрабатывали задолго до начала Великой Отечественной войны. Постановлением от 2 августа 1941 года Наркомату обороны надлежало немедленно приступить к созданию на оборонительном рубеже полос электризации почвы и противопехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий передач. Был установлен 18-дневный срок окончания работ. На опубликованных чертежах видны намеченные воздушные линии передачи от линий Мосэнерго до трансформаторных подстанций. Как следует из документов, осенью 1941 года в ходе битвы за столицу электризуемые заграждения стали неожиданным и эффективным оборонительным рубежом. Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Это следует из вступающего в силу закона о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. С завтрашнего дня для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках ОМС должно быть не более 24 часов с момента обращения. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Анна Лантратова. По ее словам, неотложную помощь поликлиники должны оказать не позднее 2 часов, консультацию врача-специалиста в течение 14 рабочих дней. Такой же максимальный срок, как отметила уполномоченная, установлен для многих исследований при первичной помощи, лабораторной диагностике, рентгена, маммографии, УЗИ, функциональной диагностике. Для КТ, МРТ, ангиографии вне специальных ускоренных маршрутов, также 14 рабочих дней, плановую специализированную помощь, в том числе госпитализацию, по общему правилу, тоже нужно организовать не позднее 14 рабочих дней после направления, отметила Лантратова. Она сообщила, что при подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание сроки короче. Консультация специалиста в таком случае должна пройти в течение 3 рабочих дней. Необходимые лабораторные и инструментальные исследования не позднее 7 рабочих дней со дня назначения. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа временно возобновить программу ускоренной депортации мигрантов в третьи страны. Об этом сообщает CNN. Программа позволяет отправлять мигрантов с окончательными решениями о выдворении не в страны их происхождения, а в другие государства, даже если у них там нет связей. По данным телеканала, в рамках программы уже депортировали около 25 тысяч человек. Программу запустили в марте прошлого года. Правозащитные организации оспорили ее в суде, после чего Федеральный суд Массачусетса заблокировал действие программы. Во Владивостоке ликвидируют последствия прошедшего ночью сильного дождя. В городе образовались подтопления. Их ликвидацию поставили на контроль, сообщили в прокуратуре Приморского края. Ранее в соцсетях появилась информация, что подтопления наблюдаются на проспекте Столетия Владивостока. В Первомайском районе на улице Космонавтов также фиксируются переливы, как и на Спортивной улице, Луговой площади и в других районах. Сотрудники МЧС вытянули два застрявших в воде на дорогах автобуса и несколько легковых автомобилей. Мэрия Владивостока сообщает, что в городе из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 1 октября. Сегодня вечером ожидается гроза с порывистым ветром до 16 метров в секунду. На территории Центрального федерального округа вновь зафиксировали заморозки. Минувшей ночью их отметили метеостанции Московской, Калужской, Смоленской областей и Новой Москвы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, самой холодной точкой на карте погоды округа стал полюс холода Подмосковья Черусть. Там минимум составил минус 0,9 градуса. В Москве прошедшая ночь вновь вышла на первое место среди самых холодных с начала осени. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температура воздуха опускалась до плюс 4,5 градусов, что на 0,3 ниже, чем было вчера. Как отметил Леус, ближайшей ночью заморозков в столичном регионе не ожидается. На территории ЦФО температура ниже нуля, возможно, в отдельных районах на востоке региона, а в ночь на пятницу заморозки вновь вероятны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он приступил к восстановлению. Форвард московского футбольного «Динамо» Максимилиано Гутьеррес забил мяч за сборную Чили в товарищеском матче против США. Американцы эту встречу выиграли 4-2. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. «Амур» обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против «Монреаля» форвард «Торонто» отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Это были новости спорта.
1: Погода. В среду, 30 сентября, в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Сыктывкаре небольшие дожди, плюс 10, плюс 12, в Кирове плюс 15, плюс 17, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Пензе плюс 16, плюс 18, без осадков, в Воронеже плюс 16, плюс 18, без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди, в Краснодаре плюс 11, плюс 13, дожди временами сильные, в Ставрополе плюс 12, плюс 14, временами дожди, в Симферополе плюс 18, плюс 20, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 5 градусов тепла.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
7: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
6: Сколько? Вы это тщательно скрываете? Тщательно.
8: Ну да, стараюсь.
6: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
9: Меня заставили.
10: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души. В новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
12: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское, 30 сентября, на календаре сигналы точного времени. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
13: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы «Радио России», в национальном мессенджере «Макс» и в Телеграме. Ну а самые свежие новости читайте на вести.ру. Вот, кстати, важная новость как раз с вести.ру. Посол КНР назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов. Собственно, эта встреча трехсторонняя, лидеров трех стран, была бы благоприятной для формирования многополярного мира, потому что Россия, Америка и Китай — это постоянные члены Совбеза ООН, это мировые державы, и от нас зависит будущее этого мира, отметил как раз посол Китая в России. На том, что Путин может пообщаться с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита ОТЭС, накануне заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ну а помощник главы государства Юрий Ушаков предположил, что председатель КНР на правах принимающей стороны может содействовать организации подобной встречи. Саммит ОТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Владимир Путин говорил ранее, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.
12: Ну и еще одна важная составляющая мировой геополитики. Китай и США договорились снизить тарифы, наложенные на товары двух стран. Общая сумма 60 миллиардов долларов. Это кукуруза из США, косметика, китайская бытовая техника и игрушки. Казалось бы, вроде 60 миллиардов – это гигантская сумма, но в масштабе двусторонней торговли двух гигантов – Китая и США – это не то чтобы сильно много. Но, тем не менее, важно понимать, что это, ну, некое начало, возможно, да, потепления двустороннего в торгово-экономической сфере. Торговая война с пошлинами со всеми, да, с занижением курсов уже идет, ну, по меньшей мере, десяток лет. Скрытая торговая война между Китаем и США, которая так или иначе отражается на всем мире, на нас, на потребителях, как минимум.
13: Да, но сумма не только 60 миллиардов долларов ограничена, потому что американо-китайский совет по торговле рекомендовал каждой из сторон увеличить объем совместного товарооборота еще на 30 миллиардов долларов для создания более благоприятного тарифного режима. Ну и отреагировали очень многие страны, очень многие издания. Самая популярная позиция в медиа: неужели торговая война между Соединенными Штатами и Китаем закончилась? Но не все так просто. Осталось очень много нюансов, которые вряд ли возможно разрешить прямо здесь и сейчас, и которые вряд ли изменят вот эти торговые соглашения. Как ты уже отметил, Китай планирует снизить пошлины на ряд сельхозтоваров из Соединенных Штатов. Вот кукуруза, пшеница, мясо, молочные продукты, растительные масла и шроты. А в список не вошли, например, соевые бобы, которые в Китае сами выращивают. Но США, в свою очередь, снизит пошлины на китайскую мелкую бытовую технику, такую как кофеварки и тостеры, посуду, одеяло и постельное белье. В списке также вошли игрушки, фейерверки, искусственные цветы, елочные гирлянды и другие праздничные украшения. Ну, Рождество все-таки не за горами, видимо. Ну, а также детские автокресла.
12: Да, фейерверки — это довольно серьезная, кстати говоря, статья. Китай практически монополист на этом рынке. Все прекрасно это знают. Ну что ж, с нами на связи директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Кирилл. Только не директор, а научный руководитель.
12: А, поправим, да. Спасибо.
8: Да, да, да.
12: Как
8: да.
12: вам новости по Китаю и США? Ну, давайте с торгово-экономических отношений. Насколько все это серьезно? Трудно, конечно, это переоценивать, но тем не менее. Возможно, первый шаг, да?
8: Нет, ну это, конечно, не первый шаг. Они переговоры-то ведут постоянно. Недавно Трамп был в Китае, и Си его встречал. Теперь ответный визит на высочайшем государственном уровне. Это две ведущие экономические страны. Примерно объем ВВП Китая суммарный с Соединенными Штатами больше 40% мирового объема. Естественно, они очень зависят друг от друга с точки зрения торговли. Причем торговля, внешнеторговый оборот Китая и Америки постепенно падает. Он доходил до 700 миллиардов долларов, а сегодня, вернее, в 2025 году уже упал до 550 миллиардов долларов. Все равно 550-600 – это очень большая цифра. 600 миллиардов долларов – это практически годовой бюджет России, понимаете? А это объем торговли между двумя странами. Поэтому они всегда собираются, но вот какого-то окончательного консенсуса они найти не могут. Хотя, исходя из риторики, риторика у них крайне позитивная. Си говорит, что это вообще новый выход на новую экономическую историю. Трамп, как обычно, говорит, что это выдающиеся результаты. И, в общем, как бы они считают, что это все прошло удачно. Понимаете, тут вот, кстати, вы говорили, экзотические продукты, которые договорились по вот этим таможенным скидкам. Причем скидки очень неравномерные. Китайцы скидывают на вот эти 30 миллиардов 77 товаров, а американцы скидывают на 1600 товаров. Ну вот, кстати, там такие экзотические товары, вы говорили, там еще входят, например, садовые зонтики, бильярдные шары, понимаете, вот такая важная продукция.
13: Важная это для русского бильярда или американского пула?
8: Нет, но я думаю, они в основном снукером занимаются, они очень продвинутые в снукере, наверное, это снукерные шары, знаете, это с широкими лузами, там... Два шара в лузу входят. Конечно, это не русский бильярд, где он сложнее с точки зрения попадания. Вот. Ну, уже шаг сделан. Причем они, вот это торговое перемирие, которое заканчивалось в ноябре, продлили на 2 месяца. Теперь будут в январе. Сейчас экономические шерпы сядут и будут разрабатывать какие-то новые номенклатуры товаров. То есть, исходя из риторики, они пытаются унять эти торговые войны. Конечно, для мира это было бы позитивно, потому что если начнут чихать США и Китай, другие страны могут лечь под ВВЛ, понимаете, потому что если будут экономические перебои в Китае или в Америке, вот для нас, например, если Китай начнет падать, а Китай очень крупный покупатель нашего углеводородного сырья и вообще сырьевых товаров, если он будет
12: 220 миллиардов долларов двусторонняя торговля Москвы и Пекина.
8: Ну, 220 миллиардов долларов – это меньше, чем Китай торгует с Вьетнамом, понимаете? А уж не сравнить, как Китай торгует с Евросоюзом или с теми же американцами. Но все равно 220 – это для наших стран практически рекорд. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы они все-таки договорились, чтобы у них не было вот этих таможенных войн, которые могут ударить по России тоже. Ну, например, китайцы, американцы их, ну, не вынудили, но уговорили, что они начнут с 27-го года поставлять уголь в районе 10 миллионов, представляете? А у нас рядом Кузбасский регион, который мог бы поставлять этот уголь дешевле, но китайцы сказали, ладно, мы будем у вас покупать уголь, понимаете, ближний свет из Америки уголь тащить, вместо того, чтобы брать его в Кузбассе. А у нас с угольной промышленностью проблемы, понимаете. Ну, в общем, процесс идет, как говорится. Ну, они будут встречаться вот и сейчас на саммите АТС вести переговоры. Какой-то однозначной риторики по поводу окончания этого процесса нет, но вроде выглядит позитивно. Потом они понимают, что между собой устраивать торговые войны – это не самое не самая удачная ситуация ни для Китая, ни для Америки, потому что обороты очень большие, понимаете? Вот.
13: Да, обороты большие, но будем следить за тем, как продолжатся американо-китайские отношения и что будут дальше обсуждать. Благодарим вас, Георгий Владимирович. Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний и Высшей школы экономики, был с нами на связи. Ну, а пока вот американский посол в Китае делает заявление и говорит о том, что позиция Соединенных Штатов в отношении Тайваня остается неизменной даже после визита китайского лидера в Вашингтон. И в материале, который опубликовали журналисты с его цитатами, отмечается, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом Си Цзиньпин настаивал, чтобы тот прекратил поддержку Тайваня. Но вот, по словам посла, лидеры действительно обсуждали вопрос о продаже оружия Тайваню, но позиция Вашингтона в отношении острова неизменна. Это все-таки камень преткновения.
12: Да, с нами на связи политолог-американист Олег Дудаков. Олег, доброе утро.
9: Да, приветствую вас.
12: Мы, опять же, вот с геополитики и торговли взаимной, да, как вы оцениваете вообще новости, приходящие по пошлинам, по соглашениям, по номенклатуре товаров между Пекином и Вашингтоном?
9: Ну, как мы видим, да, все-таки определенное торговое перемирие им удалось заключить, пусть и не на самый долгий период времени. Хотели на целый год, в итоге получилось только на 3 месяца. Вот. Но понижает пошлины, да, на большое количество товаров. Из Китая это готовая продукция идет, из Америки в основном сырье, древесина, уголь и всякое такое. Ну, в целом, наверное, хотя бы что-то. Потому что если бы даже этого не было, то итоги этих переговоров смотрели бы совсем куцо. А нужно, в принципе, обеим сторонам показывать, что не просто так они собрались и о чем-то говорили. Вот, но понятно, что основные противоречия, да, сохраняются. Вот, Китай, я думаю, что уже настраивается работать в рамках новой политической реальности в США, которая наступит после выборов в Конгресс. И поэтому, как мы видим, да, продление случилось до января. А в январе уже начнет работу новый созыв Конгресса, где большинство, скорее всего, будет у демократов. Ну и, соответственно, позиции Трампа будут ослаблены, его будет проще продавливать на внешнем контуре. Ну и Китай, конечно, этим будет пользоваться. По поводу Тайваня вы упомянули, но тут как раз момент любопытный, потому что сейчас Америка-то блокирует военные транши острову. Вот, и я так понимаю, что эта блокировка продолжится и дальше. То есть каких-то больших траншей Тайвань не видит, там ему пообещали оружие на десятки миллиардов долларов, которые он получить не может. Вот, американцы утверждают то, что у них просто оружия мало из-за войны в Иране и на Украине. Вот, но, возможно, что еще опасаются Китай злить. Но, в общем, тут-то как бы остров стал разменной монетой и оказывается не в лучшем состоянии. Вот. Но какого-то такого быстрого разрешения тоже мы не увидим. Ни в одну сторону, ни в другую. Но любопытно, как Трампу приходится в данном случае на серьезные уступки идти перед Китаем.
13: Да, вот как раз накануне посол Китая назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов Америки. А как вы считаете, действительно ли может состояться эта встреча и какие основные вопросы на ней будут обсуждать?
9: Ну, давайте все-таки дождемся какой-то официальной информации по поводу саммита ОТЭС в ноябре, на котором, возможно, эта встреча пройдет. Потому что, ну, Трамп, да, указал на то, что он может до нее добраться, как, в принципе, и наш президент. И поэтому я бы не исключал того, что действительно могли бы мы увидеть некую встречу на троих. Другое дело, что все-таки саммит ОТЭС – это саммит ОТЭС. Это все-таки вопросы, связанные с экономикой, в первую очередь, там обсуждаются. Поэтому то, как сейчас это у нас представляют, то, что вот три лидера соберутся и будут, как вот в Ялте, решать судьбы мира, ну, это было бы неплохо, но все-таки давайте не будем забегать вперед, дождемся этого мероприятия, пока преждевременно такие выводы делать, я думаю, не стоит.
12: Что касается Тайваня, да, и того, как, собственно, Трамп дергает за ниточки, есть ли у вас понимание, что это важная карта на столе переговоров с Пекином, да, и чем Пекин ответит?
9: Ну, я, в принципе, уже наговорил, я просто не хочу повторяться снова. То есть Америка блокирует транши под давлением Китая. Для Китая, да, это красная линия, очевидно, поэтому они это в первую очередь требовали. В принципе, я думаю, остались довольны тем, что транши до Тайваня не доходят, американские. Ну, и на этом, в принципе, все. То есть никаких других подвижек мы не видим. Ну, позиции в целом США ослаблены сейчас, да, войной с Ираном. Им же пришлось свои авианосцы выводить из Тихого океана в Индийский. Да, поэтому тут, в принципе, тоже для Китая номенклатура складывается должным образом. Поэтому, в целом, я думаю, что Китай вполне удовлетворен тем, как сейчас ситуация развивается в Южно-Китайском море.
13: А если вернуться к нашим котяткам, да, к России, то что в этом случае сейчас происходит? Да? Соединенные Штаты сближаются с Китаем. Можно ли об этом вообще говорить? И как это повлияет на отношения России и с Соединенными Штатами, и с Китаем?
9: Ну, вроде как мы сегодня сами уже сказали, что все противоречия сохраняются, поэтому, наверное, бессмысленно говорить о том, что они сближаются. Ну, то есть, а в чем сближение-то происходит? Вот, я его не вижу. Вот, если вы видите, конечно, ну, просто нужно объяснить, в чем оно наблюдается. Нет, ну, на наши отношения никак не влияет, потому что у них противоречий своих американо-китайских такое огромное количество, что вопрос, связанный с отношениями с нами, он для них третьестепенный характер носит. Ну да, конечно, они там пытались какое-то время угрожать Китаю введением тарифов за покупку российской нефти, но когда это было, про это сейчас они даже, в принципе, и не вспоминали.
12: А можно ли говорить о том, что торговля России и Китая, я на этом хотел бы сосредоточиться, ну, как принято говорить, имеет большой потенциал, но особенно и не продвигать из-за того, что ну, есть специфическое понимание у Пекина роли Москвы и России, да, так скажем?
9: Ну, товарооборот растет довольно быстро, да, в этом году, я думаю, что будет там 240-250 миллиардов. Ну, вот это цифры большие. Ну, вот, я для сравнения приведу цифры товарооборота США с Китаем. Полтриллиона примерно. То есть, когда-то у нас товарооборот был в 10 раз меньше, а сейчас уже только в 2 раза меньше. То есть, мы уже приближаемся к американским цифрам, это очень хорошие показатели. Причем, если раньше у нас был, да, перекошенный, то есть, мы очень много экспортировали в Китай, и не так много там закупали. То теперь, как мы видим, уже он довольно-таки сбалансированный. То есть много всего из Китая в Россию тоже идет. Так что, в принципе, я знаю, все неплохо развивается. Вот, слава богу, то, что и с транзакциями потихоньку разбираемся. Вот, так что перспективы действительно есть, они очень-очень неплохие. Вот с Индией посложнее. Вот, но с Индией, я думаю, тоже постепенно у нас удастся разрешить вот те некоторые сложности в торговой сфере, которые имеются.
13: Да, благодарим вас, Малек. Малек Дудаков, политолог, американист, был с нами на связи. Ну, кстати, Китай ответил Соединенным Штатам еще и на обвинение в краже искусственного интеллекта и технологий, и сказал, что развитие и в стране основано на самостоятельности в области науки и технологий.
0: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
14: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
15: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
16: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли, и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
17: Ну да, а вообще, вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени.
12: Продолжаем эфир. 8 часов 31 минута, 8 секунд точная московская. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Продолжаем эфир.
13: Продолжаем эфир, и сейчас поговорим о деньгах, точнее о том, как финансовые организации могут нас обманывать в прямом смысле этого слова. Эксперты российской газеты назвали 5 популярных банковских услуг, которые приносят клиентам убытки. Каждый из нас так или иначе сталкивался с навязанными услугами в различных сферах, это и автосервисы, даже парикмахерские, возможно, да, которые чаще всего заворачиваются в такую, знаете, оболочку, что мы о вас заботимся, вот, обезопасьте свои риски, а давайте застрахуем вашу жизнь, а давайте застрахуем кредит, стул, на котором вы сидите, в общем, причем нередко эти угрозы и риски, они какие-то воображаемые. Ну, так же, как, наверное, услуги, за которые вы оплатите, но не получите. Я имею в виду самые разные карты помощи на дороге, например. Это вот известный способ развести клиентов в автосервисах, которые продают новые машины.
12: Да, действительно, огромное количество банковских услуг. Вот если мы пробежимся по сервису, пакеты экосистем, порой дублирующие друг друга, смотрите, что у вас в подписке доступно от другого сервиса. Да? Возможно, вам и не нужно то, что вам сейчас настойчиво предлагают, чуть не сказал, навязывают банковские клерки. Платные подписки существуют еще и по телемедицине, оказывается, да, не знал, никому в голову даже и не приходило. Юридическая помощь, платные подписки, разумеется, да, платный совет юристов, он с вами онлайн 25/7 и так далее. В общем, подключайте свои автоплатежи и сверяйте, весь функционал, который у вас может быть действительно дублироваться.
13: Да, есть еще разные платные опции, например, заплатите сегодня на 100 тысяч больше, например, зато мы вам снизим ставку или перенесем срок платежа по кредиту, за предоставление отсрочки по займу или так называемые кредитные каникулы. Да? Давайте подробнее обсудим, какие услуги нам навязывают банки, насколько они нам необходимы и как регулятор отслеживает, такие услуги.
12: Да, президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян с нами на связи. Григин Ашотович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
13: Доброе утро. Ну, какие услуги банки продолжают нам навязывать?
18: Давайте только не будем обобщать, потому что это делают далеко не все банки. Это делают, в общем, довольно ограниченное число банков, которые на этом пытаются наварить дополнительную какую-то прибыль. А клиентоориентированные банки, особенно такой уровень средний и тот, который за клиента, клиентам дорожит, он такого рода практики не реализует, потому что мы достаточно активно работаем с банками, чтобы вот эта вот недобросовестная практика миселлинга, это называется миселлинг, навязывание услуг, которые не нужны гражданам или которые так настойчиво предлагаются, хотя в них нет особого эффекта, многие банки этим не пользуются. Поэтому мне не нравится вот это обобщение, но если говорить о том, что является наиболее распространенным, конечно, эта сфера, вы правы, там есть и медицинские услуги, и юридические, но в основном упор делается на страхование. Предлагается страхование, тем более, что это еще связано с тем, что когда речь идет, допустим, об ипотеке, о недвижимости, то действительно есть необходимость там страхования недвижимости. Но распространять это на все остальные виды, тем более даже в этом вопросе, если, допустим, вам предлагают застраховать недвижимость в силу того, что это необходимо, то не должны навязывать именно узкую группу страховщиков. Вы должны иметь возможность, и вот это надо знать, что вы имеете право застраховаться где угодно, а не в том, в той организации, которую вам рекомендует банк. Поэтому такая проблема действительно имеет место быть во взаимоотношениях клиентов с рядом банков, но это не является таким всеохватывающим. Ну и, конечно, вот эти всякие дополнительные изощренные подписки на кэшбэк, на сбережения. Кэшбэк ряду клиентов действительно интересен, и они должны оценивать, допустим, если им это нужно, если они действительно часто пользуются, допустим, тратой по карте, у них представляют значительную сумму, и они видят, что это выгодно, ради бога. Но навязывать это нельзя, это надо предлагать в качестве перечня возможных, так скажем, преимуществ, которые сам клиент должен выбрать. Опять же, вот когда речь идет о частом использовании, допустим, такими картами, которые кэшбэком могут быть для вас, то вы действительно рассчитываете, видите, хорошо, я готов попробовать. Как только вам что-то начинают навязывать, сразу держите хвост пистолетом, сразу, соответственно, не соглашайтесь на месте, попросите договор, который вам предлагается, изучите его дома, проконсультируйтесь. Не обязательно здесь с юристом консультироваться, более или менее человеком, который владеет вопросами, здравым смыслом. Значит, вы можете попросить в банке так называемый паспорт продукта, то есть документ, где четко в табличной форме прописаны все условия, чтобы вы могли увидеть. Да, вот здесь я получаю столько-то, здесь я должен заплатить столько-то, чтобы эта услуга была моей. Значит, и потом для себя просчитайте, что называется, включайте собственную голову и голову ваших, ну, близких, более.
13: Ну, еще можно подключить не только собственный интеллект, а еще и искусственный, а любой поисковик сегодня.
18: Кстати,
13: с искусственным интеллектом может подсказать, что это мисселлинг. Но вот, тем не менее, ощущение, что мисселлинг вообще основан на нашем незнании, на нашей неуверенности, да?
18: Абсолютно
13: то есть многие люди
18: верно.
13: Идут неподготовленными в банк.
18: Да, вы не, если вы вот нельзя никогда в бизнесе, это не потому, я в принципе сторонник так развития общества доверия, у меня есть целая теория с моими коллегами, но доверие оно должно основываться на знании, на понимании, а не на слепом доверии, тем более в бизнесе. Когда дело касается денежных вопросов, то нужно обязательно понимать. Никогда не вкладывайтесь в то, чего вы не понимаете. Не верьте уникальным предложениям, в кавычках уникальным. И когда вам особенно сверхдоходы рассказывают красиво, что у вас будут сверхдоходы. Потому что сотрудника банка тоже можно понять. У него есть перечень услуг, которые, в принципе, это хорошо, что банк не такой примитивный в работе с клиентом. Не говорит только, взял кредит, процент заплатил и до свидания. Нет, он говорит, у тебя есть возможность выбора, Но клиент, сотрудник банка, он должен суметь завоевать этого клиента, и поэтому он начинает ему много красиво рассказывать. И поскольку он замотивирован в продаже этого продукта, иногда перебарщивает именно в силу того, что он зависим от этой премии банка, он, значит, пытается уже не столько думать о том, чтобы вы бы это сделали осознанно, сколько продать вам продукт. Это так же, как в магазине. Вы пришли за одним, а вам хотят продать как можно больше другого продукта. Но насильно вам никто в сумку не сует и не говорит, что пока ты не возьмешь этот продукт, вот тот второй продукт мы тебе не продадим. Нет, я пришел за мясом, и не надо мне, соответственно, впаривать сосиски в какой-то сомнительной упаковке.
12: Вот именно, значит, но впаривать. Вам... Да? Я прошу прощения. Вот история, вот деловые СМИ пишут разные примеры. Клиентка банка оформляла IT-ипотеку, но ей просунули страховку, указывая, что это обязательное условие для снижения ставки. Позже она уточнила вместе со своим юристом, что она вполне может от этого отказаться и взять льготную ипотеку без страховки. Это не просто мисселлинг, это надругательство, я бы сказал, над интересами клиента.
18: Да, это действительно, это безобразие, тем более, когда вам врут, что это обязательно. Еще раз подчеркиваю, особенно в вопросах страховки есть явный там избыток злоупотреблений. И в страховке имейте в виду, что у вас есть еще такая защитная мера. Есть соответствующий период охлаждения. Если вдруг получилось, что вы все-таки с дуру не взяли договор, не изучили, жестко не сказали, что мне это не нужно, и я не обязан страховаться, тем более в тех компаниях, которые вы мне навязываете, и тем не менее застраховались, то у вас есть еще период охлаждения. Вам вроде как под этим соусом оформили то, что вы хотели в виде кредита, в виде обслуживания, а вы потом в течение этого периода охлаждения от этой страховки можете отказаться.
12: Действительно, и да. Спасибо большое. Читайте внимательно все свои документы, которые вы подписываете в банках, потому что может очень интересно произойти то, на что вы не подписывались, а вы будете платить за это. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян был с нами на связи. Прямо сейчас полезная историческая рубрика.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
19: В этот день, 85 лет назад, в 1941 году, началась битва за Москву. Передовые части 2-й танковой армии немцев прорвали фронт на центральном участке и двинулись на Москву. На этом направлении оборонялись войска трех фронтов. 1 250 000 человек, более 10 тысяч орудий, 1000 с лишним танков и около 600 самолетов. В немецкой группе армий «Центр» было 1 900 000 солдат и офицеров, 1700 танков, 14 тысяч орудий и 1390 самолетов. Преимущество налицо. Сказалось и горечь поражений первых месяцев войны. Впрочем, планы гитлеровского блицкрига к октябрю 41-го уже были во многом нарушены. Упорная оборона под Смоленском и Киевом заставили немецкий генштаб отказаться от штурма Ленинграда и приостановить наступление на юге Украины, к Ростову. 3 из 4 танковых армий противник сосредоточил на московском направлении. 3 октября 24-й моторизованный корпус вермахта ворвался в Орел. А ведь город был в 200 километрах от линии фронта в день начала наступления. По улицам еще ходили трамваи, и прохожие с удивлением смотрели на неожиданно появившихся немцев. Более того, в окружение под Брянском попали 27 наших стрелковых дивизий и 2 танковые бригады, а в котел под Вязьмой 37 дивизий и 9 танковых бригад. 12 октября некоторым частям Красной Армии удалось вырваться из этого окружения, однако около 700 тысяч солдат и офицеров попали в плен. Это были еще более чувствительные потери, чем в летнем сражении под Уманью. В сводках Софинформбюро стали упоминаться названия городов и сел, находившихся уже в непосредственной близости от столицы. Упоминания о Можайской линии обороны, конечно, производили гнетущее впечатление на людей. Даже далекие от военного дела понимали, что наши резервы истощены. Но только генерал-майор Говоров, неожиданно для себя назначенный руководить этой линией обороны, знал точно, что под рукой у него всего 90 тысяч человек, наспех собранных из запаса, а также курсанты военных училищ. Фактически, по некоторым направлениям, дороги на Москву для немцев были открыты. Продвижение противника к столице продолжится до середины октября, после чего нашему командованию удастся перейти к активной и действенной обороне. С вами был Андрей Светенко.
0: Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
20: На правах рекламы.
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
22: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
21: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
22: Конечно. Но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием

0: стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство «Кордус».
1: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
0: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили «все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по

0: гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгии, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечо-лопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушения опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице. Смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить. Или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Репортажи, интервью, реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет, с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны России сообщила о массированном ударе по объектам на Украине. Поиски пропавших в пещере в Крыму спелеологов длились 12 часов. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Далее подробности. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражен коммуникационный центр. В Киевской области объект энергетической системы страны, обеспечивающий военное производство. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта «Измаил» в Одесской области. Также, по данным военного ведомства, вооруженные силы России поразили с помощью ФАП-1500 пункт управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Кроме того, как отметили в Минобороны, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, акватории Черного моря 384 украинских БПЛА самолетного типа. А в течение прошедшей ночи с 8 вечера вторника до 8 утра среды по московскому времени дежурными силами ПВО ликвидированы украинские БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Пермского края и над акваторией Черного моря. Отряд кораблей Северного флота высадил морской десант на необорудованное побережье арктического острова на архипелаге Седова в ходе тактического учения в Карском море. Об этом сообщили в Минобороны. По условиям учения отряду кораблей нужно было ликвидировать вооруженную группу условного противника на острове. Палубный вертолет К-29 доставил на побережье с борт патрульного корабля «Иван Папанин» десантно-штурмовую группу, а также пост для корректировки огня корабельной артиллерии. После боевого построения морского десанта был осуществлен марш на технике в назначенный район. Группа разминирования выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных на маршруте движения мин и фугасов. Медики оценивают состояние двух моряков, пострадавших при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки, как тяжелое. При этом еще двое пострадавших, возможно, будут выписаны в ближайшие дни. У них минимальная степень ожогов дыхательных путей и отравление угарным газом. Об этом сообщили ТАСС в краевой больнице. 25 сентября в акватории у южного побережья Камчатского полуострова возник пожар на рыболовецком судне. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Тела четырех моряков обнаружены. По факту возбуждено уголовное дело. Спасатели потратили 12 часов на поиск группы туристов из 4 человек, пропавшей в пещере в Крыму. За это время было обследовано порядка 10 километров лабиринтов пещеры. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» Николай Щелков. Он добавил, что трое мужчин и женщина потерялись, сбившись с пути при движении из Голубиной пещеры в сторону Красной пещеры. Спасатели встретили их в районе Голубиной пещеры, накормили, а затем вывели на поверхность через Красную пещеру. В МЧС объявили, что поисковая операция завершена. В ней был задействован отряд из 40 сотрудников чрезвычайного ведомства. Состояние туристов оценивается как удовлетворительное. Дистанционные мошенники стали выманивать деньги, а потом похищать аккаунты в мессенджере Telegram, реализуя схему обмана с ботами. Это следует из материалов МВД, текст которых приводит ТАСС. Аферисты под разными предлогами уговаривают жертву нажать кнопку «Старт» в боте в Telegram. Затем они начинают шантажировать, требовать деньги и угрожать, что заблокируют аккаунт. Человек либо поддается и лишается средств, либо игнорирует призывы злоумышленников. В таком случае мошенники меняют имя бота и предлагают жертве права его создателя, после чего запускают волну жалоб на него. В результате бота блокируют, а вместе с ним и аккаунт жертвы. В киберполиции посоветовали быть бдительными в сети и не принимать поспешных решений. Гендиректор компании, управляющий Эйфелевой башней, Патрик Бранко-Руво покинет пост в конце года, сообщает Associated Press. Его отставку связали с решением временно убрать женщин-сотрудниц с башни во время визита около 100 представителей консервативной индуистской организации. После инцидента сотрудники провели забастовку, внутреннее расследование выявило ошибки и недоработки, а руководство потребовало усилить меры по соблюдению гендерного равенства. Протестующих поддержал мэр Парижа Эммануэль Григуар. Он отметил, что равенство между женщинами и мужчинами должно соблюдаться везде. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детсадах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Как подчеркнул глава города, работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника. Температура до плюс 15 градусов и падение атмосферного давления ожидает москвичей на выходных. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Днем в субботу будет от 8 до 13 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше. По словам метеоролога, в ночь на субботу температура составит от 0 до 5 градусов, а в ночь на воскресенье от 1 до 4. Будет преобладать северный ветер до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое в начале выходных будет выше нормы, начнет падать уже в воскресенье. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода. Спорт.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Эльесиму. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. У нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером дубль. Первая в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, бронзу Полина Даньшина. У мужчин в призерах Илья Савекин и Марк Попов. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
9: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода.
7: В среду 30 сентября в Мурманске плюс 7, плюс 9, кратковременные дожди, в Вологде без осадков плюс 13, плюс 15, в Великом Новгороде без осадков плюс 16, плюс 18, в Уфе плюс 19, плюс 21, без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, без осадков, в Ярославле без осадков плюс 15, плюс 17, в Туле плюс 15, плюс 17, без осадков, в Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков, в Нальчике плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Севастополе без осадков плюс 20, плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 7 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
3: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одно выписано».
0: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, 30 сентября на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
6: Действительно, все так и есть. 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений. Заодно спросим вас, пользуетесь ли вы услугами микрофинансовых организаций? Если да, то под какой процент вам удалось одолжить?
0: Сигналы. Деньги вперед!
5: Да, занимаете вы чужие, отдаете свои. Это всегда нужно помнить перед любым кредитом. Ну вот статистика неутешительна. В России средний чек микрозайма вырос минимум на 45% во многих российских городах. Одновременно срок этих займов заметно сократился. Вот 45% в среднем, да, минимум на 45% вырос средний чек одного займа. Средний срок уменьшился на 11%. Или 18% за год. Об этом говорится в исследовании. А в разных городах разная ситуация. В Москве, например, средний срок займа сократился с 47 до 39 дней, а во Владивостоке с 50 до 42. Ну, это может говорить о том, что заем, да, все чаще используется для решения конкретной финансовой задачи.
6: Ну и плюс изменился и сценарий погашения. Доля этих самых займов, которые клиенты закрывают досрочно, снизилась во всех городах исследования на 3-7 процентных пунктов. Вот, в частности, в Челябинске наиболее заметное снижение с 61% до 54%.
5: Ну и понятно, что людям сложнее обслуживать свои микрофинансовые кредиты, да, свои микрокредиты с макропроцентами, потому что, по данным Центробанка, которые были опубликованы еще в августе, средний уровень реальных ставок по коротким микрозаймам в России за год вырос на 27 процентных пунктов и достиг 247% годовых. Это вот что касается суд менее 100 тысяч рублей.
6: Вот так вот все это выглядит на самом деле. Ну что ж, будем обсуждать. Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве Александр Цыганов на связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
7: Доброе утро.
5: Доброе утро. Ну что ж, средний чек микрозайма вырос минимум на 45%. Звучит жутко, учитывая, что помимо грабительских буквально процентов, 247% годовых, у нас еще и очень много навязанных услуг от микрофинансовых организаций. Мы уже час назад обсуждали и навязанные страховки, и навязанные подписки, и прочие услуги по оформлению микрозайма. Вот что с этим всем делать?
7: Ну, первое, повышать финансовую грамотность. Здесь ответ, увы, стандартный, увы, привычный и, увы, действительно необходимый. Потому что человек, который берет займ, должен четко понимать, сколько он будет платить и какие дополнительные услуги ему все-таки требуются и от каких можно отказаться. Многие же у нас берут такие займы, вот по факту, откуда этот рост взялся? Ну, по большому счету, это браузирование по маркетплейсам, в телефоне, такие вот спонтанные покупки, которые прям вот хочу-хочу-хочу, ну и, соответственно, они оформляются при помощи таких займов. В каких-то случаях это осознанное, такое тоже бывает, когда человек понимает, что ему сейчас это требуется здесь, сейчас, и это условия по продаже выгодные, даже с учетом той переплаты, которая будет за такой займ или кредит. Плюс к этому, помимо финансовой грамотности, что еще? Ну, по большому счету, это умение планировать свой бюджет, умение копить деньги, умение ими распоряжаться. Звучит логично и правильно, я думаю, но мы понимаем, что у многих эта логика отказывает в момент, когда они видят на сайте, видят в маркетплейсе тот товар, который они считают товаром своей мечты, без которого не могут жить и покупают. Это вот ответ, откуда берется такой рост на фоне определенного подорожания товаров, это тоже сказывается. Ну и то, что программы финансовой грамотности, которые были запущены далеко не первый год, какой-то результат они дают, но их нужно подтверждать,
6: повторять. Но не ошеломительный результат. Да, смотрите, но с 1 октября, как и предупреждал Банк России, вводится новая механика выдачи микрофинансовых займов, то есть не больше двух займов с ПСК свыше 200% годовых на первом этапе, да? А что будет на втором этапе? Один заем с ПСК свыше 100% годовых, как сообщал ранее ЦБ с апреля 2027 года. А это-то к чему все? К тому, что у нас микрофинансовых организаций практически не будет или что?
7: Ну, по большому счету, если мы делаем какие-то меры по повышению финансовой грамотности для населения, то нужно посмотреть и на другую сторону, на микрофинансовые организации. И в какой-то степени умерить аппетиты, ввести в определенное законотворческое русло, нормотворческое в данном случае, когда речь идет о Банке России, и сделать так, чтобы чрезмерной наживы, чрезмерного увлечения таким бизнесом не было. И для этого и варианты с предельными выплатами, для этого варианты с бюро кредитных историй, которые обобщают эту информацию, и там можно получить данные по поводу того, сколько займов или сколько кредитов, или и того, и другого взял человек, скажем так, учитывают то, что было описано еще у Достоевского, когда человек берет деньги, там у Достоевского для игры, у нас это скорее для каких-то покупок, не может остановиться, и Банк России регулирует эту отрасль и в пользу граждан, которым ставят определенный запрет. Да, это не всегда приятно, но в конечном итоге это сделано для того, чтобы гражданин мог иметь возможность расплатиться по займам и кредитам, которые он брал. И для бизнеса, которому закрывают возможность наживаться на таких наших согражданах, которые не могут устоять и берут займы для того, чтобы...
5: Да берут в микрофинансовых организациях, а берут в основном, чтобы закрыть другие долги. Там кредитные карты, не хватает на обслуживание кредита, не хватает на обслуживание ипотеки, что-то случилось. Но при этом же рост стоимости микрозаймов связан еще и с увеличением просрочки, то есть доля долгов с задержкой более 90 дней превысила треть уже. Собственно, у нас ужесточение регулирования, да, в том числе требования к заемщикам, значительно усилились. Что в этой ситуации делать? Ну, вот ограничили мы микрофинансовые организации процентными ставками. Смотрим и принимаем жалобы граждан на то, что им постоянно навязывают в микрофинансовых организациях дополнительные услуги платные, да, то есть тем самым еще больше погружает человека в долговую яму. А дальше-то что? Что с этим делать в корне? Закроем мы микрофинансовую организацию. Ну, вот я лично прям сторонник этого. А с другой стороны, я понимаю, что закроем мы официальные микрофинансовые организации, появятся нелегалы.
6: Старухи-процентщицы.
7: Ну, с вами синхронно думаем, я тоже про нее вспомнил. Микрофинансовые организации, конечно, не закроют. Их регулируют не для того, чтобы закрыть, а для того, чтобы сделать более удобными. Какие-то займы, кредиты до получки, они известны всем. Это было и в советское время, и до того, в дореволюционное время. Это в жизни присутствует. Всегда бывают ситуации, когда нужно перехватить денег для того, чтобы решить какую-то финансовую проблему. И даже финансово грамотные люди, я просто при желании могу привести примеры, берут такие кредиты, чтобы решить какую-то точечную проблему. Вопрос лишь в том, чтобы одни понимали, что они делают, заемщики, и не делали это под стечением эмоций, или не сильно понимая, что они в итоге получат. Для этого всевозможные меры по информированию, какой займ, под какой процент, с какими дополнительными услугами. Для этого и меры по ограничению дополнительных услуг, чтобы человек от них мог отказаться. Ну, например, есть период охлаждения, в течение которого можно отказаться от навязанного договора страхования.
5: Да, и очень радует, что наши граждане все чаще этой услугой пользуются.
6: Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, завкафедра ипотечного жилищного кредитования, финансовых инструментов недвижимости, финансового университета при правительстве. Самое главное, чтобы люди хотя бы просто базово понимали, что 200% годовых по любому займу, как бы он ни назывался, это чересчур. Рассчитывайте свои, пожалуйста, возможности, внимательно читайте договор и относитесь более бережно к своим возможностям.
5: Да, ну люди бегут в микрофинансовые организации, потому что знают, что банк им откажет, потому что у них не очень хорошая кредитная история.
6: И это
5: вот
6: тоже.
5: Сколько нужно времени и что нужно делать, чтобы эту историю улучшить и обратиться, даже если вам действительно необходимы деньги, необходимо срочно, в банк все-таки, где ниже гораздо проценты.
6: Да, действительно, сколько нужно времени, да? Спросим эксперта стратегического развития, управляющего партнера дочерними структурами АБС Вендора. Анна Садовничая у нас на связи. Анна...
8: Взгляд, это говорит о том, что происходит некое перетекание клиентских сегментов, да, и в принципе это связано, наверное, с переформатированием рынка и ужесточением действительно условий для банков, с ПДН, да, и в том числе с требованием Банка России, который вступит завтра. Вот. То есть происходит некая поляризация рынка, да, одновременно становится больше заемщиков с очень высоким рейтингом и больше заемщиков с низким рейтингом.

0: митингом, да.
1: И тогда вот, получается...
0: Угу.
1: Я прошу прощения. Тогда получается вопрос. Вот банки тогда пересматривают свои модели, да, финансовые. Значит, расчет идет на и на тех, кто заемщики категории Б, назовем так, и заемщики категории А, которые хорошие, пунктуальные. Мечта банка, да, так скажем, платит вовремя, но не слишком быстро, да, и досрочно не погашают ни ипотеку, ни какие-то крупные потребительские кредиты. А что касается микрофинансовых организаций, вот читаешь большие интервью представителей Банка России, начинаешь понимать, что каким-то образом наконец-то регулятор взялся за этот сегмент. А что же становится, что называется, триггером для этого? Может быть, мы чего-то не знаем, какие-то огромные массивы задолженностей у россиян. Но это хорошо, что мы таким образом пытаемся влиять на ситуацию. Но ведь нужно людям объяснять грамотно, кропотливо, ежедневно все финансовые риски.
0: В вашем вопросе там несколько, да, вопросов. Сейчас попробую ответить и несколько мыслей дать. Вот смотрите, сейчас происходит перестройка рынка. И действительно, регулятор всячески старается, уже долгое время старается минимизировать риски людей, более рисковым рейтингом, да, и действительно снизить закредитованность населения всяческими разными введениями, включая и мероприятия по финансовой грамотности, да. При этом регулятор всячески пытается ограничить аппетиты кредитных организаций, да, и при этом есть еще такая история, мне кажется, это вот про которую, ну, еще пока сегодня не сказали, это ответственность банков. Смотрите, у банков, когда юридически появляется обязательство не просто написать, в договоре и в заявлении все условия, а ответить изначально, заранее, предварительно, вот когда такое обязательство на рынке будет сформировано, мне кажется, тогда вопрос о финансовой грамотности, он сдвинется. Что я имею в виду? Я несколько раз наблюдала за последнее время, что когда человек приходит, даже достаточно подкованный в банк, добиться прямого ответа от кредитной организации, какие условия, какие доп-сервисы включены, какие, ну и так далее, да, и в чем риски, допустим, конкретно для этого заемщика, ну, это практически невозможно.
2: Да, увидеть на подписании, пусть попробует прочитать то, что мелким шрифтом.
0: Да, и это другая сторона. Это, понимаете, это профессиональная ответственность именно кредитных организаций. И она формируется шаг за шагом. То есть сразу только, получается, юридическими, да, мероприятиями это невозможно решить. И это, пожалуй, еще и политика, и ценности определенных организаций, которые занимаются кредитованием. Да, и поменять это только, рычагами регулятора одномоментно невозможно. Вот, и смотрите, отвечая на ваш вопрос, что же меняется, что же мы не видим, да, меняется отношение к заемщику не с точки зрения просто выдачи кредита, а понимания и оценки его. То есть получается, что сейчас кредитная история, о которой мы говорим с вами, она не является достаточным
2: основанием для выдачи кредита. Да. Да, банк еще смотрит, а что же у вас в расходах, а что же у вас за работа такая. Благодарим вас, Анна. Анна Садовнич, эксперт стратегического развития, управляющий партнер дочерними структурами АБС Вендора, была с нами на связи. Ну вот, тем не менее, растет банкротство физических лиц. 150 тысяч россиян в этом году стали банкротами. Но, правда, рост этого числа банкротств немного замедляется.
3: Десятого октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам классики. Четвертая симфония Петра Ильича Чайковского и четвертый концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена прозвучат в исполнении Российского национального оркестра. За пультом дирижер Мариинского театра Гурген Петросян, солист, победитель престижных международных конкурсов, пианист Илья Папаян. 6+. 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
4: Сигналы точного времени.
1: 9:31, 7 секунд, точное московское. Сигналы точного времени. 8-925-222-99-92. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
2: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер. Также заходите в национальный мессенджер МАКС, Радио России, и наш канал в Телеграме, тоже Радио России. А самые свежие новости читайте на вести.ру. А сейчас поговорим о детях, точнее, о детях, которые попали в экстренную ситуацию, при которой необходимо присутствие хотя бы опекуна.
1: Да, потому что бывают такие экстренные моменты, когда нужно назначать опекуна ребенку, делать это по заявлению родителя и без прохождения кандидатом подготовки в так называемой школе приемных родителей. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы.
2: Да, и в ближайшее время, надеемся, его рассмотрят. В пояснительной записке к проекту говорится о том, что Семейный кодекс сегодня предусматривает механизм, который позволяет в упрощенном порядке обеспечить незамедлительное устройство недееспособных лиц или полностью дееспособных граждан, и не полностью, точнее, дееспособных граждан под опеку. Однако на деле в реальных случаях, да, возникает противоречие с законом об опеке и попечительстве, который требуют от каждого потенциального опекуна прохождения школы приемного родителя. И мы понимаем, что если необходимо оперативно устроить ребенка куда-то в больницу, да, госпитализации, например, родителя, ребенка необходимо на кого-то оставить, да, и как оформить опеку человеку, если возникает такая экстренная ситуация, он никакую школу приемных родителей не проходил и вряд ли успеет ее быстро закончить, потому что ребенка надо разместить вот уже буквально сегодня. И что в таких ситуациях позволяет закон?
1: Действительно, но школа приемных родителей обязательно для всех, кто хочет взять ребенка на воспитание. Еще раз напомним, за исключением его близких родственников, там единая утвержденная программа подготовки, профессиональные тренеры, спикеры, приглашенные эксперты и многое-многое другое. Запись на подготовку открывается за месяц до начала занятий. Это не просто так вот мы раз щелкнули пальцем и захотели, побежали. Нет, все строго регламентировано. Есть и приказы, и ведомственные акты, и, в общем, определенный циркуляр и формуляр, как все это дело проходить.
2: Ну и внесение изменений поможет детям прежде всего, да, и даст им возможность жить и воспитываться в семье, а не в органах, там, в детском доме, да, в доме ребенка, в доме малютки и так далее, в тот период, когда родители не могут исполнять свои обязанности или законные представители не могут по уважительным причинам. То есть речь идет исключительно об уважительных причинах, такие как госпитализация родителей, например, в случае тяжелого заболевания.
1: Будем обсуждать эту историю. С нами на связи Виктория Рашина, эксперт направления Народный фронт, аналитика, юрист, директор организации «Мама в праве». Виктория, здравствуйте.
5: Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро. А как это все будет работать и в каких ситуациях, если законопроект все-таки будет принят?
5: Ну, те вопросы, которые вы обозначили, они, конечно, очень чувствительные. Проблема действительно есть. И я внимательно ознакомилась с пояснительной запиской к законопроекту, который мы обсуждаем. И там в качестве доводов автор законопроекта приводит проблемы правоприменения. И я должна как практик согласиться, что они есть. Но вместе с этим то нормативное регулирование, которое сейчас уже есть, в частности, 12-я статья, которая хорошо описывается, да, в пояснительной записке, она в целом все эти ситуации уже регулирует. И если возникают такие экстренные ситуации, когда детей необходимо временно устроить в семью, чтобы они не оказывались в специальном детском учреждении, как раз этот механизм уже есть. Он и называется предварительная опека. И действительно, тогда нужно только документ, удостоверяющий личность потенциального юридического опекуна и акт обследования жилищно-бытовых условий, чтобы орган опеки понимал, где, в каких условиях будет находиться ребенок, пока вот с родителями что-то случилось, или, например, ребенок остался без попечения родителей. И как раз школу приемных родителей проходить в этом случае не обязательно. Почему появился законопроект? Именно из-за проблем правоприменения. Но здесь вопрос не к тому, как работает закон. Здесь вопрос именно к людям, которые этот закон пытаются применить. Я вот не поленилась, я посмотрела на сайте Департамента социальной защиты города Москвы. Там специально есть методические рекомендации, как работает эта статья, как должны действовать органы опеки и попечительства. И опять же, я соглашусь с автором законопроекта, что существуют проблемы в правоприменении. О чем речь? Когда на месте, здесь и сейчас, конкретный сотрудник органа опеки и попечительства ставит препоны, не понимает, неправильно применяет эту статью. И, соответственно, у детей и у родителей, которые оказались в экстремальных, каких-то сложных жизненных ситуациях, возникают проблемы. И дети действительно, есть ситуация, когда они оказываются в специальных детских учреждениях. Не нужно далеко ходить. У всех, у кого есть дети, они бывают, что проводят каникулы с бабушками и дедушками. И у нас на практике были ситуации, и мне самой страшно от этого, потому что мои дети летние каникулы проводят у бабушки и дедушки, что таких детей выявляли как безнадзорных, составляли акт об отобрании детей, потому что, ну, родители, например, в командировке, работают вахтовым методом.
2: Вот как раз это и тонкая грань получается, что опека может прийти в любой момент и отправил ребенка на деревню к дедушке, чтобы он там 33 коровы, знаете, помните песенку такую?
5: Да,
2: вот, чтобы он там
5: да.
2: Немножко взбодрился, чтобы у него было действительно веселое, интересное детство не в городе на детской площадке, а в деревне, чтобы он научился общаться с животными, с теми же. Побыл у бабушки, порадовал бабушку с дедушкой. А в итоге получается, что опека может прийти в любой момент, забрать ребенка в детский дом, потому что родители не исполняют свои обязанности. Ведь родителей физически нет.
5: Звучит абсолютно бредово, понимаете, потому что мы с вами все в нашем детстве жили именно так. Но, к сожалению, на практике это вопрос проблем правоприменения. Именно это и происходит. И когда, например, мать-одиночка попадает в реанимацию, вместо того, чтобы ребенку подыскать временного опекуна, орган опеки и попечительства, конкретно, это вопрос конкретного человека, понимаете, хладнокровного, бессердечного, который вместо того, чтобы выполнить свою работу, найти близкого родственника, либо пристроить ребенка в семью, он отправляет его в специальное детское учреждение. Поэтому я бы сказала, здесь нужно работать с конкретными регионами. Он перечислил инициатор законопроекта, 62, по-моему, региона, откуда приходили жалобы. И вот в рамках парламентского контроля, у депутатов есть такие возможности, нужно работать с регионами, нужно работать с ведомственными учреждениями, которым подконтрольны, подведомственные органы опеки и попечительства. Я предполагаю, что в данных формулировках, как сформулирован законопроект, скорее всего, те же юристы Государственной Думы те же доводы приведут и дадут заключение, что это чрезмерное урегулирование, нормы уже существуют. Поэтому здесь нужно работать с правоприменением, нужно работать на земле, на местах с опекой, с представителями органа опеки. Ну и мы давно говорим о необходимости реформирования этого института. А самое главное, это повышение как раз квалификации у сотрудников органов опеки и попечительства. Нужно работать со штатными сотрудниками этих ведомств, чтобы они правильно применяли закон.
2: Да, вот в таких ситуациях, конечно, хочется. А что еще необходимо изменить в семейном кодексе, в законе об опекунах, о попечительстве, чтобы в экстренных случаях, в тяжелых случаях, в сложных случаях было, знаете, больше эмпатии в этом процессе? Ребенку и так непросто, и семье непросто.
5: И семье непросто, и ребенку непросто. Повторю, что вот после таких чудовищных примеров, с которыми мы, как юристы, как правозащитники, сталкиваемся, мы открываем закон, смотрим, ну, вроде все понятно, и вроде все написано. И когда мы идем в суды, что самое главное, оспаривать эти незаконные акты, например, в том числе об отобрании детей, мы понимаем, что закон, он есть. И как раз я предполагаю, и вернее, я думаю, опять же, работая с органами опеки и попечительства, и в разных регионах разные примеры бывают. Даже в рамках Москвы у нас, у многодетной семьи, отобрали детей вместо того, чтобы помочь и предоставить жилье из маневренного фонда. После того, как квартира сгорела, детей предложили временно поместить в детский интернат для того, чтобы родители сумели, успели сделать ремонт в квартире. Это же вопрос человеческого подхода. Поэтому я считаю, что здесь идет вопрос именно о повышении, о переподготовке, повышении квалификации именно у сотрудников, повышении заработной платы, чтобы эта работа была уважаемая. Вот, чтобы люди вкладывались, чтобы люди, вот как вы сказали, больше эмпатию проявляли. Сейчас там уставшие, к огромному сожалению, люди, да, работают, у которых не всегда хватает времени, особенно в отдаленных, да, регионах, в сложных районах, где много детей, которые остались без попечения родителей. И иногда нет времени разбираться, а иногда нет желания. Я считаю, что это вопрос именно кадров. Но в данной формулировке предполагаю, что этот законопроект, скорее всего, отклонят.
1: Да, скажите, ну вот многие жалуются действительно на реализацию закона об опеке и попечительстве сквозь призму бюрократии, излишнего формализма и так далее, и так далее. Сейчас вот эти поправки, они вроде, в общем-то, должны неким образом это дело устранить. В целом есть и еще и кадровая составляющая, как вы сказали, выгорание, усталость и все прочего людей, которые занимаются профессионально надзором за опекой. А у меня вопрос, что следует вообще изменить в законе и нужно ли что-то менять?
5: Ну, смотрите, здесь нужно в целом комплексный анализ, да, провести всех проблем правоприменения. И если, например, таких ситуаций, которые описываются в законопроекте, да, 62 субъекта, а может быть их и больше, тогда, может быть, в целом формулировку первой части статьи 12 о временной предварительной опеке поменять и сделать ее более конкретной. То есть прям перечислить. Но в то же время у нас непрецедентная система права, и законодатель может сказать, что ну, мы должны общим языком описать ситуацию, а не конкретные примеры приводить в законопроекте. Поэтому, может быть, стоит уточнить формулировку в части 1 статьи 12 Федерального закона об опеке и попечительстве, перечислить там не только детей, да, которые отбираются, изымаются из семей, но и случаи, когда дети оказываются в экстренных ситуациях. Вот, может быть, вот эту формулировку в первой части статьи 12 можно было бы уточнить. Но во второй части там уже сказано о том, что не требуются дополнительные документы, о чем вот просит законодатель, да, чтобы претенденты на роль опекуна не проходили школу приемных родителей. Вот это уже урегулировано. А вот первую часть, возможно, было бы формулировку полезным уточнить.
2: Да, вот интересно, а в целом, насколько просто стать опекуном или усыновить ребенка в России? У нас буквально еще остается полторы минутки, хотелось бы об этом поговорить. Действительно ли получение всех документов может занимать до года и более?
5: Да, сейчас дело в том, что ужесточилось законодательство в этом отношении. Почему? Потому что, к огромному сожалению, больно об этом говорить, но все чаще случались ситуации, когда детей возвращали. Вот представляете, ребенка забрали из детского дома в семью, но потом передумали и вернули обратно. И именно из-за таких ситуаций Министерство просвещения в свое время изменило ряд норм, после которых действительно сама процедура усложнилась, и требования к опекунам усложнились. Но это было вынужденные меры именно в целях защиты интересов детей, которые и так в сложной ситуации оказываются, да, их психика страдает. А когда тебя забрали, и ты уже называешь там маму мамой, а потом тебя возвращают, то это, ну, двойной удар. И как это сложится на дальнейшей судьбе ребенка, это вопрос. Поэтому да, сейчас процедура усложняется, не так просто взять ребенка, но с другой стороны, это сделано в интересах детей для того, чтобы, ну, минимизировать такие ситуации, когда детей берут и возвращают. Это все-таки от этого жизнь человека зависит.
1: Действительно, да. Спасибо. Виктория Рашина, эксперт направления Народный фронт, аналитика, юрист и директор ОНО «Мама вправе» была с нами на связи. Обсуждали довольно чувствительную, конечно, тему. В Думу вносят поправки в закон об опеке и попечительстве. Посмотрим, как все это будет рассмотрено, какие комментарии последуют. 8-925-222-99-92. Ждем вашего отклика.
4: Радио России.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
2: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
8: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
2: Абсолютно верно.
8: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
2: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с

0: простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор писал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
0: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
0: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8 800 777 2533. 8 800 777 25 33.
1: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
0: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например,

0: людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
1: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. 130-летие. Реклама.
3: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске ВС России нанесли массовый удар по объектам на Украине, обеспечивавшим ВСУ. ФСБ пресекла производство поддельных документов для релокантов. Летящий из Дубая в Тель-Авив пассажирский самолет подал сигнал о захвате. Далее подробности. Сегодня запланировано первое пленарное заседание Госдумы 9-го созыва. Согласно указу президента Владимира Путина, оно начинается в эти минуты. В числе пунктов повестки избрание председателя Нижней палаты парламента и его заместителей, регистрация новых составов фракций, утверждение структуры комитетов и комиссий, назначение их руководителей. Ранее сообщалось, что депутаты пригласили на заседание президента Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как ожидается, 1 октября состоится заседание Совета Думы, после чего в тот же день депутаты начнут рассматривать на пленарном заседании законопроекты. Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью массированный удар высокоточным оружием наземного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по украинским объектам. В Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивает обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Киевской области нанесен удар по электроподстанции Киевской одноименной гидроэлектростанции, которые обеспечивают объекты военной промышленности, а также по тепловой электростанции Трипольской, аккумуляторному парку хранения энергии в населенном пункте Горинич, который использовался для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил», обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Кроме того, на переходе морем в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. Также, по данным военного ведомства, российские военные поразили пункт управления беспилотниками и временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Для этого использовались фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования коррекции ФАП-1500. Ведомство опубликовало соответствующее видео. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта «Измаил». В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотника самолетного типа над территориями 18 российских регионов и над акваторией Черного моря. ФСБ и Следственный комитет России пресекли в Нижегородской области деятельность местного жителя, который изготавливал поддельные документы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным силовых структур, местный житель 1997 года рождения за денежное вознаграждение изготавливал поддельные документы о политическом преследовании россиян-релокантов. В ходе обыска у задержанного изъяли более 150 печатей различных ведомств и не менее 200 комплектов поддельных документов. Среди них фиктивные постановления об административных правонарушениях, медицинские справки о получении увечий при задержании и другое. Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании «Fly Dubai», выполняющий рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате. Об этом сообщают израильские СМИ. Отмечается, что сперва пилоты просигнализировали о чрезвычайной ситуации на борту, а затем сообщили о захвате судна. После этого связь с самолетом была потеряна. По данным израильских телеканалов, на борту лайнера находится около 180 пассажиров. Посадка в Израиле ему была запрещена. Он совершил разворот в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Сейчас, по данным телеканала, на перехват самолета отправлены военные истребители. Других подробностей не приводится. Президент России Владимир Путин поздравил абхазского лидера Бадру Гунбу с Днем Победы и Независимости Республики и отметил, что Россия продолжит помогать Абхазии в решении актуальных задач социально-экономического развития. Российский лидер отметил в послании, опубликованном на сайте Кремля, что этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, который отстоял свое законное право на свободную и мирную жизнь. Путин отметил, что российско-абхазские отношения носят дружественный союзнический характер, а в дальнейшем они будут укрепляться на благо народов в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности. Спелеологов-любителей спасли в Крыму. Туристы оказались заблокированными в одной из пещер. Из-за дождей уровень воды в подземной реке резко поднялся. Все подробности у корреспондента ВГТРК Яны Щербатой.
9: В ледяной воде вплавь и при помощи спасателей на выход из пещеры 4 человека, заблудившиеся под землей спелеологи.
10: Нужный проход не могли найти. Приняли решение вернуться назад.
9: Группа потерялась в пещере еще накануне. Опытные спелеологи, экскурсоводы и любители отправились по опасному маршруту в пещеру Голубиную, что соединяется с Красной. Протяженная пещера – это 26 километров коридоров и тоннелей. Практически при нулевом освещении. В таких условиях спелеологам пришлось искать дорогу на поверхность. Вышли они, как и должны были, через центральный вход в Красную пещеру, однако уже через сутки после запланированного. Маршрут коварный. Людей на нем не было давно, почти 5 лет. На пути были обвалы, из-за чего карта пещеры поменялась. Спелеологи об этом не знали. Итог, под землей вместо 7 часов они провели 1,5 дня.
11: 95% пути мы прошли. И дальше, просто лабиринты минотавров. Найти там проход действительно сложно было даже профессионалам.
9: Маршрут в МЧС, как это положено, любители подземных прогулок не зарегистрировали. Но пока глубоко под землей они искали выход, спасатели искали их 12 часов.
8: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
2: Спорт.
12: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану со счетом 2-0 в товарищеском матче, который прошел в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил полузащитник Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге. Соперником команды Валерия Карпина будет Намибия. Форвард московского футбольного «Динамо» Максимилиано Гутьеррес забил мяч за сборную Чили в товарищеском матче против США. Американцы эту встречу выиграли 4-2. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес вернулся в расположение московского клуба из лагеря сборной Мексики. В национальной команде футболисту диагностировали травму и отправили в Россию, где он приступил к восстановлению. Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение пятому номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альясиму. Первое в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилось победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. «Амур» обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против «Монреаля» форвард «Торонто» отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин. Это были новости спорта.
13: Реклама.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Реклама на Радио России.
16: Погода. В среду, 30 сентября, в Петрозаводске плюс 13, плюс 15, без осадков. В Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21. В Перми плюс 18, плюс 20, без осадков. В Оренбурге плюс 20, плюс 22, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, без осадков. Во Владимире плюс 14, плюс 16, без осадков. В Волгограде плюс 19, плюс 21, без осадков. В Сочи плюс 17, плюс 19, дожди временами сильные. Во Владикавказе плюс 14, плюс 16, временами дожди. В Ялте без осадков плюс 21, плюс 23. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она просто огонь. Именно поэтому ее всегда манил лед. Только он мог остудить жар ее души. Я всей души в нашей студии приветствую фигуристку, которая навсегда растопила наши сердца, Наталью Бестемьянову.
2: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение, очень приятно.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что именно травма ноги в детстве привела вас в фигурное катание?
2: Абсолютная правда. И это была не совсем травма, как какая-то была ненужная опухоль под коленом.
1: Откуда у ребенка?
2: Вот. Понимаете, откуда у ребенка, оно вдруг откуда-то. И родители очень долго мучили врачи, рассказывая, что это какие-то неизлечимые заболевания. В конце концов, выяснилось, что просто надо убрать эту опухоль, и все пройдет. Меня положили в больницу, опухоль убрали, но через неделю я отказалась ходить. Потому что я была так напугана. После операции мне не велели двигать ногой какое-то время. Ну, наверное, там швы какие-то наложили или еще что-то. Угу. И я решила, что теперь я буду так.
1: Какая хитрюшка.
2: Да, поэтому папа забирал меня на руках. Они были ужасно напуганы. И, конечно, бегом побежали в какую-то спортивную секцию, чтобы как-то меня развивать.
1: Ах, вот в чем дело.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что предложение Игорю Бобрину вы сделали сами?
2: Тоже абсолютная правда. Мы с Игорем встречались уже долгое время.
1: Сколько?
2: Мне вообще очень сложно сказать, что значит встречались. Но, во всяком случае, с того момента, как мы познакомились, мы сразу и влюбились. И сколько это было, что значит встречались? Или мы просто издалека друг на друга глазами смотрели, я не знаю. Но это было долгое время, достаточно долгое время, практически, там, я не знаю, наверное, несколько лет. И в какой-то момент мы вдруг начали ссориться. Ссориться, вот как-то вот какой-то произошел период, когда, видимо, какой-то перелом. И я, как, откуда это во мне взялось, какая-то еврейская мудрость, это точно. И я сказала: Игорь, ты знаешь, наверное, нам надо пожениться, и все ссоры кончатся. И точно. Он тут же принял мое предложение, он очень обрадовался, и все стало на свои места.
1: Какой хороший рецепт. Это правда, что свадебное платье вам шил сам Вячеслав Зайцев?
2: Да, это точно, это верно. Вячеслав Михайлович, Слава наш дорогой, подарил мне эскизы.
1: Он подарил? Все...
2: Да, я заплатила мастерицам, которые делали эти платья, но сам дизайн и все это он мне подарил.
1: Но вы были обворожительны в этом белоснежном платье с этим воротничком, стоечкой. Хорошо, и это правда, что Игорь не умеет дарить подарки.
2: Я его научила.
1: Да. Ну, поделитесь, как это произошло.
2: Ну, знаете, насчет воспитания своего мужчины, это вот про это. Когда-то уже после спорта, знаете, когда мы жили в советское время, с подарками вообще трудно было.
1: Это да.
2: И там, ну, мы были все необразованы в этом плане, потому что, ну, негде было взять.
1: Так.
2: А потом уже, когда наступила другая жизнь, и уже после спорта мы с театром гастролировали по Европе, и где-то мы в Германии, а 6 января в Германии — это какой-то очень большой праздник. Люди не работают, я точно не знаю.
1: Ну, да.
2: Какой-то там у них свой праздник. И в этот день было все закрыто. Поэтому 6 января Игорь подарил мне модный журнал.
1: Ой.
2: Я прекратила с ним всякое общение и разговоры. Я так обиделась, что это теперь ему хватило на всю жизнь. Теперь я в день рождения, в Новый год, 8 марта, я всегда с подарком.
1: Хорошо. Итак, Наталья Бестемьянова, где прошло детство?
2: В Теплом Стане. А в Чертаново мы жили очень недолго, и с Теплого Стана переезжали.
1: Я просто думаю, что и Чертаново, и Теплый Стан, ну так себе районы. Хулиганские.
2: Теплый Стан, мы жили в старом доме. Это не был еще вот такой вот большой мегаполис, как это сейчас. Мама работала в Министерстве морского флота. Она азбукой Морзе связывалась с северными полярниками.
1: Мама была радистка?
2: Да. Мама моя знала. Это было абсолютно... Она печатала на машинке. Знаете, когда не ну, смотрит на циферблат. Она переводила все эти... То, что она получила, она переводила в текст, и как бы вот это была ее работа.
1: Ничего себе.
2: Видимо, это было до моего рождения, угу. потому что, когда уже я родилась, мама не работала, она с нами была, старший брат, но от Министерства морского флота она получила там жилье, это были три дома этой организации, и рядом лес, и у них был какой-то там небольшой огород, и какой-то сад,
1: как
2: и мы жили внутри Москвы, в общем, как в какой-то дачной такой истории.
1: Атмосфере.
2: Да, да.
1: Ну, а в школе? Ты же была отличница.
2: Ну, это вообще моя стезя по жизни. Я при оценке 4 начинаю плакать. Мне надо только 5. Вот это какое, это дано мне Богом. Я этого сама в себе не воспитывала, поэтому, наверное, я и сделалась чемпионкой, потому что мне надо было все лучше всех.
1: И что, и по математике, по химии, по физике 5?
2: А когда наступил момент вот этого активного изучения физики и химии,
1: так.
2: это уже был какой-то 7, 8, 9, 10 ага. класс, я к этому моменту уже очень серьезно занималась спортом, и я очень много пропускала. Поэтому уже тут я себе разрешила.
1: Угу.
2: И я...
1: Дала слабину.
2: Потому что это было невозможно. Я и так-то сохранила свое как бы обучение в нормальной школе. Я не перешла в спортивную, где вообще не надо было ходить.
1: И учиться.
2: И учиться, да. Я закончила школу, которую я и начинала, и как бы простую советскую школу, и получила те знания, которые угу. хотела. Но я не думаю, что я дала себе слабину по химии и по физике, потому что я мало ходила. И не было способности к этим предметам. Mm-hmm. Еще с химией я как-то справлялась, но физика это вот просто не мое. Вот не мое, и все. А математика, литература это мое.
1: А скажи мне, то есть я правильно понимаю, что когда говорят, что спортсмены не очень умные люди, это именно потому, что они учились в спортивных классах.
2: Я вообще с этим не согласна.
1: Да
2: что,
1: я тоже.
2: Что спортсмены не очень умные люди. Вы слышали о исследованиях мозга и как мозг работает, например, у танцовщика балета?
1: Как?
2: Он работает намного или так же активно, как работает мозг физика высочайшей квалификации. Поэтому что называть умом? То, как взаимодействует у тебя как бы мозговая деятельность твоя, или то, что ты рассказал или не рассказал анекдот своему какому-то там знакомому, который не знает никакой спортивной терминологии. Это очень относительно.
1: Молодец, всё. Наташа, завелась, закипела. И еще, Наташа, а когда ты попробовала первый раз шампанское?
2: Ой, я этого не помню.
1: Здрасте, приплыли.
2: Вообще не помню.
1: Все помнят. И Ваня твой друг по школе помнит.
2: Ну, может, он и помнит, я не помню.
1: Когда вы отмечали Новый год в Измайлово?
2: А это был первый раз, когда я шампанское попробовала?
1: Ну, я не знаю, может быть, второй раз, но пили вы шампанское там точно.
2: Ну, возможно, мы пили шампанское, но каждый когда-то в какой-то первый Новый год, который он встречает на улице в компании друзей, но это не значит, что это был первый раз шампанское.
1: Хорошо, тогда мы снимаем этот вопрос и переходим к делу. Несколько лет назад умер замечательный тренер Эдуард Плинер. Ты была на похоронах?
2: Нет, я не смогла. Хоронили в Америке. Это было очень далеко. Он же жил в Америке последние годы.
1: А-а-а.
2: Я с ним виделась в Америке именно за, может быть, пару лет до этого.
1: Скажи мне, и он не держал обиду, что ты от него ушла из одиночного плавания в парное фигурное катание?
2: Ну, последние годы в спорте и нашу основную угу. Олимпиаду, он был наш... единственный неповторимый Эдуард Георгиевич, который точил наши коньки.
1: Как, он сам точил коньки?
2: Естественно, это есть специалисты, которым ты доверяешь. И когда тебе на Олимпиаде надо поточить коньки, ты не отдашь им их кому-нибудь, потому что от заточки очень многое зависит. Эдуард Георгиевич ездил с нами на Олимпиаду в Калгари и точил наши коньки. Поэтому никакой обиды тут не было, мы абсолютно были, мы очень доверяли ему.
1: Но почему ты ушла из одиночного катания? Ведь ты показала такие прекрасные результаты. Ты уже была в сборной СССР практически.
2: Ну, это было нормально, это было правильно, то, что я уходила из одиночного. Я большего бы не достигла.
1: Почему? Ты отличница. Ну,
2: я вот та неглупая спортсменка, которая хорошо понимала свой потолок и свой предел в одиночном катании. Это был потолок. Я больше бы не достигла. А уже появилась Лена Водорезова, которая делала какие-то невероятные да. прыжки и каскады. Появился Каплияда. Смена поколения, она так... То, что сейчас происходит. Мне было 17 лет. Вот сегодня в 17 лет девочки, скорее всего, заканчивают кататься. Единицам удается сохранить эти элементы ультраси и идти дальше. Это очень-очень большая селекция и очень жесткий отбор.
1: А потом появился Андрей Букин. ну, Татьяна Тарасова подвела. Скажи мне, а вот проходит спортсмен какой-то психологический тест на совместимость?
2: Ну, наверное, у меня вообще есть интуиция по жизни и про людей, и про события. Я как-то интуитивно понимаю, что мне надо делать, а что нет. Андрея я знала очень давно. Мы катались в одном обществе, в «Локомотиве». Я прекрасно помню его первую партнершу, мы с ней дружили. И как бы для меня это был очень легкий вариант вот по взаимодействию. Наверное, поэтому я и согласилась, что я знала, кто будет моим партнером и какой он человек.
1: А скажи мне, когда ты занимаешься фигурным катанием, когда, например, твой партнер делает поддержку и роняет тебя, кто виноват?
2: Ну, Андрей меня вообще никогда в жизни не ронял. Это он очень надежный партнер. И танцевальные поддержки, в общем, не такие. Бывают, конечно, ужасные, страшные падения. Угу. Самые ужасные падения, когда девочка наверху, на вытянутых руках, и партнеры, и своих, и это очень высоко, и партнер спотыкается. И девочка летит, мы видели такие падения ужасающие. Вот. Но, в принципе, конечно, я всегда считаю, что виноваты оба. Никогда не в паре не бывает так, что виноват кто-то один.
1: Но все равно есть внутренний страх, например, или неуверенность в какой-то момент во время катания?
2: Да нет, если ты доверяешь, если ты много часов проводишь со своим партнером, ты знаешь, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Нет, никакого недоверия быть не может, иначе ничего не получится.
1: А вы ссорились?
2: Мы ссорились уже последние вот какие-то там... Какое-то последнее время уже перед окончанием.
1: Это как раз ваш золотой дождь практически. Будапешт и Калгари.
2: Да, это уже было... Калгари, Будапешт.
1: Да.
2: Но это было уже, вот знаете, на издыхании вот психологическом. Поэтому, наверное, ссорились. Потому что, когда мы в хорошем тонусе, в хорошем состоянии, настроении, нам не надо ссориться. А если мы уставшие, изможденные, то это любой человек начнет ссориться с партнером.
1: А кто может помочь спортсмену в такой момент кризиса?
2: Ну, существуют психологи.
1: В команде прямо?
2: Конечно, конечно. Обязательно и психологи. Существует или не существует поддержка тренера в такой момент. У каждого тренера свой взгляд на такие вещи. Вот Татьяна Анатольевна никогда не вмешивалась в наши ссоры. Они бывали очень редкие. И Татьяна Анатольевна, в общем, она знала, что мы разберемся, что... Не нужно этого. Мы как-то сами справлялись. Хотя с психологом я работала активно. С Ольгой Борисовной Козловой я с ней дружила, работала с ней. И, к сожалению, ее уже нет. Но она тот психолог, который очень помогла в свое время Игорю. И вот так сложилось, что Татьяна Анатольевна пригласила ее и ко мне. И это меня очень грело.
1: А тяжелая рука у Татьяны Анатольевны?
2: Но это было один раз, все про
1: знаете,
2: это...
1: один раз...
2: Да, все про это знают,
1: конечно.
2: И это было абсолютно... Я не помню, было мне больно или нет, я помню, что меня это привело в себя моментально, потому что я что-то занервничала, что-то плохо себя начала вести на тренировке, что было тоже очень редко для меня. И поэтому она приняла такую меру, жесткое решение, но потому что не было времени. Тренировка короткая, там, через несколько часов выступление на зрителях.
1: А, даже так?
2: Да-да, это была тренировка, когда мы должны были показывать новые программы. Вот в сентябре бывают прокаты, как сейчас прокаты сборной, их даже транслируют по телевизору.
1: Понятно. А мама успела увидеть свою дочку на пьедестале почёта?
2: Мама видела меня в танцах. Когда мы начали кататься в танцах, то...
1: Уже с Андреем?
2: Это был единственный мой партнер, да. Когда мы начали с Андреем выступать, то первый наш... с нашей первой программы она приходила во дворец спорта с папой, они приходили. И они рассказывали, что когда мы закончили кататься, они боялись друг на друга смотреть, потому что у них текли слезы. Они от радости,
1: Это
2: был успех, что зал нам так аплодировал. Потому что там годом раньше мама приходила в этот же дворец спорта, и я не поднималась со льда. Я так плохо соревновалась.
1: Да ладно?
2: У меня был минус старт. Я вот на тренировки делаю, а на старте нет. И она, я разбила коленку, у меня текла кровь. Знаете, вот бывает, какая-то ужасная была история. Мама была просто шокирована. Пришла один раз и вот такое увидела. Да, поэтому, конечно, она не застала моих больших побед, но вот эту восхождение к тому, что, как говорится, будет победа, и она видела. Это было очень забавно. А у мамы была сестра, тетя Неля, моя любимая тетя Неля, которая совсем недавно ее не стала, мама-то уже давно не стала. А тетя Неля со мной как бы была очень долгие годы. И мама с тетей Нелей были в очень близких отношениях. И когда мы только встали в пару с Андреем, то сбор был в Одессе, где программы ставились, как бы обкатывались. И там жила их третья сестра, их семеро детей было, более старшая сестра. И мама отправила тетю Нелю, типа как для меня легенда, что она приедет, чтобы повидать свою сестру. Но на самом деле она была заслана за казачок. Она должна была войти на тренировку и посмотреть, что происходит.
1: С кем там дочь?
2: Не то чтобы... Как творчески, что происходит. И потом они мне рассказывали... Это было ужасно смешно. Там было много разных прыжков, каких-то поддержек. Я не могу себе представить, как моя тетя Нелли, она такая была грузная женщина в этот момент, как она маме дома показывала, как я прыгаю, что я делаю. В общем, это было целое дело.
1: А мама ведь, Ирина Марковна, она ведь была детдомовская.
2: Да, и мама, и тетя Нелли. Вот,
1: и тетя Нелли тоже.
2: Да, они почему так близки? Потому что они были младшими детьми в семье. И наступило такое время предвоенное. Мама родилась в Кременчуге. И там, видимо, было ужасно голодно. И их отец, мама умерла практически сразу после рождения моей мамы.
1: Ой.
2: И они остались без мамы с папой. И он не мог их прокормить. Нечего было.
1: То есть папа один и семеро детей.
2: И семеро детей. Но те постарше, те уже... Кто-то пошел работать, кто-то уже как-то зарабатывал, что-то делал. А вот эти две девчонки маленькие, они как бы им... вообще нечего. И они при живом отце оказались в детском доме. Они никогда не обижались на отца. Они всегда ждали, чтобы он пришел их навестить в детском доме. Говорил, что это дядя пришел. Ну, потому что как-то надо было кормить детей. И только в детском доме это можно было сделать.
1: Какая у тебя мама была?
2: Угу.
1: Она умела прощать.
2: И тетя Нелли также. Они абсолютно... Они вообще без всякой обиды. Никогда никакой обиды не было на папу.
1: Ну, надо же. Но вернемся к спорту, Наталья Вестемьянова. Скажи, пожалуйста, ты знала, что у Андрея появилась любовь на стороне?
2: Это что значит?
1: Ну, когда вы танцевали вместе, вдруг Андрей раз... У него же была супруга, правильно? И вдруг у него появилась еще одна девушка, в которую он влюбился.
2: Ну, так это было потом... уже когда? Когда мы в театре уже были.
1: В театре уже
2: Конечно.
1: Были?
2: Конечно.
1: Ну вот, я про это говорю. А ты знала об этом?
2: Наверное, догадывалась.
1: А ведь его жена была твоя подружка.
2: Девушка тоже моя подружка.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Извини.
2: Очень близкая подруга моя Лена.
1: Слушай, с другой стороны, любовь – это любовь.
2: Она дается сверху, ты не можешь... Оно либо есть, либо нет.
1: Но ты была Кремень, ты не сдала Андрея.
2: Я вообще не по этому делу.
1: Я знаю.
2: Я вообще не по этому делу. Я, во-первых, не суюсь в чужую личную жизнь. Во-вторых, это вообще не мое дело. В-третьих, мы ездили на гастролях, мы были заняты, и мы... Мне в голову даже не пришло бы это обсуждать. Это не мое дело.
1: Но Ольга не обиделась потом, его первая супруга, на тебя?
2: Ну, она сказала нам, почему вы мне не рассказали. У нее была такая фраза. На самом деле, я уже это плохо помню, да.
1: Но память у вас хорошая, да?
2: У меня хорошая память на что-то, что мало кого интересует. Какие-то мелочи, какие-то, которые со мной случаются. Я вот, например, до сих пор помню, как я катала программы свои вот какие-то. Я помню каждое ощущение.
1: А скажи мне, а кто ведет в танце, вот в фигурном катании, партнер или партнерша?
2: Мне кажется, это вообще неправильное мнение о том, что кто-то ведет. Если партнеры в унисон работают вместе, если они каждый день делают вместе общую нагрузку, несут общую работу, общую какие-то эмоциональные вещи, то они как бы вместе это делают.
1: Но согласись, ты была самая яркая часть вашего
2: дуэта? Я не знаю.
1: Это
2: то, что говорят зрители. Если бы не профессионализм Андрея, если бы не его отдача, если бы не его абсолютно уникальные линии, его мужские какие-то вещи, ничего бы этого не было.
1: И в то же время он был эмоционально очень подвижен. Как ты его успокаивала, если вдруг он начинал...
2: Я никогда в жизни не успокаивала Андрея.
1: Да?
2: Нет.
1: Это он тебя успокаивал?
2: Никто никого не успокаивал. Каждый должен себя настроить на выступление. Ты выходишь и начинаешь выступать.
1: Ты классно выглядишь.
2: Спасибо.
1: Молодая, энергичная, красивая.
2: Спасибо.
1: А ученики понимают, кто у них учитель на льду?
2: Наверное, родители что-то рассказывают. Мне очень смешно, когда маленькие детки, совсем крошечные, которых я даже еще и руку к ним не прикладывала, на катке бегают разные. И вдруг кто-нибудь подбежит и скажет: «Я смотрел сегодня, как вы катаетесь, в интернете мне бабушка показала». Это всегда очень забавно. Они же очень серьезные все дети.
1: Ну да.
2: Да.
1: А Татьяна Навка... Как часто звонит своей любимой спортсменке и учительнице, по большому счету?
2: Я совсем ей не учительница.
1: Ну, ты же ставила ей танцы?
2: Ну, это, да, ставили. Мы
1: а она, например, считает тебя учительницей своей, своим идеалом.
2: Это очень приятно.
1: Это серьезно.
2: Это правда очень приятно. Но не могу не отметить, что когда она только начала выступать, я тоже всегда отмечала ее пластичность, ее красивые линии.
1: Да.
2: Как-то у нас такое взаимное такое эмпатия друг к другу. Но у нас нет привычки созваниваться с Таней. Если что-то нам нужно, мы напишем друг другу что-то, да.
1: И еще в последнее время все говорят о том, как тяжело жить. А как сохранить себе эту бодрость и, самое главное, смысл жить?
2: Надо спортом заниматься.
1: О, это
2: так,
1: точно.
2: Тогда как-то само придет. И смысл придет вообще, и желание жить в здоровом теле, здоровый дух.
1: А собачки как поживают?
2: Хорошие собачки, прекрасные.
1: Да.
2: Но вот сейчас очень холодно. У нас одна уличная собака, а один в доме живет. Поэтому уличного приходится спасать, на ночь забирать.
1: Да ладно?
2: Когда 25, жалко.
1: Какая ты добрая, какая ты хорошая. Наташа, у меня к тебе один маленький вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ведь ты же умеешь гадать?
2: Гадать?
1: Да.
2: Нет.
1: Как?
2: А как я могу уметь гадать?
1: Мне кажется, ты спокойно видишь будущее. Нет?
2: Нет. Я абсолютно четко могла понимать свою расстановку своих каких-то вещей в спорте. Вот, и как куда я иду. Вот, но сегодня я не в том тонусе. И не в том, это надо быть очень близко к Богу. Сегодня я немножко сейчас себя отпустила в этом плане.
1: И еще один маленький вопрос. Как ты сразу поняла, что Игорь – это твоя судьба на всю жизнь? Ведь тебе сколько было? 19 лет? 20?
2: Не знаю. Как-то пришло сверху. Я не знаю, как это произошло. И говорят, сверху дается.
1: Но ты же поняла.
2: Мы оба поняли. Мы это поняли оба. Не бывает. Вы знаете, когда говорят, безответная любовь. Угу. Мне кажется, это бред какой-то.
1: В принципе, да.
2: Любовь, она либо есть, и она тогда у двоих, либо ее нет.
1: А сейчас ты часто выходишь на лед?
2: Я только что, я с коньками сюда пришла.
1: С коньками?
2: Конечно, я еду на другой каток сейчас.
1: Ничего себе. Наталья Бестемьянова, у нас осталась 1 минута. Скажи что-то нашим слушателям.
2: Дорогие друзья, я уже произнесла эту фразу, но я хочу ее повторить.
1: Повторение – мать учения.
2: Да. Пожалуйста, занимайтесь спортом. Это очень большая часть нашей жизни, и это необходимо для того, чтобы быть в здравии.
1: Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. Я тебе хочу добавить, я тебя помню. Практически в детстве. Копна волос. Яркая, сочная. Очень настоящая. И сейчас смотрю. Может, конечно, зрение подводит. Но ты совершенно не изменилась. Так держать.
2: Спасибо, большое спасибо. Удачи вам.
1: Спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: За многими пословицами и крылатыми словами, которые мы используем до сих пор, стоит история. Ну, я уж не говорю про такие крылатые фразы, как вот те «бабушка Юрьев день», это даже в школе проходят. А приведу другой пример. Ну, «тихой сапой». До сих пор мы используем, да, это выражение «тихой сапой». А многие уже и не знают, что такое это сапа. А сапа – это извилистая траншея, извилистая, чтобы в ней не посекло осколками. Соответственно, сапер – это однокоренное слово. И во время Первой мировой войны, которая, как известно, была позиционная, когда войска неделями стояли друг против друга, наши саперы научились по ночам бесшумно выползать из окопов и тихо-тихо копать эти сапы прямо перед носом у противника, который с удивлением обнаруживал их только с рассветом. Вот откуда эта тихая сапа-то и пошла.
0: Скажем так.
1: Друзья мои, здравствуйте, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, а наш гость сегодня Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. И вот Наталья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Предложила нам сегодня совершенно замечательную тему «Язык есть исповедь народа». Звучит очень красиво. А давайте теперь расшифруем эту красивость. Да? Исповедь – это то, что когда не врешь. Да?
2: Да, исповедь – это исповедать, говорить, говорить что-то очень личное, ведать от слова «ведати». Ну, мне бы хотелось вернуться к истокам этой фразы. Слова, взятые из стихотворения князя Петра Вяземского, который написал в альбом госпожи Штейгер в 1855 году, в самый разгар Крымской войны. И начало этого стихотворения, мне кажется, очень современное. «Когда беснуются ваши братья, на нас шлют ядры и проклятия, и варварами нас зовут, назло Джунбулу и французам, вы, улыбаясь русским музам, нам дали у себя приют. Вы любите напев их странный, ум русский светлый и спокойный, просторечивый и прямой. Язык есть исповедь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт родной».
1: Спасибо вам за это сравнение, потому что немногие помнят. Крымская война – такая же ситуация, когда вся цивилизованная Европа встала против нас вместе с Османской империей. Очень современно, очень. И ситуация
2: о сегодняшнем дне, просто о сегодняшнем дне. Язык есть исповедь народа, потому что это культура. Это традиции, это то, что рождалось в языке, отражало время, отражало людей, отражало события. Русский язык, он принимает все с простертыми руками. Он широкий, он любит, когда к нему приходят в гости. Мы помним из истории развития русского языка, когда настало время и письменный язык, и устный язык, они шли порознь. И то, что было принято писать, и как было принято писать, очень отличалось от того, как люди говорили.
1: Стилистически, да?
2: Стилистически, более того. И человек не понимал, о чем идет речь. И тогда началась в начале XVIII века и Тредиаковский, и Кантемир, и Ломоносов, естественно, со своей системой, стали думать о том, как же помочь, как соединить это, как объединить письменный язык с разговорным языком. И мы знаем, что в течение всего XVIII века были разные варианты и разные пробы, и Радищев, и...
1: Да даже Семен Барков для этого сделал очень много.
2: Да. И Жуковский, и...
1: Крылов.
2: Крылов, конечно, без сомнения. Ну уж, что говорить, Александр Сергеевич наше все, он просто чудеса творил с русским языком. Вот он умудрился объединить и пафосные какие-то слова, да? Особенно в Онегине это все. Вульгал, не знаю, как перевести. И вряд ли быть ему в чести. Помните, когда он говорил об этом слове? А вульгарный вошло и живет.
1: Причем самое удивительное, что Александр Сергеевич лет 6 отроду русского языка не знал абсолютно, не знал, как с детишками играть во дворе, а в лицее у него была кличка Француз.
2: Да, именно и первые свои стихи он писал на французском языке.
1: Да. Но при этом человек именно дошлифовал литературный русский язык.
2: Да, да, потому что он его любил, потому что для него музыка языка Арины Родионовны была лучшей музыкой, которую он слышал.
1: Вот смотрите, Наталья Николаевна, как интересно получилось. Ведь все-таки в русском языке было несколько таких вот жил, да? У крестьян был свой язык. У разночинцев был, в общем-то, свой язык, у богемы был свой язык, и постепенно вот это все сплеталось в какую-то косичку, да? И вот к нашему времени, ведь у нас сейчас языка сословий-то нету.
2: Более того, мы же знаем прекрасно, что тот же 18 век – это немецкий язык,
1: да,
2: засилие немецкого языка. Это было связано с тем, что очень многие люди из Германии, из Голландии приезжали.
1: Ну, язык науки,
2: Петре, да?
1: Был,
2: язык
1: конечно.
2: Науки. А потом у нас политический язык был французский. В XIX веке аристократическое общество говорило исключительно на французском языке. Русская душой Татьяна писала и говорила на французском языке.
1: Это провинциальная барышня.
2: Провинциальная барышня, которая пишет Онегину на французском языке. Кстати, вмиг по речи те спознали у Пушкина, что царевну принимали. Это о царевне и семи богатырях в его сказке. Вот, пожалуйста, тоже. Это Пушкин пишет о том, насколько тогда отличалась речь.
1: Ну, вы знаете, это всегда, я так подозреваю, было, и не только в русском языке, потому что, если помните, у того же Гомера Одиссей, когда прикидывался то там нищим странником, то все же сразу видели, что это герой. И не только по его стати, но и, видимо, по языку тоже. И он всякий раз придумывал какие-то истории, кто он такой, откуда и так далее. То есть во всех, наверное, этносах все-таки такая разница ощущалась.
2: Обязательно, да, обязательно. Это естественно.
1: Да, я уж не говорю там, скажем, про Древний Рим, где любой интеллигентный человек прекрасно знал греческий.
2: Существует расслоение, естественно. Оно связано, ну, сейчас, допустим, с тем видом деятельности, которым занимается человек, которым он хочет заниматься. И говорить о том, что там какой-нибудь человек, который живет в селе, и с утра встает в 5 часов утра, доит корову, и потом работает тяжело целый день, говорить о том, что, ну что же, возьмите книжку, почитайте, и ваш язык будет лучше. Это глупо. И поэтому мне кажется, что это же можно прививать, как Островский прививал купечеству язык, не тот, которым они говорят, а тот через пьесы. Они приходили, недаром называли вторым университетом «Малый театр», а тот, которым надо говорить купцу. Он писал пьесы, и это работало.
1: Должно, скажем.
2: И это работало. И мне кажется, что вот этот момент должна быть просто какая-то определенная миссия у педагогов, которые в школах учат детей, которые учатся в сельской местности. Вот прививать эту любовь к русскому языку.
1: Ой, Наталья Николаевна, как это сделать, понимаете? Потому что человека, о котором вы сказали, который подоил в 5 утра корову, потом он пахал весь день, а потом пришел усталый, он достал телефон и послушал своего блогера или залез в ТикТок. Я думаю, что речь его рихтовать как раз будут вот эти источники.
2: К сожалению. Но когда в детстве закладывают в сознание ребенка, что существует язык, русский язык, красивый язык, и этот язык надо любить, я думаю, что эта мысль постоянно будет выравнивать отношение к тому, что он слушает и что он смотрит. Знаете, по-моему, у Чуковского это есть. В русский язык приходит много новых слов. И наша задача не выбрасывать это, а просеивать.
1: Наталья Николаевна, ну, наверное, здесь, знаете, что ключевое, вот то, что вы сейчас сказали, для того, чтобы что-то любить, надо это знать прежде всего. И, конечно, наша задача – это сделать все для того, чтобы русский язык знали, и только тогда его смогут полюбить. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, друзья мои, что у нас в гостях была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Театр «Радио России» представляет.
3: Что, Алексашка, захотел еще с нами прогулять?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
3: Ну что, тронули?
4: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
5: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
6: Дима! Подожди!
7: За что ты орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мои года – мое богатство, как поется в песне. Но, к сожалению, года – это не только богатство опыта и воспоминаний, это еще и болезни. И очень часто они возникают из-за ослабления мышц с возрастом. К 80 годам число таких людей доходит до 50%, и это только зарегистрированные больные с тяжелой формой. А на самом деле это практически все в зрелом возрасте. Сегодня мы пригласили в студию Нину Александровну Солнцеву, чтобы поговорить об этой проблеме и о способах борьбы с ней. Здравствуйте, Нина Александровна.
9: Добрый день. Да, эта проблема знакома практически всем людям в возрасте. Вот сами припомните, стало тяжело подниматься по лестнице. Даже с кресла встать – проблема. На ровном месте подкашиваются ноги, теряется равновесие. Чашку чая донести до стола – и то непросто. Уже из ванны не вылезти. Знакомо? Все это и есть возрастное ослабление. Усыхание мышц. Человек ощущает, что уходит с силы, и привычная нагрузка становится непосильной. А еще из-за слабости мышц может увеличиться риск падения и переломов. Особенно ужасен перелом шейки бедра. Недаром он так часто случается в возрасте. Но и это еще не все. Если дойдет до ослабления межреберных мышц и диафрагмы, то возникает одышка. Человеку трудно даже просто дышать. А тут еще могут возникнуть проблемы с позвоночником. Причем тут позвоночник? А при том, что могут ослабнуть мышцы, которые держат его прямым. Вдобавок пережимаются нервы и сосуды. Знакомо вам такое? Не имеют руки и ноги по ночам. Проблемы с памятью. Головокружение, головные боли, шум в ушах. Возможно, это пережаты сосуды в шее, и у вас нарушено мозговое кровообращение. А у вас есть боли в сердце? Вы его и пытаетесь лечить? А причина может быть в защемлении нерва в грудном отделе позвоночника. Застойное явление в желудочно-кишечном тракте, воспаление в бронхолегочной и мочеполовой системе, боли и онемение в ногах. И лечение не дает особого результата, ведь причина может быть в защемлении нервов в пояснице.
8: Нина Александровна, вот вы описываете страшную картину. А что в таких случаях рекомендуют специалисты? Вот как можно укреплять позвоночник? Надо активно тренироваться?
9: Тренироваться? Да, конечно. Но что делать тем, у кого уже и сил на тренировке нет? И не стоит забывать, что с возрастом часто возникают хронические заболевания, которые не дают полноценно тренироваться. Да и если попытаться тренироваться в 60 лет, как тренировались в 30, можно столкнуться с малоприятными последствиями, ведь выносливость и силы организма уже не те, а перегрузка на пользу не пойдет. Кроме того, растет вероятность получения травмы, поэтому опытные тренеры рекомендуют некоторые упражнения исключить вовсе.
8: Ну неужели все безнадежно?

0: людей, раньше такие процедуры были малодоступны. Но прогресс науки сделал медицинские аппараты электромиостимуляции доступными для всех. И, пожалуй, один из лучших – аппарат-тренажер Маркелова. Его создание – настоящая революция. Потрясающий шанс на восстановление людям с ослабленными мышцами и ограниченными возможностями движения. Подробнее узнать об аппарате Маркелова вы можете, позвонив по номеру телефона 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция. Скидка 5000 рублей. Поэтому не откладывайте, звоните. Кроме этого, еще при заказе доставка по России бесплатна. Еще раз повторю номер 8 800 777 45 45.
1: Нина Александровна, поразительно, что всего один аппарат способен на подобное. Вот расскажите, как он работает и в чем его секрет?
0: Секрет в том, что особые импульсы аппарата тормошат и пробуждают нервы, мышцы и органы. Вдобавок делают отличный массаж. Как это происходит? На кожу накладываются специальные электроды. На них подаются от аппарата импульсы электрического тока. Эти импульсы подобны импульсам мозга. Поэтому они стимулируют нервы, которые, в свою очередь, вызывают сокращение мышц. И что получается? Вот вы берете электрод аппарата Маркелова МВ-60301 «Лепесток», накладываете его на спину и включаете аппарат. Вы можете почувствовать, как оживает ваш организм. Каждая клетка, каждая мышца может обновиться. Ведь действие аппарата может увеличить выработку рибонуклеиновой кислоты в клетках. А это приведет к повышению энергии вашего организма. Это прекрасная возможность взбодриться. Даже хроническое переутомление может отступить. Силы и бодрость теперь всегда могут быть с вами, без интенсивных тренировок. Вы можете почувствовать себя новым, энергичным, выздоравливающим человеком.
1: Нина Александровна, вы нас с радиослушателями успокоили. Получается, у малоподвижных людей пожилого возраста есть шанс восстановиться даже без особых усилий. Для этого просто нужно нажать на кнопку. О таком можно только мечтать. Звучит как научная фантастика. Вот расскажите, а какие еще проблемы со здоровьем может решить аппарат Маркелова?
0: Аппарат Маркелова может применяться для борьбы со многими болезнями, для восстановления работы мышц и органов, в том числе и остановить их атрофию. Или, например, вам кашель жизни не дают. При кашле, бронхите, пневмонии массаж грудного отдела спины с помощью аппарата может способствовать отделению мокроты из легких. Вот еще частые проблемы у людей в возрасте. Мучают боли при остеохондрозе, радикулите, протрузии, грыже позвоночника. Болезненные спазмы, ноющие боли от отеков и венозного застоя. Со всеми этими заболеваниями вам поможет аппарат Маркелова. Как? Его импульсы способствуют выработке эндорфинов, обезболивающих веществ самого организма. Боли могут уменьшаться. И вот вы снова можете двигаться, будто от кандалов с гири избавились. Больше не меркнет свет в глазах от боли. Жизнь наполняется смыслом и радостью. Думаете, это все? Нет. При массаже поясницы может улучшаться кровообращение и лимфоток. А это может улучшать работу почек и надпочечников, улучшать вывод токсинов и улучшать работу иммунной системы. И есть еще одно приятное дополнение при использовании аппарата. Массаж, работа мышц и усиленное кровоснабжение могут ускорять обменные процессы. А значит, вы получаете возможность снизить лишний вес, что крайне важно в пожилом возрасте. Ведь по данным экспертов, при увеличении индекса массы тела на одну единицу, риск диабета второго типа увеличивается на 67%. Но теперь у вас есть шанс уменьшить эту опасность. Что еще? Вы в возрасте, тогда, вероятно, у вас есть еще одна распространенная проблема – запоры. И клизмы – это не решение. Со временем они сами могут приводить к проблемам. Устранять надо саму причину запоров – плохую перистатику кишечника. И аппарат Маркелова может вам помочь в этом. Импульсы аппарата стимулируют и укрепляют мышцы живота, помогают повысить тонус и кишечной мускулатуры, разбудить спящий кишечник. Вот оно, облегчение жизни.
1: Вот это да, бежим заказывать аппарат Маркелова, пока его не раскупили. Напомню номер телефона. 8 800 777 45 45. Специалисты ответят на все ваши вопросы.

0: аппарат Маркелова и подробно проконсультирует. Также на аппарат сейчас действует скидка 5000 рублей. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 45 45.
1: Пока наши радиослушатели консультируются и приобретают аппарат Маркелова, хотела у вас спросить, как вы думаете, вот почему султанам массировали ступни?
0: Ну, не знаю, расскажите.
1: Так ведь именно на ступнях расположено огромное количество биологически активных точек. Их массаж активизирует работу многих органов и всего организма. Султаны понимали в массаже. А если у вас есть аппарат Маркелова, вы можете получить отличный массаж ступней у себя дома. Почти как султаны. Вам поможет уже знакомый нам электрод-лепесток. С его помощью можно нормализовать кровообращение и лимфоток в ногах, а значит, снять усталость ног, укрепить сосуды, убрать отеки, ноющие боли. А еще массаж ступней расслабляет и может помочь в успокоении нервов и хорошем засыпании. Попробуйте, вы удивитесь. У вас появится отличная возможность решить проблему бессонницы. Нельзя не сказать, что у аппарата есть еще один особый и очень полезный электрод – седло. Внимание, мужчины! Аппарат Маркелова дает вам возможность лечения хронического простатита без ректального введения электродов. Вы просто садитесь на электрод-седло и можете получить отличный массаж простаты и укрепление мышц тазового дна. Возможность избавиться от мучительного простатита и болей. Да! Аппарат Маркелова – это ваш универсальный специалист по здоровью. И это не научная фантастика, а реальность.
0: Ну что ж, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового о способах применения электростимуляции с помощью современного аппарата Маркелова. Нина Александровна, давайте кратко подведем итоги.
1: Итак, аппарат Маркелова крайне необходим людям в возрасте, когда снижена двигательная активность, а тренировки весьма проблематичны. Вы хотите вернуть здоровье? Тогда аппарат Маркелова – ваш шанс. Не теряйте времени. Цены сейчас только растут. Звоните, заказывайте аппарат Маркелова. Телефон 8 800 777 45 45. Для вас будет действовать приятная скидка 5000 рублей и бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 45 45. Будьте здоровы!
0: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России.
3: 12 и 13 октября.
2: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
6: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские силы ПВО уничтожили 384 украинских БПЛА за ночь на территории России. В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива. Fly Dubai сообщила о драке на борту самолета, который подал сигнал ЧП. Далее подробности. Российские военные в ходе массированного удара минувшей ночью поразили объекты энергетики Украины в Киевской области. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, ночью поражена гидроэлектростанция Киевская в Вышгороде и электроподстанция Киевская в селе Наливайковка, которые обеспечивают объекты военной промышленности в Киевской области. Также нанесен удар по Трипольской ТЭС, которая питает электроэнергией объекты военной промышленности в южной части Киевской области. В министерстве сообщили о поражении аккумуляторного парка хранения энергии, использовавшегося для накопления электроэнергии в интересах бесперебойного функционирования военных объектов в Киеве и Киевской области. Кроме того, российские военнослужащие в ходе ночных ударов нанесли поражение центру обработки данных ДНОВА в Киеве, используемому в интересах украинской армии. Помимо этого, под удар попала инфраструктура порта «Измаил» в Одесской области. В военном ведомстве добавили, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 384 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 18 российских регионов и над акваторией Черного моря. В Нижнем Новгороде пресекли изготовление и сбыт поддельных документов. Их использовали при получении статуса политического беженца за рубежом. Совместную операцию провели ФСБ и Следственный комитет. В результате разыскных мероприятий сотрудниками службы безопасности был задержан местный житель. При обыске у него нашли более 150 печатей различных ведомств и комплектов поддельных бланков, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
8: Следственным управлением Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия направлены на установление соучастников преступления и иных эпизодов противоправной деятельности.
7: Возбуждено уголовное дело. Ситуация в районе Запорожской АЭС остается крайне неустойчивой. Регулярные перебои с внешним электроснабжением – одно из главных проблем безопасности станции. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он пояснил, что атомная станция не только производит, но и потребляет электроэнергию, необходимую для работы систем безопасности. На фоне интенсивных боевых действий, по его словам, линия электропередачи регулярно выходит из строя. Гросси добавил, что при потере внешнего электроснабжения под угрозой оказывается работа систем охлаждения 6 энергоблоков ЗАЭС, а также безопасность находящихся на станции ядерных материалов и отработавшего топлива. Правительство России продлило до 31 октября временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями, сообщает пресс-служба Кабмина. Там уточнили, что подписанное постановление касается дизельного и судового топлива, а также газоилей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как рассказали в пресс-службе, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании. Общий запрет на экспорт топлива действует в стране по 31 января будущего года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение было введено до 30 сентября. В США официально завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом сообщает Пентагон. Соединенные Штаты ожидают, что Ирак и иракский Курдистан смогут сами обеспечить безопасность и ликвидировать остатки боевиков террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. США после вывода войск из Ирака продолжат оказывать поддержку иракским партнерам. Россиянин был командиром самолета эмиратской авиакомпании Fly Dubai, где произошла драка, а украинец работал вторым пилотом. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Ранее сообщалось, что экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер Boeing 737 резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, а затем улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. Сейчас выясняются все обстоятельства драки пилотов, из-за которой ВВС Израиля повысил уровень боевой готовности и поднял на воздух истребители. Сухая и теплая погода сохранится в Москве в ближайшие дни. Завтра днем плюс 12, плюс 15, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: Четверг, характер метеоусловий аналогичные. Переменчивая облачность без осадков. Ночью плюс 5-8, днем плюс 12-15. Ну и в конце недели облаков прибавится. До осадков, правда, дело не дойдет. И под утро воздух будет остывать до 0 плюс 3 градусов. А в ночь на 4 октября ударят заморозки до 0 минус 3. Ну и днем температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов. Так что вот такое уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, то есть фенологической фазы массового пожелтения листьев.
2: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу нанесла поражение Ирану 2-0 в товарищеском матче, который состоялся в Казани. Оба мяча нашей национальной команды в середине первого тайма забил полузащитник французского «Монако» Александр Головин. Следующую встречу российская сборная проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. Первая в сезоне континентальной хоккейной лиги армейское дерби завершилась победой ЦСКА над СКА со счетом 6-5. В составе москвичей хет-триком отметился Павел Карнаухов. Амур обыграл «Нефтехимик» 1-0, прервав трехматчевую победную серию нижнекамцев. Кирилл Марченко стал первым российским игроком, набравшим очко за результативность в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. В матче против Монреаля форвард Торонто отметился передачей на первый гол стартовавшего регулярного чемпионата. А автором первого российского гола в новом сезоне НХЛ стал Василий Подколзин у нападающего Эдмонтона в противостоянии с Ванкувером «Дубль». Карен Хачанов с победы стартовал на теннисном турнире в Пекине. В первом круге россиянин в двух сетах нанес поражение 5-му номеру мирового рейтинга канадцу Феликсу Оже-Альесиму. Валерия Валганин и Вадим Гречишкин стали победителями индивидуальных гонок на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Санкт-Петербурге. У женщин серебро завоевала Аглая Кокарева, а бронзовую медаль – Полина Даньшина. У мужчин на пьедестал почета, помимо Гречишкина, поднялись Илья Савекин и Марк Попов. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
2: Реклама.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
7: В среду 30 сентября в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Сыктывкаре небольшие дожди, плюс 10, плюс 12, в Кирове плюс 15, плюс 17, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Пензе без осадков, плюс 16, плюс 18, в Воронеже плюс 16, плюс 18, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 11, плюс 13, дожди временами сильные. В Симферополе плюс 18, плюс 20, без осадков. Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 14 градусов тепла.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте. В студии Юрий Левин. 11 часов 10 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске. В Орле открылось первое заседание Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов. Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского облсовета. Правительство Орловской области поздравило орловцев с днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Далее об этих и других событиях подробно. В администрации Орловской области открылось первое заседание Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов. Полномочия вновь избранного регионального парламента подтвердила избирательная комиссия Орловской области. Председатель облизбиркома Лилия Пеняева поздравила депутатов и пожелала им плодотворной работы.
2: Уважаемые депутаты, от имени всех организаторов выборов Орловщины и от себя лично поздравляю вас с началом работы избранного Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов. Желаю вам конструктивной работы, взвешенных решений и единства в законотворческой деятельности, направленной на развитие и повышение качества жизни жителей Орловской области. Спасибо.
1: Депутаты приняли постановление о правомочности регионального парламента. Напомним, что на момент проведения первого заседания в нем сформировано 5 депутатских объединений. Фракция «Единой России» – 27 человек, КПРФ – 13 человек. Также в составе облсовета фракции «Справедливой России», ЛДПР и партии «Новые люди». В повестке первого заседания 8 вопросов. В первом заседании участвовали 49 депутатов из 50. Один отсутствовал по уважительной причине. И сообщается, что Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского облсовета нового созыва. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов. Она была единственной. За избрание проголосовало 48, против 1. Воздержавшихся не было. Правительство Орловской области поздравило жителей региона с днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. В нем отмечается, что новые субъекты Российской Федерации стали неотъемлемой частью нашей большой страны. Мы видим, как возрождаются города и села, открываются образовательные и медицинские учреждения, возвращается мирная жизнь. Также говорится в поздравлении правительства области. Далее о происшествиях. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 8 раз. Из них 5 выездов на ликвидацию возгораний и 3 выезда на помощь населению. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: По данным мобильного приложения «Термические точки» на территории Орловской области подтвердились 3 термоточки. Однако горение стернии на площади 700 квадратных метров в Знаменском районе. 2 термические точки подтвердились как контролируемое сжигание порубочных остатков в Орловском округе. Всего с начала года на территории области подтвердились 142 термические точки. В 10 часов 42 минуты сотрудники 33-й пожарно-спасательной части выезжали в деревню Толмачево Сосковского района, где по просьбе дочери открыли дверь в квартиру. Внутри находилась пожилая женщина, которой требовалась срочная медицинская помощь. Женщину передали врачам. В 23 часа 33 минуты сотрудники 1-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу 7 ноября в городе Орле, где помогли транспортировать в автомобиль скорой помощи мужчину для экстренной госпитализации. И в 23 часа 7 минут сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Дзержинского в городе Ливны, где произошло короткое замыкание без последующего горения в подъезде многоквартирного дома.
1: Продолжаем выпуск. Житель Орловского муниципального округа предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
4: Следствием установлено, что 23 февраля 2026 года обвиняемый находился вблизи автодороги в поселке Стрелецком Орловского муниципального округа. В вечернее время между ним и ранее незнакомым потерпевшим произошел словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина нанес потерпевшему несколько ударов складным ножом в область грудной клетки и спины. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Следователям собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
1: В эфире «Вести». В Москве продолжаются очные испытания федерального этапа 20-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2026». Орловская область на нем представляет педагог-психолог детского сада номер 9 города Мценска Любовь Столярова. Сегодня будут объявлены имена 15 участников суперфинала. Победителей, призеров и лауреатов наградят 1 октября. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Нардисты выявили сильнейших в рамках чемпионата области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из «Орла» и «Ливен». Лучшие игроки были определены в двух дисциплинах – классические короткие нарды и короткие нарды «Блиц». Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Матчи состоятся 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа». 10 октября матч начнется в 17:00, 11 октября в 12:00. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 17 градусов. В ночные часы 5 градусов. Ветер северный, северо-восточный 2-3 метра в секунду. Порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
1: Добрый день, в студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. В сентябре в Екатеринбурге состоялось масштабное событие. 10 тысяч талантливых девчонок и мальчишек в возрасте от 14 до 35 лет собрались в одном месте, чтобы заявить о себе и получить новые знания и знакомства. Организаторы Международного фестиваля молодежи получили больше 100 тысяч заявок. Вы только вдумайтесь, какая колоссальная эта цифра. Заявки поступили из 191 страны. В итоге отобрали 10 тысяч участников, в том числе из Орловской области. В нашей делегации было почти три десятка ребят. И среди них девчонки, которые сегодня пришли в студию Радио России «Орел». Полина Верижникова, Полина Белякова, Софья Корнеева, куратор Орловской делегации Диана Амиди. И я, Ирина Мельникова, тоже имела счастье быть в этой компании в течение недели на Урале. Девчонки, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как ваши эмоции? Уже улеглись?
3: Мне кажется, еще нет. Мне кажется, это будет до конца, наверное, года продолжаться. Полны эмоций, полны впечатлений. И, конечно же, мы зарядились этой энергией. Она где-то горит, продолжает еще гореть внутри.
4: Соглашусь с Дианой, мы все еще продолжаем делиться своими впечатлениями, яркими эмоциями с друзьями, со знакомыми, с одногруппниками, с преподавателями в университете, которым тоже интересно, и они смотрят на нас с горящими глазами и говорят о том, что попробуют поехать в следующий раз.
1: Все уже фотографии, подарки разобрали, разложили дома по полочкам?
3: Да.
1: Нет, Полины нет, да? Много набрала всего. Ну что, давайте расскажем прежде всего про сам фестиваль. Что нужно, чтобы попасть на события такого уровня? Я, наверное, у Дианы первой спрошу, она куратор и вообще опытная девушка в этих вопросах.
3: Ну, я думаю, мы все опытные, мы активисты. В принципе, сейчас вот на все мероприятия, которые проходят у нас в нашей стране, требуется один и тот же алгоритм действий. А обычно участники снимают видеовизитку, где рассказывают по пунктам, которые требуются, да, в заявке, которые нам предоставлены, по пунктам все моменты своей жизни. Может быть, это какие-то достижения, может быть, это просто какие-то хобби, интересы, и затем прикрепляют свое портфолио. На основе этих документов, на основе всех приложенных ссылок, может быть, каких-то тоже грамот, сертификатов, жюри делают определенный выбор. Они составляют рейтинг участников и уже отправляют эти списки дальше. Их еще раз проверяют компетентные службы и уже составляют рейтинг тех участников, которые точно должны поехать на этот фестиваль.
1: У кого из вас это был первый фестиваль в жизни?
2: Ну, именно крупный фестиваль у меня первый в жизни.
1: У Сони. Чем, вот сейчас мы с тобой, Соня, отдельно поговорим, тогда у остальных девчонок спрошу, чем этот фестиваль круче, чем те, на которых вам уже удалось побывать?
5: Ну, я могу добавить, что это международный формат, поэтому как минимум он отличается наличием иностранных участников, участников со всего мира. И он в первую очередь предоставляет возможность попрактиковать свой язык. Вот это первая и самая яркая особенность. Вот. А Соня хотела рассказать поподробнее еще об этом.
1: Да, Соня, расскажи про свои впечатления. У тебя была вообще отдельная детская программа для ребят до 18 лет, правильно?
2: Да, у нас была отдельная программа. Мы ходили, нас сформировали, у нас отряды, у нас было около, наверное, 60 отрядов. Мы ходили по отрядам там. Мы ходили на разные лекции, у нас были экскурсии. Ну, в общем, у меня очень радостные эмоции.
1: У вас насыщенный график, как и у взрослых?
2: Да, у нас очень был насыщенный график, у нас вообще минуты не было, чтобы просто отдохнуть. Но все равно, вот если вот была какая-нибудь минутка, мы подходили к иностранцам, знакомились с ними, практиковали свой язык, общались.
1: Ну, вообще, вот слушателям расскажу, что программа, правда, была очень насыщенной, включала несколько разных зон, которые работали одновременно, параллельно. Это и лекции, и дискуссии, и тренировки с олимпийскими чемпионами, и спортивные мастер-классы, концерты, выставки, кинопоказы. Всего и не перечислишь, поэтому мы сегодня вот нашими глазами расскажем, глазами участников, то, что мы успели увидеть. Какое событие, встреча, знакомство для каждого из вас было самым ярким, вот если бы вы выбрали только могли рассказать только об одном событии знаковом, которое с вами случилось во время этой недели на фестивале в Екатеринбурге. Что вы выделили бы?
4: Для меня, на самом деле, наверное, самым теплым знакомством стало знакомство с Романом, который чисто случайно выловил нас около номера вместе с Дианой. И начал переглядываться и знакомиться, разговаривать с Дианой. И тут я
1: стояла... На русском, давай уточним сразу.
4: Да, он отлично разговаривает по-русски.
3: Но он не знакомец, это мой друг, если что, Роман из Австралии. Ага. Он звезда уже, наверное, Первого канала, и, в принципе, очень много его кто знает, звезда фестиваля. Ну и вот Полина, да, имела тоже счастье с ним познакомиться.
4: Да, появилась возможность с ним познакомиться, и в последний день мы выходили с Дианой из номера, и он случайно выловил нас такой: «Пойдем с нами!» Ну и вот. И на память подарил нам маленьких коал из Австралии, которые мы на протяжении всего оставшегося фестиваля и до дороги домой носили на своих бейджах. Вот, очень теплые воспоминания и приятное знакомство.
3: Все спрашивали, откуда эта лимитированная коллекция коал. Мы оказались теми самыми счастливцами, которые обрели этих коал. Но я тоже, в свою очередь, могу рассказать про одно интересное знакомство в столовой. Очень обожаю эту атмосферу, когда ты садишься за любой стол, и тебя окружают как раз вот иностранцы, русские, полно тем для разговора. И я как-то тоже подсела к ребятам, вроде ребята нашей такой национальности, нашей внешности. А оказалось, паренек оказался из Испании. И мы с ним тоже разговорились и на испанском, и на русском, и он очень хорошо знает, оказывается, русский, изучает, любит Россию, интересуется культурой, и с ним было очень интересно как раз провести такую беседу. Он, для него это был первый фестиваль, и он был тоже полон впечатлений. Он высказал много приятных, теплых слов о нашей стране, и, конечно, мне как жительница этой прекрасной страны было очень приятно слышать это в свой адрес. И мы, конечно, с ним обменялись контактами. Думаю, продолжим дальнейшее общение. И я думаю, что он не раз еще раз посетит нашу страну.
1: Полина, тебе что запомнилось?
5: Да, к слову о том, как мы знакомились с различными людьми во время обеда, завтрака и ужина. У нас тоже была интересная ситуация, что мы познакомились с человеком из Мали, и, разговорившись о семейных ценностях и обо всем другом, к нему подошел друг и увидел, что он сидит и беседует с красивыми русскими девочками. И, конечно же, друг на французском языке не постеснялся прокомментировать эту ситуацию своему другу, что «Ой, какие красивые русские девочки с тобой беседуют». А я, как человек, окончивший педагогическое образование в области преподавания двух иностранных языков, английского и французского, все прекрасно поняла, о чем он сказал, что было очень неожиданно для него. И такой смешной момент, на самом деле, он говорил: «Извините, пожалуйста, что если я вас обидел, можете меня ударить или что там подобное». Но мы сказали, что мы воспримем это за комплимент. И да, дальше продолжили беседу. Но это к слову о том, что действительно новые контакты и прекрасные люди, представители других стран, были буквально повсюду.
3: Да.
5: И правда, выделить какое-то одно знакомство среди многих очень сложно. Каждый представитель другой страны особенный по-своему, интересен по-своему. И очень много таких интересных фактов мы узнали, к сожалению, из-за сложившихся мифов о наших странах. Мы не совсем понимаем, с кем мы ведем диалог и насколько это правда, то, о чем говорят. И пообщавшись с другими людьми, мы смогли развеять многие мифы и понять, что все мы прекрасны, все мы друзья, и все мы обязаны продолжать такие прекрасные знакомства.
1: Да, и знаете, кстати, вот я думаю, что и вы тоже, и я обменялась социальными сетями друг друга с иностранцами, и вот я смотрю, они до сих пор тоже, хотя уже все разъехались в основном по своим странам, выкладывают вот эти впечатления под хиты, которые они знают, российские, да, вот мои, например, иностранцы, с которыми я познакомилась, они все под гимн России или под матушку выкладывают, у них вот два хита русских есть, и насколько это, мне нравится, что это дальше пойдет, вот среди их знакомых, которые не были в России, они увидят нашу страну с другой стороны, вот как Полина сказала, вне зависимости от этих мифов, которые складываются, и тоже, возможно, захотят приехать. Соня, ты расскажи, что у тебя самое запоминающееся?
2: Ну, наверное, самое запоминающееся знакомство – это было с мальчиком с Египта. Он... Мы, получается, с ним познакомились, когда у нас был концерт Терри. Я подошла к нему, он был просто очень похож на футболиста одного. Я ему подошла, это сказала, он такой говорит: «Нет, я вообще не похож». И после этого мы стали постоянно здороваться с ним, ну, говорили о чем-то всегда. Вот. А в последний день мы пришли к нему в комнату, мы там пели «Матушку-землю», и «Калинку-малинку», вот. И мне подарили толстовку с Египта. Она очень красивая, она такая черная, и надписи сзади и спереди «Египет» был написан. Вот. А еще он мне написал и предложил, чтобы у нас было сотрудничество между школами. Вот.
3: Вау.
2: А еще, наверное, такое интересное. Это даже не знакомство. То есть я была недели две... Ну, получается, 20 августа приехала со Ставрополя. Там были университетские смены. Вот. И я была с девочкой вместе. Ну, мы были в разных отрядах, но при этом уже у нас три раза мы с ней вместе в поезде ехали и успели пообщаться. И нас заселили в одну комнату.
3: На фестивале, да?
2: Да, на фестивале. Это была...
3: Судьба.
2: Да, это судьба. Точно. Так мало того, что одна девочка. Потом к нам подселилась другая девочка. Она была, ну, с другого отряда, тоже с университетских смен, со Ставрополя. И то есть у нас были очень много разных тем для обсуждения.
1: Как вот. Тесен, да, фестивальный,
2: да, то есть
1: мир?
2: С тысячи участников нас заселили втроем в одну комнату.
1: Ну вот, кстати, Диана сказала про столовую. Я вот тоже сейчас ловлю себя на мысли, что это, конечно, благодатное место для знакомства, когда там большие столы, и ты можешь, ну, как столовая, да, подсесть за любой столик. И я ехала, на самом деле, вот у меня была одна из главных целей – это попрактиковать иностранные языки, особенно испанский, потому что я несколько лет его учу, но возможности пообщаться напрямую с носителем, который не знает русского и не может тебе, если что, помочь с каким-то словом подсказать, это был прям вот вызов, с одной стороны, страшно, я думаю, да, те из вас, кто тоже первый раз когда-то практиковал, понимают это. И вот первый раз с ребятами из Гондураса я пообщалась, потом были Колумбия, Чили, и на самом деле очень сложно остановиться, да, ты слышишь постоянно испанскую речь, и все, мне надо туда, и как ребята были рады, да, я им сказала: ребята, вы представляете, я первый раз говорю с носителями испанского языка, сейчас они, да ладно, стали мне дарить свои деньги, фотографироваться, в общем, насколько все доброжелательны.
3: Да.
1: И давайте вообще про атмосферу расскажем, потому что вот я писала в своем посте, да, что это город мечты,
3: да, это
1: ты
3: правда.
1: Живешь целую неделю, тебя встречают волонтеры радостные, несмотря на то, какая там погода, дождь, не дождь, на каждом углу тебе все рады, готовы подсказать. Вот вы, кстати, тоже волонтерами, да, бываете где-то, ну, тут на орловских каких-то мероприятиях. Вот как этот дух у вас такой позитивный живет? Поделитесь.
4: На самом деле, когда я работаю волонтером на каких-то мероприятиях, самое приятное — это когда ты видишь улыбки людей. Те ребята, которые встречали там нас около столовой, около экспоцентра выставочного, я проходила мимо с Дианой, и мы всегда желали там хорошего дня. Когда они намахали руками, там тянули «давай пять», мы как бы реагировали на это, и я видела, как ребята действительно заряжаются нашими положительными эмоциями, и вот этот дождь сверху, сумасшедший ветер, который сдувал буквально, уже не казался таким страшным, и действительно мы дарили друг другу положительные эмоции на протяжении всего фестиваля.
3: Да, мне кажется, волонтеры — это уже особо какие-то, наверное, герои, потому что они выдерживают все скрытые, может быть, какие-то проблемы, которые мы не видим. Они поддерживают участников, поддерживают друг друга. Есть вот даже золотые или серебряные, да, правильно говорить?
4: Серебряные
3: волонтеры, да. Для меня это вообще, наверное, высшая степень этого геройства. Пожилые люди дарили тоже нам невероятные какие-то эмоции, как будто у них даже энергии порой было больше, чем у самих участников. И на самом деле вот они настоящие молодцы. Вот они... нашли свое дело и отдаются ему полностью.
1: Меня покорили, вот опять же, столовые девчонки-волонтеры, которые на раздаче были. Мы с ними разговорились, я говорю: девчонки, вы который час, это ужин был, вы который час тут работаете? Они говорят: 16-й пошел. И они при этом улыбаются, как будто, знаете, вот первый час, а не 16-й у них идет. Я говорю: ну вы, конечно, герои. Поэтому, правда, этим ребятам вообще отдельный поклон и аплодисменты. Ну, мы возвращаемся к познавательной теперь программе. Какая для вас самая была интересная лекция? Много вы, я думаю, тоже посетили. Полин, давай, вспоминай.
4: Для меня, наверное, самой такой трепетной встречей стала лекция у Милоша Биковича, на которую я была уверена, что мы не попадем, потому что в мини-приложении ВКонтакте открылась регистрация, и буквально там через 10 минут места закончились. Вот. А на что мои компаньоны по фестивалю сказали, что нет, ну давай мы все-таки пойдем и попробуем. И мы приходим с Максимом, видим просто неимоверную очередь, и я ему говорю: ну это без шансов, давай даже не будем пытаться, мы не пройдем. Тем более была запись, я понимаю, что будут запускать по регистрации. И тут приходит Диана и такая: нет, мы все равно будем стоять в этой очереди. Я, закатив глаза, становлюсь в этой очередь, уже тут думаю, ну, блин, сейчас наверняка же нас не пропустят. Вот, и мы подходим ко входу, и нам говорят: последние 10 человек заходят. И как раз вот эти 10 человек заканчиваются на нас, и после нас просто перестают запускать людей. Мы садимся уже просто на пол, на мягкие порожки, которые были в аудитории, сумасшедшее количество людей. Вот, начинается лекция, он рассказывает нам о своей жизни, он прекрасно разговаривают по-русски, делясь своими там теплыми эмоциями. И в моменте в середине освобождается место, и мы с Дианой пересаживаемся в эту середину. Вот. Конечно, очень яркие эмоции возникали, что ты видишь актера, на которого ты смотрел в любимых сериалах, фильмах, настолько близко, и ты можешь задать ему любой вопрос.
6: Ну, кстати, я была тоже на этой лекции, и хочу сказать, что Милош прям подкупает своей искренностью, и меня очень удивило и порадовало, да, его человечность, в том плане, вот даже когда девушка задала вопрос, я актриса, закончила вуз, вот как мне дальше, как пробиться, и он ей настолько стал вот искренне, то есть, ну, бывают люди, которые там, вот я сам пробился, пробивайся и ты сам, он настолько искренне стал ей говорить, как, куда и что, и вот это прям очень цепляет.
3: Да, он очень теплый человек, я, кстати, была уже второй раз на его лекции. Мне в 2024 году в Сочи довелось тоже посетить его выступление, и я знала, что мне очень туда надо, потому что я тогда была под впечатлением, ну и думала, ну второй раз уже что, чем он меня может удивить, но все равно вот эта его харизма, действительно искренность его и владение русским языком очень сильное впечатление оказывает, и я ушла после этой лекции под большим впечатлением, буду тоже всем рассказывать, ну действительно очень такой теплый человек. Вот. Ну и раз я тоже начала говорить про лекции, я бы отметила лекцию турецкого актера. Сразу скажу, я про нее не знала, я не видела ее в расписании, и как раз вот уже упоминали Максима, он пишет: Диан, тут, я знаю, ты там интересуешься турецким языком, турецким актером, тут какая-то лекция, говорит, будет, какой-то турецкий актер приехал. Я говорю, какой? Ну какой-то, говорит, отправляет мне фотографию. Это оказался Каан Урганджоглу, это звезда таких турецких сериалов, как «Черная любовь», «Приговор», ну и очень-очень много у него, да, большая фильмография. В общем, он звезда Турции. Я в это время находилась у себя в комнате. Я бросила все, что было, взяла все, что надо было, и помчалась просто в эту аудиторию, искала, думаю, господи, где, чтобы просто успеть. Я успела, и я задала ему даже вопрос лично, то есть мне вот предоставилась такая возможность, и я была тоже под большим впечатлением от этой лекции. Не каждый день увидишь турецкую звезду у нас в России, и не каждый день можешь с ним поговорить. В общем, это было очень здорово.
6: Угу. Да, Диана вопрос задала вообще-то на турецком, отметим отдельно это. Полина.
5: Да, я бы также хотела выделить интересную лекцию Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ. Несмотря на то, что я не являюсь медработником и у меня нет образования в области медицины, мне все равно было очень интересно послушать о современных тенденциях здорового долголетия и обо всем другом, что могло бы помочь каждому из нас и впоследствии в нашей ежедневной жизни, наладить наш образ жизни. И все, что, собственно, я ожидала от него услышать, я услышала. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как эксперты в области медицины, которые разворачивали свои проекты на площадке в Экспо, когда пришло время, да, посетить эту лекцию, они все дружно, значит, закрыли время на свою площадку и пошли слушать министра здравоохранения. Вот в этом такая сила уважения и такой огромный интерес прослеживался в их глазах и в глазах всех остальных, и я не пожалела, что сходила. Я поделилась со своими родными и близкими интересными тенденциями в области здоровья. Сама для себя многое узнала и подтвердила, что о чем думала раньше. Поэтому я осталась под большим впечатлением.
6: Соня, тебя что вдохновило?
2: Ну, у нас были лекции в формате мастер-классов и всякого актива. Вот. Да, больше всего на мне, наверное, запомнилась лекция про Артек. Вот это как раз была первая лекция, на которой я побывала. Там нас разбили на команды, и в командах были иностранцы. У нас там были, ну, разные задания надо было выполнять, например, там плакат нарисовать, там сценку сделать. И это меня так вдохновило. То есть ты разговариваешь с иностранцами, делаешь что-то с ними общее, и это прям очень радует.
3: Сплотила команду. Да. Здорово.
6: Ну, а я отмечу, пожалуй, лекцию американского журналиста Рика Санчеса, потому что для меня это с двух сторон было интересно. Во-первых, профессионально. Он берет интервью, брал у 4 президентов Америки, у Александра Лукашенко, у Фиделя Кастро. И, конечно, человек с таким опытом, как он берет интервью, он учил, как правильно и расположить собеседника, и слушать, да, сделать интервью особенным. Это было очень познавательно. Ну и плюс лекция была на английском, что помогает попрактиковать язык параллельно. Поэтому за это, конечно, организаторам огромное спасибо. Переходим к подарочкам. Самые запоминающиеся, кроме того, что вы из Австралии привезли уже. Что еще вам запомнилось?
4: Познакомившись с парнем из Пакистана в столовой и разговорившись о том, как кто же такой Дима Билан и Сергей Лазарев, и как это здорово.
6: Знает он их?
4: Теперь да. Мы рассказали о том, что это уникальные представители нас на Евровидении, показали некоторые номера, он сидел такой: «Вау, здорово!» Вот, и в конце нашего очень-очень долгого диалога он подарил нам купюры из Пакистана, которую мы тоже на протяжении всего фестиваля носили с собой, потому что, ну, это самое, на самом деле, ценное. Меня всегда подкупает то, как трепетно относятся они к своим деньгам, потому что для нас, ну, российский рубль, ну, российский рубль. А он, перед тем, как подарить, он рассказал нам всю историю, что именно изображено на этой купюре.
3: Да, это был, кстати, запоминающийся момент. Тоже по поводу подарков. Дело в том, что на этом фестивале были мои старые уже друзья, с которыми мы пересекались на других международных форумах, фестивалях. И как раз долгожданная встреча состоялась с моими итальянскими друзьями, и они мне подарили браслет. Очень такой красивый. Я буду тоже его носить. Это будет память о них. И тоже интересно, я им тоже купила по браслету. Так вот, не сговариваясь, мы подумали об одном и том же. И еще ребята из Аргентины, тоже мои друзья, они привезли очень много разных конфет, их каких-то там национальных, шопер с флагом Аргентины и кружку, тоже национальная их аргентинская кружка, чтобы пить специально там их чай, мате. И вот эту кружку мы передали Максиму, нашему участнику делегации, он был счастлив. Не знаю, мне кажется, отчасти он там чуть не умер.
6: Ну, действительно особенные подарки, которые просто так нигде не купишь и не закажешь. Соня?
3: Точно.
2: Ну, наверное, самый запоминающийся подарок, помимо толстовки, это, наверное, сыр из Кыргызстана мне мальчик подарил.
6: Как ты его довезла вообще?
2: А он такой, он сухой.
3: Это курт, наверное, называется.
2: Наверное, да. Вот. А еще такая смешная ситуация была. Мы пошли в комнату к мальчику из Индии, он сказал, что он нас накормит своей индийской едой. Мы приходим к нему, он нам предлагает, это были, наверное, какие-то печеньки, мы спрашиваем, какое оно по вкусу, соленое, сладкое, он такой: чуть-чуть соленое, чуть-чуть сладкое. Я пробую это, а у меня как начинает рот сжечь. Это просто ужас был какой-то.
6: А может быть, там какие-то были соленые, а какие-то сладкие. Понимаешь, тебе вот перченые достались.
2: Да, я выбегаю из комнаты, начинаю запивать все водой, и не помогло. В итоге я 2 часа, наверное, ходила, у меня рот жгло.
6: Так, Полин, у тебя положительные подарки?
5: Исключительно положительные. Также про курт. Только нам подарили эту интересную еду из Казахстана наши друзья-хирурги. И вообще, помимо того, что они сделали нам некоторые памятные подарки, они очень много нам интересных вещей из области медицины рассказали. Я все еще о своей медицине. Вот, на самом деле это было незабываемо, потому что мы тоже попробовали этот казахский курт, и по вкусу было очень странно. Это блюдо, да, какое-то сделанное из закваски, и, ну, это особенно, да, точно не как у нас.
2: Что-то похоже на сыр с плесенью, но чуть-чуть по-другому.
5: Что-то между сыром, да, и кефиром, я бы сказала, закваски. Но, тем не менее, я привезла его с собой в Россию и дала попробовать всем своим родным. Все на меня очень сильно стали ругаться, зачем я такое предложила им попробовать, потому что очень непривычный вкус нашему. Но, тем не менее, это было все равно очень приятно. И еще один запоминающийся подарок — это сербский флаг. Мы настолько подружились с нашими друзьями из Сербии, что вот они посвятили нас в свой народ. Это было очень необычно и весело вообще во время там, заключительного выступления диджея, когда мы все веселились, танцевали, и вот так красиво и ярко они вручили нам этот подарок, который я увезла с собой. И теперь мы договорились с нашими друзьями из нашей орловской делегации, что когда все приедут в Орёл, все же учатся по разным городам, мы обязательно проведем встречу, соберем все сувениры, покажем друг другу, что есть, особенно флаги, да, самые яркие такие вещи. И будем долго вспоминать о наших прекрасных друзьях со всего мира.
6: Ну, я просила ребят, всех иностранцев, с которыми познакомилась, подписать, написать что-нибудь на открытках, потому что я понимаю, что вот это то, что надолго точно сохранится, и можно перечитывать, и плюс открытки их тоже национальные, да, были. Вот, ну и, конечно, конфетки из чили, которые я до сих пор не решусь съесть, потому что мне жалко. Да, вот они у меня до сих пор еще лежат. Про еду мы начали говорить. Там же на фестивале была просто огромная гастрономическая зона, где можно было попробовать кухню и российскую, и иностранную. Удалось ли вам что-то попробовать, и что впечатлило больше всего? Соня, тебя что-нибудь еще, кроме этих печений, впечатлило острых?
2: Ну, мы не ходили на гастрономический фестиваль, но при этом у нас в столовой давали пельмени. И все этому были очень рады. И не только русские. То есть иностранцы тоже попробовали пельмени, и им так зашло это.
3: Да, у детской делегации была интересная там своя какая-то кухня. Но у нас, благо, вот, например, мы с Полиной имели счастье посетить гастрофестиваль, и мы попробовали курник. Курник-царь, или как-то так вот, в общем, пафосно очень называлось. Ну и на вкус, конечно, мы все это опробовали, ну, очень понравилось.
7: Как это мы шутили оставшийся фестиваль, что это самое вкусное, что мы ели там.
3: Это действительно, это было очень вкусно.
7: Из всех ларёчков на гастрофестивале, да, наверное, это оказалось самое вкусное для
3: нас. Мы не раз возвращались, да, в эту точку и покупали вот эти вот... Ну, кстати, покупки. Там еще и предоставлялась бесплатная какая-то порция, дегустация, то есть можно было и так пробовать. Мы и так пробовали.
6: Ну вот у меня, кстати, еда выпала. То есть я помню, я пробовала, да, тоже, по-моему, из Удмуртии какие-то там шарики медовые. Но я не помню их название, девчонки. Вообще, я даже сейчас не могу ничего рассказать, потому что я помню на вкус, но не помню, как они называются, потому что действительно много площадок, и ты что-то пробуешь.
3: Да.
6: Вот. Но за таким количеством эмоций, впечатлений, событий, встреч, знакомств, ты уже просто вот какая-то, знаете, незначительная еда. Для меня часть, то есть для меня еда – это незначительная часть все-таки, да, она выпадает. Полин, ты помнишь, что тебя впечатлило из съедобного?
5: Ну, нам тоже удалось многое продегустировать на этой площадке, но вот, к слову, тоже уже плохо помню, как назывались, но точно помню, что мы пробовали блюда из Пермского края. Там были что-то вроде пирожков с начинкой из рыбы, и нам тоже очень понравилось. Очень вкусные соусы с ними подавались, тоже местного приготовления, местных рецептов. И, ну, все там подобное.
3: Ну да, надо, мне кажется, вкусно. Отдать должное организаторам, что они подняли вот такую тему, всю русскую кухню на одной площадке организовать, это очень здорово. И можно было попробовать, вот, не отходя как бы от фестивальной площадки. Очень классно.
7: Еще дополню девчонок. Хотелось бы сказать, что так как мы приехали на Урал, ну, я как фанат, приехав в другой регион, попробовать именно национальную кухню, нам удалось попробовать шанешки. Это своего рода ватрушки, но с начинкой из картофеля и какими-то дополнительными наполнителями. Вот.
6: Понравились они тебе?
7: Да, прикольные.
6: Давай по 10-бальной шкале оценку.
7: Я не фанат мяса, поэтому где-то на 7.
2: Я еще заметила, что многие иностранцы не берут в столовый суп. Я спросила у мальчика из Сербии, почему, с чем это связано. Они говорят, что им просто не нравится это. Не знаю, может, у них не принято суп есть.
6: А мне понравилось, что наши русские макароны для иностранцев были названы паста.
3: Паста.
6: Прекрасно вообще.
5: А вы тоже заметили, сколько специй, да, иностранцы постоянно добавляли, особенно представители Индии, в обычные макароны, да?
2: У нас в столовой не было перца, и наши мальчики с отряда, ну, из Индии, они постоянно просили перец, и не было перца.
6: Вот. То, что, то, что для нас, понимаете, ходили. Остро, для них это вообще норма жизни.
5: Они даже сказали, что у нас очень пресная еда, и как вы вообще ее едите? То есть и мы слышали об этом даже не раз. Вот такая особенность.
3: Ну да, разные вкусовые такие вот особенности.
6: Была огромная экспо, выставка, множество павильонов. Вот для слушателей, я думаю, что можно сравнить с выставкой «Россия», которая была в Москве, для тех, кто ее посещал. Вот тоже огромные 4 павильона с разными площадками. Какая площадка, какая выставка вас больше всего впечатлила, поразила, порадовала?
3: Была выставка как раз от Российского национального центра с матрешками. Нет, это были не матрешки, это были не валяшки. Они были подвешены на нитки к потолку, и вот так вот аккуратненько они там болтались, колыхались, и каждый желающий мог взять эту неваляшку, приклеить флаг своей страны и написать какое-то пожелание. А в конце фестиваля их можно было, ну, как раздарить или просто подойти самому, выбрать какую-то неваляшку, которая ему понравилась. И мы как-то с Полиной очень часто, наверное, проходили мимо этой площадки, что у нас там и интервью взяли, и фотографы, и Стас нас тоже подловили, и, в общем, как-то мы там часто где-то на кадрах мелькаем именно около этого стенда. Но он действительно такой колоритный, яркий и по-настоящему русский.
4: А рядом находился потрясающий стенд от Евразии, где можно было написать открытку в свой регион или же подписать ее иностранцев. Там был флипчарт прикреплен, на который можно было оставить эту открытку, и производился обмен. Вот. Но мы решили написать открытку, и вот теперь с ожиданием и с таким трепетом ждем, придет ли она все-таки.
6: Мне, кстати, по-моему, пришла. Я сегодня буквально утром в почтовом ящике вытащила уведомление почты, и там написано «почтовая карточка, приходите, типа, забирать». Так что вечером пойду, наверное, это

0: мероприятий и получить за это памятные подарки. Вот, например, Алиса AI воплощала наши фотографии в реальность. Она представляла нам выбор любой площадки, например, на сцене балета или на подиуме, или еще где угодно, где могла оживить нашу фотографию. И, собственно, и оживляла. Нам было очень интересно.
1: Ну, я побыла в Экспо 2 раза. Первый раз мы пошли... Ну, у меня вообще была цель, чтобы собрать какие-нибудь подарки, там, рюкзак я очень хотела книгу. В общем, мы пошли, и там были очереди из-за того, что взрослые были, вот. Я успела попить кофе, потому что у нас было время ограниченное. И, в общем, все. А во второй раз, на следующий день мы пришли вечером, и Экспо закрыли именно под детей. И очередей не было. И вообще так шикарно было, просто мы носились, выполняли всякие задания, получали подарки. Наверное, самое запоминающееся было, что я достала большую игрушку из автомата с первой попытки. Вот, и была очень этому рада.
2: Да, я хочу отметить стенд, вот не помню, Минздрава или чей-то по здравоохранению там был, где можно было первую помощь оказать.
0: Да, я тоже хотела туда.
2: Там, по-моему, насколько я близко не подходила, мимо проходила, там, по-моему, даже роды, по-моему, да, можно было принять,
3: что
2: потому что я...
3: родов и еще делали, по-моему, УЗИ щитовидной железы.
2: Я слышала, самое удивительное, что про то, что тренажер, который можно принять роды, у мужчин пользуется популярностью. Даже на одной из лекций парень рекламировал, я думаю, ничего себе. Вот такие интересные были активности. Про концерт расскажите. Их было много с утра до вечера, все дни фестиваля. Какой вы выбрали бы для вас самый яркий?
3: Концертов было, наверное, немыслимое просто количество. Это была, наверное, самая яркая программа из всех форм фестиваля, где я была. Вот. Для меня, наверное, самым трепетным стало посещение концерта от спецгостя Егора Крида. Вот. Предыстория рассказываю. Всегда хотела попасть на концерт, но как-то не получалось. И тут прекрасный день, вечером, сидя в номере, мы слышим одну песню, вторую, третью. Я уже своим ребятам говорю, ну так не может быть, но вряд ли иностранцы слушают там 4 песни Егора Крида подряд. Вот, время уже было 2:30 ночи, шел дождь, мы вышли, убедились, что все-таки это действительно саундчек. Я с самого утра такая, все, мы идем на концерт.
2: А, то есть вы раньше всех узнали, для всех это был секретный гость.
3: Да, то есть для
2: гость.
3: Нас это был не сюрприз. Вот, мы приходим на концерт, конечно, вау-эффект. И после завершения дня был концерт Димы Билана, где он взлетал. Это, конечно, был эффект вау. Да. Вот, и исполнение, наверное, такой какой-то детской мечты.
2: Полина,
0: ты что? Да, мне кажется, если можно было бы закрыть глаза и пальцем рандомно оттыкнуть в программу, то ты точно попал бы на какую-нибудь топ-звезду и точно получил бы огромное количество положительных эмоций. Мне очень понравился концерт Акмаля, который проходил вообще утром в 9 утра, что позволило нам подойти прямо вплотную к сцене и
2: насладиться. Не все проснулись, потому что еще...
0: Не все проснулись, да, так же, как и зарядка у Алины Загитовой. Я сама очень долго на себя пыталась перебороть, чтобы встать и пойти, потому что с утра...
2: Но встала
0: конечно, же? Конечно, встала и получила свой коврик и увезла его в свой город, где буду заниматься своими личными тренировками на этом коврике от Алиночки Загитовой. Вот, поэтому очень приятное впечатление. Несмотря на дождь, несмотря на холод, мы все стояли около этой сцены так сплоченно, так весело. И мне кажется, этот заряд энергии и бодрости, и тепла, он просто не давал нам возможности замерзать, скучать и расслабляться. И на каком бы классном артисте мы ни находились, мы все равно получали огромное удовольствие.
2: Диана.
4: Это правда, да. Вот Полина уже упомянула концерт Димы Билана. Для меня, наверное, это самая яркая такая была точка концертная. Я вообще не являюсь там фанатом каким-то большим Димы Билана, но, как оказалось, я знаю почти каждую песню. А то, что я не знаю, я теперь напеваю, вот по вечерам даже слушаю, так сказать, ностальгия меня захватывает. И у Димы Билана действительно очень была качественно выстроенная программа, очень было много интересных моментов. Вот Полина тоже сказала, что он там летал, его действительно подцепили на какие-то там крючки, подняли, там рояль вывезли, в общем, ну, интересно, то есть это было не просто, был не просто концерт, это было шоу, и он оставил такое хорошее впечатление, и тоже хочу упомянуть концерт Вани Дмитриенко, тоже утренний концерт, на который он собрал большое количество зрителей, то есть фанаты его любят, это сразу видно, очень искренний молодой человек, я наверное, уже 10 раз была на его концерте, опять же, не являюсь его фанаткой, но вот благодаря таким вот форумским фестивальным каким-то мероприятием его часто приглашают, и мне удается побывать на его концерте. Я каждый раз

0: вижу его в программе, я иду, несмотря на то, что вот столько раз уже была. Потому что он очень искренне передает все свои эмоции в песнях, он очень тепло общается со своей публикой, и каждый раз ему удается затронуть все вот струны души твоей. Поэтому вот очень прониклась я этим молодым человеком.
1: Соня, твой любимый концерт?
2: Ну, наверное, мой любимый концерт — это тоже концерт Вани Дмитриенко. Я на него... ну, хотела очень долго попасть, и мне очень понравилось. Мы стояли, наверное, ну, в первых рядах из-за того, что вот как раз концерт утренний был. А также на открытии именно детской программы к нам приезжал Терри, и мы стояли прям в первом ряду, и это была незабываемая атмосфера. После концерта Терри была дискотека, и прям все иностранцы танцевали под русские песни. Это был такой вайб. А еще я с Терри видео сняла. Мы его на саундчеке поймали и сняли с ним видео и сфоткались.
3: Вот так.
0: Чего себе.
3: Мне кажется, удача была на стороне этой девушки всю неделю.
4: Да, Полина. Еще хотела бы дополнить девчонок. На самом деле, наверное, самым душевным завершением закрытия как раз стал концерт группы Ума Турман. Вот эта нежная песня «Звезды», которую мы снимали там видео просто со слезами на глазах. И фразы, что мы не хотим, чтобы это все заканчивалось, стало, конечно, потрясающим таким стало такой потрясающей точкой подытоживания всего вот этого фестиваля.
1: У меня, кстати, с этой песней и этим выступлением тоже связаны особые эмоции на церемонии закрытия, потому что мы с ребятами, иностранцами, русскими, ты даже не знаешь кто, но ты видишь там кто-то темнокожий, да, вот, мы под эту песню просто стали, незнакомые люди обнялись вот так кругом. И я просто вижу, у меня слезы, и у ребят слезы. Мы не знаем друг друга, мы все из разных стран. И правда, это было настолько трогательно, что вот все границы в этот момент, они просто рушатся, их просто нет. А есть вы, люди, которые хотят дружить, хотят общаться, улыбаться друг другу, и чтобы вокруг было счастье. Ну и запомню своим любимым концертом. Знаете, у фестиваля же был слоган «Follow your dream», «Следуй за своей мечтой». Mm-hmm. И вот на самом деле моя детская мечта на нем сбылась, причем абсолютно неожиданно. Я чуть постарше вас, и кумиром моего детства была Наталья Орейро. О том, что приедет Наталья Орейро, я узнала только когда мы ехали в поезде в Екатеринбург. Мне кажется, я просто буквально подскочила в этот момент на своей полке. Мне написала знакомая, которая знала, что я еду, говорит: «О, ты представляешь, ты знаешь об этом?» Я говорю: «Да ты что?» И Наталья Орейро спела мою любимую песню, всем известную «Камбия Долор», на открытии. Я думаю, ну все, пусть одна песня, зато я была близко, я ее видела, все прекрасно. Так оказалось, что потом Наталья Орейро еще концерт дает на открытой, да, площадке. И благодаря «Спасибо дождю» было мало народу. Я получила колоссальное удовольствие. Во второй раз уже было больше песен. И когда ты стоишь, конечно, несмотря на то, что тебе уже там 30, а не 10, и напротив тебя очень близко твой кумир, который поет твои любимые песни, и, казалось бы, ты там из провинции российской, а она из Уругвая, да, и эти миры могли не встретиться никогда. То есть вот в эти моменты ты понимаешь, что и спасибо организаторам, и спасибо судьбе за то, что это все случилось в твоей жизни. Спасибо вам, девчонки, за то, что сегодня пришли, поделились своими впечатлениями, эмоциями. Я надеюсь, что много фестивалей у нас с вами еще будет впереди, о которых мы обязательно расскажем и нашим слушателям, и иностранцам о нашей любимой стране. Я напомню, что в студии были Полина Верижникова, Полина Белякова, Софья Корнеева, Диана Меди и я, Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. До свидания, всего вам доброго.
5: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
6: Слушали «Радио России Орел». До новых встреч!
7: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Володина избрали председателем Госдумы. Российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне СВО. Минпросвещение сформирует первое в России положение о статусе учителя. Далее подробности. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Он и Дмитрий Новиков были выдвинуты на голосование на пост председателя Госдумы 9-го созыва в ходе первого пленарного заседания. Выступая на нем, Володин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие главы государства. Он добавил, что депутаты в долгу перед теми, кто выполнил государственные задачи и позволил выборам состояться.
9: Уважаемые товарищи, коллеги, поздравляю всех с избранием депутатами Государственной Думы. Предлагаю поблагодарить наших граждан, избирателей, которые активно приняли участие в избирательной кампании, пришли, выбрали и поддержали своего депутата, партию свою, несмотря на угрозы, вызовы и, надо сказать, сделали это очень активно, своим голосом, своим шагом, поддержав курс президента, внеся вклад в победу нашей страны. Спасибо большое.
8: Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в Госдуму, поддержал выдвижение Володина. По его словам, Володин выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом. По-партнерски атмосфера была и принципиальная, и деловая. В Госдуме проходит первое заседание 9-го созыва, на котором изберут председателя палаты и его заместителя, а также утвердят председателей всех 34 комитетов и 4 постоянных комиссий. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской, Егоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. ВСУ за сутки потеряли свыше 30 солдат в окружении в Харьковской области. Суточные потери противника в результате действий российских группировок составили не менее 1505 военных. Помимо этого, поражены склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа ВСУ. Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по коммуникационному центру в Киеве, объектам энергетической системы Украины в Киевской области и по инфраструктуре порта Измаил. Так в Киеве поражен центр обработки данных ДНОВА, который, по данным ведомства, является одной из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающим обработку, хранение и передачу информации в интересах ВСУ. В Наливайковке Киевской области ударили по электроподстанции. Другими целями стали гидроэлектростанции Киевская в Вышгороде и теплоэлектростанция Трипольская. В населенном пункте Горенич поражен аккумуляторный парк хранения энергии в Одесской области, производственно-промышленный комплекс в порту Измаил. В северо-западной части Черного моря под удар попал сухогруз. По данным ведомства, все эти объекты использовались в военных целях. Израильские власти рассматривают ЧП на борту рейса «Fly Dubai», в том числе как попытку теракта, сообщил РИА Новости источник в Тель-Авиве. Напомню, «Боинг 737» выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал о попытке захвата самолета на высоте 4500 метров, пока бортом управлял автопилот. Лайнер резко снизился, какое-то время кружил над Иорданией, затем улетел в Саудовскую Аравию. Через некоторое время он приземлился в аэропорту города Табук на севере страны. В авиакомпании подтвердили, что между пилотами во время полета произошла драка. Как сообщает израильский 14-й канал, пилот самолета Fly Dubai, возможно, пытался направить самолет в крутое пике, а второй пилот предотвратил катастрофу. По другой версии, второй пилот напал на командира экипажа и ранил его ножом. В СМИ Израиля фигурирует версия, что пилота смогли остановить израильские пассажиры. В сети появились кадры, на которых пассажиры, одежда их испачкана кровью. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Минпросвещение России сформирует первое в России положение о статусе учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии форумов классных руководителей и директоров школ. Он отметил, что положение о статусе будет сформировано вместе с педагогами и вынесено на публичное обсуждение. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы. Тегеран получил предложение от Вашингтона по текущему конфликту. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Фатеме Махаджирани. Она отметила, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи на заседании правительства Ирана проинформировала о получении предложения США. Ранее Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода. Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеальясима закончился со счетом 6-3, 6-3. Ранее Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. А Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. 1 рубину и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. «Факел» побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который команда сыграла впервые на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, «Факел» крупно проиграл «Уралу» со счетом 0-5. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом быстрее работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
8: В среду 30 сентября в Архангельске плюс 10, плюс 12, кратковременные дожди, в Калининграде без осадков плюс 19, плюс 21, в Перми плюс 18, плюс 20, без осадков, в Казани плюс 16, плюс 18, без осадков, в Самаре плюс 18, плюс 20, без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, без осадков, во Владимире плюс 14, плюс 16, без осадков, в Сочи плюс 17, плюс 19, дожди временами сильные, в Ставрополе плюс 12, плюс 14, временами дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве небольшая облачность, без осадков, днем в столице плюс 15, плюс 17. Сейчас в Москве 15 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Слушаем.
4: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Мариуполя, Калининграда, Воркуты, Петрозаводска, Казани, Симферополя, Новосибирска, Балтийска, Таганрога, Оренбурга и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Светлана Нарбекова. И во втором часе, как и в первом, мы продолжим знакомить вас с основными новостями и сообщениями. Конечно, общаемся с экспертами. Они подключаются к нам в прямом эфире. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте также заходить на сайт вести.ру. Также присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру Макс. Какие темы будем обсуждать во втором информационном часе? Итак, в реестре отечественного программного обеспечения зарегистрировано более 1200 программных продуктов с искусственным интеллектом. В России призвали создать комплексную систему борьбы с зависимостью от азартных игр. И в Москве улучшают пешеходную сеть. Как это делают, расскажем ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
4: Ну а начнем с вопросов аграрных и вопросов аграрной безопасности, тем более, что тема довольно важная. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами российских партий поддержал закупки зерна в государственный интервенционный фонд и дал соответствующее поручение правительству. В 2026 году на фоне трудностей, которые возникают у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждением портовой инфраструктуры, Минсельхоз планирует провести госзакупки зерна. А что это значит на практике? Вот давайте узнаем у эксперта. Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов с нами на связи. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, Анатолий Анатольевич, давайте для слушателей разъясним, вот что значит эта самая закупка зерна в государственный интервенционный фонд. Сколько нужно такого зерна?
5: Ну, очень болезненный вопрос для аграриев, потому что говорят о том, что интервенционный, ну, в принципе, уже интервенции определены. Там определили, что должны закупить около 2 миллионов тонн мягкой пшеницы и ржи в течение 2 лет. Но, конечно, это капля в море, потому что это меньше 10% от нашего урожая. Вот. И тут вопрос, понимаете, вопрос в чем? по какой цене, ключевой вопрос, по какой цене государство будет закупать зерно в этот так. фонд. Угу. Потому что предельные цены на сезон 26-27 года уже установлены, там 14 600 рублей за тонну пшеницы третьего класса и 13 970 рублей за тонну четвертого класса. Но эти внутренние цены упали гораздо ниже. Некоторые хозяйства вообще продают там за 7,5 тысяч рублей при затратах производства там 12-13 тысяч. Угу. Вот в чем дело. Поэтому второй объем, вопрос, конечно, вот то, что вы сказали, это объем. Потому что Минсельхоз утвердил параметры интервенции до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы, там 3-4 класс и рожь, ну, на ближайшие 2 года. Но сейчас у нас хранится в госфонде там чуть меньше 4 миллионов тонн, 3,7, если не ошибаюсь.
4: Вот. Да, 3,7 объем сейчас госфонда.
5: Да, поэтому, конечно, то, что наши южные регионы там просили увеличить госзакупки до 10 миллионов тонн, это, конечно, очень оправданно, потому что 3 миллиона тонн при приходящих запасах 25-35 миллионов, это, ну, как я уже сказал, меньше 10% излишков. Uh-huh. Вот здесь нужно, конечно, и наращивать инвестиционный фонд более агрессивнее, что ли. Ну и, конечно, искать другие каналы сбыта. Восстанавливать нужно, прежде всего, логистику. Потому что без нее наше сельское хозяйство и наши аграрии несут колоссальные убытки. Ну и в том числе и государство.
4: Ну и, конечно, ну и должна быть определенная цена интересная для аграриев, да? Вот то, о чем вы говорили выше.
5: Ну да, потому что сейчас, вот, слава богу, что этот вопрос подняли. И, наконец-то, правительство там что-то стало делать. Хотя сделано, конечно, немало. Это, прежде всего, и обнулили экспортную пошлину, наконец-то, на пшеницу, ячмень и кукурузу. Нулевую ставку сделали до 31 декабря 2026 года. И выделили деньги на субсидирование железнодорожного транспорта. Вот, потому что у нас Черноморский регион, откуда 90% шло на экспорт, он, конечно, полностью сейчас закрыт. И это очень страшная ситуация. Ну, и то, что интервенции, конечно, и делали. Но все, понимаете, это делается с опозданием. И вот то, что президент, обратите внимание, он дал поручение какое? Не поддержать деньгами, а именно помочь с продажей. Вот принципиально другой разворот. Вот Пенделей, конечно, как сказал мой коллега волшебный, нужно было дать раньше, потому что с интервенцией мы запаздываем. Мы уже упускаем ту ситуацию, когда аграрии становятся перед выбором, сеять или не сеять на будущий год. Это мы по этому году видим, что у нас посевные площади сократились по культурам. Uh-huh. И по этому непростому году такая ситуация парадоксальная. Урожай хороший, а тем более на фоне международных обстановок, когда запасы зерна и производство зерна сокращаются. А вот вывести его не получается. И сельхозники, конечно, несут колоссальные потери. Им сейчас нужно платить кредиты, зарплату, оплачивать ГСМ, электроэнергию, урожай делать, доделано, получил урожай. А как бы сбыта нет, денег нет. Тяжелая ситуация.
4: Значит, Анатолич, еще такой вопрос. Вот смотрите, он тоже с финансами связан. Дополнительные 670 миллионов рублей из общего объема в 5,5 миллиардов будут распределены между двумя десятками регионов для поддержки агрострахования. Ну вот, кажется, что на общем фоне вроде бы 670 миллионов дополнительно не такая большая сумма на эти 21 регион страны. Что думаете?
5: Ну, конечно, это маленькая сумма. На фоне общего лимита поддержки страхования, ну, он там 6,7 миллиардов рублей, это сумма очень скромная. Но за это, понимаете, цифры, это принципиальный такой подход, сдвиг, который определяет значение этой меры для аграриев. А почему? Потому что погода у нас перестала быть фоновым фактором, она стала системным риском. И показательно, что в список вошли не только наши основные зернопроизводящие регионы, а пошли там Мордовия, Тмуч, Чувашия, Иркутск, Кемеров, Новосибирск, Томск и так далее, и так далее. То есть это те территории, где засухи, заморозки или там паводки могут обнулить вообще сезон. Вот именно там страхование очень важно.
4: То вот есть рисковое земледелие, как раньше говорили, ну и сейчас наверняка говорят, да?
5: Ну да, ну она...
4: Зона рискового земледелия.
5: У нас стала уже почти вся страна, скажем так. Я почему говорю, что это перестало быть фоном, а стал системным такой риск. Ну вот.
4: Ну, сельское хозяйство и вся работа в аграрном секторе, она всегда была таковой, то есть это есть.
5: Да, но мы считали раньше, что вот южные регионы, там, понимаете, 2-3 урожая собирают, все хорошо. А сейчас, видите, климат смещается в сторону северных регионов, там уже погода другая, там уже сеять такие культуры, которые раньше не сеяли.
4: Да.
5: Кроме того, мы же, понимаете, сейчас находимся в таком периоде, когда вот климатические риски, логистические риски, политические риски, они, понимаете, они концентрированно накладываются друг на друга и увеличивают, скажем так, сложности для аграриев.
4: Ну, может быть, плюсом в этом всем вопросе является то, что урожай у нас достаточно высокий в этом году. Вот. Другое дело, что то, о чем вы выше говорили, а что с ним делать, да, вот с этим урожаем?
5: Да, это парадоксальная ситуация, я говорю, на фоне того, что в мире снижается производство, там на 2%, что нуждается в производстве, у нас из-за вот этих климатических, логистических и политических причин возникает проблема, что аграрий сделать таким огромным урожаем. Вот показательный пример Крыма. Это такой концентрированный, такой, может быть, иллюстрация к нашему разговору. Понимаете, там регион потребляет намного меньше, чем производит. А производит он почти, ну, доходит чуть ли не до 2 миллионов тонн зерновых. Понимаете, в чем дело? И качество хорошее, 3-4 класс, не фураж. А хранить там негде, там всего 8 элеваторов на около 600 тысяч тонн хранения. Понимаете, и что с ним делать? И, конечно, нужно налаживать экспорт. Раньше мы рассчитывали на Крым как какой-то хаб, который будет представлять в так называемой страны изгои, там Иран, Сирию и так далее, излишки продукции. Но вот видите, логистика и накладывает свой отпечаток, и мы, конечно, здесь нужно срочно как-то помогать.
4: Спасибо большое, Анатолий Анатольевич, да, что включились к нам в эфир. Вынуждены завершать беседу. Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Анатолий Тихонов был с нами на связи. Ну а продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
6: Здравствуйте. По опросу Роскачества почти половина россиян считает, что деньги влияют на уровень счастья. Но до определенного предела. Каждому третьему из опрошенных для счастья достаточно суммы от 150 до 300 тысяч рублей. Каждому восьмому достаточно получать 1 000 000 рублей в месяц. Но и каждому пятому достаточно суммы от 50 до 150 тысяч в месяц. Есть и те, кто готов довольствоваться меньшим. Но если говорить не о грезах, а о реальности, то по оценкам Росстата 7% россиян живет менее чем на 18 тысяч рублей в месяц. А 17 800 рублей – это граница бедности. И за последний год доля россиян за официальной чертой бедности снизилась почти на 0,5%. Снижение показателя ведомство объяснило ростом зарплаты и социальных выплат. Зарплату, кстати, получает у нас в стране 60% людей. И номинальные доходы выросли за год почти на 7%. Однако с учетом роста цен реальные доходы выросли лишь на процент с небольшим, а реальные располагаемые доходы после вычета обязательных платежей на 1,5%. Средняя начисленная зарплата 111,5 тысяч рублей, а средняя назначенная пенсия 25,5 тысяч рублей. Абсолютно довольны своим доходом только 3% россиян. Так что остальных можно назвать мотивированными. Интересно, что деньги для того, чтобы быть счастливыми, выбрали только половина жителей страны. Остальные выбирают здоровье, семью, близких, путешествия, новые впечатления, возможность заниматься любимым делом, самореализацию и уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, последнее инвесторам сейчас только снится. Золото опять дешевле из-за опасений, что рост цен на нефть приведет к более высокой инфляции, и Федеральная резервная система США, аналог нашего Центробанка, повысит ставки. А значит, доллар станет дороже, а золото, как антагонист, антидоллар, подешевеет. Ждать новых ставок в Америке можно в конце следующего месяца, и драгоценный металл пока держится около 4200 долларов за унцию, то есть за 31 грамм. Тем не менее, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что у цен на золото есть предпосылки к росту, и на горизонте года они могут достичь 5000 долларов за унцию. Он не видит для золота никакого другого сценария, кроме как роста цен, учитывая денежно-кредитную политику западных стран. Золото традиционно рассматривается как защитный актив в периоды рыночной турбулентности и политической напряженности. Но это долгосрочный актив, который может как расти в цене, так и падать. примеру, только в конце января этого года за унцию золота давали $5600. А за полгода драгоценный металл растерял $1000 в своей цене. Но для россиян золото считается сейчас экспертами доступной альтернативой валюты. Кстати, по подсчетам аналитиков, еще один актив, который у нас в стране традиционно считается выгодным и надежным, это недвижимость. Но за последние два года покупка квадратных метров в Москве оказалась менее выгодной, чем инвестиции в биржевые боевые фонды. Но и те, кто, скажем, купил недвижимость в столице два года назад на 1 000 000 рублей, получил бы сейчас прибыль. Тот же миллион и еще с четверть.
4: Давайте поговорим про внедрение программных продуктов с искусственным интеллектом. Более 1200 таких продуктов зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения. Сказал об этом в рамках московского стартап-саммита зампредседателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. И он отметил, что, конечно, за последние 6 лет доля IT-отрасли в ВВП России увеличилась в 2 раза, что не может не быть заметным для экономики страны в том числе. Руководитель лаборатории интеллектуального транспорта Института искусственного интеллекта МФТИ Дмитрий Юдин с нами на связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
4: Ну вот мы говорим, 1200 таких продуктов программных с искусственным интеллектом. А что это значит вообще в целом для отрасли?
7: Это очень хороший знак. Это значит, что сейчас искусственный интеллект на подъеме, но что самое важное, что вот эти технологии современные, они становятся доступными, ну, для наших потребителей, особенно для государственного сектора, для крупных корпоративных потребителей, которые даже за это налоговые льготы получают, mm-hmm. если, допустим, используют такое ПО из реестра отечественного ПО. Ну и в целом это говорит о том, что российские компании активно разрабатывают такое ПО, активно создают аналоги каких-то зарубежных решений или создают совершенно оригинальные решения.
4: Ну, хорошо, да, понятно, что конкуренция очень высокая. Вообще в мире сегодня происходит конкуренция. Где-то уже настолько она выбивается даже из общей конъюнктуры или общего такого влияния, общего контроля, да, компаний, и они вынуждены где-то даже замедлять развитие искусственного интеллекта или внедрение каких-то новых моделей искусственного интеллекта. Но в целом, вот мы говорим сейчас про программное обеспечение с искусственным интеллектом. Как это влияет вообще на отрасль, на развитие отечественного внедрения программного обеспечения и на всю отрасль IT?
7: Конечно, сейчас очень заметно использование вот ассистентов искусственного интеллекта для разработки кода. Но это вот повсеместно. И сейчас, в том числе и мы, в МФТИ, и в Айри, допустим, мы очень активно используем эти инструменты для того, чтобы ускорить разработку новых решений, чтобы ускорить исследования научные, которые мы очень много делаем в самых разных областях. И это говорит о том, что, ну, действительно мы можем сделать больше хорошего, качественного, более безопасного программного обеспечения. Это действительно прям достаточно большое заметное изменение, и мы надеемся, что оно будет и дальше таким. Как раз мы здесь, можно сказать, не испытываем таких каких-то опасений, потому что мы видим, что, ну, по факту производительность повышается, ну, в сфере разработки ПО. Появляются и можно теперь реализовывать достаточно более сложные функции с использованием технологии искусственного интеллекта. И это становится более доступно для даже начинающих разработчиков. Видно, что все-таки, да, изменения есть, и они в целом позитивные.
4: Угу. Хорошо, а средств на это много ли нужно вообще? Есть понимание?
7: Конечно, труд программистов и разработчиков, он высокооплачиваемый. Здесь, на самом деле, наверное, разработку обычного ПО и ПО с искусственным интеллектом, их можно приблизительно сейчас уже приравнивать, потому что сейчас практически любой продукт в сфере программного обеспечения, так или иначе, ну или большая их часть содержит технологии искусственного интеллекта, так или иначе, но в целом их проникновение становится еще более и более большим, и здесь мы видим, конечно, что возникает немножко другая структура расходов, потому что сейчас появляются уже расходы на использование вот этих самых помощников и помощников, ассистентов кода. И это очень здорово, что их создают и российские компании, вот, допустим, GigaChat от Яндекса, еще Алиса AI тоже в эту сторону двигает. И это действительно здорово, это повышает безопасность, можно сказать, разработки. Вот
4: сейчас вот появляется новый закон. В том числе, да, Дмитрий Александрович, спасибо вам большое. Дмитрий Юдин, руководитель лаборатории интеллектуального транспорта Института искусственного интеллекта МФТИ, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем!
4: В России необходима комплексная система борьбы с зависимостью от азартных игр или лудоманий. Речь идет не об отдельных мерах, а о целостном таком подходе: профилактика с детства, единое окно помощи, верифицированные горячие линии, ограничения рекламы, борьба с нелегальным рынком и так далее. Ну, а также отчисления букмекеров на лечение, целевые такие, отчисления, реабилитацию и науку. Но тут, наверное, вопрос, конечно, во многом и психологически, а с чего начинать и как вообще не допустить того, чтобы впасть в такую зависимость? Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
4: Александр Михайлович, ну, возникает же это не внезапно, да, то есть мы говорим о последствиях, которые могут возникнуть и зависимостью от азартных игр, но наверняка же есть и причины, почему это происходит.
8: Да, несомненно, несомненно. Но ведь здесь надо, наверное, разговор начинать даже не с того, что является причиной этого, а с того, каковы вообще есть критерии понятия этого. Здесь ведь очень важен вопрос дефиниций. Мы очень много сейчас говорим о зависимостях, и очень много в этой части имеет место быть самых разных противоречий. Понимаете, вот, на мой взгляд, проблема вот в этом. И основная сложность как раз заключается в том, что вот эти противоречия, они связаны именно с тем, что рассуждений слишком много и не только среди специалистов, понимаете? А вот любой досужий человек, так называемый диванный эксперт, который изучал какие-то чаты, может об этом рассуждать. Вот, поэтому самое главное, вот, чтобы понимать причину происходящего, а древние говорили, излечивая причину, лечишь следствие. Да? Вот мы здесь не должны заходить со следствия, а именно от причины. Поэтому первое и главное, речь идет, должна идти о чем? О том, что есть массовое, на сегодняшний день планетарное засилие именно цифровое. Да? Вот этот цифровой шум всякого рода, непонятные идеи с информационным бумом и так далее. Это первое главное, что перегружает мозг. Почему это важно? Потому что любая форма зависимости, давайте будем пока использовать этот термин, это есть не что иное, как невротическая реакция организма на невозможность сопротивляться вот этому внешнему шуму, вот этому внешнему давлению. Не может человек с этим ничего сделать. Спрятаться ему некуда, достают его везде. И делается это специально, это уже отдельный разговор. Да. А куда ему деваться? А деваться ему совсем немного есть вариантов. Да, это в первую очередь, конечно, ужасная тема с алкоголем, наркотиками и психотропными препаратами. А далее уже идет такой специфический разброд и шатание. Кто-то в здоровый образ жизни, кто-то в трудоголизм, кто-то в философию, кто-то в религию, а кто-то в игру. Понимаете, это попытка спрятаться. Это не есть болезнь как таковая, это есть отклик организма на внешние события, стрессогенную среду. Вот в чем хитрость. Поэтому заходить в эту тему нужно, конечно, не с конца, как это лечить, а изначально, как говорили древние, от яйца нужно стартовать. То есть нужна профилактика, то есть нужно разработать какие-то мероприятия, которые не позволят организму, а тем более молодому, тем более юному, провалиться вот в эту яму.
4: Александр Михайлович, я с вами вот полностью согласен с тем, что вы говорите, и про информационный шум, и про влияние, но тут вопрос, чем больше мы живем в современном мире, тем больше этот информационный шум на нас давит, и уехать куда-то в деревню или спрятаться в джунглях точно не получится. Как же тогда быть?
8: Конечно, нет. Но вот здесь формулировка какая? Он на нас давит. Понимаете, если бы это была солнечная энергия или какие-то падающие на нас метеориты, мы бы, наверное, могли вопрос поставить так, как с этим бороться. Но речь-то идет о чем? О том, что мы сами этот шум производим.
4: Это да.
8: Вот и в чем хитрость-то. Да. Это не есть некая стихия природы, это не есть некие непреодолимые события. Вот. Это то, что мы делаем сами. И вот тут возникает вопрос. А насколько нам все это необходимо, насколько вообще все это должно вообще присутствовать в жизни? Вот ведь в чем проблема. Если нас оцифровывают, то как мы от этого спрячемся? Да никак.
4: Никак.
8: Понимаете, да, то есть если нам говорят, что мы должны следить за новостями, мы должны свои гражданские права реализовывать через цифру, мы вообще в принципе все уже, мы живем в цифре, понимаете? Mm-hmm. Человек родился в цифре, он умирает в цифре, потому что в роддом записаться можно только через сайт, и погребальные услуги тоже можно встать в очередь именно там. Понимаете? Вот в чем хитрость. Любые права, которые человек имеет, должен иметь желание реализовать, они так или иначе приводят его к оцифровке.
4: Давайте вот финальный тезис. У нас критически мало времени, но тем не менее. А с какого возраста тогда нужно, может быть, родителям...
8: С рождения.
4: Контролировать.
8: Причем желательно этим родителям со своего собственного рождения вот этим делом озадачиться. Но шансов здесь крайне мало, и все попытки, которые сейчас нам предлагают как некую новацию, они уже были, и я думаю, они будут не очень перспективны, пока мы не пересмотрим саму структуру, именно философскую концепцию нашей жизни.
4: Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Напоминаю, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович был с нами на связи.
0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Слушаем!
4: С 1 января следующего года в России начнет действовать обновленный ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. С этого срока в состав продукции должен будет входить белок, максимально приближенный к белкам женского молока, а количество жиров будет лимитировано. Росстандарт утвердил такой стандарт новый, и он заменит документ, который действовал еще с 98 года. С нами на связи врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
4: Ну, то есть вот уже практически 30 лет, да, как прошло, и там будет фактически там 29 лет с документа, который действовал с 98 года. Ну, соответственно, поменялись подходы или что принципиально изменилось, да, и почему нужно вот обновлять этот ГОСТ?
9: Ну, жизнь на месте не стоит, и наука в том числе. И появилось больше новых открытий и пониманий того, что молоко, вообще женское, как у любого млекопитающего, это не просто какой-то материал там энергетический, строительный, да, а он еще должен очень хорошо подходить под ребенка, потому что, ну, как на примере с машиной, если мы нальем в машину бензин не той марки, ну, в принципе, она поедет, но все-таки ее здоровье, в конце концов, будет развиваться не так, как хотелось бы, да, и приведет ее мастерскую быстро. Вот то же самое и с этим. И не просто дать какой-то заменитель молока, а чтобы вот по аминокислотному составу, потому что даже любой белок, он должен иметь набор определенной аминокислот в определенной последовательности. Uh-huh. И вот у другого животного там не так. А вот у человеческого ребенка вот именно вот такой должен быть идеально подходить. Это, как знаете, хороший и плохой протез, так скажем. Но тут я бы вот еще на чем бы, наверное, сконцентрировалась, что это все равно не замена, как бы идеально ни подходил, не замена грудного молока. И вот почему это так важно? Потому что в грудном молоке, особенно в молозиве, вот почему нужно прикладывать там первый час ребенка, там есть особые белки и, ну, те же трансфер-факторы, которые как инструкция. Вот ребеночек вышел в другую среду, и ему прикладывается правило, ну, опять же, по аналогии вождения или там, как хотите, учебник, да, как он должен, его иммунная система должна адаптироваться к этой среде. И, соответственно, тот, кто вышел без этой инструкции, такое у нас два поколения выходили, не прикладывали и не давали молозива только потом. Да, конечно, он как-то выучится, и как-то он будет ездить, и, наверное, даже к середине, к концу жизни он там и обучится, но только очень много набьет шишек на этом пути. Поэтому вот здесь очень важно все-таки дать ему вот такое вот четкое направление. Это модуляция иммунной системы. Поэтому аллергии и разные вирусные, бактериальные, а они связаны с сердечно-сосудистыми. Ну, вообще, не буду, наверное, очень много говорить. Как раз вот многие даже наши заболевания, они, да, изменения внешней среды, там, питания, стресса и так далее. Но иммунная система, она просто на это не заточено, и ей сложно поэтому на этом, ну, как бы вот смодулировать.
4: Закладывается все, конечно, молоко, в этом раннем детстве. Спасибо большое, Елена Павловна. Важнейший вопрос. Действительно, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина была с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому и к московским темам перейдем.
10: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В сентябре 1956 года, то есть ровно 70 лет назад, на экраны вышел фильм под названием «Наш милый доктор». И мы, наверное, не вспомнили бы об этой скромной музыкальной комедии, созданной на киностудии «Казахфильм», если бы не одно обстоятельство. Для нее написал свою первую песню молодой композитор Александр Зацепин. Было ему в то время 30. В течение 7 лет жил в городе Алма-Ата, где окончил консерваторию. На 5-м курсе даже написал музыку к балету «Старик Хоттабыч» и начал сочинять мелодии к фильмам местной киностудии. Его попросили написать песни для музыкальной ленты «Мой милый доктор». Она о том, как артисты решили дать концерт в честь замечательного врача, который помог им всем. Одну из главных ролей сыграл солист казахского театра оперы и балета Ермек Серкебаев. Кстати, отец будущего создателя группы «А-студио» Байгали Серкебаева. И вот для Серкебаева-старшего Зацепин написал песню, которая по существу переменила жизнь композитора. Она называлась «Надо мной небо синее». Собственной студии для записи музыки на «Казахфильме» не было. Песню записывали в Москве на «Мосфильме». Аккомпанировал певцу оркестр Всесоюзного радио под руководством знаменитого дирижера и аранжировщика, одного из пионеров советского джаза Виктора Кнушевицкого. Многоопытный маэстро сразу же оценил мелодический дар Зацепина и предложил: «Перебирайся-ка ты в Москву, приходи работать на Мосфильм, я замолвлю словечко». Так Зацепин и поступил. И в результате появились мелодии для «Операции И», «Кавказской пленницы», «Земли Санникова», «Красной палатки», «Бриллиантовые руки», фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «31 июня» и многих других. Ну а началось все вот с этой песни, которая впервые прозвучала ровно 70 лет назад.
12: Солнце в синеве, в серебряной листве, нежно улыбнулось мне. Ветер озорной летит, спешит за мной,

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
5: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
4: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
5: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
4: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
5: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
4: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
5: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, в Включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
4: Но вот как это работает?
5: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно

0: сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при

0: реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Володин стал председателем Госдумы. Кремль признателен Такаеву за оценку Путина, заявил Песков. Российская армия взяла под контроль Шабельное, Толстодубово и Егоровку. Далее подробности. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. За это решение проголосовали 406 депутатов из 442. Эту должность он занимал в предыдущем созыве Нижней палаты парламента. Выступая на первом заседании, Володин отметил, что обновление Госдумы по итогам выборов состоялось на 41%. Избраны 184 новых депутата, среди них 48 участников СВО.
8: Вот среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать, общее количество – 48 участников специальной военной операции. И Коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
7: Помимо председателя, депутаты избрали 9 вице-спикеров. Ирина Ярова и Иван Мельников избраны первыми заместителями председателя. Депутаты Госдумы 9-го созыва на первом пленарном заседании проголосовали за постановление об избрании председателей 34 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты. Согласно документу, единороссы возглавят 20 комитетов Госдумы 9-го созыва. Кремль высоко ценит и признателен президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву за оценку, которую он дал президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
9: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
7: Ранее Токаев во время пресс-конференции с Мерцем назвал Путина наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль населенные пункты Шабельная в Харьковской области, Толстодубово в Сумской, Егоровку в Запорожской. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожено не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 солдат. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили не менее 1505 военных. Помимо этого, поражены склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования украинской армии. Средства ПВО сбили 768 беспилотников самолетного типа. Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, изготавливавшего поддельные документы о политическом преследовании релокантов для получения ими статуса политического беженца. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
10: С использованием компьютерной программы обвиняемый незаконно сделал фальшивый бланк протокола и внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином Российской Федерации противоправных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем мужчина отправил поддельный документ почтовой связью заказчику в США для дальнейшего его использования с целью получения указанного в протоколе гражданином статуса политического беженца.
7: Как сообщили в ФСБ, России устанавливаются соучастники задержанного. В Генконсульстве России в Дубае опровергли сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета компании Fly Dubai был россиянином, как ранее сообщил 12-й канал израильского телевидения, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, ведется допрос второго пилота самолета, на котором ранее произошел инцидент. Источник в израильских органах безопасности сообщил РИА Новости, что Израиль рассматривает инцидент на борту самолета Fly Dubai в том числе как попытку террористического акта. Ранее в среду самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации, через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Ранее в СМИ выдвигались версии о попытке одного из пилотов разбить самолет, так как известно, что борт был направлен в крутое пике. В сети опубликованы снимки пассажиров с того рейса, испачканных в крови. Мошенники создали сайт Департамента цифровой защиты, который якобы предназначен для защиты от аферистов. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что на этом сайте злоумышленники предлагают провести диагностику личного кабинета портала госуслуги, чтобы установить факт компрометации профиля. Как рассказали в ведомстве, для этого владельца устройства просят указать номер телефона, после чего на экране открывается анимация со сведениями о похищенных конфиденциальных данных и оформленной доверенности. Правоохранители подчеркнули, что таким образом мошенники пытаются заставить человека позвонить по фиктивному номеру техподдержки, который размещен на сайте, а затем выманить финансовые средства путем многоэтапной обманной схемы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов обыграл пятую ракетку мира на старте турнира в Пекине. Матч российского теннисиста против Феликса Ожеалиесима закончился со счетом 6-3, 6-3. Ранее в этом месяце Карен прошел канадца во втором круге US Open. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. «Факел» побил рекорд посещаемости женской первой лиги. Матч, который девушки впервые сыграли на поле мужской команды, выступающей в российской премьер-лиге, посетили 1098 зрителей. Правда, «Факел» крупно проиграл «Уралу» со счетом 0-5. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. 1 «Рубину» и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет играет в Европе, там футбол намного быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом по-другому работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
7: В четверг, 1 октября, в Петропавловске-Камчатском плюс 7, плюс 9, небольшой дождь. В Владивостоке без осадков плюс 14, плюс 16. В Челябинске плюс 18, плюс 20. Возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске плюс 13, плюс 15, без осадков. В Омске плюс 14, плюс 16, без осадков. В Иркутске плюс 7, плюс 9, без осадков. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, без осадков. В Калининграде без осадков плюс 18, плюс 20. В Казани плюс 11, плюс 13, кратковременный дождь. В Сочи плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13. Сейчас в столице 16 градусов тепла.

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
4: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
5: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
6: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
7: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
5: Это само собой.
7: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
6: Какой же может быть голос другой?
5: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
11: Российский радио университет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы будем изучать кровеносную нервную систему Северо-Восточной Азии, Китая и его окрестностей. Всегда для того, чтобы понять экономику гигантских регионов, нужно смотреть на его логистику, как устроены товарные информационные потоки, как соседние страны работают над связностью региона. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ерёминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
13: Здравствуйте.
12: Наталья Валерьевна, я очень сильно преувеличу, если я скажу, что последние годы, лет 10, но скорее ближайшие 5 лет, прожитые нами, в мире произошла логистическая информационная революция, когда на первое место вместо стран старой Европы и Америки вышли перевозчики прежде всего Китая и, скажем, азиатские, юго-восточные и северо-восточные перевозчики. Насколько я преувеличиваю события?
13: Нисколько не преувеличиваете. Действительно, все так и воспринимают произошедшие изменения. А действительно, ну, в общем-то, все к этому располагает, потому что мы уже отмечали расположение, само географическое положение стран Северо-Восточной Азии, их взаимосвязь с развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и доступ, соответственно, с одной стороны, на рынки Соединенных Штатов Америки, да, и взаимосвязь с ними. Кроме того, мы же говорим не только о западном побережье Штатов, мы же говорим и о возможности достичь восточного побережья через Панамский канал. Поэтому здесь, с этой стороны, обеспечивается связность, соответственно, доступ через Индийский океан, это и Ближний Восток, и это доступ к европейским рынкам, соответственно, это тоже множество каналов, которыми можно пользоваться. И кроме того, это развивающиеся новые транспортные маршруты, которые встраиваются в систему пояса и пути, активно развивающегося системы, да, сети вот этой кровеносной, уже международной, которую развивает Китай. И, в общем-то, те модели, которые сейчас мы рассматриваем в рамках логистической системы, где бы они ни находились, мы видим и не можем не замечать, что эти модели транспортные или эти проекты связаны, тем не менее, именно прежде всего с Северо-Восточной Азией и с Китаем. То есть те проекты, которые предлагаются теми же самыми западными государствами, они все равно неизбежно связаны с тем, какой объем грузов будет направляться из Китая и в Китай. Поэтому, в общем, связка здесь выстроилась в течение нескольких лет совершенно однозначно. Кроме того, это же еще и новые альтернативные маршруты, которые рассматривал только Китай изначально. Ну, например, возьмем с вами Северный морской путь. Для Китая это был интересный вариант. Да, он не часто его использовал и рассматривал именно как альтернативный маршрут. Но, тем не менее, сейчас с учетом изменений, да, с проблемами, соответственно, в Мормузском проливе, с теми проблемами, которые возникают в Малакском проливе, с напряженностью в Южно-Китайском море Тайвань, соответственно, возникает что? Возникает необходимость рассматривать и другие маршруты. И вот возникают новые проекты. Кроме того, здесь Россия играет колоссально важную роль, потому что у нас есть магистрали, позволяющие обеспечивать эту самую связность. Ну и кроме того, это энергетическая безопасность, которая необходима для развития китайской промышленной базы. Поэтому в данном случае здесь связаны воедино как логистические возможности, которые просто возникают из-за географического расположения, так и производственные возможности, и необходимости, и потребности, они все диктуют вот эту логику развития. Поэтому да, центр перемещается именно в Северо-Восточную Азию.
12: Наталья Валерьевна, однако для управления такими колоссальными потоками весь мир привык, что логистическое программное обеспечение, вся технология, связанная с контейнеризацией, с всевозможными бирками, метками учета миллиардов различных грузовложений, коносаменты, фирмы, контролирующие качество продукции, своевременную отгрузку, все компании, которые обеспечивают биржевые индикаторы по всему миру, традиционно это принадлежит конгломерату колониальных и постколониальных западноевропейских стран и США. Вся Африка опутана британскими компаниями, которые контролируют ввоз, вывоз товаров. Мы видим бесконечные соглашения по Юго-Восточной Азии, по Индии, по Персидскому заливу, когда какая-нибудь компания из Дюссельдорфа предлагает свои программные обеспечения и решения для организации интермодальных, всевозможных трансмодальных и прочих модальностей перевозок, когда воедино завязывается авиация, морской транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, учет и автоматически через эти не окончание вот этой логистической сети, Запад получает тотальный контроль над логистикой. В данном случае, что произошло в Северо-Восточной Азии и какова здесь роль Китая в том, чтобы произошла еще и информационная революция?
13: Это очень важный вопрос, он на самом деле критически важен даже до сих пор для развития и вообще тех проектов, которые сейчас возникают и формируются на национальном уровне в государствах Северо-Восточной Азии. Потому что, с одной стороны, действительно, очень длительное время западные страны, а их достаточно много, вот этих вот компаний именно западных стран, здесь и британские компании, и немецкие компании, и швейцарские компании, и американские компании, они, соответственно, да, специальные услуги, которые оказывали специализированным судам, собственно, да, очень много таких нюансов было ранее. И, соответственно, сейчас, с течением времени, для, например, китайской стороны, было очевидно, что это ограничение ее взаимодействия. В общем, для китайской стороны это то, что нужно преодолевать. И, соответственно, в течение буквально 10-15 лет они формировали свою систему компаний, которые обеспечивают логистику. И вот последние 5 лет в Европе, например, говорят о том, что они проспали тот момент, когда китайские компании зашли на европейский рынок и начали теснить вот тех старых монстров, которые фактически, казалось, были непотопляемыми. То есть настолько невнимательно отнеслись к китайским возможностям товарищи из Европы, что просто не заметили, как они появились вдруг. И оказалось, что компании китайские пришли как гарант безопасности поставок, потому что они шли в рамках вот этой стратегии пояса и пути, то есть выделяли специальные средства для формирования компаний, которые будут контролировать направление грузов, которые вступают в переговорные процессы с европейскими компаниями, которые договариваются о том, подписывают соглашение на частном коммерческом уровне о том, что они берут на себя какой-то определенный объем грузоперевозок и контроля. Кроме того, как ни странно, Китаю удалось в свою пользу обернуть и соглашение, а это единственное такое соглашение, которое Китай подписал с западными государствами, это соглашение было подписано в 2002 году с Европейским Союзом. Вступило оно в силу в 2008 году. Это очень важное такое всеобъемлющее соглашение именно о грузоперевозках. И вот там Европейский Союз, пытаясь обеспечить себе условия более выгодные, чем американские компании могли бы иметь, для того, чтобы показать, что он такой партнер достойный, они пошли на то, чтобы согласились на свободу действий. Но в тот момент, когда подписывалось это соглашение, компании Европейского Союза нисколько не сомневались. То есть равноправное, свободное взаимодействие, да, чтобы не было препятствий, не было разделения грузов, каких-то изменений в пути, в дороге и так далее. Но, собственно, базовые принципы такого равноправного партнерства. На тот момент, когда подписывалось это соглашение, Европейский Союз рассматривал его как приоритетно для себя, потому что у него не было каких-то, наверное, сомнений в том, что он сохраняет контроль над логистикой, именно потому что он имеет больший задел в этом направлении.
2: Они были уверены в своем технологическом превосходстве.
13: Абсолютно, абсолютно. И таким образом они хотели показать, что они такая великая демократия, с которой надо сотрудничать. И это, я повторю, это единственное соглашение, которое Китай подписал. И, в общем, в данном случае никто Китаю больше такого не предложил варианта. Но еще важно тут отметить, что страны Запада, конечно, вводят еще санкции, ограничения на технологические моменты. Потому что если мы говорим о технологиях и о судостроении именно с точки зрения компонентов, то вот электронной начинки, то здесь очень важно отметить, что все-таки Китай преодолевает, да, эту зависимость, но она все равно сохраняется. Да, сейчас по некоторым экспертным оценкам от 40 до 50% тех судов, а Китай захватил тут крупнотоннажные судостроения, да, практически он и производит все крупные крупнотоннажные суда в мире. Очень значимый объем заказов, там заказы у него более 60%. А производство там практически более 40%. Но, соответственно, тут возникает ситуация, когда он практически до половины уже довел ситуацию, когда он производит сам и со своей же начинкой, да, и в том числе со своими двигателями. Но, тем не менее, зависимость сохраняется. Здесь очень интересный нюанс, потому что если мы говорим именно о компонентах электронных, да, начинки, то здесь же есть другие страны Северо-Восточной Азии. Это Южная Корея и Япония. А Южная Корея, она как раз занимается тем, что производит вот подобного рода элементы. И в данном случае она очень заинтересована, потому что Китай является крупным производителем. Да, Южная Корея тоже производит суда, но она все-таки специализируется больше на газовозах. Как бы у нее такая специализация как-то сложилась, и, в общем, ее эта, видимо, специализация вполне устраивает. Но Южная Корея хочет продавать, хочет торговать. И таким образом и Япония, и Южная Корея, прежде всего Южная Корея, поставляют вот эти необходимые компоненты в Китай. Здесь возникает ситуация, когда пытаются ограничивать Китай. Ну, например, пока по судам мы этого не видели, по производству судов, да, но мы уже это наблюдали по автомобилестроению, когда, например, те же самые Штаты вводили ограничения на наличие каких-то компонентов, произведенных в Китае, именно цифрового обеспечения. А это может касаться и портовой инфраструктуры. И здесь очень важно посмотреть, что Европейский Союз, например, это поставил во главу угла, потому что у них есть определенный подход. Например, они приняли закон о кибербезопасности и сохранении персональных данных и коммерческой тайны и так далее. Это накладывается на торговых партнеров. Они обязаны выполнять это соглашение. Соответственно, что это означает? Что когда есть, например, ситуация, если Европейский Союз не доверяет какому-то ПО в портовой инфраструктуре, которая отгружает товары, они могут ограничить передвижение этих грузов в свои порты или по своим путям. Они, конечно, себе тоже стреляют в ногу, но это, в общем-то, какая-то уже привычка, какая-то вот такая, непонятно откуда вот это взявшееся. Его будем контролировать через то, что нам будет плохо. Но пусть, ради бога. Так есть же еще и экологические моменты, да, потому что и тот же самый Европейский Союз это тоже поставил во главу угла. И у них, например, есть требования по квотам, по выбросам, связанным именно с продвижением судов. И те суда, которые, например, не укладываются в определенный стандарт, они должны доплатить за то, что получают право войти в порт. Что сделали китайский суд? Значит, капитан, они просто развернули свои суда и пошли в Великобританию, которая этого не вела. Вот, в общем, вот такая картина, да? Вот такая картина складывается, интересно.
2: Сейчас мы для наших радиослушателей, я заранее извиняюсь за такое скучное вступление к следующему вопросу, но вы очень важный момент упомянули с точки зрения тех маленьких стандартных и сенсоров, и устройств, которые нужны для цифровизации портового, аэропортового, железнодорожного, автомобильного хозяйства. Здесь еще момент касается вообще вот этой всей, ну так скажем, среды. Я не просто так сравнила это с кровеносной и нервной системой, системой, там должны действовать универсальные агенты. Условно говоря, у вас универсальные накладные, которые в морском деле называются коносаменты. У вас должна действовать безупречно страховая и перестраховая система, которая обеспечивает, ни один корабль не сдвинется с места, никто не сдвинется с места без получения страховки. У вас должна быть развернута, параллельная, невидимая стороннему взгляду обывателей система компаний-сюрвейеров, которым доверяют, что товар проверен, товар погружен в соответствии с определенными нормами и правилами, которые закладываются в коммерческих контрактах. Без подписи сюрвейера и подписи капитана, что коносамент чистый, ты не отправишь груз. Соответственно, если раньше монополию на контроль качества, на страхование держали строго компании, частные компании Запада, то когда тот же Дональд Трамп попытался ввести санкции с точки зрения перестрахования грузов в том же Персидском заливе, он обнаружил, что Запад не может контролировать. Китай с удовольствием предоставил свою инфраструктуру перестрахования. Это был шок, потому что оказалось, что Америка не может заблокировать нервные узлы мировой логистики. Это для них было очень неприятным сюрпризом. Я правильно понимаю этот момент?
13: Абсолютно точно. Здесь нужно учитывать, что действительно разработанные достаточно уже более 10 лет внедряются именно эти собственные программы цифрового управления, логистики, страховых компаний. То есть это программы, которые получили поддержку на государственном уровне. Здесь, кстати, в качестве примера можно привести не только Китай, очень успешно Южная Корея. Южная Корея, которая балансирует, она пытается это сделать. Больше того, эксперты сказали, что та программа, которая обеспечивает работу всех служб, абсолютно всех, связанных воедино в единую цифровую платформу, если не ошибаюсь, называется Chainport или Chainportal, она стала моделью, образцом, была признана лучшей в регионе, и больше того, сейчас Южная Корея даже эту модель продвигает в Африке как наиболее эффективно. То есть это позволяет обеспечивать полный контроль над грузоперевозками. Подключаются все службы, все системы, которые взаимодействуют друг с другом через этот портал. И они видят все вот в режиме, так сказать, реального времени. Это обеспечивает высочайший контроль, высочайшую эффективность работы всех служб. И, соответственно, таким образом они могут обходить какие-то ограничения, потому что им не нужно предлагать уже ничего. Они сами создают свои платформы, свои компании, которые работают на этих платформах и обеспечивают работу. Больше того, это же касается конкретных проектов. Смотрите, очень многие коммерческие компании, частные компании Южной Кореи подписывают соответствующие соглашения с китайскими компаниями. Они делают это даже несмотря на окрики из Вашингтона. Почему? Да потому что, в общем-то, они в Вашингтоне не учитывают высочайшую плотность внутрирегиональных грузоперевозок. Они не понимают, насколько там уже сложилось. Там в разы, просто в десятки раз выросла эта плотность взаимодействия друг с другом, что, в общем, да, можно говорить о том, что со Штатами падает взаимодействие. Там объемы падают, особенно когда Трамп стал накладывать санкции, пошлины. Там, простите, сразу же упал, например, упали поставки того же самого СПГ в Китай. Поэтому все, в общем, там в разы сокращение происходит, а внутри региона растет эта система грузоперевозок внутренних. И компании подписывают друг с другом соглашение, как они будут работать вместе. И они это успешно достаточно делают, особенно если мы говорим о Китае и Южной Корее. Как ни странно, Южная Корея в этом смысле очень активно взаимодействует с Китаем. И китайские компании на это идут, и китайское правительство с этим согласно. А благодаря этому порт Пусан получает статус крупнейшего хаба внутрирегионального, потому что он распределяет товары, и, кроме того, это обеспечивает именно взаимодействие как морских перевозок, так и воздушных перевозок, и сухопутных перевозок. То есть вот связываются все эти транспортные маршруты, именно обеспечивающие внутрирегионально вот эту связность.
2: Вот здесь ключевой момент. По сути дела, до последних 15 лет именно информационные, технологические, управленческие стандарты, логистические стандарты Запада были главным мерилом успеха. Как только Запад начал вводить какие-либо санкции, какие-либо ограничения, то, что вы сказали, стреляют себе в ногу, оказалось, что та готовая, подчеркиваю, разработанная не только Китаем, Южной Кореей, вот эти, эта инфраструктура, эта среда обитания коммерческих компаний, она привела к удивительным эффектам. Даже Япония, которая находится в западном блоке, даже Южная Корея, которая такая полуоккупированная страна, и прочие, Сингапуры, Гонконги и все прочее, они с удовольствием переходят на единый азиатский, североазиатский, южноазиатский стандарт технологий управления логистикой. Но одновременно Запад, гигантский, колоссальный, полтысячи лет колониальный Запад, слепнет, потому что он перестает получать онлайн-информацию из каждого порта, из каждого аэропорта, из каждого железнодорожного узла. Он слепнет, там нет их программного обеспечения. Мы не будем детьми и рассказывать о том, что Запад просто продал программное обеспечение и не получает от этого выгоды. Кто имеет информацию, тот занимается манипулированием на биржах. И автоматически у нас колоссальный поток товаров перестал быть манипулируемым самим Западом. Запад лишился важнейшего своего преимущества, возможности превентивно манипулировать на биржах. То есть это вообще-то касается уже всей мировой торговли, как рычаг воздействия. Я правильно вот этот момент понимаю?
13: Конечно. Смотрите, ситуация уникально складывается, да, в последнее время. Из 10 крупнейших портов 6 – это китайские. Он крупный производитель судов, причем производит эти суда, ну, уже почти что полностью самостоятельно, да, за некоторыми исключениями. Он обеспечивает грузоперевозки своими собственными системами, уже созданными. Причем здесь есть локальные договоренности с партнерами и по этому региону, по другим регионам. Соответственно, он подписывает эти соглашения. Он сам контролирует доставку грузов, он сам обеспечивает их доставку, он, соответственно, финансирует вообще развитие кровеносной системы в целом, финансируя определенные пути, да, направления развития. Соответственно, возникает ситуация, да, что фактически невозможно сюда ничего проникнуть сюда, да, то есть в эту систему невозможно проникнуть. Тут есть речь именно о многосторонних договоренностях, либо о двусторонних договоренностях, которые соблюдаются в рамках вот этих заключенных соглашений. А Запад же привык косвенно, да, просто везде стоять и косвенным образом получать это всю информацию, таким образом управлять. У США у тех же самых сохраняется же вот эта задача быть сторожем на всех путях, так сказать, финансовых, транзакционных перевозках. И что они делают теперь, да? Что они делают? Они придумали такую схему. Мы будем ограничивать Китай. Значит, соответственно, каким образом это делать-то? Это, да, технологические какие-то ограничения, которые могут быть наложены на Китай, и мы знаем, что они накладываются. Это, соответственно, попытка лишить Китай возможности производить суда в принципе, потому что вот та стратегия, которая сейчас ориентирована, например, на сотрудничество с Индией или на Южную Корею, когда предлагается, мы уже это обсуждали, инвестировать именно в строительство судов в США, и Южная Корея обязалась это сделать, мы уже это обсуждали. Ну и кроме того, в Индии, да, с Индией, например, соглашение о том, что возможно ли там производство какое-то совместное. Соответственно, таким образом, есть акцент на то, что вот вы, другие страны азиатские, вы же получите преимущество, если мы лишим Китая возможности строить в таком объеме суда. Давайте мы просто его, эти конкурентные преимущества лишим, а эти возможности идут к вам. И, в общем, те пытаются играть и так, и за тех, и за других, так сказать, и споем, и спляшем, но пытаются балансировать. Но, в общем, их тоже это, в принципе, более или менее устраивает. Почему бы не получить те заказы, которые могут получить Китай, почему бы эти заказы не получить Южной Корее, например? Какие-то, не все, но какие-то. Все-то они, конечно, тоже на себя не возьмут. То есть вот эти ограничения есть, плюс санкции. Воспользовались реально. Вот ситуация, да, геополитической напряженности, она не для того, чтобы была просто напряженность ради напряженности. Напряженность для чего-то конкретного. Вот воспользовались этой ситуацией напряженности, ввели санкции, потому что, в общем, китайские компании...
2: Вы сказал, они создали ситуацию напряженности.
13: Да, абсолютно. Создали, конечно, для того, чтобы потом в этой напряженности получать какие-то дивиденды. Так сказать. Ну вот, например, сейчас можно обвинять китайские компании в том, что они сотрудничают и покупают нефть, так сказать, российскую, иранскую, венесуэльскую. Ну, в общем, удобно, да, можно во всем обвинять. Накладываем санкции, ограничиваем перемещение, берем, накладываем санкции на порт. И, кстати говоря, вот два таких случая, да, уже было. Ну, там в одном случае был терминал, да, терминал, но, тем не менее, пришлось переориентироваться на пеку свои направления, это вызывает все равно дополнительные риски, нагрузку на другую инфраструктуру, другой порт и так далее. И, соответственно, что делают китайцы? Да? То есть им нужно этому противостоять каким-то образом. Тем более, что сейчас под понятие вот этих вот кораблей, так сказать, компаний, которые, портов, которые сотрудничают, там достаточно большой обширный список. И вот, например, в последнем санкционном пакете Европейского Союза указаны, по-моему, 15 компаний китайских, которые сотрудничают именно уже с российской нефтью. В американском списке таких может быть больше, и судов больше, так называется, теневого флота, потому что там, по-моему, порядка уже 200 штук, ну, просто потому что они уже учитывают и все прочие, так сказать, компании, не только российскую, как ЕС, да, но вот и иранская, и венесуэльская нефть, это все тоже подпадает под эти моменты. И таким образом они пытаются ограничивать взаимодействие Китая. То есть таким образом тоже вы не будете пользоваться просто этими компаниями, вы не будете с ними сотрудничать, вы не будете пользоваться их страховыми услугами, вы не будете пользоваться их даже судами, вообще не будете ими пользоваться. То есть вот это же тоже ограничение, да, которое мы таким образом будем вышибать его с этих морских перевозок. Что делают китайцы? Ну, они отвечают, да, частично зеркально. Но, кстати, китайцы еще интересную такую меру, они асимметрично отвечают, как правило, не только зеркально. Они ввели же такую меру, как дополнительные пошлины для компаний, которые участвовали в антикитайских каких-то действиях. Вот для них вводятся пошлины дополнительные. Нет, им разрешено входить в порт, пожалуйста, входите, но только дополнительно заплатите моральный ущерб, так скажем. И те компании, которые с вами сотрудничают, тоже пусть вот нам этот моральный ущерб компенсируют, там, моральный, финансовый и так далее. То есть таким образом они тоже работают и тоже вполне себе санкции накладывают на американские компании. То есть, в общем, в данном случае Китай тоже огрызается.
2: Он не просто огрызается, он действует в данном случае с позиции силы, потому что многократно, тысячекратно Запад ловили за руку еще до начала современного кризиса на том, что с помощью своих биржевых индикаторов, своих независимых компаний, они любят подчеркивать независимость, Запад играл на биржах, обрушивая цены на товары мировой торговли, на пшеницу, на нефть. То есть всегда можно сказать с помощью какого-нибудь Аргуса, там, Fertilizer Marketing Bulletin или Плат, который работает в серии там, нефтеперевозок, вот манипулируя ценами, на несколько процентов устроить локальную панику, устроить какое-то сообщение о каких-то затыках, тромбозах и все прочем. Брокеры, они нервные люди, трейдеры тоже нервная профессия, и начинается игра на цифрах. Это очень такая вредная история, которой постоянно пользуется Запад и до совершенства довел 45-47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он публикует какое-то заявление, перед этим его инсайдеры слизывают с рынка определенные пакеты акций, потом дальше идет эффект инсайда, все богатеют, все довольны, кроме тех, кого остригли. Но здесь очень интересный момент, когда вы сказали про Индию и другие страны. Понимаете, какая штука получается, Наталья Валерьевна? А ведь Индии не всегда обязательно плясать под дудку того же Запада. Географию не отменишь. Китай вот рядышком. Все персы, там арабы тоже рядышком. Я когда-то отгружал из Бандар-Аббаса корабли, которые просто выключали транспондеры, получали коносаметы в соседнем порте Джебель-Али. Я спросил у них: ребят, ну как вот вы реагируете на американские санкции? Они засмеялись в голос и сказали: мы занимались контрабандой здесь, когда еще на планете Земля не было в природе Соединенных Штатов. Получается, что вот эта информационная, логистическая, кровеносная, нервная система, она выходит за пределы Северо-Восточной Азии и даже Азии в целом. Это, по сути дела, центр мировой логистики. И вот здесь может быть такой чуть-чуть вопрос со стороны. Правильно ли я понимаю, что относительно такого гиганта, небольшая Россия, тем не менее, с точки зрения управления информационными потоками в логистике, вполне себе на уровне. И, так скажем, без вот этого американского такого раздражения, без американцы буквально отстают. Мы спокойно можем оперировать с китайцами, с теми же самыми южными корейцами на одном информационном уровне. Я пока не по объему товаров. С точки зрения вот этой бесшовности технологий.
13: Вполне, потому что как раз российское направление очень интересно для всех данных стран, для всех абсолютно. Кстати, мы тут даже можем в качестве примера привести Японию. Как ни странно, она в свое время тоже там три танкера попали под санкции Европейского Союза, перевозили они российскую нефть, и, соответственно, здесь тоже пострадали. В общем, Японцы тоже пытались до последнего балансировать. С Японией более сложная ситуация, потому что ее будет трудно включить в какие-то вот эти направления из-за того, что она попала под стратегию связанности, так сказать, азиатского с восточного направления, до тихоокеанского с европейским. То есть вопрос безопасности она связала с Европой в конечной точке. В общем, напрасно совершенно, потому что она ближе все-таки к Азии, не к Европе. Вот. Но тем не менее, поскольку у них это стратегически выстроено с точки зрения их взаимодействия с другими государствами, они как бы включились действительно очень плотно в этот западный лагерь. Поэтому здесь на уровне даже правовом довольно сложно решать вопрос. Южная Корея занимает другую позицию, и она больше балансирует. И южнокорейские компании, да, вот Kia, да, Hyundai, они же, в общем-то, рассчитывают на российский рынок и работают на российском рынке. Кроме того, то как раз весной прошел форум, посвященный как раз арктическим коридорам. Мы сейчас занимаемся как раз очень плотно вот этим трансарктическим транспортным коридором. И были компании из Южной Кореи, приезжали на этот форум и высказали прямо, что они как были заинтересованы в взаимодействии с Россией по этому направлению, так и остаются заинтересованными. И с точки зрения заказов на строительство судов, и с точки зрения взаимодействия, перевозки грузов и так далее. Но простите, но действительно все понимают, что в течение времени 40% меньше объема, да, ресурсов времени, затраченных на перевозку товаров. Все понимают, что рано или поздно, особенно с учетом вот этой, да, такой дуги нестабильности, которую мы имеем на Ближнем Востоке, соответственно, все приведет к тому, что все-таки в большей степени арктический путь будет более интересен. Да и сейчас еще смотрят на Трампа. Трамп-то что, да, вот интерес к Гренландии уже тоже не на пустом месте возник. Он понимает, что ему тоже надо и арктический маршрут контролировать. Он заранее, так сказать, себе вот эту хочет выкорчевать платформу более удобную для контроля. И в этом контексте, конечно, не сколько позиция каких-то других государств, сколько позиция США привела к тому, что другие-то тоже очнулись и сказали: ого, а вот оказывается, сейчас вот тут Арктику-то как-то США попытаются контролировать, а мы давайте будем договариваться с Россией, потому что Россия самая крупная арктическое государство, а давайте мы попробуем все-таки не уходить оттуда, иначе все, иначе нам ничего не светит. Россия по-любому, да, будет пользоваться Крымским путем. А вот им уже ничего не светит, потому что будут стоять Штаты и так далее. Ну и, соответственно, Китай, который исходит из идеи, что он все-таки должен развивать альтернативные маршруты, и он достаточно в этом направлении активно продвигается, особенно в последнее время. Сейчас вот уже действительно нефть пошла, СПГ пошел по Крымскому пути в Китай. Поэтому очень, в том числе, да, не только по трансконтинентальным путям, но и, соответственно, Китай заинтересован и вот в развитии транссибирских путей в том числе, потому что это тоже одно из приоритетных направлений по связанности. Ну, этот новый шелковый путь, который я уже тоже сказала, это тоже то, что развивает Китай. Поэтому в данном случае мы видим, возникают совершенно другие направления, которые не могут быть подконтрольны Штатам, западным государствам. Они уже развиваются в рамках наших двусторонних взаимоотношений. Здесь без России никуда не деться. Россия обеспечивает безопасность и альтернативу. Россия альтернатива и в транспортно-логистической системе. И вот признание Южной Кореи, пожалуй, на этом форуме, оно очень значимое, потому что это страна, которая балансирует. Знаете, как бы доходит до того, что Южная Корея же, ей вот на личном уровне, когда общаешься с представителями Южной Кореи, они все, я бы сказала, даже в шоковом состоянии находятся, когда стали эти санкции против России, они не знали, как реагировать. И они, я помню, у нас спрашивали, значит, у моих коллег, у меня лично спрашивали, еще когда только первые санкции появились, как можно накладывать санкции на евразийского гиганта? Они, видимо, знают все-таки географию, и они не понимали, как это, вот зачем? Это же настолько невыгодно будет, что принесет больше вреда. И Китай, кстати, тоже исходит из идеи, что я могу отвечать, потому что даже если я себе наношу вред, но он меньше, чем тот вред, который
2: получают китайцы. Да, китайцы, как и южные корейцы, умеют смотреть на глобус, да, и они прекрасно понимают, что, в отличие от наших юго-западных соседей, они понимают, что география – это судьба. И сегодня мы говорим о кровеносной и нервной системе Северо-Восточной Азии. Это на самом деле больше, чем просто регион Китая и окрестностей. По сути дела, это главный узел мировой торговли, инфраструктуры, движения товаров. И как это все устроено, мы продолжим говорить через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского областного совета нового созыва. Выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями с 2027 года будет предоставлять Социальный фонд России. Сотрудники полиции установили подозреваемого в двух фактах разбоя. Далее об этих и других событиях подробно. Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского областного совета нового созыва. За него проголосовали 48 депутатов из 49 присутствующих на первой сессии Заксобрания. С переизбранием председателя и с началом работы народных избранников поздравила заместитель губернатора области Ирина Патронова.
2: Разрешите прежде всего поблагодарить жителей Орловской области за то, что они поддержали наших депутатов, за то, что они сделали свой выбор, за то, что выразили своим решением доверие нашему депутатскому корпусу. Сегодня в Орловской области сформирован новый состав областного совета депутатов. И очень важно, что в этом новом составе у нас такое разнообразие и такой широкий политический окрас. А это значит, что любая платформа политическая, любая политическая идея найдет конструктивное обсуждение и применение. Со своей стороны, разрешите выразить большую надежду, что дальнейшая конструктивная, профессиональная, позитивная работа продолжится и впредь. И поздравить нас всех, уважаемые депутаты, жители Орловской области, за практически единодушный выбор в пользу Леонида Семеновича.

0: На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, опросили свидетелей и возможных очевидцев произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России Орловский установили подозреваемого в противоправном деянии, а также его местонахождение. Злоумышленником оказался местный житель, гражданин 1987 года рождения. Полицейские обнаружили мужчину по месту жительства. Он не стал отрицать своей причастности к произошедшему. У гражданина изъяли металлический предмет, похожий на оружие. Мужчина пояснил, что продемонстрировал его в магазине с целью хищения. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что еще одно аналогичное противоправное деяние он совершил днем ранее в другом магазине. В отношении местного жителя следственным подразделением ОМВД возбуждено два уголовных дела.
1: Они соединены в одно производство. Назначено проведение баллистической экспертизы. Подозреваемый задержан. Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенская команда 19 Team в составе пилота Александра Шатухина и штурмана Кирилла Гуляева стала победителем заключительного этапа Кубка России по ралли-рейдам в классе национальный. На заключительном этапе в Веденские просторы экипаж успешно прошел сложнейшие этапы маршрута, опередив ближайших преследователей на 10,5 минут. «Орел» принял масштабные соревнования по вольной борьбе. За три соревновательных дня на ковер вышли более 600 участников из 45 регионов страны. Команда Орловской области показала высокий результат. В активе наших спортсменов 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ночью 5 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-восточный, северный, от 2 до 4 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны смс-сообщения с информацией, что ваша банковская карта заблокирована или с нее списаны деньги. Не перезванивайте по указанному в смс-сообщении номеру. Узнать о всех операциях вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте, придя в банк лично, а также проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка. За консультацией вы можете обратиться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части 02, с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
2: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поздравил всех депутатов с победой на выборах. Группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области. Сухая и теплая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин приехал на первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. Президент поздравил всех депутатов с победой на выборах. «Вы прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми», — сказал глава государства. «Избиратели доверили именно вам представлять интерес людей в 9-м созыве».
2: Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах. Все, кто находится в этом зале, прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми, рассказывали о том, что сделано, или те, кто впервые пришел в Думу, говорили о том, что вы планируете сделать в высшем представительном органе власти страны. И это серьезная, большая работа, но это, я сейчас об этом скажу, конечно, огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались и которые за вас голосовали. Избиратели России доверили именно вам работать, представлять их интересы в Государственной Думе 9-го созыва.
1: Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Ранее стало известно, что Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. Володин стал первым спикером Госдумы, который будет занимать этот пост более двух сроков подряд. Он возглавляет Нижнюю палату российского парламента с 2016 года. За кандидатуру Володина проголосовали больше 90% депутатов.
3: Уважаемые товарищи, коллеги, поздравляю всех с избранием депутатами Государственной Думы. Предлагаю поблагодарить наших граждан, избирателей, которые активно приняли участие в избирательной кампании, пришли, выбрали и поддержали своего депутата, партию свою, несмотря на угрозы, вызовы. И, надо сказать, сделали это очень активно, своим голосом, своим шагом, поддержав курс президента, внеся вклад в победу нашей страны. Спасибо большое.
1: Российские военные в ходе наступательных действий группировки «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движений техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделение «Север» в течение суток установили контроль над село Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Вопрос о возможности перемещения С-400 из Турции в одну из дружественных России стран действительно стоит на повестке дня, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который сказал, что Россия может рассмотреть возможность перемещения системы С-400 из Турции в одну из дружественных для себя стран.
4: Такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты.
1: Напомню, в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекса С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу «Патриот», но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении жителя Нижегородской области, который изготавливал поддельный документ о политическом преследовании россиян-релокантов для получения ими статуса политического беженца, сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.
5: С использованием компьютерной программы обвиняемый незаконно сделал фальшивый бланк протокола и внес в него заведомо ложные сведения о совершении гражданином Российской Федерации противоправных действий, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. В дальнейшем мужчина отправил поддельный документ почтовой связью заказчику в США для дальнейшего его использования с целью получения указанного в протоколе гражданином статуса политического беженца.
1: По словам Петренко, расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины уже завершено. Он обвиняется в изготовлении в целях использования и сбыт поддельных бланков. Петренко рассказала, что в ходе обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных документов. Но следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на турнире серии «Челленджер» в Грузии. Петросян не пришла на жеребьевку, за нее номер вытягивала россиянка Анна Фролова. Сама Фролова выступит 11-й. Турнир пройдет в Батуми с 1 по 3 октября. Российские фигуристы выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Хоккейный ЦСКА не может позволить себе пропускать так много шайб, уверен форвард армейцев Николай Коваленко. Может быть, для болельщиков это и хорошо, но для нас самое главное – это победа. Любой ценой надо ловить шайбы, чтобы они не доходили до наших вратарей, а им было комфортно, сказал Коваленко. Накануне в матче континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счетом 6-5. Коваленко забросил две шайбы. Президент футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что система видеоассистента рефери или ВАР будет использоваться в первой лиге с сезона 2029-30. Надеемся, что к моменту внедрения в первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в российской премьер-лиге, добавил Измайлов. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. Один «Рубину» и дубль ворота «Зенита». Кстати, по итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел двух футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. Полузащитник Александр Головин влияет на всю сборную России по футболу, уверен Игорь Колыванов. Александр уже 8 лет в Европе, там футбол играют быстрее. Когда российские клубы участвовали в Еврокубках, было видно, что там с мячом быстрее работают. Головин привык к этому ритму, наши футболисты тянутся к нему, считает Колыванов. Накануне сборная России обыграла Иран в товарищеском матче, который проходил в Казани со счетом 2-0. Головин, выступающий в чемпионате Франции за Монако, забил оба мяча. С вами был Юра Геворкян.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
1: Во Владивостоке 1 октября малооблачно, плюс 16. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 12. В Благовещенске небольшой дождь, 9 градусов тепла. В Чите облачно с прояснениями, плюс 11. В Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 9. В Иркутске пасмурно, плюс 10. В Симферополе небольшой дождь, плюс 14. В Севастополе небольшой дождь, плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть третья.
1: Слушай, Дим, все-таки не надо было возмущаться. Мы еще хуже сделали. Теперь из-под этой домашки не выбраться.
2: Что ж, молчать, что ли, по-твоему? Молчать и терпеть несправедливость?
1: Ну, может, не молчать, конечно. Но так тоже нельзя. Анастасия Игоревна очень разозлилась. Я никогда ее такой не видел.
3: Ой, эгегей, молодежь. Вы че это тут шумите? Аль мятеж какой задумали?
2: Да какой мятеж-то? С ними разве мятеж получится? К директору его вызвали.
3: Так, так, так. А ну-ка, Дмитрий, давай все по форме докладай. По порядку.
2: Да чего там докладывать? На литературе у нас Анастасия Игоревна задала второй раз одно и то же сочинение писать. Ну, забыла она, наверное. Ну, я решил ей об этом сказать. А весь остальной класс на меня зашикал. Молчи, мол, не пали нас. Лучше мы ей ничего не скажем, тогда у нас задания не будет.
3: Так, так, интересно. Ну, а ты чего?
2: А я чего? Я сказал, что так нечестно. Ну и...
3: Спалил.
2: Ну, спалил. Но весь класс заорал, что я вру. Только Сашка вот меня поддержал.
1: Да-да.
3: Молодец, Алексашка. Ну, а дальше-то чего было?
1: А дальше учительница поверила не нам, а им. А нас наказала.
2: Ага. Задала нам вместо одного 3 сочинения. За вранье, типа.
1: И что же получается?
3: Что?
1: Что всем ни одного сочинения писать не надо, а нам целых 3. Справедливо?
3: Нет, несправедливо.
2: Мы так же решили. И устроили бунт.
3: Это как же?
1: А вот так. Встали и сказали, что тоже ничего писать не будем.
3: И?
2: Ну и нас к директору вызвали.
1: А домашки еще больше дали.
3: Ну, разве же это бунт?
2: А что, нет?
3: Вот мы сейчас к Сергею Бухвостову пойдем, и тогда мы вам настоящий бунт покажем. Стрелецкий.
1: Стрелецкий?
3: Ну да. Идите-ка сюда, я вас подвезу. Давайте. Вот так. Так. Полезайте прямо мне на руки. Ох, и старый я стал. Спина еле сгибается. Ну, поживей, поживей. Вот так.
2: Как все видно высоко. Я отсюда даже Измайловский парк вон вижу. И колесо обозрения.
1: А я нашу школу. И директора.
2: Да ладно.
1: Ты что, поверил? Директора отсюда не увидишь. Он отсюда меньше муравья.
3: Держитесь как крепче, юнцы. Эх, прохочу. Да с ведерком. Ну, Сергей, пробуждайся, поднимайся. У нас сегодня рассказ про самое тревожное время будет.
4: Про бунт, что ли?
3: А то. Помнишь ли то времечко славное?
4: А как же его не помнить? Ох, трудное было время, неспокойное. Сколько славных молодцев головушку-то сложили.
3: Да.
1: А кто такие эти стрельцы?
2: Ты чего? Из названия ж понятно. Стрельцы, значит, стреляли. Так?
4: Так, да не так. Сначала слово это и правда. Сначала стрелец из лука. Но это ж когда было?
2: Когда?
4: При Иване Грозном. Он-то как раз в 1550 году и приказал создать стрелецкое войско. Сила была ему нужна. Войско для войн и для устрашения. Вот стрельцы и стали такой силой.
1: А много их было в Москве? Стрельцов-то?
4: Много, мало, не могу сказать. Но вот сам подсчитай. Все войско стрелецкое делилось на приказы. Приказ стрельцов не имел своего названия. И назывался по фамилии главы.
2: А если начальник менялся?
4: Тогда и название приказа менялось.
3: А вот внутри каждого приказа были сотни. И управляли ими сотники. Их брали только из дворян. В приказе обычно было по 500, а всего приказа было около 20. А? Вот и подсчитай.
1: 500 умножить на 20.
3: Ну?
2: Где? 10 тысяч. Это ж завались целое войско.
3: Вот то-то.
4: Ну да, их много было. И у них была великая сила. Ежели чего, могли и царя скинуть, и нового посадить.
1: А где жили эти стрельцы? Мы сможем пойти туда и посмотреть на них?
3: Так в слободах жили.
2: В чем?
3: В слободах. В Москве в то время много разных слобод было. То есть поселений таких, где разные мастера жили. В кожевенной слободе жили мастера по выделке кожи. В гончарной гончары посуду делали. В басманной хлеб пекли. А стрельцы жили в стрелецкой слободе. Но каждый день оттуда отряды расходились по всей Москве нести службу. И день, и ночь смотрели они за порядком.
1: А царь не боялся стрельцов, раз они могли его с трона скинуть?
4: Не, не боялся. Стрельцы царю преданы были. Ведь они царя и охраняли. Все царские покои в Кремле. Да, и если царь куда ехать собрался, то прибылой караул ехал за ним для охраны.
2: А куда мы сегодня переместимся?
3: А опять туда же, в Кремль. Только теперь Петр уже немного старше, а отец его, Алексей Михайлович, умер. И старший брат Федор Алексеевич тоже. И началось непростое времечко.
4: Да вот из-за этого-то вся свистопляска-то и началась. Ну, беритесь за руки, а я пока компас выставлю. Раз, два, три. Перемещаемся.
2: О, знакомые места.
3: Ну да, Кремль за время нашего отсутствия не сильно изменился.
1: А что это за тетка? Ну, вон та, толстая, с редкими волосами.
4: Тише. Это сама царевна Софья, сестра Петра.
2: А у него что, и сестра была, что ли?
3: А то ж, конечно, старшая. Только она не родная его сестра, а сводная по отцу. Мать у нее была Мария Милославская. Отец Петра был на ней женат еще раньше, до Натальи Кирилловны.
4: А уж умная какая, аж жуть. Как по-латыни скажет, так и не поймешь, что сказала. А по-польски шпарила, как по-русски. И читала много. У нее целая библиотека была.
3: Да вот и она собственной персоной. А с ней боярин Милославский. Родич ее по матери. Да князь Иван Хованский.
5: Все ли готово, родственники?
6: Все готово, матушка.
5: Значит так, я разыграю спектакль на похоронах брата нашего Федора. Стану кричать: брата нашего батюшку отравили. Нечаянно отошел он от света отравою от врагов. Умилосердитесь, люди добрые, над нами сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Ежели мы чем перед вами, боярами, виноваты, отпустите нас живых в чужую землю крестьянским королям.
6: Ах, как умно придумано, матушка. Вы к народу взываете, разжалобите его, а мы стрельцов подговорим и приведем вас на царство.
7: Ты, матушка, зря что женщина, но больно умна и хитра.
6: Да.
7: А все ж таки есть у меня опасения. Как народ правительницу женщину примет? Да и государством управлять — это не в светелке сорочки шить.
6: А хорошо примет. Будет нашей матушке и почет, и уважение. Али запамятовал ты, как еще при царе Федоре Алексеевиче дело было, а?
7: Какое дело?
6: Как матушка-царевна Софья взяла да и пришла на боярский совет. Помнишь? Все ж языки проглотили. Но царь Федор разрешил ей там сиживать. И никто слова поперек сказать не посмел. Хоть до того случая никогда такого не было, чтоб женщина в совете заседала.
5: Еще бы они осмелились, чего мне наперекор сказать.
6: Да.
5: Я и советы брату царю Федору давала. Они же дельные были. А бояре? Дельные?
8: Дельные, матушка.
9: Конечно, дельные.
5: Вот и ладно. А теперь пойдемте на крыльцо. Со стрельцами словом обмолвимся.
10: И как ты их, матушка, не боишься?
5: А чего мне их бояться? Они мне служат. Что я скажу, то и сделаю. А вам, соколики вы мои ясные, стрельцы мои верные, обещаю я вольности всякие, налоги можно не платить, земли вам, пожалуй, сколько пожелаете, вам почет будет и всяческое уважение. Только послужите мне верой и правдой. Послужите!
11: Послужим, матушка! Послужим!
1: Это что это сейчас было, а?
12: Заговор, Алексашка, заговор.
2: Так что ж выходит? Стрельцы должны были царя охранять, а они решили его скинуть?
3: Тут все не так просто. Царь Федор умер, а новым царем мог стать брат Петра, Иван, или сам Петр. Но Иван был мал и слаб здоровьем.
1: Так нужно было Петра выбрать.
12: Так-то оно так. Но, как помнишь, у Петра была другая мать. Ее фамилия была Нарышкина, а мать Софья носила фамилию Милославская. Вот бояре каждый за свое место и боролись. Если Петр на трон сядет, то Милославские власть потеряют. Вот Софья и задумала с помощью Милославских подговорить стрельцов.
1: И получилось?
3: Так она кричала на похоронах царя Федора, как обещала. И люди стали думать, что Федора отравили. А хитрая Софья в это время подговаривала сотников идти за ней, а те, в свою очередь, стрельцов.
5: Сотник, подойди сюда.
13: Здесь, матушка.
5: Иди, вели стрельцам готовиться на Кремль идти.
13: Да что ты, матушка, как это на Кремль?
5: Али неведомо тебе, что бояре опять в Кремле плохое замышляют? Никогда бояре стрельцов не любили, так что вам от них только беды ждать.
13: И то верно, матушка.
5: То-то же.
13: Но как мы супротив нового царя пойдем?
5: А вы не супротив царя? Вот супротив бояр пойдете. Бояре ведь нового царя выбирают. Вот и смотри, куда я клоню. Я понимаю, что против царя стрельцы не пойдут.
13: Не пойдут, матушка. А вот за тебя пойдут, коли ты им денег пообещаешь. Да разносолов всяких.
5: Будут им разносолы. Главное, меня пусть держатся. Иди и вели им, что делать. Пусть через 2 дня, 25 мая, на Кремль идут наступать.
13: Так ведь малолетний царевич Петр там, у матушки своей. Кабы беды не вышло.
5: Беды боятся, в лес не ходить. Иди и делай, что велю.
13: Слушаю, матушка.
1: И что? Неужели напали на Петра?
12: Ох, страшные это были дни. Как сейчас помню. 25 мая стрельцы ворвались в Кремль. А царевич Петр Алексеевич был с матерью. Бежим, бежим скорее. Стрельцы как раз к Кремлю двигаются.
1: А что? Кремль никто не защищает?
12: Ну как же? Как же? Защищают? Не все же за Софьей пошли. Были и те, кто за законную власть.
3: Ах, кошмар. Кошмар. Бойня начинается.
14: Мама, что за шум? Какие крики страшные?
15: Не бойтесь, дети, не бойтесь. Это во дворе до нас не дойдет.
14: А вот в дверь стучат и колотят.
15: Стрельцы нам подчиняются. Они не должны сюда ворваться и убить нас.
14: Боюсь очень. Дверь сейчас треснет.
15: Не бойтесь. Идите ко мне. Я вас обниму и защищу.
14: Мама, спаси! Они нас убить хотят.
15: Уходите! Видите, это царевичи! Иван и Петр! Оба живы! Ничего с нами не случилось! Где же наши слуги и помощники?
14: Матушка, они всех убили. Вон, смотри, кровь по полу течет. А за дверью дядька мой лежит и не шевелится.
16: Дети, пойдемте во двор на крыльцо.
14: Я боюсь.
16: Я буду рядом. Держи меня за руку.
14: Матушка, а вы не боитесь?
16: Я ничего не боюсь, Петенька. С нами Бог. И вы с Иоанном цари. Помните это.
14: Матушка, и на крыльце страшно. Кругом стрельцы, у них глаза сумасшедшие. Смотри, смотри, везде кровь. Убитые, раненые. Они звери совсем, наверное.
17: А покажите нам царевичей! Нам сказали, что Иоанна уже убили!
18: Покажи!
15: Что же вы, ироды, делаете? Видите, вот царевичи, дети малые, и они живые! Али вы на царей уже руку поднимаете? Али Бога совсем забыли? Али наказания не боитесь? Суда страшного?
16: Выйди вперед, Иоанн. Скажи им, что ты живой.
19: Вот он я, живой. Стою перед вами.
13: Может, уйдем по-добру, по-здорову, пока не поздно еще.
10: Поздно, Егор, пути назад нету. Или мы Софью на царство посадим, или нас всех казнят.
13: Что ж, мы не люди, что ли? Мы ж царю присягали, мы ж не можем царевичей пальцем тронуть.
20: Не можем, Егор. Не будет на наших руках царской крови.
10: Вот, хватай лучше боярина Артамона Матвеева. Да, начальника Стрелецкого приказу Михайла Долгорукова.
14: И что же? Не стали они Петра с Иоанном убивать?
12: Не стали. Однако многих еще приспешников Натальи Кирилловны и царевича малолетних они в тот день убили. Как настоящие звери, носились они по Кремлю, искали, кого бы еще заколоть. Бросились они к Чудову монастырю, и там убили князя Григория Рамадановского с сыном Андреем. День подошел к концу, и стрельцы выставили караулы вокруг Кремля, а сами ушли к себе в слободу спать.
2: И на этом все закончилось?
3: Если бы, но нет. Вот, смотрите, что на следующий день, 26 мая, произошло около Грановитой палаты.
17: Требуем выдать нам Ивана Нарышкина!
21: А не выдадите нам Нарышкина! Убьем блудного дьяка Аверки Кириллова!
22: Еще требуем, чтобы выдали нам иноземного врача Даниэля!
3: Ишь, какие прыткие. Нарышкина им подавай. Да иноземного врача. Не знали они, что Нарышкина спрятали в чулане у царицы и заложили его подушками. И доктора спрятали. А вот дьяка Кириллова убили. Жалко его. А потом в город пошли. И еще множество бояр поубивали. Ироды.
14: Где Петр все это время был?
12: Петр был со своей матерью. Они не могли больше запираться. Ведь стрельцы ломали все двери. Очень им хотелось найти дядьку Петра, Ивана Нарышкина.
2: А почему? Зачем он нужен был стрельцам?
3: Это старая история. По Москве ходили слухи, что Иван Нарышкин отравил Алексея Михайловича, отца Петра. Вот поэтому его и хотели убить, и в конце концов убили.
14: Получается, что стрельцы бегали по Кремлю и всех убивали. Как же все это закончилось?
12: Царевна Софья 29 мая взяла на себя правление государством при двух царевичах. И еще несколько месяцев продолжались бунты по всей Москве. К стрельцам присоединились раскольники. Они тоже хотели признания своей правоты.
2: А что было дальше?
3: А вот, смотрите. Сейчас еще компас подкручу, и мы с вами на несколько дней вперед переместимся.
12: Мы снова в Кремле. Кого вы видите? Узнаете?
2: Ну, это Софья. А это маленькие царевичи. А это кто?
0: А это патриарх и представитель раскольников Никита Пустосвят.
1: А что это они делают?
0: Аналои расставляют, иконы раскладывают, свечи зажигают.
2: Обряд, что ли, какой-то служить будут?
0: Ну, смотрите.
4: По какой причине явились царские покои? Чего от нас требуете?
20: Пришли царям, государям побить челом, чтобы дали нам свое царское одобрение, чтобы служба Божья шла по старым служебникам.
4: Это не ваше дело. Простолюдинам вообще не подобает судить архиереев. Ваше дело церкви подчиняться. Мы книги исправляем с греческих, а вы грамматики не обучены. Что вы там понимать можете?
20: Мы не о грамматике пришли с тобой говорить, а о церковных догматах. Вот я буду спрашивать, а ты отвечай. Зачем? Зачем на службе вы крест берете в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь главнее креста?
18: Потому что...
20: Ну, молчать! Ты нога, а выше головы полез. Я не с тобой говорю, а с патриархом.
23: Это что такое? Ты, Никита, забыл, как клялся великую клятву, что будешь слушать патриарха, а спорить не будешь? И что же? Опять за старое?
20: Вот, моя челобитная, я против ваших книг. И делайте со мной, что хочете.
23: Не дело тебе говорить с нами, и на глазах наших нельзя тебе быть. Думный дьяк, читай челобитную. Что он там понаписал?
24: Вот... Монах Арсений и Никон были еретиками и подговаривали царя Алексея Михайловича...
23: Молчать! Ты что же, хочешь сказать, что наш батюшка Алексей Михайлович был еретиком? То есть царь не царь, архиерей не архиерей? Это хула! А вы куда, стрельцы мои верные, смотрите? Почему позволяете кричать в моих палатах всяким простолюдинам?
25: Не волнуйся, мама, матушка, все образуется, да?
14: Страшные люди эти стрельцы, не люблю я их. Почему они спорят всегда? Когда царем буду, разгоню их.
23: Вот будешь плавить, Петенька. По-своему с ними управишься, по-своему. А вас, Наталья Кирилловна, с царевичами я велю выслать из Кремля. Будете жить в Преображенском.
2: И что, выслала она их из Кремля?
12: Выслала, но, может, там они и сохраннее были.
0: Да уж, Софья никого не щадила. Вот и Никиту Пустосвята после его заявления на тех прениях, что мы видели, она велела схватить и на следующее утро казнила.
2: Как это казнила? Сама?
0: Ну, не сама, конечно. Отсекли ему голову по ее приказу прямо на лобном месте. А еще накануне раскольники так радовались. Победу праздновали.
1: Жестокая какая.
0: Да времена ж такие были.
2: Времена всегда одинаковые. Все от людей зависит, какими будут эти времена.
12: Мудро сказано, сынок. Но Петру и правда в Преображенском лучше было. Петр наш вольготнее там жил, потешными войсками управлял, на ботике плавал.
0: Вот уж точно, все ему на пользу пошло.
12: А нам пора, возвращаемся в наше время. Беритесь за руки.
26: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Алеша Васильев, Арсений Сизов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Михаил Васьков, Алексей Мясников, Михаил Гульдан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, звукорежиссер Елена Рыжикова, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента, около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить к гадалке, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай. Но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно окажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А темой сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метра моста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев. И бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально! Сегодня, кстати, различные рецепторы пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.
0: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем, и все, выложи 30 тысяч.
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
4: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
7: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
8: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
7: 70%? И мы даже не знаем об этом?
8: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
7: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
8: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
7: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
8: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
7: Да, я слышала, это очень больно.
8: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
7: Какая-то очень пугающая картина.
8: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
7: А почему оно так популярно в Индии?
8: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
7: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
8: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждый

0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
1: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Я повторю: 8-800-100-01-33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка не является лекарством.

0: лекарственным средствам. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
2: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
3: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
4: МЧС информирует.
5: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Еще 3 села в зоне СВО перешли под контроль российских войск. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Открывая сегодня первое заседание Госдумы 9-го созыва, президент отметил, что день воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу.
8: Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе. а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новоруссию.
7: Владимир Путин также поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми. По словам главы государства, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей, они усилят депутатский корпус. Ранее депутаты избрали Вячеслава Володина председателем Госдумы 9-го созыва. За кандидатуру Володина проголосовали больше 90% депутатов на первом заседании. Володин отметил, что по итогам выборов Госдума обновилась на 41%. Среди новых депутатов 48 участников специальной военной операции.
9: Вот среди новых депутатов, здесь цифры назывались от фракции, могу сказать общее количество, 48 участников специальной военной операции. И, коллеги, приветствую вас. Хочу сказать, что нам очень важен ваш взгляд на решение проблем. Нам важно ваше участие в работе, потому что вы состоялись, пройдя войну, боевую обстановку, поэтому со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы ваши знания, ваш опыт были максимально востребованы и реализованы.
7: Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Вооруженные силы России за сутки взяли под полный контроль Шабильное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской и Егоровку в Запорожской, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания, уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки в окружении в Харьковской области противник потерял свыше 30 военных. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили 1505 военнослужащих. Также в течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Российские средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Владимир Путин, благодаря своим особым конструктивным отношениям с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, обсуждает с ним актуальную обстановку на СВО, рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Во-первых, мы, конечно, очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину. Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов, близкие, конструктивные, доверительные. И это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием. Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции.
7: Ранее президент Казахстана Токаев во время пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем назвал президента России наиболее приемлемой, по его мнению, политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и мира. Прокуратура Брянской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки ВСУ в Трубчевске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали БПЛА, а мирных жителей в Трубчевске пострадали 12 человек, из них 9 студенты.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. На турнире серии «Челленджер» в Батуми прошла жеребьевка стартовых номеров в танцах на льду. Российская пара Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выступят третьими, Елизавета Пасечник Мельник и Дарио Черезана шестыми, Елизавета Шичина и Павел Дрозд семнадцатыми. Фигуристы покажут ритм-танец в четверг, произвольный танец в пятницу. Иван Обляков признан лучшим игроком российской премьер-лиги в сентябре. Полузащитник ЦСКА забил 3 мяча в 3 матчах. 1 рубину и дубль ворота «Зенита». По итогам голосования экспертов РПЛ, Обляков среди прочих кандидатов обошел 2 футболистов петербургского клуба – Александра Соболева и Луиса Энрике. На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030-му вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 тысяч рублей, а в первой лиге – 110 тысяч рублей. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге. Потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она вообще, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку из панца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
12: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
14: В Калуге завтра пасмурно, плюс 15, в Твери пасмурно, плюс 13, в Ярославле пасмурно, 11 градусов тепла, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 15, в Липецке переменная облачность, плюс 15, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 16, в Смоленске пасмурно, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Уборка урожая медленно, но верно подходит к завершению. Уже называются вполне приемлемые цифры сборов зерна. Однако земледельцы волнуются, склады затоварены, продажи снижаются, достойной цены нет. А раз так, не окупятся затраты, и итоги сезона уже не выглядят такими радужными. В оценках урожая две крайности. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Здрасте, Аркадий Леонидович.
1: Здравствуйте.
0: Каковы промежуточные данные сборов зерна? В отчетах много оптимизма.
1: Да, оптимизма много, но причина этого оптимизма кроется в некорректном сопоставлении с прошлогодними данными. Мы сравниваем дата к дате, а уборка в этом году осуществляется на 2 недели позже, чем в прошлом году. И, соответственно, показатели по урожайности с ходом уборки падают традиционно. Поэтому сравниваются данные по урожайности, и потому что поступает в закрома дата к дате, получается, что у нас выше урожайность в этом году. А она на самом деле ниже прошлогоднего.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Государство готово закупить у аграриев до 3 миллионов тонн в течение ближайших 2 лет. Об этой мере поддержки зерновых предприятий сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. В государственный фонд будет закладываться мягкая пшеница 3 и 4 класса, а также рожь. Уполномоченная объединенная зерновая компания начинает конкурсный отбор зернохранилищ. На сегодняшний день в госфонде сосредоточено около 4 миллионов тонн зерна. Оно хранится в 147 специализированных зернохранилищах на территории 22 субъектов федерации. Новые сельскохозяйственные предприятия открываются и открываются в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Особенная активность отмечается в Астраханской области. Эту территорию не случайно называют российским огородом. По производству овощей открытого грунта Астраханская область занимает первое место в стране. Ну, например, здесь выращивается более 70% всех томатов в России, 40% лука и картофеля, ну а также такие бахчевые культуры, как знаменитые астраханские арбузы и ставшие популярными дыни и фиопки. Основная задача сегодня – ввести в оборот как можно большие площади сельскохозяйственных земель. Необычное зрелище наблюдали в конце прошлой недели жители деревни Минина в Борском округе Нижегородской области. Придорожные заросли борщевика въехали 2 обтекаемые машины, управляемые дистанционно. Первая срезала и измельчала опасный сорняк, а вторая распыляла химический раствор, губительный для корней борщевика. Роботизированную систему разработали в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем, а собрали на предприятии производителя бензиновой техники и средств малой механизации «Корона». На сегодняшний день ядовитое растение захватило в области более 7000 гектаров. Новая робототехника поможет сократить эти площади. Один робот-мульчер за смену может мульчировать до 2 гектаров территории, а робот-опрыскиватель до 25 гектаров. Ну, для сравнения, один оператор-человек за смену в среднем обрабатывает всего лишь 0,03.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. А какие цены на зерно на внутреннем рынке? Какова себестоимость?
1: Вот с этим все очень плохо. Сейчас на текущий момент притормозилось по темпам падения вроде как пшеница, но это притормозилось по темпам падения. То есть просто раньше падало там по 100-200 рублей в день, а теперь падает типа, ну, в десятках измеряется. Но все равно падает. Цена пшеницы 4 класса, ну, стандартная наша экспортная позиция с протеином 12-12,5%, в районе 8 с чем-то тысяч рублей за тонну. Себестоимость вообще мы оценивали там на старте сезона и себестоимость по отношению к прошлому году. Поэтому по данным прошлого года, в зависимости от региона, колебалась от 10 до 13 тысяч на эту позицию, на четвертый класс.
0: Но очевидно, что и все говорят об этом, что это проблемы с экспортом. Что у нас происходит с экспортом зерна? Какие меры для увеличения экспорта принимаются и достаточны ли они?
1: Азово-Черноморский бассейн стоит, а это 90% всего нашего экспорта зернового. Вывоз катастрофически упал, это разрушило ликвидность зерновую, и скапливание излишков продавливает цены вниз. Это такой, вообще-то, это классический кризис, суперперепроизводство, я бы так даже назвал. И мы не были готовы к этому совершенно. То есть сейчас ситуация крайне тяжелая с этим, реальных, скажем так, достаточных мер по компенсации выпадающих объемов не просматривается.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Ставропольский край – традиционный лидер страны по производству зерна. Мы связались по телефону с председателем объединения работодателей агропромышленного комплекса Ставрополья, сопредседателем регионального движения «Деловой России» Петром Коротченко.
5: Главная проблема по вашему региону по зерну сейчас – не ликвидность зерна или низкие цены?
6: Одно следствие другого. Ставропольский край производит там примерно 10 миллионов тонн зерна, внутреннее потребление – 2,5 миллиона тонн. То есть нам нужно вывести примерно 7,5 миллионов тонн. Большая часть из этого объема, ну, традиционно уходила на экспорт. В этом году экспорт закрылся, и поэтому у нас, на мой взгляд, вот два самых сложных региона в этом отношении – это Ростовская область и мы, и скорее даже мы и Ростовская область. Потому что вот профицит наибольший, вот именно, мне кажется, у нас. Ну, а также, конечно, и Краснодарский край, то есть все регионы юга, нацеленные на расширенное зерновое производство, ранее всегда сориентированы на экспорт. Экспорт и был у нас основным драйвером развития. Вот они сегодня оказались, я бы не сказал, несложно, в бедственном положении.
5: Ну, я знаю, что в Ростовской области, по-моему, введено чрезвычайное положение уже в этой связи. Как у вас на Ставрополье?
6: Ну, у нас чрезвычайного положения не объявлено, но я думаю, что ситуация, в принципе, ну, примерно такая же. То у нас и в прошлом году был рекордный урожай, вот и в этом году очень неплохой.
5: Какие-то другие способы реализации зерна на внутреннем рынке существуют или их нет? Оно просто лежит и ждет, что с ним будет?
6: Знаете, если говорить, допустим, о зерновых в целом, то что-то уходит. Уходит ячмень. Ну, очевидно, что будет уходить кукуруза через Каспийское море на Иран, так же, как и ячмень, потому что в этом там есть потребность. Ну, что-то по небольших объемах заберет Азербайджан. Но у него потребность общая всего 1 миллион тонн. Вот, и брать они будут из Поволжья, и с Астрахани. Вот. То есть эта сумма на год 1 миллион тонн, ну, такая довольно небольшая. Вот что-то заберут республики Закавказья, то есть Грузия, Армения. Но это все, понимаете, это все капля в море. Вот, а что касается пшеницы, ее просто не продевать. Основное производство у нас пшеница.
5: Какие-то вы можете предположить меры поддержки, например, федеральное давление на банки с тем, чтобы они открывали кредиты с учетом ситуации форс-мажорной и давали деньги на следующий урожай?
6: Этот вопрос должен был быть уже немедленно решен, еще в августе месяце. О продлении льготных кредитов на год в регионах, которые попали в такую, я бы сказал, бедственную ситуацию. Конечно, очень бы хотелось, чтобы провести как-то оперативнее реагировали на те кризисные ситуации, которые создаются на сегодняшний день на юге России. В данном случае, например, вот это. Да и, собственно говоря, мы не видим и создания промышленной комиссии правительственной, которая могла бы заниматься этим вопросом. Мы пока видим только создание штаба, значит, в Минсельхозе по, значит, перенаправлению грузовых потоков. Это мера частичная, небольшая совершенно. Она не окажет существенное влияние на рынок. Первое, что, мне кажется, уже давно следовало бы сделать, не знаю, почему там такое промедление в правительстве, значит, это основное правительство должно быть о продлении льготных кредитов. И второе, ну, нужно срочно закупать на юге России, ну, 1 миллион, наверное, 20-25 в целом. Хотя бы первый этап, может быть, там 12-15. Потом, если ситуация не изменится к весне, придется закупать еще столько же. Но в противном случае вот будет нанесен непоправимый ущерб регионам, которые именно вот и были, так сказать, основой нашего зернового экспорта.
5: Закупать вы имеете в виду метод интервенции, кажется, как называется правильно?
6: Совершенно верно, интервенционный фонд. И, откровенно говоря, я вот сегодня вижу, вот, на мой взгляд, вообще, да и на это мнение сельхозтоваропроизводителей, сегодня закон не исполняется в этой части. По закону, если зерно дешевеет, его нужно покупать в этот фонд. Если зерно дорожает, его надо продавать, и таким образом балансировать цену внутри страны. Но пока каких-то реальных мер для того, чтобы поддержать сельхозтоваропроизводителей, поддержать их от разорения, ну, я пока сегодня не вижу.
0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Какие меры для подъема рентабельности зернового производства в текущем году следовало бы предпринять? Интервенции, оплата произведенного зерна с хранением в хозяйствах. Что еще?
1: Да предпринять можно много чего. Тут вопрос на самом деле более сложно выглядит. Не в количестве мер, которые надо принимать, а в своевременности. Вот где собака порылась, потому что на текущий момент ситуация выглядит как? У нас в большей части сельхозпроизводителей просто физически нет на данный момент денег на проведение сева. Обычно, традиционно, эти деньги появлялись как раз в этот период, на старте сезона, когда они продавали часть урожая. Традиционная практика рухнула. Продаж нет, все стоит, а значит, нет и денег. А раз нет денег, они не могут выполнить обязательства. Какие обязательства на текущий момент очень остро стоят? И почему о своевременности речь? Потому что, во-первых, это время погашения кредитов. Потом это время выплаты зарплат. Надо заплатить механизаторам. Надо заплатить своим работникам. Да, то есть все требует так или иначе наличия денег.
0: Владельцам земельных паёв.
1: Владельцам земельных паёв, совершенно правильно, за аренду. Там много земель у нас в аренде находится, соответственно. А денег этих нет. Более того, помимо этих обязательств, это время закупки ресурсов под осенний сев. Надо же закупать все, что необходимо. Семена, удобрения, средства защиты, топливо, в конце концов. И не погасив предыдущие обязательства, невозможно получить новые деньги. Кредиты не взять, если вы не погасили старый кредит. Вам никто не даст, ни один банк не даст. И сразу и деньги дороже, если вдруг кто-то, да, решится. Да и не решится особо никто. А дорога-то ложка к обеду. То есть мы сейчас, если не получим достаточного количества финансовых ресурсов, мы просто не сможем физически отсеяться в полном масштабе.
3: Взгляд изнутри.
5: На юге России состоялось межрегиональное совещание, в котором приняли участие более 300 производителей зерна Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Донецкой Народной Республики, а также представители компаний-экспортеров и судовладельцев. На совещании присутствовал и представитель оперативного штаба Министерства сельского хозяйства, замминистра Минсельхоза Максим Боровой. Вот что рассказал по телефону председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.
7: Что с того момента уже произошло? Но мы видим, что кредиты сейчас, постановление есть о продлении кредитов, да, это мера, которая просто необходима для того, чтобы сохранить. Но, насколько мы понимаем, проходит оценку регулирующего воздействия, и все в ожидании, что оно вот-вот уже заработает. То есть хотя бы маленькая там оттяжка на один год по тем краткосрочным кредитам, которые есть, но условно считаем, что это уже принято, да. У нас позиция ассоциации была, ну, давно, что мы против пошлины, но вот в этой ситуации правительство приняло решение о отмене экспортной пошлины. Но это условно там дополнительно там 1000 рублей не изымается при экспорте до конца года, но опять же мы надеемся, что будет продление отмены пошлины, поскольку мы выступаем за полную ее отмену. Плюс правительство выделило деньги на субсидирование ЖД-перевозок с юга на Балтику и, как мы понимаем, там другие направления в районе там 10, по-моему, 7 миллиардов рублей. Субсидируется ЖД-тариф. Как бы это важная мера. Мы попросили оперштаб Минсельхоза добавить Краснодарский край в список регионов, в котором действует эта мера поддержки. Плюс мы понимаем, что Минсельхоз планирует интервенционные закупки. И, насколько мы знаем, планируется там в районе 1 000 000 тонн в Краснодарском крае данную закупку сделать. Это тоже важная и нужная мера. Но, конечно же, там, по нашему мнению, она должна быть больше. У нас на текущий момент цена уже, если в начале уборки она была в районе 14 без НДС, то сейчас она там в районе 7,5 без НДС.
5: При себестоимости, напомню слушателям.
7: при себестоимости в районе там 12-13, соответственно, при такой цене это идет проедание капитала, естественно, сложности при следующем СИ. Но большинство сельхозпроизводителей, по нашей оценке, озимый СИ сохраняет. И здесь, конечно же, все надеются, что правительство будет предпринимать меры, результат которых будет виден именно в росте цены. Мы, как ассоциация, сейчас сконцентрированы на том, чтобы даже те формы поддержки, которые есть, например, субсидирование ЖД тарифов, все-таки они отражались именно на сельхозпроизводителей, и деньги от этих поддержек им доходили. Поскольку, если, к примеру, желающих вывести с юга, допустим, там, не знаю, 20 миллионов тонн, да, необходимо, а тариф субсидируется, к примеру, на 3 миллиона тонн, то очевидно, что желающих гораздо больше, чем возможности. Соответственно, при такой ситуации тот, кто имеет доступ к этой мере поддержки или, к примеру, там, к ЖД-составам или к экспортным контрактам или все вместе, они, конечно, будут иметь преимущество. И в данном случае мы видим, что ряд игроков всю вот разницу оставляет у себя и понимает, что сельхозпроизводитель все равно вынужден будет продать по самой низкой цене, там, по 7 или по 7,5.
5: То есть это спекуляции, по сути.
7: Да, мы, конечно, как ассоциация сейчас стараемся акцентировать внимание министерства на этом, что все меры поддержки, все, чтобы они доходили до сельхозпроизводителей. И, конечно же, здесь должна быть создана ситуация так, что, к примеру, крупный игрок, у которого есть там различный ресурс, получает эту поддержку, а там малый или средний фермер не имеет просто возможности ее воспользоваться. Мы видели сообщение, которое опубликовали СМИ недавно буквально о выделении губернатором Краснодарского края дополнительных там 5 миллиардов именно для закупки зерна у фермеров. Вот такая нужная мера, она сейчас малым формам нужна, и мы надеемся, что она будет реализована.

0: Я напоминаю, у нас в гостях президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Возможен ли возврат бартера сейчас? Зерно-то куда девать?
1: Да рассматривают все возможности, в том числе и бартер. Но бартер на что? Вопрос, на что поменять и кто возьмет? Ну, мы бы с радостью могли тонну пшеницы обменять на какую-то тонну топлива, да? И даже были времена, правда, сейчас за тонну топлива надо отдать, ну, наверное, как минимум 15, а то и 20 тонн пшеницы по нынешним ценам, да, потребует. А я помню времена, когда мы одну тонну меняли на 2 тонны топлива. Тонну зерна на 2 тонны топлива. Были и такие времена мы проходили. То есть этот бартер тоже вещь такая условная. И сколько мы сможем так получить ресурсов? Ну и кто возьмется? Я пока не знаю ни одного субъекта, ну, того же оператора по топливу, кто готов был принять зерно в обмен на это топливо. Минсельхоз вон предложил там на совещание, которое приводили, задействовать Северный морской путь. Но сразу встает в повестку дня вопрос, если Северный морской путь использовать, а сколько это стоит? Это же ледовая проводка, там ледокол должен идти впереди, это ледового класса суда, которые зерно никогда не возили, в общем, ну, как бы мы не возим через льды зерновые ресурсы. Это тоже много вопросов. И почем это обойдется в конце концов, на тонну, и насколько это будет конкурентоспособно в нашем предложении для покупателей?
0: Аркадий Леонидович, есть мнение, что зерно нужно перерабатывать на месте производства. Топливо, есть ли у нас вообще рынок биоэтанола, есть ли оборудование, есть ли законодательство?
1: Ну, в качестве именно средства борьбы с кризисами перепроизводства, да, по этому пути пошла Бразилия сначала, потом Америка. В Америке очень мощная программа по производству биотоплива, но это все можно задействовать, но это время. Первое – это время, а второе – это необходимые шаги со стороны власти. И первый шаг, который на этом пути надо было бы сделать, по идее, это принять нормативы по добавлению биотоплива в топливо ископаемое. Это нормативы законодательно устанавливаются специально для того, чтобы потребляли это биотопливо. Без этого никто же не добавит ничего никуда. И если наши компании, которые это топливо производят, российские, этих нормативов и обязательств не будут иметь, им в голову не придет, зачем эта конкуренция с биотопливом, это же удорожание, оно же дороже по себестоимости, чем ископаемое топливо. Ну и автоматом, не имея таких нормативов, никому в голову не придет ничего никуда добавлять. То есть его будет невозможно продать, даже если вы его выработаете. Потом есть вторая проблема, связанная с биотопливом, это акциз. У нас же на любое биотопливо, произведенное на территории Российской Федерации, это же спирт, собственно говоря.
0: Нормативы, да,
1: по взиманию акцизов, как на спирт. Оно вообще не конкурентоспособно с акцизом. Но его по такой цене никто никогда никуда не добавит.
2: Экономический механизм.
3: Работать спустя рукава. В последнее время эта поговорка приобретает диаметрально противоположный смысл. Опущенные, ну или, скажем точнее, уложенные на землю рукава экономят фермеру затраты на хранение зерна. Более подробно об этом рассказывает начальник отдела компании «Август Агротехнологии» Рамис Фатыхов.
4: Рукава – это у нас герметично многослойные полимерные мешки, которые предназначены для консервации и хранения зерновых культур. Длину от 60 до 100 метров, а диаметр уже у нас идет от 1,5 до 3,6 метра. В рукавах можем хранить зерно с влажностью от 8 до 18%. Если, допустим, мы в рукав заложили пшеницу, там с процентной влажностью 14%, мы его можем хранить до 6 месяцев. Если уже берем процент влажности чуть выше, там 16, 17, 18, это у нас короткий срок хранения, там 2-3 месяца, как раз-таки период уборки.
5: Давайте сравним с классическим способом хранения. Там та же влажность дольше хранится, вот в элеваторе, например, или меньше?
4: В рукавах срок хранения короче, потому что в элеваторах еще можно просушить, если мы заложили там влажное зерно. Но преимущество рукавов в чем именно? Это у нас дает экономию в деньгах. А на сегодняшний день себестоимость зерна увеличивается, а стоимость продажи уменьшается. Применяя рукава, мы можем сэкономить на будущей перепродаже. Убрали мы зерно, мы можем отдать его на аренду сторонний элеватор, который там возьмет у нас денежные средства за приемку, за усушку, за проработку и там подобное. А мы можем просто у себя на территории заложить рукава. То есть для закладки рукава нам потребуется техника небольшая, которая окупается уже в первый же сезон. Зерноупаковочная машина НЗУ-1, это техника ростовского изготовителя. Ну и также на будущее это зерноразгрузочная машина НЗР, он по-другому называется. Завод-изготовитель тот же самый, завод Лилияне. А, ну и для закладки понадобится нам бункер-перегрузчик. Нужно понимать то, что мы, когда зерно запаковываем рукав, у нас образовывается герметичная среда, то бишь у нас там не остается воздуха. Все жучки, бактерии всякие, которые попадают с зерном вместе в рукав, он там просто погибает. Тем более, если мы заложили сухое зерно, он у нас там хранится спокойно зимой, в солнце, в дождь, в жару в том числе. В идеале это, чтобы почва была под небольшим наклоном, для того, чтобы у нас влага там не образовывалась возле рукавов. Ну и между рукавами мы оставляем небольшую площадку для того, чтобы можно было проехать именно бункером с распаковщиком и забрать, когда нам надо. Плюс хотя бы раз в месяц, чтобы охранник, либо агроном, либо кто-то из агрофирмы подошел там, щупом брал пробу. То есть он берет небольшую пробу, смотрит, все нормально, все хорошо, зерно не горит, все. Скотчем заклеил отверстие, ну и дальше, соответственно, оставил на хранение.
0: Аркадий Леонидович, скажите, а возможно ли было каким-то образом, ну, может быть, хотя бы на уровне аналитиков, предусмотреть эту ситуацию, которая сложилась с зерном сегодня?
1: Нет, я думаю, этого никто не предвидел, и никто не мог просчитать подобных рисков. Полной остановки там Азовского бассейна и почти полной остановки Черноморского бассейна вообще никак не просчитывалось и не просматривалось. Да, просчитывалось, просматривалось снижение. В связи с рисками, ну, снижение просчитывалось там на 15%, ну, на 20%. Ну, никак не на 100%. А Азовский бассейн встал на 100%. Вообще отгрузок нет. Просто ноль. А это же малотоннажная отгрузка вся. Вся малотоннажная отгрузка, она вся шла через Азовский бассейн. И значительная доля и крупнотоннажной отгрузки. Там же рейдовая перевалка существовала, и она переваливала там до 10 миллионов тонн в год на крупнотоннажные суда на рейде в Керченском проливе.
0: Положение, в котором оказались аграрии в этом году, весьма и весьма сложное. Такого, как говорится, не припомнят даже старожилы. Однако все люди взрослые и понимают, что лишнее волнение делу не помощник. Сейчас важно выслушать опытных земледельцев, трейдеров, банкиров, перевозчиков, переработчиков. Выслушать и сделать правильные выводы. Истина рождается в диалоге. У нас в гостях был президент Российского зернового союза Аркадий Леонидович Злачевский. Встретимся через неделю в тот же час всюду, где вы включите радио России. В любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
6: Говорят, что он впервые снялся в кино в 7 лет, что не имел актерского образования, и его карьера прервалась очень рано. Александр Ковалеров. Его звали «Мамочкой». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он участвовал почти в полусотни фильмов, но зрители знали его главным образом по роли, которую он сыграл в 13 лет. Он из Ленинграда. Сашина мама, Александра Петровна, работала в театре, воспитывала сына одна и дала свою фамилию, имя и даже отчество. Он был простым ленинградским мальчишкой, родившимся в послевоенном городе, с трудом оправлявшимся от блокады.
7: Из интервью Александра Ковалерова. Все мое детство проходило точно так же, как у моего героя из республики Шкид. Я был таким же нормальным хулиганом, как многие ленинградские дети, которые были предоставлены сами себе, росли без надзора. И детство у меня было босоногое, хулиганское. Так что роль мамочки мне сразу пришлась по душе. Из жизни она правдивая. Да и играл-то я самого себя. Но я не только хулиганил, но и посещал кружок художественного слова, учился в музыкальной школе. Играл на баяне и пел.
6: Музыка ему нравилась, а вот школы нет, был круглым двоечником. Зато в 3 года впервые спел в мамином театре на вечере песенку «Называют меня некрасивую». Зал катался от смеха. Как-то мама пошла на Ленфильм и взяла с собой сына. Там его и заметил один из помощников режиссера Владимира Венгерова, снимавшего ленту «Балтийское небо». 7-летнего Сашу пригласили на эпизодическую роль худенького ленинградского мальчика-блокадника. Фильм посмотрел режиссер Геннадий Полока, снимавший картину о беспризорниках «Республика Шкит». Сначала 13-летнему Саше предложили сыграть вечно голодного беспризорника Савушкина. Но когда Полока услышал в его исполнении песни Робертино Лоретти, Кавалерова утвердили на роль Кости Федотова по прозвищу «Мамочка».

0: алый роз.
1: Из интервью Александра Кавалерова. Роль поначалу была совсем маленькой, но в процессе съемок Полока увеличил ее раз в 10. Говорил, что поражен моей органикой. Я до сих пор благодарен. По существу, это он сделал меня. Мы все мальчишки, кто снялся в фильме, потом говорили, что он наш киношный отец.
2: Фильм «Республика Шкит» вышел на экраны перед новым 1967 годом. Только за первый месяц показа картину посмотрели 17 миллионов зрителей. Школьники бегали в кино по 5-10 раз. Роль мамочки принесла 13-летнему Александру Кавалерову огромную любовь зрителей. Так началась его актерская карьера.
0: Артистом хочу быть! Мечтаю! Ей-богу, не удеру!
1: Из интервью Александра Кавалерова. Говорят, что слава – это испытание. А я с этим не согласен. По-моему, это радость. Когда ты просыпаешься вдруг утром, и тебя знает вся страна. В этом случае, прежде всего, гордость переполняет. В 15-летнем возрасте сыграть так, что понравилось зрителю – это здорово. Если девочки до Республики Шкит не отказывали в походе в кино, то после премьеры они, простите меня, были согласны почти на все. Я купался в этой славе, популярности и был счастливейшим мальчиком Советского Союза.
2: А потом Геннадий Полока порекомендовал юного актера своим друзьям, поэту Булату Акуджаве и композитору Исаку Шварцу. Для фильма «Женя, Женечка и Катюша» они написали песню «Капли датского короля». По замыслу режиссера Владимира Мотыля, ее Акуджава должен был спеть в дуэте с юным исполнителем. Им стал Александр Кавалеров.
0: «Капли

0: Эту песню в сопровождении симфонического оркестра 16-летний юноша записал с первого дубля. В то время он был на расхват. К 25 годам Александр, так и не получивший актерского образования, уже снялся в 18 фильмах. Один из них, «Мужской разговор», стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Там Кавалеров сыграл роль Юры Пантюхина, хулиганистого, простого парня, но очень верного друга. Его мама собирается выходить замуж во второй раз. Юра боится, что новый отец окажется не лучше прежнего и всячески саботирует ее планы.
1: Ишь, хахаль. И ходят, и ходят.
2: А чего хочет?
1: Замуж хочет. Ну, жениться.
2: На ком жениться?
1: На ком, на ком? На мамке, не на мне же. Незачем нам на нем жениться.
0: А другой фильм, в котором в главной роли снялся Кавалеров, получил государственную премию. Речь о ленте «Минута молчания». Его герой пытается разыскать родных солдат, похороненных в братской могиле, а еще поет вот эту песню. Кавалеров был ее первым исполнителем.
3: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем.

0: Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: К сожалению, «Звездный период» закончился так же внезапно, как и начался. В 80-х и 90-х Александра Ковалева перестали снимать. Он вырос из подростковых ролей, а взрослых ему не давали. Пришлось работать сторожем, устраиваться на челночные теплоходы, в шоп-туры, и дальше уже все пошло по наклонной. Друзья и коллеги сбились со счету, сколько раз Сан Саныч женился и сколько у него детей. Сам он считал официально родными 6. К концу жизни имел 4 внуков. Последняя жена, годящаяся актеру в дочери, обманным путем оставила его без жилья, забрав 3-комнатную квартиру в хорошем районе Петербурга. Ковалеров стал самым настоящим бомжом. Как не вспомнить его жалостную песню из той же республики «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла». Ковалеров ночевал в лифтах, на вокзалах, чердаках. Спасла его тогда актриса и депутат Анастасия Мельникова, выбившая коллеге комнату в коммуналке рядом с Киновеевским кладбищем, где была похоронена его мама. Там и он потом нашел свой последний приют. Деньги на похороны собирали всем миром.
2: Из интервью Александра Ковалерова. «У меня столько главных ролей, а меня знают только по мамочке. Ну, разве мне плохо от этого? Люди подходят, узнают. И я им говорю, низкий вам поклон за вашу память, что через столько лет вы еще помните, что я это сделал».
0: Говорят, что будет сердце из нейлона, а говорят, что 200 лет стучать ему. А может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. А может, это по науке и резонно,

Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не колокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
2: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
3: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта? В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
6: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
5: Это так серьезно? Это не просто усталость?
6: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму, кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
5: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я же не старая еще.
6: Вот это главная ошибка, это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения, ишемия, гипертония, а в итоге – инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1.5 минуты в России. Каждые 1.5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
5: Каждые 1.5 минуты?
6: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.
5: Так что же это за прибор? Расскажите скорее.
6: Называется он Neurodance Access. Это прибор, который может помочь наладить мозговое кровообращение, устранить спазм сосудов и дать возможность организму самовосстановиться. Так что, пока я с вами в эфире, у вас есть шанс позвонить по бесплатному номеру, получить консультацию о медицинском приборе Neurodance Access и сделать заказ. 8 800 707 7507. Повторю, 8 800 707 7507. 07.
5: Ну а теперь рассказывайте, как именно он работает.
6: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен нейроденсаксис в России, что положительно сказывается на его стоимости.
5: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
6: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
5: И всего-то надеть на шею.
6: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили. Вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот Neurodance Access может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин приходят в норму, туман уходит, мысли становятся ясными, память острой, как в молодости, и все это может стать вашей реальностью. Прибор предназначен для домашнего применения. Процедура всего 15-20 минут в день. Курс 10-14 дней. Попробуйте почувствовать себя здоровым.
5: И где же это чудо взять? Сколько стоит? Где заказывать?
6: Для наших слушателей есть хорошая новость. Официальный представитель запустил программу «Здоровые сосуды». Заказать Neurodance Access на выгодных условиях можно, записавшись в специальный реестр, позвонив по телефону 8 800 707 7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8 800 707 7507.
5: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
6: Вы можете получить Neurodance Access по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но внимание! Выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
5: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
6: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму. Ей 70, 75, 80 лет. Она старается

0: терявший себя.
1: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю, каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
0: Это нормально, это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме Neurodance Access. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
1: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. Звоните 8 800 707 7507. Запомните, 8 800 707 7507. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления.
0: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется, плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движений.
1: А можно не допустить этого?
0: Только одним способом – убрать причину. Попробуйте медицинский прибор Neurodance Access. Его действие направлено на устранение спазмов, на восстановление мозгового кровообращения. Организм сам может начать восстанавливаться, если ему помочь.
1: Друзья, вы еще сомневаетесь? Вы еще думаете, а может, подождет, не ждет, болезнь не ждет, инсульт не ждет. Каждый день промедления – это шаг вниз по этой лестнице. Запись в реестр программы «Здоровые сосуды» действует всего в течение 2 часов. Потом цена вернется к розничной, и выгодное предложение будет упущено. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните 8 800 707 7507. Еще раз повторю, 8 800 707 7507. Консультация по Neurodance Access бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
0: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Access очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Access в всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Access. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. 07. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183. ОГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
2: Радио России. Жизнь в ритме рок.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске систему мер поддержки участников СВО и их семей необходимо совершенствовать и дальше. Подразделения «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда политических заключенных. Далее подробнее. Владимир Путин поздравил депутатов Государственной Думы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Как заметил президент, состав Госдумы обновился почти наполовину. Это обеспечит качественное развитие российского парламентаризма. По его словам, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Ветераны СВО доказали свою безусловную преданность Родине на поле боя.
5: Уважаемые депутаты! Дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился. Почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности.
4: Владимир Путин, открывая первое заседание Госдумы 9-го созыва, добавил, что систему мер поддержки участников СВО и их семьи необходимо совершенствовать и дальше.
5: Сплоченность нашего общества верная. Основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен. Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны. Сделать все для нашей победы. Поддержать защитников Родины, их семьи. В предыдущем созыве Система таких мер в целом уже создана. Нужно и дальше ее совершенствовать.
4: Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Президент пожелал депутатам Госдумы 9-го созыва плодотворной работы. Он назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Ранее в Кремле сообщили, что сегодня президент посредством видеоконференц-связи проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Крейдянка Харьковской области. На подразделение войск «Центр» овладели село Веселое поле в ДНР, сообщает Министерство обороны. Также отмечается, что оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетики, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов и горючего. Ударом также подверглись и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Ну а средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда политических заключенных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобная постановка вопроса абсолютно неуместна.
6: Нет, она не обсуждалась. В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна. Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет.
4: Ранее журнал «Атлантик» сообщал о том, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики. По информации издания, план предполагает взаимную сделку. Кремль освободит некоторых политических заключенных, а Соединенные Штаты в ответ смягчат санкции. Прокуратура Брянской области проконтролирует оказание помощи пострадавшим от атаки ВСУ в Трубчевске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее губернатор Егор Ковачук сообщил, что ВСУ атаковали БПЛА мирных жителей в Трубчевске. Пострадали 12 человек, из них 9 студенты. Сухая и теплая погода сохранится в столичном регионе в ближайшие дни. Завтра днем воздух прогреется до 13-15 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осадков в городе не ожидается.
7: В четверг характер метеоусловий аналогичные. Переменчивая облачность без осадков. Ночью плюс 5-8, днем плюс 12-15. Ну и в конце недели облаков прибавится. До осадков, правда, дело не дойдет. И под утро воздух будет остывать до 0 плюс 3 градусов. А в ночь на 4 октября ударят заморозки до 0 минус 3. Ну и днем температура воздуха будет колебаться от 8 до 11 градусов. Так что вот такое уникальное сочетание старого бабьего лета с характерной солнечной, сухой и теплой погодой и золотой осени, то есть фенологической фазы массового пожелтения листьев.
4: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Действующий чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен за допинг. Его стороной представлены необходимые объяснения, документы и иные материалы, которые, на наш взгляд, имеют существенное значение для рассмотрения дела. Прокомментировал ситуацию президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Чемпионат мира по дзюдо стартует 4 октября в Баку. Баскетболисты «Динамо» Владивосток изучили минусы в игре казанского «Уникса» перед дебютным матчем в Единой Лиге, рассказал игрок бело-голубых Иван Стребков. Тренер нам на них указал, постараемся ими воспользоваться. Мы дебютанты Единой Лиги, у нас не так много игроков с опытом в ней, поэтому многое будет зависеть от того, адаптируемся ли мы к интенсивности игры, сказал Стребков. «Динамо» Владивосток проведет дебютную игру на выезде с «Униксом» сегодня в Казани в 19:00. На судейство в российской премьер-лиге до 2030 года выделят почти 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава судейского департамента Павел Команцев. Так, например, к 2030 году вознаграждение главного судьи за матч в РПЛ составит 280 510 рублей, а в первой лиге 110 514 рублей. Бонусы за свою работу судьи будут получать только при отсутствии дисциплинарных и этических нарушений, в том числе коррупционных. В российской премьер-лиге нужно ввести налог на тренеров иностранцев, уверен Заур Тедеев. Налогом должны облагаться те тренеры, о которых мы ничего не знаем, которые ничего не добились. Во второй восьмерке РПЛ должны работать только российские специалисты, не говоря уже о первой лиге. Потому что высшая школа Российского футбольного союза выпускает много тренеров. Задаешься вопросом, а зачем она вообще нужна, заявил Тедеев. В РПЛ иностранцы возглавляют «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Акрон», которые ранее тренировал Тедеев. Московская родина недавно отправила в отставку испанца Хуана Диаса и пока официально не назначила нового главного тренера. С вами был Юра Геворкян.
9: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 16. В Великом Новгороде пасмурно, плюс 14. В Челябинске ясно, 18 градусов тепла. В Рязани пасмурно, плюс 14. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 18. В Майкопе небольшой дождь, плюс 17. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 14. В Нальчике небольшой дождь, плюс 15. В Донецке пасмурно, плюс 18. В Севастополе небольшой дождь и также 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
4: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
5: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
6: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
7: Ну что ж, Архангельск и Калининград, Рязань и Казань, а еще Уфа, Красноярск и, конечно, Москва, где Радио России можно слышать на частоте 101.5 FM. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ближайшие два часа для вас из московской студии работают Иван Волонихин и Мария Тарабаева.
8: Приветствуем всех тех, кто сегодня присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс». Все самые резонансные новости сегодня в нашей программе.
7: Ну, начинаем мы, конечно, с тех тревожных сообщений, которые поступили из Брянской области, где в Трубчевске была совершена просто варварская чудовищная атака вражескими БПЛА, и 12 человек пострадали, из них 7 студенты, а один из ребят в тяжелом состоянии, и, как сообщил губернатор области Егор Ковальчук, сейчас всем пострадавшим, разумеется, оказывается помощь, они доставлены в больницу, ждем новостей с информационных лент от наших корреспондентов. Вернемся с подробными и свежими новостями чуть позже. Ну, а пока переходим к новостям из Ростовской области, которая тоже пережила этой минувшей ночью воздушный налет.
8: Да, враг продолжает бить по мирному населению, и в Ростовской области также напряженная ситуация. Все подробности у нашего корреспондента Наталья Губская. У нас на связи. Наталья, здравствуйте.
9: Да, коллеги, добрый день. Последствия ночной атаки горел ландшафтный пожар, был сухая трава, горела в Чертковском районе минувшей ночью. Пострадавших, к счастью, нет, пожар быстро ликвидировали. Ну, а всего за ночь над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников. Это Каменск-Шахтинский под ударом оказался, и еще 6 районов: Боковский, Верхнедонской, Каменский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. Но, хотя я могу сказать, что в последние дни над регионом относительно спокойно. Может, с погодой это как-то связано, похолодание, у нас пасмурно. Но, тем не менее, мы еще продолжаем ликвидировать последствия предыдущих прилетов. И этот вопрос накануне в правительстве Ростовской области обсуждали. Вот я вам сейчас перечислю, где еще нужно работать и работать над восстановлением. В Азове после воздушных атак повреждено остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах, 5 соцобъектов. В Ростове в поврежденных домах тепловой контур уже закрыт, но еще продолжают изготавливать оконные блоки поврежденные. Планируется, что до конца октября только смогут все сделать. В Таганроге восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон. По оставшимся замена должна завершиться в течение следующей недели. Здесь более близкая перспектива. И еще в двух многоквартирных домах серьезные восстановительные работы идут. Ну, вот вроде как обычная жизнь, но при этом часть истории, которую нужно и фиксировать, и помнить, и другим поколениям передавать. И если об истории, то вот сегодня такая важная дата. Современной истории, да, 30 сентября, 4-я годовщина возвращения в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, в Ростовской области в этом смысле. Десятки патриотических мероприятий, думаю, как и по всей стране. Вот в том же Азове, где вражескими атаками повреждено в общей сложности 400 окон, вот в Азовском музее-заповеднике открыта выставка «СВО. Истоки и причины». Это совместный проект двух донских музеев, Азовского и Цемлянского. Больше 100 экспонатов. И военная форма там представлена, и амуниция, и медали на стендах, фотографии, личные вещи российских бойцов. Можно увидеть и костюм Лешего, легендарный, камуфляжный. И трофейные предметы здесь же на стеллажах, которые подтверждают, с каким мы воюем противником. Что я имею в виду, с каким? Это состоящим из представителей разных стран Европы. В Батайске, коллеги, у нас на постамент установили на днях боевую машину, буханку, у которой, как у бойца, есть позывной «Ингада». Ну, собственно, она и есть боец. Она со своим водителем, с позывным «Сварщик», больше 1000 жизней спасла. Трижды была под атаками дронов «Камикадзе». Вот теперь будет напоминать о борьбе с неофашизмом в 21 веке. В областном музее краеведения открыта выставка «Я знаю правду о войне». И это уже результат партнерства с Донецким республиканским краеведческим музеем. С новыми территориями сотрудничаем. Экспозиция рассказывает о мужестве 26 российских бойцов. Я, кстати, не знаю, опирались ли создатели выставки на то, что вот формулировка 26 российских бойцов в запросах в интернете очень часто ассоциируется с событиями Великой Отечественной. Это подвиг 26 огнеметчиков при обороне Москвы в 41-м. Ну, наверное, даже неважно, ассоциировали или нет, имели это в виду или нет, мужество, доблесть, наверное, в любом тысячелетии она одинаковая и является параллелью. Не только в областном центре события, посвященные годовщине. Вот в Оксае, например, пошли фольклорным путем сотрудники военно-исторического музея, но сегодня проводят для подростков мастер-классы по изготовлению народных кукол, многонациональных кукол разных народов России. А если про Ростовскую область, то у нас более 150 народов и этнических групп живет. То есть тоже такое объединение людей через культуру. В Таганроге, например, есть мастерская вкусов, где национальные варенья варят, и турецкое из розовых лепестков, и азербайджанское из баклажан.
8: В общем, сплочение и мероприятие.
7: Да.
8: Мы благодарим нашего корреспондента. Наталья Губская была у нас на связи из Ростовской области.
7: Я в продолжение хотел бы сказать, о чем упомянула Наталья, вот о наших бойцах, которые совершают подвиги на передовой специальной военной операции. Сегодня нельзя об этом не сказать, состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы 9-го созыва, и там среди 180 с лишним новых депутатов, обновился сильно депутатский корпус, нельзя забывать, что там и 46 депутатов, которые принимали непосредственно участие в боевых действиях, то есть это ветераны СВО, которые уже сказали, что они будут работать единой командой.
0: Большая страна, разное время.
8: Переходим в Архангельскую область. Вот, Вань, только мы с тобой говорили в понедельник.
7: Да мы же каждый день об этом рассказываем в разных эфирах. И в утреннем, и в дневном, и в вечернем эфирах.
8: Ситуация в Красноярске и в ряде других регионов очень сложная. И вот в Архангельской области создан оперштаб из-за ситуации с медведями. У нас на связи Елена Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Елена.
10: Да, добрый день, коллеги. В Архангельской области действительно из-за выхода медведей к людям создали оперативный штаб. Туда вошли представители Министерства природных ресурсов, органов самоуправления, лесничеств, МЧС, полиции, Росгвардии. И все это, конечно, из-за того, что проблема действительно, как и во многих регионах России, обострилась. В этом году в Архангельской области буквально 80 случаев и более выхода медведей к людям.
7: Лена, а какие у них полномочия вот у участников этого штаба? Вот какие у них полномочия?
10: Да,
7: вот штаб они, создан, что они
10: между
7: могут
10: собой
7: реально?
10: Они, по сути, они между собой они должны договориться о том, как поступать жителям у себя в поселениях, которые вот сталкиваются с этой ситуацией. Потому что, коллеги, довольно абсурдная складывается история, когда в свое поселение, в свою деревню приходит медведь, а ты, не будучи охотником, не можешь никаких мер принять. Потому что, согласно законодательству, ты должен обязательно иметь лицензию. То есть, чтобы охотиться на медведя, нужно заплатить 3000 рублей за пользование сейчас протокольной формулировки объектами животного мира и так далее, а также пошлину там в размере 650 рублей. И нужно обращаться в специальные МФЦ и так далее. То есть, если человек просто живет в деревне и этим не обеспокоился, пришел медведь, он, по сути, не может никак нормально обороняться. Конечно, если медведь на него нападает, это будет в каком-то исключительном порядке все рассматривать эксперты, и главное доказать, что действительно факт самообороны был, потому что если факта самообороны нет, то это уже уголовная даже ответственность, и там вообще жуткие санкции от там, сотен тысяч и даже лишения свободы. Поэтому сейчас вот этот оперативный штаб, он должен придумать, как максимально оперативно, да, извиняюсь за тавтологию, но включаться вот в такие ситуации, когда приходит медведь. И что они придумали, это в первую очередь собрали активное вот такое сообщество охотников, которые реагируют молниеносно, то есть в течение нескольких часов выезжают, то есть люди, у которых есть лицензия, и которые это делают согласно законодательству, то есть они выступают в этом случае как защитники населения. А также обговорили ситуацию с органами полиции, потому что если медведь выходит в границу поселения, необходимо обращаться в правоохранительные органы все-таки. Поэтому МЧС, МВД не просто так в этом оперштабе находится. Применение огнестрельного оружия в пределах населенных пунктов, это как раз полномочия все-таки полицейских.
8: Поэтому а если люди... населенный пункт отдаленный? Вот тут тоже очень сложная ситуация. Как быстро
7: бывает
8: приедет...
7: населенный пункт из двух избушек. Да. И туда пришла стая медведей.
8: Вот и как быстро доедет патруль, что называется, и что он там в итоге увидит?
10: Прием, коллеги, абсолютно резонный момент, потому что Архангельская область очень большая, есть территории, куда буквально из центра добираются люди малой санавиации, то есть малой авиации, то есть, по сути, это очень далеко, и чем дальше от центра, чем ближе к дикой природе, тем медведей, конечно, больше. Но при этом есть быстрое оформление вот этой самой лицензии, то есть это тоже обговорено, то есть что эта процедура, она не должна быть затянута, не должна быть бюрократически барьером для людей. То есть если один случай, например, не нападение, а хотя бы просто люди заметили, что медведь пришел ближе там, к заборам, к домам, они все-таки должны уже тревогу бить, и необходимости такой лицензии позаботиться. То есть этот порядок, он упрощается в таких случаях, и быстрее можно эту лицензию оформить.
7: Елена, скажите, пожалуйста, а вот что касается, извините, что перебиваю, у нас просто вот одна минута осталась, но очень важный вопрос.
10: Конечно.
7: Вы все-таки являетесь главным редактором регионального издания. А что вот вам пишут в комментариях ваши подписчики, просто жители Архангельской области, какие у них вот эмоции? Они больше боятся или они больше настроены как-то решительно своими какими-то методами? Может быть, они что-то предлагают для того, чтобы вот это вот буйство остановить, беспредел вот этот вот медвежий?
10: Ну, я могу сказать, что страшно не только жителям удаленных территорий, потому что случаи, когда медведи выходили к людям, они все-таки зафиксированы даже в самом Архангельске. Например, всех поразил случай, когда медведь пришел на кладбище и разрыл могилу. И очень сейчас активно наши комментаторы, да, в различных соцсетях обсуждают вот эту вот ситуацию с точки зрения того, а придет ли медведь туда, где он уже побывал. И мы попытались с экспертами на этот вопрос ответить, и удивительный вывод, что действительно медведи очень умные хищники, они запоминают те маршруты, которые помогают им найти легкую еду, легкую пищу. То есть,
7: ну, конечно же, еще
10: балка, и
7: да, свалки, вот эти все мусорки, они, конечно, да, очень способствуют привлечению хищников, да, из леса. Вообще надо еще такую тревожную статистику озвучить о том, что с начала августа 21 человек погиб. Более 500 опасных животных было ликвидировано. Такого не было на моей памяти просто
8: никогда. Как будто
7: никогда.
8: Бы это уже чрезвычайная ситуация. Да. Благодарим Елену Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru, была у нас на связи. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна, разное время.
7: В Рязани подростка заподозрили в незаконном использовании абонентских терминалов. Вообще, надо сказать, что это тоже такая очень просто эпидемия, так же, как и вот с медведями, только единственное, что вот эти вот мошенники, конечно, уже достаточно продолжительное время орудуют и вербуют несовершеннолетних в свои ряды, и поэтому ситуация, конечно, очень тревожная. Наш коллега Борис Маркин сейчас с нами на связи. Борис, здравствуйте. Расскажите о резонансном случае, который у вас произошел в регионе. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, коллеги. Да, ну я сразу скажу, что этот очередной на самом деле случай, к сожалению, это все чаще происходит, это еще один повод родителям в первую очередь задуматься о том, что нужно быть внимательнее к своим детям и следить за ними как можно пристальнее. И особенно, если вдруг у них появляются какие-то деньги. Вот эта история, она довольно типична для подобных случаев. Подросток нашел подработку в запрещенном Телеграме, ну и, соответственно, начал обслуживать так называемые симбоксы украинских телефонных мошенников, причем полностью осознавая, как выяснилось, и что делает, и на кого работает. Прежде чем, может быть, перейти к статистике, давайте послушаем буквально маленький комментарий с подробностями по этому случаю от старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР Сергея Личинина.
12: По версии следствия, в июле 2026 года подозреваемый посредством мессенджера Telegram вступил в организованную преступную группу, участники которой обеспечили установку и функционирование оборудования для пропуска телефонного трафика, что позволяло им совершать массовые телефонные атаки на граждан Российской Федерации в целях дистанционного хищения денежных средств. Для реализации преступной схемы фигурант по указанию иностранного куратора в августе 2026 года прибыл в город Москву, где получил необходимое оборудование, которое впоследствии доставил в город Рязань, разместил в арендованной квартире и обеспечил его бесперебойное функционирование для совершения преступлений.
11: Да, я продолжаю. Хотел бы добавить статистики интересно немного. Выяснилось, что буквально каждый четвертый дроппер у нас сейчас и по России, и по Рязанской области, соответственно, это именно несовершеннолетние. Остальные до 20-25 лет. Курьеры, средний возраст 16-24 года, это тоже самая массовая категория, причем вот благодаря усилиям банковской системы в целом и Центробанка в частности, сейчас все чаще мошенники просят переводить деньги, точнее не переводить деньги на так называемые безопасные счета, а именно отдавать курьерам. И, соответственно, больше подростков вовлекается во все это дело. Причем вот тоже интересная статистика уже по данным МВД. В этом году фиксируется, мягко говоря, заметный рост вовлечения именно подростков в киберпреступления. И это как раз и дропперство, и обслуживание симбоксов, и, соответственно, курьеры. И если сравнивать с прошлым годом, только вдумайтесь, в 48 раз рост составляет. Это просто чудовищные цифры, и даже несмотря на то, что у нас буквально, насколько я помню, с 5 июля прошлого года действует как раз уголовная ответственность для подростков-дропперов. То есть если свою карту отдал, 3 года получил, если чужими воспользовался 6 лет, мало того, еще миллион штраф получаешь. И берем последнюю статистику и нашей Рязанской прокуратуры, и в целом по России, все чаще прокуратура у нас добивается компенсации Борис, ущерба нанесенного мошенниками именно с дроперов.
7: Это понятно, но вы знаете, ужесточение законодательства, это, конечно, очень важно, но очень не менее важно, а то и более важно объяснять детям, что невозможно избежать ответственности. Буквально 15 секунд. У вас на эту тему в регионе идет работа?
11: Именно. Вот как раз с этого года наиболее усердно и усиленно работают и прокуратура, и Следственный комитет, и МВД, и со школами, и в лагерях в детских вот этим летом тоже занимались. Очень активно идет работа и пропаганда. Конечно, без этого здесь буквально никак.
8: Мы благодарим нашего корреспондента. Борис Маркин был у нас на связи. Говорили мы о участившихся, участии несовершеннолетних в преступлениях и пособничествах мошенникам. После небольшой паузы вернемся.
0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
7: Продолжаем наш эфир. Для вас, уважаемые слушатели, сегодня работают из столичной студии Иван Волонихин, Мария Тарабаева. И вот те новости, которые поступают на ленты информационных агентств. Возвращаемся мы к теракту в ВСУ в Брянской области, в Трубчевске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а именно по статье о теракте. Это 205-я статья. И напомню, что там ВСУ нанесли автоцистерн, нанесли удар по автоцистерне, которая находилась у молочного комбината. Ну, то есть какой-то молоковоз, видимо, был. Но почему-то были такие последствия от этого удара, что 7 обучающихся Трубчевского автомеханического техникума, расположенного рядом, пострадали, несовершеннолетние имеется в виду, а всего 12 человек. Ну и теперь к другим новостям тоже, которые связаны с Следственным комитетом России. Председатель этого ведомства силового Александр Бастрыкин получил коллективное обращение от жителей, пострадавших от мошенничества. Это вот, ну, так коррелируется с той темой, которую мы обсуждали до нашей паузы.
8: Да, и мы сегодня будем говорить о индивидуальном жилищном строительстве и, собственно говоря, о тех махинациях, которые у нас происходят в регионах. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил коллективное обращение от жителей, которые пострадали от такого вида мошенничества. Все подробности у нашего корреспондента Ольга Тимохина у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, пожалуйста, сразу вопрос к вам. Ведь, наверное, не случайно мы подключили именно вас, потому что именно в Краснодарском крае идет сейчас очень такое массированное, массовое, да, жилищное строительство, в том числе индивидуальных жилых домов. Поэтому вот с большим удовольствием слушаем подробности, что происходит у вас.
17: Да, вы знаете, Краснодарский край, как правило, на втором-третьем месте по темпам строительства и по мошенничествам тоже, в общем-то, в этой сфере где-то в первой, я думаю, пятерке точно. Поэтому, ну, вот, к сожалению, так. Значит, схему начали проворачивать в 2024 году. Застройщик собрал с людей взносы на строительство коттеджей, в том числе ипотечные займы, и, в общем-то, исчез, не сдав ни одного объекта. Как только люди заплатили большую часть денег, застройщик прекратил все работы на участках и перестал вообще выходить на связь. Пострадавших более 60 человек из разных регионов России, как правило, все они покупали удаленно недвижимость или просто приезжали посмотреть, то есть дольщики обращались в прокуратуру уже и в суды, то есть дело не новое, мошенничество не новое. Суды выносили решения, естественно, в их пользу, но уже взыскивать, как оказалось, не с кого. пока. Потому что подозреваемые скрылись и находятся в федеральном розыске, а один из организаторов вообще признан банкротом. Ну, то есть схема обмана держалась на трех китах. Это агрессивной рекламе в интернете, своих риэлторов и официальной банковской аккредитации. То есть интересно, что крупные агентства недвижимости активно направляли клиентов к этому застройщику.
7: Вот, вот это ключевое. Вот, Ольга, да. Ну согласитесь, вот вы лично, наверное, не понесли бы свои кровно заработанные трудом, потом, кровью деньги первому встречному поперечному, который обещает вам построить прекрасный теремок, да, если там не будет ни лицензии, ни каких-то правоустанавливающих документов. И вдруг вот это приобретает такой массовый характер, и просто люди исчезают с деньгами обманутых вот тех жителей, которые хотели бы обзавестись своим жильем на Краснодарской земле.
17: Ну, вы знаете, просто с ИЗС тут немножко ситуация сложнее, потому что он был официально внесен и зарегистрирован, потому что банк с ним работал, как с официальной организацией. И как бы риэлторы его тоже всячески рекомендовали, потому что он им давал повышенные комиссии, то есть продумана была схема изначально. Если с квартирой сейчас сложнее провернуть, например, вот в Краснодарском крае уже такую ситуацию, потому что всех, кто заходит в микрорайоны в Краснодарском крае, уже детально проверяют. То есть это уже, например, не пройдет. Ну, я надеюсь,
7: ну, там и эскроу счета и так далее.
17: То есть эскроу там, счета, да, в первую очередь, да, конечно, эскроу счета, которые с 2019 года обязательно, то вот в ИЖС такого еще нет. И если вдруг есть желание вот так вот задуматься о переезде и свой дом рядом с морем купить, то, конечно, лучше изучить рынок и смотреть на застройщиков, которые уже что-то строили в этом регионе. Таких, конечно, немного, и, как правило, цены у них выше. Ну, потому что там вот не заложена вот эта схема. Но лучше все-таки посмотреть, попытаться найти людей, с которыми они работали, которым они построили, приехать в коттеджный поселок, который уже сдан или наполовину сдан. То есть все-таки вот этих фирм, так скажем, однодневок немало, и очень многие попадаются вот на эту
8: и удачу. Нужно все-таки проверять. Спасибо большое. Ольга Тимохина из Краснодара была с нами на связи. Мы переходим к разговору с экспертом. Светлана Викторовна Калинина у нас на связи. Член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
18: Да, здравствуйте. Вот эта ситуация с 24-го
8: Светлана Викторовна,
18: года,
8: слышите ли вы нас?
18: Да, я вас слышу. Здравствуйте.
7: Сейчас, секунду, у нас небольшие технические
8: сложности. В общем-то, самый главный вопрос, с которого мы и начнем чуть позже, можно ли распознать такие ненадежные фирмы? Ведь они есть в реестре, вот что пугает. Получается, что наличие этого самого, этой самой конторы в реестре, по сути, ничего не меняет?
7: И вот, знаешь, Маша, вот что обращает на себя внимание, о чем нам Ольга сообщила, что там же ведь очень много пострадавших из других регионов.
8: Да, то которые не могут
7: не
8: сами
7: могут
8: приехать
7: отслеживать,
8: и полностью все проконтролировать.
7: Нет, да? Они приезжают, наверное, смотрят, да, вот участок, там колышки вбили, да, вот там даже какой-то там, я не знаю, там экскаватор там появился, вот что-то уже там начинают делать. Они там делают первый взнос. Потом им начинают присылать какие-нибудь там, не знаю, оптимистичные фотоотчеты или видеоотчеты о том, что все идет по плану, давайте перечисляйте очередной взнос. Вот, и только спустя какое-то время выясняется, что это поле не с очередным каким-то коттеджным поселком, а такое поле чудес в стране дураков.
8: Светлана Викторовна Калинина у нас должна
18: быть
8: на связи.
18: Да, я вас
8: Светлана
18: слышу
8: Викторовна,
18: очень хорошо.
8: Слышите ли вы нас?
18: Да, я вас слышу, здравствуйте.
8: У нас какие-то проблемы со связью, никак мы не можем наладить связь с экспертом, будем надеяться, что все-таки сейчас мы каким-то образом это все наладим. В общем-то, ситуация достаточно сложная, несмотря на то, что, конечно же, доля ИЖС гораздо меньше, ну, скажем так, и в процентном соотношении, да, чем многоквартирных домов и так далее, но по факту это, конечно, вот такая проблема, которой стоит уделять внимание, и она прям требует какого-то решения, какой-то политической воли, наверное. Может быть, еще каких-то дополнительных контролирующих органов или каких-то контролирующих мероприятий.
7: Потому что вроде бы законодательная база была проработана.
8: Да, ну и параллельно с этим у нас все-таки курс на повышение рождаемости. Понятно, что, в общем-то, расти детей в своем доме и на своей земле это гораздо лучше.
7: Это принципиально другой уровень жизни. Принципиально качественно другой уровень жизни. Но давайте попробуем сейчас подключить эксперта. Светлана Викторовна.
18: Да, я вас слышу очень
7: вот,
18: хорошо.
7: Прекрасно, вот, прекрасно.
18: Связь хорошая.
8: Светлана Викторовна, ну что, вот такая... реестр не спасает нас, да?
18: Ну нет, во-первых, вы же слышали, что часть уже на банкротство сразу уходит, когда деньги забрали. И мне хочется посоветовать здесь людям, в первую очередь, не руки не опускать, деньги можно взять, и вы должны подать заявление по решению вашего суда на арест имущества руководителя и учредителя фирмы. Это очень важно. Для того, чтобы этим имуществом потом вернуть какую-то часть себе денег.
7: А если там нет никакого имущества? Вот голь мой перекатный, ни копейки в кармане нет. Поверьте мне,
18: это просто никто... Банкротство юридического лица, они, ну, как бы, знаете, говорят, это дело каждого, должны адвокаты решать этот вопрос. Там, где мы арестовывали имущество, потом собственность того, кто у нас эти деньги взял, именно по фамилии, имя, отчество, а не юрлица, деньги возвращаются, поверьте мне.
7: А какой алгоритм? То есть вот как надо действовать, в какой последовательности?
18: Есть решение суда у вас на руках, что юридическая фирма... Директор Иванов Иван Иванович, ну, допустим, учредитель есть этой фирмы однозначно, это на можно в налоговой инспекции узнать, либо через заявление в прокуратуру на учредителя, я еще раз хочу сказать, фирма, которая обанкротилась, у вас деньги забрала, и на физическое лицо, конкретно на директора фирмы, которая это делала. Это очень важно, возврат денег, арест имущества именно физических лиц, которые были руководителями этих организаций. Это там, где фирма на банкротство. Что касается вот этого вот, знаете, бесплатной сыромышеловки, мы же строим на изначальном этапе, но самое важное смотреть договор, который вы подписываете.
7: Да, и вот превентивные меры какие должны быть? Вот что нужно смотреть в этом тексте?
18: В обязательном порядке обязали застройщика повесить видеонаблюдение на стройплощадке, которое должно... Сейчас IT-технологии, сейчас это даже на больших проектах федеральных делается. И сами в любое время смотрели, чем занимается застройщик, то в любом случае у вас бы таких не было трат, и вы бы видели, что, ну, фотошопы у нас тоже никто не отменял, потому что картинки, которые вам для отчета могут присылать, это может быть фотошоп. Поэтому видеонаблюдение обязательным требованием должно быть прописано в договоре, когда вы только на стадии начала строительства начинаете это. Для доступа, код доступа, который вы в любое время днем и ночью могли бы сами контролировать процесс строительства. Это очень важно. Второе. Вы знаете, мне всегда хочется сказать, есть товар, есть деньги. Есть стулья, есть деньги. Здесь ситуация вот сейчас, рекомендую всем только брать готовое. Еще раз говорю, если вам обещают золотые горы, дешевые и с большими скидками, знайте, это однозначно вас уже хотят кинуть. Не бывает такого. У нас инфляция, у нас со строительными материалами бывают проблемы. И в любом случае за дешевизмы не гонитесь. Это еще, простите меня, сказка о попе и работнике балде.
8: Светлана
18: Поэтому
8: Викторовна,
18: ситуация должна быть только такая.
8: Скажите, пожалуйста, вот юг России, у нас это в этом плане махинации с ИЖС, это проблемный регион? Ведь многие...
18: Ну просто люди хотят на юг, давайте так, к морю и к фруктам в большей своей степени. Нет, ситуация не только Краснодарский край, не только южные регионы. У нас такая ситуация и в Тамбовской области, у нас была и в Ленинградской, у нас была... У нас очень много таких ситуаций, и Дальний Восток. Поэтому ИЖС сейчас, ну, понимают, что по многоквартирным домам есть уже прописана нормативная база. И здесь мы тоже настаиваем, чтобы для ИЖС-строения, все-таки мы сейчас говорим о многодетных семьях, которые будут строить тоже такие коттеджные поселки для семей в большей степени. У нас очень много, ну, мы понимаем с вами, людей с ограниченными возможностями, которым тоже многоквартирные дома не всегда удобны, а лучше частный сектор. Поэтому я думаю, что Дума в новом созыве, желаю им, чтобы они все-таки этот вопрос проработали более быстрее и обезопасили людей точно так же, как на многоквартирных домах.
7: Вот как раз вопрос сам собой, да, назревает. То есть почему в многоквартирных домах есть такая практика, как эскроу-счета, да?
18: Нет, она и на ИЖС есть. Если правильно составлен договор, то она и должна быть. Потому что строительные организации должны все, которые через банки, особенно ипотечные, федеральные деньги, субсидии какие-то выплачивают, вкладывают.
7: Да, вы правильно сказали, что в этом случае, естественно, возрастают какие-то издержки. Процесс строительства становится дороже, и, соответственно, те вот мошенники, которые предлагают заранее, да, липовые схемы, говорят, ну, вы, конечно, можете идти со своими деньгами вот в ту фирму.
18: Да, это сказки птиц-говорунов,
7: правильно ведь, да?
18: говорят, конечно. Птица-говорун, аферист, это всегда очень важная составляющая. Они платят людям очень большие деньги и риэлторским компаниям в том числе, для того, чтобы они нам на уши лапши вешали как можно больше. И вот здесь вот лапша не должна быть однозначно, вы должны быть мудрее. Надо свои деньги просто любить, жалеть и понимать, что они вам даются большим трудом, а не просто их выбрасывать за дармовщину.
7: Ну, в общем, понятно. Будем с удовольствием покупать лапшу из той пшеницы, которая выращена на полях Краснодарского края.
8: Только самое правильное.
7: Но не будем вешать ее на уши себе.
8: Да, Светлана Викторовна Калинина была у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ. Обсуждали мы махинации с индивидуальным жилищным строительством, которые, к сожалению, у нас имеют место быть в регионах. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио России». Также мы представлены в мессенджере «Макс».
0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
19: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
21: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
22: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
21: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
22: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
21: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
22: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
21: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
22: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
21: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
22: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
21: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
22: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
21: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
22: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли

0: Куски, наверное, выбрали,
1: да,
0: с землицы,
1: конечно, да?
0: Разлетелись, как горячие пирожки.
1: Конечно, да, но это же хорошо, наоборот, люди о них узнают, будут ездить, уже ездят и так далее. И вот они оформили более 10. И вот на днях в чем у нас информационный повод? В том, что в этот проект «Земля для туризма» внесли 10 новых, причем 2 из них с уникальными геоданными. Что это за уникальные геоданные? Дело в том, что 2 участка, один находится в Кушнаренковском районе, другой в Алтайческом, и в них уникальные геоточки с координатами, состоящими исключительно только из пятерок. Вот мы не знаем, когда пишется там в кадастровых картах или где широта и долгота. Вот, например, там идут цифры, точка, цифры, точки. И вот эти вот цифры состоят только из пятерок. Например, 55, точка, 55, точка, 55. И в чем уникальность? В том, что таких мест практически нет. Вот они есть только где-то там в океане, в Мировом океане, а на суше, в Башкирии, это единственное место, вот то, что касается Кушнаренковского района. А другого района, Волтачевского, там тоже такая же история, ну там вот пятерок побольше, но таких мест в России тоже всего 3.
0: То есть как востребованы в России красивые даты.
2: Магия чисел.
0: Магия чисел, там для заключения браков. Так, теперь, значит, ваши предприниматели из Кушнаренковского района будут заманивать туристов, приезжайте к нам и там какие-то точки. Мы знаем, что вы подготовили для нас комментарии.
1: Да, географическими координатами, Иван, тут добавлю, что люди любят и на автомобилях красивые номера, что были, но вот теперь вот и на этих географических координатах, да, я поговорил.
0: И номера мобильных телефонов тоже.
1: Да, да, и это тоже с ведомством, которое за это отвечает, это, конечно же, Росреестр. И вот помощник руководителя Росреестра по Башкирии Наталья Шагиева, она рассказала, ну, вот о том, что это единственное место на суше, и не только, да. И вообще она расскажет, я думаю, многих интересует, а что сейчас на этих местах вот с такими вот красивыми номерами. Наталья тоже об этом расскажет.
3: Это единственные точки, во-первых, на суше находятся, остальные там где-то в Мировом океане, и единственные, которые имеют такие вот координаты, одни пятерки. Почему-то вот выпадает на Башкортостан.
4: Интересно, что в России всего 3 такие места, это вот Ставрополье, Башкирия и Ямал-Ненецкий, да?
3: Действительно уникальные места совпадают, и ширина, и долгота, и главное то, что далеко не все, на суше даже такие точки бывают.
4: Инвесторы вот на такие уникальные координаты польстятся, будет вот особый интерес.
3: Сложно сказать, но мы-то надеемся. Пока что там только парк, установили сцену, и на праздники там проводятся сабантуи. Шатры выставляют, там батуты, мероприятия проводим, елки сажаем, там раньше был яблоневый сад, ветеран садил когда-то на этом месте. Потом это все пропало, и вот сейчас это все восстанавливается.
2: Нет, ну может быть и действительно будет спрос на такие координаты, если они легко запоминаются, это как будто бы такая прям визитка компании будет.
1: Да, Мария, то есть на это и рассчитано, что, понимаете, вот как бы шутливая вроде бы тема, но в то же время это же дело маркетинга, менеджмента, да, и еще у меня возникли такие ассоциации, что вот эти вот параллели, координаты, есть же такой феномен в истории, как 30-я параллель, на которой, ну вот она не в России, она в другом месте, да, но там вот именно на этой 30-й параллели были древние цивилизации, древний Египет, там Бермудский треугольник, там египетские пирамиды, вот все они на 30-й параллели. И может быть здесь в Башкирии вот на этих координатах, в координатах тоже будет какое-то загадочное, такое в хорошем смысле загадочное, хорошее место. Я тоже Наталья вот поделился этими мыслями, но она сказала, что пока кроме вот этого сада, который пропал, ничего загадочного нет, но возможно что-то будет. Давайте дальше Наталью послушаем.
3: Кроме как истории, животрепещущие о том, что когда-то там ветеран Великой Отечественной войны посадил вот сад памяти, и он потом там пропал, и вот мы его сейчас восстанавливаем, особо других историй-то мы не знаем. Но это вопрос маркетинга, мне кажется. Если кто-то захочет продвигать эту точку потом, они же, наверное, любую историю могут придумать. Но там тектонических разломов вроде пока никаких и неизвестно.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, а есть ли где-нибудь в Башкирии, наоборот, вот места притяжения туристов, как раз которые связаны с какими-то такими историями, может быть, даже какими-то такими удивительными?
1: Ну, на самом деле, таких историй много, да. Они, например, даже те же вот горы, например, гора Айгир, она тоже связана с удивительной историей, но они многие связаны с башкирскими легендами, с башкирским фольклором, да, что там где-то, например, джигит на лошади перепрыгнул, и вот там, например, он упал в это место.

0: есть какие-то такие интересные вещи, связанные вот с этими цифрами, с пятерками, да, но это уже будет вопрос к маркетологам, которые должны придумать что-то, вот такую фишку, связанную с... Потому что, как уже сказали, в России таких мест практически нет, да, и грех не воспользоваться, ну, вот такой
1: ну,
0: вот...
1: Ну, конечно, конечно. Возможностью еще да. как-то попиарить в хорошем смысле свои родные места. Спасибо большое. Сергей Трифонов, наш коллега из Башкирии, был у нас на связи. Надо отдать должное, конечно, и предпринимателям, и, безусловно, тем представителям властных структур, которые все это придумали. Уважаемые слушатели, спасибо, что провели с нами эти два часа. Скоро наше место, эстафету нашу эфирную продолжит служба новостей. О чем еще успеваем сказать, это вот новости, которые тоже пришли на ленту информационных агентств. Владимир Путин, президент наш, встретился с избранными главами регионов. Поскольку наша программа посвящена региональным новостям, то, наверное, всем будет очень важно узнать, что прошла видеоконференция, где президент пообщался с главами Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. И еще, конечно, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. Там уже были избраны главы регионов с помощью не напрямым голосованием, а парламентами. В общем, все подробности буквально через несколько минут. А мы, Иван Волонихин, Мария Тарабаева, благодарим вас за то, что были с нами эти два часа.
2: До новых встреч в эфире.
1: До свидания.
3: Разное время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
4: В детском доме одна девочка вцепилась в меня и говорит: «Ты моя мама, возьми меня, вот ты моя мама», и все. Главврач потом сказала: «Да нет, этих детей невозможно взять, их трое, оказывается, а у меня только на одно выписано».
3: Получилось ли забрать этих детей в семью? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
7: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
7: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность.

0: МЧС России.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин призвал избранных глав регионов оправдать полученное доверие граждан и трудиться в интересах людей. Депутатам 9-го созыва необходимо убирать административные барьеры для бизнеса. И группировка «Север» продолжает сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области. Далее подробнее. Владимир Путин посредством видеоконференц-связи провел встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации. Президент напомнил им об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. «Важно оправдать полученное доверие, трудиться в интересах людей», – сказал глава государства.
4: Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех – кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкости и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
3: Депутаты Государственной Думы 9-го созыва должны осознавать свою огромную ответственность перед теми, кто за них голосовал. Об этом Владимир Путин заявил, выступая ранее на заседании Госдумы. В начале своего выступления президент поздравил избранного председателем Думы Вячеслава Володина и депутатов с победой на выборах. А президент, обращаясь к депутатам, призвал убирать административные барьеры для бизнеса.
5: Нам нужно вместе укреплять законодательную базу страны, преимущества национальной юрисдикции, шаг за шагом идти к достижению лидерства по всем основным направлениям развития. Смелее убирать устаревшие нормативные регуляторные барьеры для предпринимательства, прорывных идей научного новаторского поиска. Дорогие друзья, на наших глазах жизнь страны и людей, как и во всем мире, существенно меняется. В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются, есть. И наше законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать талант, инициативу, творческую энергию нашего народа. Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны. Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала. Всех без исключения регионов.
3: Президент призвал депутатов придать импульс новому инвестиционному циклу в России. Владимир Путин назвал основной задачей повышение уровня и качества жизни россиян.
5: Вы представляете их жителей, многонациональный народ России, в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе. И в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан. Это занятость, здравоохранение и образование, экология и культура. все, что важно для человека. Ведь именно запросы, исполнение, точнее, запросов общества, наказов избирателей определяют эффективность власти, включая и законодательные органы. При этом ваша миссия, вы это, конечно, знаете, не только в принятии законов. Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями, знать, что происходит на земле, знать нужды людей, быстро на них реагировать, добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями.
3: Владимир Путин поздравил депутатов Государственной Думы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Президент пожелал им плодотворной работы и назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Российские военные в ходе наступательных действий группировки войск «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделения войск «Север» в течение суток установили контроль над селом Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. А подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. И по поступающей информации от Министерства обороны, сегодня в результате удара беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа «Сухогруз» с военными грузами для подразделений ВСУ. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее ТАСС сообщал о том, что КАС получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка, а также Александра Степанова и Ивана Букина. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в новом рейтинге ФИДЕ поднялся с 23 на 21 место. Дмитрий Андрейкин 25-й. Рейтинг по-прежнему возглавляет Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ефань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю. Полина Шувалова 10-я. Екатерина Лагно 11-я. Главный тренер футбольного Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова. Как сообщает издание «Фанатик», Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль стал официально главным тренером выступающего во втором дивизионе чемпионата Швейцарии клуба «Иверден Спорт». Эта команда идет на третьем месте в турнирной таблице. Ранее Абаскаль уже работал в трех швейцарских командах «Киас», «Лугано» и «Базеле». И пока это все новости спорта.
2: Погода.
3: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 9. В Архангельске небольшой дождь, плюс 9. В Вологде пасмурно, плюс 10. В Петрозаводске пасмурно, 12 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 5. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 21. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода без осадков. Температура ночью плюс 7, днем плюс 13. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 18.10 на наших студийных. Точно без опозданий вечерний радиоканал «Говорит Орел» начинает свое вещание на волнах главной станции страны 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Григорий Николаев у микрофона. Традиционно на этой неделе с вами Наталья Филиппова, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами среда, 30 сентября, последний день первого осеннего месяца. Завтра настает мой любимый месяц. Я это понял в прошлом году, что октябрь люблю больше всего. Хорошие новости у нас с вами пришли с медицинского фронта. Минздрав России зарегистрировал российскую аллерговакцину Аллергарда для профилактики и терапии аллергического ринконъюнктивита. Об этом сообщили в ведомстве, сообщают РИА Новости. Препарат предназначен для лечения и профилактики аллергического ринконъюнктивита. Кто страдает этим, в курсе, что из себя представляет болезнь. Вызван он сенсибилизацией к пыльце березы, как правило, а также сопутствующей перекрестно-пищевой аллергии. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, вакцина от аллергии в ближайшее время будет доступна для массового применения. Уже были завершены первая и вторая фаза клинических исследований препарата, так что ждем, что, возможно, ее добавят во всероссийский календарь прививок. Напоминаю вам, что сейчас прививочная кампания продолжается. Рост заболеваемости ВРВИ, по крайней мере, на той неделе, на которой я был на новостях выпускающим редактором, наблюдался. Поэтому берегите себя. При первых же признаках инфекции обращайтесь к врачу и сделайте прививку. Так что обязательно сходите и проверьтесь у врача. Сегодня у нас с вами будет литературная беседа. Такой литературный вечер среды. Наталья Алексеевна Меркурьева придет к нам в гости. Пока будут новости с Юрием Левиным, никуда не уходите.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин. В этом выпуске губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Новый состав Орловского областного совета народных депутатов приступил к работе. Глава области поручил поэтапно начать отопительный сезон на Орловщине с 1 октября. Далее об этих и других событиях подробно. Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Для нас это важный исторический праздник. Мы помним осень 2022 года. Тогда жители сделали свой исторический выбор на референдумах, а 30 сентября в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры, вернувшие наших людей домой, говорится в поздравлении губернатора. Новый состав Орловского областного совета народных депутатов приступил к работе. В среду народные избранники провели первую сессию. Повестка дня состояла из 8 вопросов, все они носили организационный характер. Полномочия законодательного собрания подтвердила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
2: В дни голосования явка избирателей на выборах депутатов Орловского областного совета по области составила 53,93%. В голосовании приняли участие 313 834 избирателя. При проведении голосования и подсчете голосов избирателей на избирательных участках присутствовало 6993 наблюдателя, 81 представитель средств массовой информации. Выборы депутатов Орловского областного совета народных депутатов созыва 2026-2031 годов признаны состоявшимися и результаты выборов действительными. В Орловский областной совет народных депутатов избрано 50 депутатов, 25 по областному избирательному округу и 25 по одномандатным избирательным округам. 28 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Всероссийской политической партией «Единая Россия». 13 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые КПРФ, политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 5 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые Социалистической политической партией «Справедливая Россия». 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. 2 депутатских мандата получили кандидаты, выдвинутые политической партией «Новые люди».
1: Следующее заседание должно состояться в октябре. Уже известно, что одним из вопросов повестки дня будет проект бюджета Орловской области на 2027 год и плановый период. К другим новостям. Губернатор Андрей Клычков поручил поэтапно начать отопительный сезон на Орловщине с 1 октября. «Вначале социальные учреждения, далее многоквартирные дома», – сказал глава области. После принятия соответствующих распоряжений запуск тепла производится в течение 5 рабочих дней. «Держим на контроле начало отопительного сезона», – подчеркнул Андрей Клычков. Орловские педагоги представляют наш регион в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Первый этап прошел в Самаре. Завершится состязание 1 октября в Москве. Из нашего региона на конкурс попали Ольга Русакова, педагог дополнительного образования Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина, и Ангелина Пикулина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества номер 5 города Орла. А юные дарования Орловщины могут принять участие в 9-м областном конкурсе детского вокального творчества «Звездочка провинции». Его организует областной центр народного творчества. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Прием заявок и конкурсных материалов с 5 октября по 5 ноября 2026 года. В школах области прошел первый региональный урок курса «Россия. Мои горизонты». Это новый формат профориентационной деятельности. Первое занятие, посвященное трудовой доблести и славе региона, прошло под девизом Орловская область – кузница эффективных кадров. Следующее занятие с региональным уклоном запланировано на 8 октября. Оно будет посвящено сельскому хозяйству, его традициям, достижениям и инновациям. Бывший сотрудник отдела полиции Верховского района признан виновным в превышении должностных полномочий. Подробности расскажет старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Каргин.
0: Следствием и судом было установлено, что подсудимый с февраля 2023 года по апрель 2026 года являлся старшим участковым уполномоченным полиции. В сентябре 2024 года руководством ему было поручено рассмотрение материала об административном правонарушении по факту незаконного пребывания на территории России гражданина иностранного государства. В ходе проверки по просьбе знакомого иностранного гражданина бывший полицейский умышленно не внес сведения о совершенном преступлении в электронные базы МВД России, а затем умышленно утратил указанный материал проверки, не доставив его в суд, вследствие чего иностранный гражданин избежал привлечения к административной ответственности.
1: Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов МВД сроком на 2 года. В Орловском музее изобразительных искусств готовится выставка, приуроченная к 70-летнему юбилею орловского живописца Ольги Душечкиной. Она начнет работу в день рождения художника 9 октября в 15 часов. В экспозицию войдут свыше 70 жанровых произведений, в основном пейзажи, выполненные в последние годы. На полотнах запечатлены виды Москвы, Орла, Ростова, Ельца, Болхова. Выставка будет работать до 4 ноября, сообщила пресс-служба музея. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Нардисты выявили сильнейших в рамках чемпионата области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Орла и Ливен. Лучшие игроки были определены в двух дисциплинах – классические короткие нарды и короткие нарды блиц. Волейболистки «Орла» приглашают болельщиков на домашний тур чемпионата России высшей лиги «Б». Матчи состоятся 10 и 11 октября на площадке спортивного комплекса «Победа». 10 октября матч начнется в 17:00, 11 октября в 12:00. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
3: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орлейской области малооблачно, без осадков. Ночью 5 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-восточный, северный от 2 до 4 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
5: 18:21 на наших студийных. Всем здравствуйте. Вечерний радиоканал «Говорит Орел» продолжает свое вещание. У нас в студии плюс один Наталья Алексеевна Меркурьева. Напротив меня кандидат филологических наук, директор Центра чтения Орловской областной библиотеки имени Бунина Наталья Алексеевна. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, друзья. Григорий, у меня сегодня и философских, и заведующий Центром чтения Бунинки.
5: Ну, у меня в голове вы вот так отложились. Кстати, недавно была Наташа Ставцева у нас в гостях. Вы были на Рябинофесте?
6: А как же, конечно.
5: Довольны?
6: Да, в Бунинке вообще просто системный движ. Фестиваль за фестивалем, и Рябинный фест получился очень ярко, интересно, красиво.
5: Наташа рассказывала, что просто там чуть ли не молились на улице, на небесную канцелярию, чтобы дождь не полил, потому что многие активности пришлось перенести в здание библиотеки.
6: Но, тем не менее, справились, ребята, справились, молодцы. Было очень здорово.
5: Завтра появится запись этого эфира у нас в группе ВКонтакте «Радио Россия Орел». Подписывайтесь. Подкаст будет с фотографиями, с эмоциями, впечатлениями. Послушайте, не пожалеете. Наталья Алексеевна, мы сегодня с вами обсудим тему, которую уже давно собирались. Но мы с вами много что давно собирались обсудить, да, у нас так накопительно все это идет. Один из наших эфиров был посвящен хоррору, то есть хоррору. Это было уже довольно давно, и мы с вами решили, что нужно будет как-то обсудить несколько произведений, основополагающих в этом жанре, жанре ужасов, жанре хоррора. И я так подумал, а какой роман можно назвать, в принципе, классическим не только уже для самого жанра хоррор, а его можно вообще внести в пантеон классических романов литературы XX века, не только второй половины, XX века в целом. Естественно, первое, что мне пришло в голову, это «Сияние» Стивена Кинга. Одна из серий литературных, не помню, какое издательство выпускает, у них серия называется «Мировая классика». И вот как раз в «Мировой классике» я увидел «Сияние», и я понял, что вот если там появилось, значит, все.
6: Знак качества.
5: Знак качества. Это произведение Степана Королёва уже там прописалось совершенно окончательно. И тема нашей с вами беседы, мне хотелось ее так сформулировать: «Сияние» – типичный роман американской литературы. В хорошем смысле, не в том, что это какая-то низкопробщина, а в том смысле, что только в американской письменной культуре такое произведение могло появиться с такими темами, с таким подбором персонажей и с таким развитием сюжета. Вы согласны с такой формулировкой?
6: Я дважды соглашусь. Во-первых, я соглашусь с тем, что «Кинг» и «Сияние» — это безусловная классика уже, да, и это апофеоз развития в какой-то степени триллера, да, и хоррора, как сегодня модно говорить, такого жанра в литературе. А с другой стороны, да, это вполне типичный роман американский, который наследуют отчасти Эдгару По, отчасти Фолкнеру, наверное, или Голдингу с его «Повелителем мух». И да, в самом хорошем смысле слова, это квинтэссенция американских размышлений о человеке и социуме, о человеке и мире, о человеческой подвижности, лоббильности человеческой психики. Это все то, о чем говорит сегодня, вообще о чем модно говорить сегодня и у нас тоже. Угу. Да. Конечно.
5: Еще бы я, помимо тех имен, которые вы назвали, конечно, нельзя не упомянуть Лавкрафта.
6: Лавкрафт, безусловно. Но это уже в большей степени современник, да, поближе. Я говорила об источниках скорее.
5: Да. Но без Говарда Филлипса тоже никак, да, потому что его страх иррационального, вот это иррациональное зло, его Кинг хорошо, мне кажется, впитал в себя и развил потом.
6: Это да, но мне кажется, все-таки вот конкретно «Сияние» Кинга очень-очень аллюзионно по отношению к падению дома Ашеров Эдгара По. И вот эта взаимосвязь человека и дома, да, это тема, которая возникает у По в середине XIX века, практически, да. Связь настолько обусловленная, что человек оказывается домом поглощен, он его отражение, он его зеркало, вот эта история зеркальности, она абсолютно повторяется у Стинга в «Сиянии».
5: Да. Напомним кратко сюжет слушателям. Дело в том, значит, в чем там обстоит дело. 30-летний писатель Джек Торренс устраивается на временную работу в отеле «Оверлук», тоже показательное название, как бы «Оверлук». Взгляд сверху.
6: Да.
5: Да, вот тоже интересно, взгляд на что? На американскую историю сверху. Вот. Зимняя работа, он должен следить за отелем, потому что гости разъезжаются, и его задача следить за порядком. Самое главное, чтобы бойлер, который отвечает за отопление, не взорвался, но он в итоге взорвался все равно. Спойлер, спойлер. И вот оказавшись в таком замкнутом пространстве, Джек Торренс, естественно, он привозит с собой семью, начинают происходить всякие странности. На поверхности, как считают многие критики, здесь лежит проблема домашнего насилия, да, но это только внешний фон, да. Вот вам слово, Наталья Алексеевна, как вы считаете, какие ключевые темы «Сияние» поднимает и почему герои именно такие, какие они там есть?
6: Ну, здесь вообще миллион тем на самом деле. Я вот вчера тоже думала, о чем здесь, наверное, стоило бы сказать. Но, во-первых, Кинг поднимает такую сложную проблему, как двойственность страха. Да? С одной стороны, такое громкое, пугающее, сверхъестественное. И здесь вся эта история о призраках, эти близнецы там маячущие и всякая жуть извне. А с другой стороны, тихий реальный страх каждого конкретного человека, который оказывается более болезненный и который заставляет извлекать на поверхность этих внутренних монстров. Это вот тема и гоголевская, да, наша, да. «Склоняясь над своей душой, вижу там копошащихся гадов». Это... Ну, кстати говоря, Лора Палмер.
5: Почему бы нет?
6: Твин Пикс, да, вот это вот, ну, очень американская тема. И потом Кинг исследует внутренний мир, его, конечно, больше интересует гораздо больше не монстры, а люди. Угу. Это абсолютно очевидно. Монстры, которые рождаются в нашей душе, и поэтому злодеи в «Сиянии» Джек Торренс, а что он обычный совершенно человек, который совершает ужасные поступки, извлекая вот из собственной души какую-то покоящуюся там некоторое время мерзость. Поэтому мне кажется, что для Кинга все-таки важны обертоны страха. Вот важно это размышление, что такое подлинный страх, что нас на самом деле пугает. Нас пугает там этот странный клоун в «Оно», да?
5: Да.
6: Или где? Или клоун в нас, который там, да, покачивает своей этой мультяшной головой. Потом все-таки очень интересно, что Кинг соединяет хоррор с социальной темой. И вот «Оверлук», взгляд куда и откуда, на самом деле действительно важно, потому что у Кинга очень силен подтекст, он мастер подтекста, он обращает наше внимание на какие-то художественные детали, он делает определенные намеки на вот эту историю социальной мечты американской, да, американской трагедии. По сути, мы видим маленького человека Джека Торнса, маленького, зависимого человека, который в результате этой своих алкогольных пристрастий оказывается без работы. Да? Человек, который сам себя обличает в грехе гордыни. Да? Он не хочет звонить своему условно благодетелю при жене, потому что это его унизит, ущемляет. То есть вот тут много-много каких-то историй, которые Кинг соединяет в одну, вроде бы страшную. Но вот я сейчас пересматривала Кубрика, и не страшная вроде бы. Почему не страшно? Потому что внешне это не так страшно. Хоррор сам не страшен. Внешний антураж не так страшен. Мы привыкли к этому. А внутреннее не перестает нас пугать. И вот на этом, наверное, Стивен Кинг зиждется, да? На этом покоятся его психологические трюки, его психологическое влияние.
5: Он знает, за какие ниточки дергать. Он знает, дергать.
6: Куда подергать, да, да, абсолютно точно. То есть это он работает с атмосферой и, как модно говорить сегодня, саспенсом, да?
5: Угу.
6: Вот, то есть это такое мастерски создаваемое напряжение, которое нас абсолютно не отпускает.
5: В каком-то смысле он писал Джека Торренса с себя, потому что роман был написан в период жесткой алкогольной зависимости Кинга. И, как отмечал один критик, ощущение, что автор пишет, вот как Достоевский писал, как будто бы в спешке, да, вот этот свой нервный шепоток, надеясь отыграться где-то там в Германии, да, а Кинга подгонял вот этот вот его алкогольный драйв, совершенно ненормальный, который я думаю, ему удалось передать своему герою.
6: Но он же признавался в том, что несколько романов, которые он написал в состоянии практической отключки, он просто не помнил, как он написал. То есть, видимо, поэтому, может быть, сияние так напряженно нас держит, потому что мы, ну, если мы в здравом сознании, да, при памяти вообще-то читаем этот роман, обыкновенные люди зависимостям не подвержены, да, то мы не очень можем совпадать и в темпе, и вот в этом психологическом накале, который демонстрирует нам главный герой. Мне кажется, здесь вот Кубрика ругают, но Джек Николсон демонстрирует абсолютное попадание в эту роль, потому что, ну, он классический безумец. Вот классический безумец. Это безумие, помешательство, которое Кинг, видимо, сам пережил. Там ведь интересно, что Кинг вообще подвержен массе фобий. Он в этом все время признается, чего он только не боится. Там, да, от червяков и змей до 13 числа. Вот. И все эти фобии свои он выплескивает, конечно, на странице романа, в том числе «Сияние». В том числе посмотришь на его биографию, опять же, чего он только не пережил. Вот там смерти друга на железной дороге, которую скрывал долгое время, да, до там суицидальных попыток и так далее.
5: Болезни.
6: Болезни, да. Болезни — это очень тяжкое наследие, которое ложится в копилку писательских его вот этих вот экспериментов.
5: Да и сейчас он чуть ли не ослепший уже практически.
6: Да, да. То есть, ну, сравнили с Достоевским, это очень правильное сравнение, потому что, пожалуй, вот это переживание Достоевского реальные, реалистичные, которые потом становится плодом его размышлений романических, по квинтэссенции, да, они, вот, наверное, только могут сравняться с тем, что пережил Кинг.
5: Вы не видите, то есть, большой разницы между оригинальным романом и экранизацией Кубрика?
6: Я, честно говоря, не очень понимаю, что так возмутило Кинга, хотя у меня есть определенные догадки. В романе, конечно, главный герой Джек Торренс более симпатичен.
5: Ага.
6: Ну, по крайней мере, мне точно более симпатичен. То есть мы видим его деградацию. А Кубрик все-таки дает сразу очень несимпатичного героя.
5: Я вспомнил кусочек интервью, могу процитировать Кинга. Он рассказывал о том, как у него однажды дома раздается звонок и говорит: «Эй, Стив, привет, это Стэнли Кубрик. Скажи, пожалуйста, значит, как же звучал вопрос? Там касалось, значит, что-то типа жизни после смерти. И, значит, что-то там, веришь ли ты в жизнь после смерти?» Кинг ему отвечает, что на этот разговор: «Да, дорогой Стэнли, я, например, верю, но я верю в то, что можно оказаться в раю, можно оказаться в аду». На что Кубрик ему говорит: «Я не верю в ад». Говорит: «Ну, кто-то из нас верит, это ваши проблемы». И после этого он кладет трубку. Через какое-то время, значит, Кинг, посмотрев экранизацию, сказал, что экранизация «Сияния» – это как красивый автомобиль без мотора. То есть, если в экранизации отель замораживается, то в книге он сгорает. И в этом главное противоречие он увидел. Хотя, как мне показалось, в этом контексте что фильм, что книгу можно рассматривать как два равновеликих произведения. Ну, просто, ну, тут два великих автора не поняли друг друга.
6: Ну, может быть, они нет. Скорее, Кубрик интерпретировал. Я не думаю, что он не понял Кинга. Скорее, он интерпретировал. Автор, режиссер имеет право.
5: Ну, да.
6: Поэтому, по сути, замороженный отель и горящий отель – эффект чего? Адского пламени?
5: Да.
6: Адского пламени. А у Кубрика «Победа сияния», вот мне кажется, что у него этот эффект замораживания отеля – это размышления по поводу двойственности самого термина вот этого «сияния». То есть «сияние» – это не только то, что у Дэнни, да, это не только внутреннее в хорошем смысле безумие, это не только человеческая странность, это вот такая запараллеленность миров, чисто романтическая, да, идея двоемерия, которая обыгрывается Кубриком очень умело. Вот поэтому побеждает сияние. Что в этом сиянии? В этом сиянии свет поглощает тьму?
5: Да.
6: Или свет чреват тьмой, тьма чревата светом? Вот эта двойственность мира, двойственность сияния. Потому что оно не только носитель доброго, но оно носитель злого. И это тоже. Поэтому, на мой взгляд, Кубрик очень удачно интерпретировал идею Кинга.
5: Почему бы нет? Сам роман является важным кирпичиком в мире Стивена Кинга. Я для себя понял, что если по-настоящему великом писателе можно говорить только тогда, когда можно говорить там, в мире Пушкина. Да, в мире Лермонтова, в мире Достоевского, в мире Гоголя. Вот мир Кинга, он совершенно четко существует. Прочитав уже не один роман, я убеждаюсь, что переплетений куча. И дело не в том, что там, например, я не знаю, там в «Возвлечении троих» герои упоминают, что смотрел «Кубриковское сияние», а именно вот та же самая идея сияния, идея двойственности, идея того, что этот мир, он есть, но он только видимый, есть еще какой-то, который невидимый. И в этом состоит из всего этого весь мир Кинга. Вы заметили это?
6: Потому что да, мы
5: тоже
6: конечно.
5: Не один роман прочитали.
6: Во-первых, да, не один роман. Во-вторых, смотрел не одну экранизацию, и все начинает там от «Кладбища домашних животных» и завершая «Побегом из Шоушенка», там «Зелёные мили» и «Оно». Да? Угу. Это все. Кстати, классная, мне кажется, экранизация «Доктор Сон».
5: Да, кстати.
6: Да, это...
5: Фактически продолжение.
6: Продолжение «Сияния», здорово тоже.
5: Вы не считаете, что она неудачно получилась?
6: Не думаю, по крайней мере. Здесь режиссер забыл, Фленаган, по-моему, да? Угу. Он дарит возможность Дэнни к некоему реваншу прийти. То есть в этом случае «Сияние» обретает тот смысл, который первоначально заложен в это обозначение Кингом.
5: То есть он не совершил ошибку тем, что он решил написать продолжение?
6: Я думаю, да.
5: Почему бы нет,
6: да.
5: Почему бы нет?
6: Вот, то есть, ну, все эти вещи, все эти романы, как и фильм, очень удачные, на мой взгляд. Это очень романтические истории в духе американской литературы, потому что американская литература... Она принципиально нереалистична, даже когда ее пишут такие реалисты, как Джек Лондон. То есть все-таки Америка, которая выстроена на представлении о возможном скором свершении благополучия, да, начинающаяся с идеи золотой лихорадки, вот это быстро, man in a car, человек в машине, время, деньги и так далее, вот это... Американская этика. Она очень романтизирует представление человека о мире и взаимоотношения человека и мира. И нужно же объяснить, как это быстро сделать, а как это сделать. Это значит, ты должен понимать, что человек существует на грани двух миров. Да, он способен перемещаться в это иррациональное, в это иномирное пространство. И если тебя постигла неудача, то это кто виноват? Демоны.
5: Или ты сам, потому что ты не избран Богом.
6: Да, то есть вот романтизация абсолютная сюжета нашей жизни в американской литературе, очевидно.
5: Это связано отчасти тем, да, совершенно верно, Майк Фленаган экранизировал «Доктора сна» в 2019 году, если не ошибаюсь, да. Канадский фильм, я посмотрю, если вы рекомендуете.
6: Я думаю, что стоит, ну, по крайней мере, это забавно.
5: Идея Америки сама по себе, она крайне религиозна. Это религиозная идея.
6: Да,
5: это построим град на холме, фактически. Это построим новый, не то что Рим. Рим там, понятно, он там в каждом названии Капитолий, там, значит, и вот это все. А Иерусалим, по факту, это пересбор религиозной идеи. И отсюда золотая лихорадка, отсюда или все, или ничего. И этот отель, он выглядит как, в принципе, знаете, как смотри, но не трогай, не сбывшаяся мечта. То есть ты можешь здесь пожить. Казалось бы, это дом, мечта любого, наверное, американца, чтобы у него не то что дом, а целый отель вот такой был.
6: Ну, по крайней мере, а кто заставляет заглядывать в комнату, какая там номер 217?
5: Да, да.
6: Да?
5: Ну, как у него есть этот самый 14 в 14-18, по-моему, у него есть еще рассказ. Там тоже в отеле действо происходит. Рекомендую вам посмотреть. Настолько страшный. Так вот, почему такой роман мог появиться только в условиях американской литературы? Он не мог появиться в условиях русской литературы. Хотя некоторые американские политики, когда им нужно было сделать какой-то реверанс в нашу сторону, они говорили о близости русско-американской культуры.
6: Я не хочу противоречить этой идее. Мы, кстати, об этом немного говорили в прошлый раз, вот когда как раз у нас тема была хоррора. Я хочу процитировать Кинга, который сказал: «Все мы, работники хоррора, на самом деле торгуем публичными казнями. И люди приходят толпами, как раньше приходили на Тауэр-Хилл посмотреть на работу палача. Они хотят увидеть кровь, мы описываем выдуманные ужасы, чтобы помочь людям справиться с реальными». Ну, это очень показательно. А что вот эта идея показать страшное, чтобы избавиться от собственных демонов, разве она чисто американская? На мой взгляд, экзальтированность американской литературы, она очень совпадает с экзальтированностью русской, особенно той, которую демонстрировал Серебряный век. А чем вот Леонид Андреев не предтеча Стивена Кинга?
5: Ну да.
6: А вспомните его рассказ «Он». У Кинга «Оно», живущие в канализации, да, а у Андреева «Он», который появляется где-то, опять же, ну, в пределах, я не знаю, в странных, в запределе скорее, да, в запределе, опять странный замок, вот в эстетике Эдгара По или этого Оверлука, да, вот этого отеля, опять странное существо, которое появляется там где-то, маячит на горизонте. Что это? Это проекция моего сознания, да, это эманация моей души, моей вот душевной мути, которая оказывается вовне, или реально что-то вовне существующее. Это очень много вопросов, и экспрессионизм как идея, как философия, это очень русская тоже идея и очень американская. Тут мы очень похожи. Кстати, вот все эти, знаете, национальные своеобразия условные вполне, потому что границы очень проницаемы. И если говорить об этом же Кинге или об Эдгаре По, они наследуют вместе немецкую традицию, которая идет от Гауфа, братьев Гримм и Гофмана. Это так называемый немецкий романтизм, фантастический или сказочный, который привык выстраивать взаимоотношения между двумя мирами. То есть это не мир английского. Вот английская литература нам достаточно чужда. Там, где мы в двоемире попадает человек со своими амбициями. Да? Это было когда-то у нас модно, когда изображался Онегин или Печорин, или Андрей Болконский с их идеей Наполеона. Но в целом не свойственная русской литературе идея. А вот немецкий романтический пафос, он и у Эдгара По, и у Кинга, и у Андреева.
5: Можно сказать, что Кинг – это такой неоромантизм, в принципе, следующая его ступень 20 века.
6: Я бы сказала, да, что это неоромантизм уже, да, новый-новый романтизм, конечно.
5: Вы считаете, незаслуженно до сих пор на Кинга и на его работы, ну, некоторые, редко уже, правда, не так часто смотрят так немножко, ну, окей.
6: Ну, как говорится, каждый в своем праве, да. На что смотреть им пренебрежительно, чем увлечься. Я считаю, что Стивен Кинг – это, конечно, событие. Это он превратил хоррор в настоящее мощное искусство. Я вот не помню, мы сейчас говорили о Харрисоне, а он американец по национальности.
5: Сейчас проверю, вот, уточню.
6: Его история про Ганнибала, да, и молчание ягнят. Знаменитое все, с чего начинается. Но это уже вообще классика ужасов, и это настоящее искусство. И, насколько я помню, Харрисон в большом реверансе застывает перед Стивеном Кингом.
5: В плане уважения.
6: В плане уважения совершенно. То есть здесь...
5: Томас Харрис, да, американец.
6: Вот о чем мы говорим. То есть, получается, Харрис и Кинг в одной обойме, они наследуют друг друга, они друг друга слышат, очевидно абсолютно. И очень важно, что в этих книгах страх работает не на уровне, там что-то страшное выскочило из-за угла. Да? Угу. Это уже перестало давно пугать, и это неинтересно. И страшное рассматривается на уровне какого-то инструмента такого глубокого анализа человеческой природы. А именно ведь это становится знаком подлинной литературы, когда исследуется человеческая природа.
5: Я бы еще вот в эту троицу Кинг, Харрис, я бы еще Клайва Баркера внес, который «Восставший из ада».
6: Ну, пожалуй.
5: Тоже можно. Хоть он англичанин, но он обычно описывает, у него действия в США всегда разворачиваются. Так что Стивен Кинг, великий писатель 20 века, такой вывод мы делаем.
6: Да? Абсолютно соглашусь.
5: Вот, читайте «Сияние», пересмотрите обязательно вечером с выключенным светом, это добавит. Наталья Алексеевна Меркурьева была сегодня с нами. Наталья Алексеевна, спасибо большое.
6: Спасибо, Григорий, что заставили пересмотреть, перечитать Кинга. В общем, это сделал с удовольствием.
5: Вот. А тему хорроров, я думаю, с вами можно будет продолжить, потому что мы все-таки только об одном произведении поговорили, а там уже набралось на приличную библиотеку, я думаю.
6: Да. Ну, кстати, вот было бы интересно про Харриса тоже поговорить.
5: Вот, значит, сделаем с вами пометочку, что дальше у нас будет Ганнибал, который лектор. Спасибо, спасибо. Я, Григорий Николаев, прощаюсь до завтра. Берегите себя, хорошего вам вечера.
6: Всего
5: пока.
6: Хорошего.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского областного совета нового созыва. Выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями с 2027 года будет предоставлять Социальный фонд России. Сотрудники полиции установили подозреваемого в двух фактах разбоя. Далее об этих и других событиях подробно. Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского областного совета нового созыва. За него проголосовали 48 депутатов из 49 присутствующих на первой сессии Заксобрания. С переизбранием председателя и с началом работы народных избранников поздравила заместитель губернатора области Ирина Патронова.
2: Разрешите прежде всего поблагодарить жителей Орловской области за то, что они поддержали наших депутатов, за то, что они сделали свой выбор, за то, что выразили своим решением доверие нашему депутатскому корпусу. Сегодня в Орловской области сформирован новый состав областного совета депутатов. И очень важно, что в этом новом составе у нас такое разнообразие и такой широкий политический окрас. А это значит, что любая платформа политическая, любая политическая идея найдет конструктивное обсуждение и применение. Со своей стороны, разрешите выразить большую надежду, что дальнейшая конструктивная, профессиональная, позитивная работа продолжится и впредь. И поздравить нас всех, уважаемые депутаты, жители Орловской области, за практически единодушный выбор в пользу Леонида Семеновича. А это значит, что действительно продолжится конструктивный диалог с властью, продолжится конструктивная работа совместная на благо жителей нашего региона.
1: Отметим, 50 мест в Орловском областном совете народных депутатов распределены следующим образом. 28 мандатов получили единороссы, 13 мест у коммунистов, 5 мандатов у «Справедливой России» и по 2 у либерал-демократов и новых людей. На Орловщине отметят столетие добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ. Повестку мероприятий на 2027 год обсудили в администрации области на заседании Координационного совета под председательством замгубернатора Ирины Патроновой. На мероприятии отмечалось, что юбилей ДОСААФ России – значимое событие для организации, которая на протяжении десятилетий участвует в подготовке граждан к защите Отечества. Выплаты почетным донорам и людям с поствакцинальными осложнениями с 2027 года будет предоставлять Социальный фонд России. Ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения Оксана Максимова расскажет подробности.
3: Со следующего года Социальный фонд наделяется новыми полномочиями по предоставлению ежегодной выплаты почетным донорам. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным федеральному закону, фонд также начнет осуществлять пособия для людей с осложнениями в результате вакцинации. Сегодня каждый регион администрирует эти меры самостоятельно. К настоящему времени СФР уже принял 72 различные меры, которые раньше относились к компетенции других ведомств и органов власти. Это детские пособия, выплаты пострадавшим от радиации, отдельные выплаты семьям силовиков и другие меры. После приема новых функций социальный фонд выстраивает их в единую систему с прозрачными и понятными стандартами. Ранее президент также подписал закон, который предусматривает возможность передачи социальному фонду функций по предоставлению региональных полномочий. Среди них рассматриваются такие меры, как предоставление пособия ветеранам труда, пособие по погребению, выплата для подготовки ребенка к школе.
1: Передача выплат упрощает процедуру обращения за ними, позволяет людям быстрее узнавать о положенных услугах, назначать их проактивно, без заявлений и дополнительных документов, отмечают в соцфонде. Юные жители Шаблыкинского района побывали в гостях у сотрудников пожарно-спасательной части и познакомились с героической профессией пожарного. С подробностями сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: Ребята вместе с педагогом изучили помещение 37-й пожарно-спасательной части, узнали, как выглядит пожарная автоцистерна, каким пожарно-техническим вооружением она оснащена. Для чего нужны дыхательные аппараты и из каких деталей состоит боевая одежда пожарного? На все интересующие юных гостей вопросы постарались ответить огнеборцы, которые были на дежурстве в этот день. И, конечно же, они напомнили о правилах пожарной безопасности в школе, дома, на улице. А как правильно вызывать пожарных, по какому телефону и как эвакуироваться из задымленного помещения. Это и не только узнали дети на экскурсии. Подобные встречи с подрастающим поколением проходят во всех подразделениях региона, и пожарные всегда рады видеть любознательных юных гостей.
1: Судя по улыбкам на финальной фотографии, эта встреча понравилась и гостям, и хозяевам. С отчетом можно познакомиться на официальной страничке чрезвычайного ведомства в социальных сетях. Полицейские Орловского муниципального округа установили подозреваемого в двух фактах разбоя. С подробностями сотрудник пресс-службы МВД России по Орловской области Олеся Лихобабина.
5: Территориальный орган внутренних дел поступило сообщение от представителя магазина одной из торговых сетей, расположенного в Орловском муниципальном округе. Она сообщила, что неизвестный мужчина

0: 7-го года рождения. Полицейские обнаружили мужчину по месту жительства. Он не стал отрицать своей причастности к произошедшему. У гражданина изъяли металлический предмет, похожий на оружие. Мужчина пояснил, что продемонстрировал его в магазине с целью хищения. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что еще одно аналогичное противоправное деяние он совершил днем ранее в другом магазине. В отношении местного жителя следственным подразделением ОМВД возбуждено два уголовных дела.
1: Они соединены в одно производство. Назначено проведение баллистической экспертизы. Подозреваемый задержан. Далее расскажем о спорте и погоде.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенская команда 19 Team в составе пилота Александра Шатохина и штурмана Кирилла Гуляева стала победителем заключительного этапа Кубка России по ралли-рейдам в классе национальный. На заключительном этапе в Веденские просторы экипаж успешно прошел сложнейшие этапы маршрута, опередив ближайших преследователей на 10,5 минут. «Орел» принял масштабные соревнования по вольной борьбе. За 3 соревновательных дня на ковер вышли более 600 участников из 45 регионов страны. Команда Орловской области показала высокий результат. В активе наших спортсменов 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
2: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ночью 5 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 16 градусов. Ветер северо-восточный, северный, от 2 до 4 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.
2: На радио России «Орел» музыка без слов.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске избранным главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией, и десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезонным цветением в 2027 году. Далее подробнее. Владимир Путин по видеоконференц-связи поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО и оказывать всю помощь жителям приграничных регионов. Президент отметил, что главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, с федеральными органами властями и власти и координация между регионами. Президент заявил, что рассчитывает, что вопросы реализации национальных проектов будут под личным контролем новых глав регионов.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Ранее Владимир Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов с Россией. Открывая заседание Госдумы 9-го созыва, президент отметил, что день воссоединения новых регионов стал символом праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу.
3: Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав Большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Воля, мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом. И сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию.
1: Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. По словам главы государства, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей, они усилят депутатский корпус. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской, Егоровку в Запорожской, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Уничтожены не менее 35 военнослужащих ВСУ. За сутки сутки в окружении. В Харьковской области противник потерял свыше 30 военных. Общие суточные потери противника в результате действий всех российских группировок в зоне спецоперации составили 1505 военнослужащих. Также в течение суток поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования, места хранения БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 154 районах. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Десятки тысяч пациентов смогут пройти курс лечения вакцины Аллергарда перед сезоном цветения в 2027 году, заявили сегодня в Федеральном медико-биологическом агентстве. Как уточнили в центре, разработанный препарат снижает проявление аллергии на пыльцу березы и сопутствующую пищевую аллергию в 7 раз. При этом аллерговакцина не только временно облегчает симптомы, но и формирует иммунологическую толерантность к аллергену. Как отметила глава ведомства Вероника Скворцова, вакцина Аллергарда требует 5 подкожных введений вместо 30 стандартных при обычной антиаллергенной терапии. Препарат предназначен для пациентов старше 18 лет и должен применяться только по назначению врача, уточнили в агентстве.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам Международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. В первом из них, к концу третьего периода, автомобилист дома ведет у «Лады» со счетом 2-1. Также сегодня игровой день в регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ. В эти мгновения «Автодор» по ходу третьей четверти дома уступает «Уралмашу» 40-46. Чемпион мира по дзюдо россиянин Матвей Коньяковский временно отстранен. Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования, в допинг-пробе спортсмена обнаружили запрещенный препарат «Лигандрол». Отстранение отсчитывается с 10 апреля. «Мы рассчитываем на объективное и всестороннее рассмотрение всех обстоятельств дела в соответствии с установленными антидопинговыми процедурами», отметил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
1: В Хабаровске 1 октября небольшой дождь, плюс 12, в Новосибирске малооблачно, 13 градусов тепла, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 17, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 19, во Владимире пасмурно, плюс 12, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 13, в Ростове-на-Дону пасмурно и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный, 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 763 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
1: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
2: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
1: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
2: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
1: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
3: Обжорство?
1: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
3: Но практически, да, то же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте свои мнения, комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там много всего интересного. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней также можно свой комментарий оставить. Скачивайте и устанавливайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Его можно скачать абсолютно бесплатно, установить и пользоваться всеми его функциями. Ну а самые актуальные новости, как всегда, на вести.ру. Заходите, читайте.
1: Сегодня день, что называется, богатый на события. События исторические, события крайне важные, драматичные, трагичные. Потихонечку будем их обсуждать с вами. Ну вот с чего начнем. 30 сентября в России... День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Эта памятная дата была установлена федеральным законом в 23-м году, ну а произошло все это в сентябре, 30 сентября 2022 года.
4: В связи с этим Владимир Путин сегодня в ходе довольно обширные свои программы публичные на сегодняшний день обратил на эту дату особое внимание. Давайте послушаем фрагмент выступления президента.
5: Ровно 4 года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России. Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны, с Днем Воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 года. Героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа. Мечта наших братьев и сестер, соотечественников, воплотивших в жизнь буквально в бою свою мечту. В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом сделали свой законный выбор. Он был предельно ясным и четким. Воссоединиться с Россией, со своим народом.
1: Эти слова президент произнес в ходе своего выступления в зале Государственной Думы. Дело в том, что сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы после сентябрьских выборов. 9-й созыв Госдумы.
4: Что сказал президент? Несколько тезисов из его выступления мы сейчас озвучим. Во-первых, он прокомментировал итоги выборов. Говорит, что вновь подтвердили итоги выборов прочность политической многопартийной системы России и единство народа. Кроме того, несколько, ну, скажем так, тезисов, несколько напутствий депутатам на то, какими темами лучше бы заняться в ближайшее время. Российская финансовая система, говорит президент, и экономика чувствуют себя уверенно. Главное – не совершать ошибок. Россия должна обеспечить долгосрочный рост экономики и запустить новый инвестиционный цикл. Подготовленный правительством проект бюджета предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства. Кстати, бюджет – это то, чем Государственная Дума займется, как говорили раньше, с колес. Потому что вот только что прошли выборы, сегодня первое заседание Госдумы 9-го созыва, а бюджет уже вот-вот нужно будет начинать над ним работу. Ну, еще несколько заявлений касательно, ну, вот как раз выбора жителей Донбасса и Новороссии. Он сказал, президент, что этот выбор был предельно ясным, четким и законным. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что мы добьемся всех целей, обеспечим безопасность и суверенитет России на поколение вперед. Ну, а участники и ветераны специальной военной операции, которые впервые были избраны в Государственную Думу, усилят депутатский корпус. Они доказали на поле боя свою безусловную преданность Родине.
1: Вот этот фрагмент выступления тоже предлагаю сейчас послушать.
5: Символично, что в день воссоединения к работе Государственной Думы впервые приступают депутаты от наших четырех исторических регионов. Сегодня они в этом зале вместе с нами. Давайте поприветствуем наших, ваших коллег и их избирателей, которые пришли на участки для голосования, не испугались обстрелов и угроз, подтвердили свой исторический выбор и вновь доказали, что наш народ не сломить и не запугать никому.
1: Наш народ не сломить, это правда. Несмотря на то, что происходит, происходит каждый день в наших приграничных регионах. Вот сегодня трагедия произошла в Брянской области. Там достаточно серьезный, плотный обстрел был со стороны ВСУ. И в результате в городе Трубчевск были ранены 12 человек, среди которых 9 студентов Трубчевского политехнического техникума. И семеро из них несовершеннолетние. Как сообщал губернатор Брянской области Егор Ковальчук, один подросток находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается, естественно, медицинская помощь. Подробности, ну, наверное, пока еще детали не раскрываются. По предварительным данным, удар был по автоцистерне, которая находилась у молочного комбината. И в результате там пострадали как раз мирные жители, и в том числе студенты техника автомеханического. Туда, судя по всему, прилетели осколки.
4: Вообще, конечно, это удручает, потому что это не первая атака по студентам, в принципе, Луганск, да, вспоминаем.
1: Старобельск.
4: Совсем Старобельск, да, в ЛНР. Совсем недавнее происшествие, тоже и жертвы, и пострадавшие. Тогда говорилось о том, что это целенаправленная атака. В данном случае тоже пострадали студенты. И это, конечно, наводит на мысли о том, что Украина и Запад начинают войну против гражданского населения.
1: Ну, не то чтобы они ее начинают, они ее, мне кажется, активно ведут уже не один год. Ну, вот очередное подтверждение, да? Сейчас, как все мы знаем, идут учения НАТО в Северном море. Вот накануне у берегов Шотландии что отрабатывали? Отрабатывали захват условного судна с российским гражданским экипажем. То есть готовят военных к тому, чтобы нападать на гражданские суда страны НАТО.
4: Мы обсудим эту тему с нашим экспертом, военный эксперт Института права и национальной безопасности Иран Хикс. Александр Степанов с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Ну, такой сегодня непростой день, да, и вот эти вот новости вчерашние о том, что тренировались военные НАТО нападать на российские гражданские суда, оно как-то вот, ну, даже уже не то, чтобы удивляет. А, ну что, это норма жизни? Теперь вот, ну, как бы для них, для всех это абсолютно нормально.
4: Как нам на это реагировать?
3: Ну, смотрите, во-первых, эти учения – это не первое проявление. Мы видели уже практическую реализацию подобных действий. И недавно Великобритания в Ла-Манше арестовала якобы судно, принадлежащее к теневому флоту.
4: И Франция
3: до
4: тоже
3: этого
4: арестовала.
3: Франция у Сицилии, да, точно такими же действиями руководствовалась и опять же арестовала судно. И они, в принципе, ввели, да, вот эту терминологию, некий теневой флот. Что значит теневой флот? Есть гражданский морской флот, который решает задачи торговых коммуникаций, и все это, в принципе, находится в легальном поле. Понятно, что они руководствуются некими санкционными ограничениями, которые сами реализуют и ввели, опять же, в практику преступную де-факто санкционную политику. И сейчас этим инструментом распоряжается для блокирования морских торговых коммуникаций. Подобные учения, кстати, ну вот этот Exercise Warrior, да, вроде так они называются, Strike Warrior.
1: Strike Warrior,
3: они же и проводились, да, и на Балтике активнейшим образом отрабатывали схожие сюжеты. И недавно мы знаем, что было арестовано на Шпицберге наше научно-исследовательское судно, там Молчанов. То есть это уже системная работа по воздействию на наш гражданский флот, в том числе научно-исследовательский. Это уже более серьезное направление, нежели просто торговый флот. Поэтому это системная практика, и НАТО де-факто использует инструментарий пиратского воздействия на абсолютно частную собственность, абсолютно незаконно, в разрез норм международного морского права. Де-факто формируется уже практика применения вооруженных сил в отношении незащищенных гражданских объектов,
1: то есть
3: что
1: теперь
3: требует соответствующей реакции.
1: То есть теперь мировое сообщество официально заявляет: господа, пиратство – это законно. Если мы хотим быть пиратами, то это вполне... То есть мы возвращаемся в какие там... Ну, это уже позднее Средневековье, да, раннее Возрождение, когда действительно пираты были на службе у... там, одни у Испании, другие у Франции, третьи у Англии, да, и когда они там... Если французские пираты захватывали англичан, то это они вот Франции принесли победу таким образом, хотя фактически были пиратами. То есть мы туда переносимся, обратно в это время?
3: Да, ну, я, во-первых, все-таки был бы аккуратен с формулировками. Не мировое сообщество, и, как мы понимаем, мировое большинство к этому отношения не имеет. Это тот западный военизированный кластер, который сейчас, пытаясь сохранить свою гегемонию, свой тотальный контроль, в том числе над морскими коммуникациями, реализует эту пиратскую политику, которую изначально он-то и придумал. Давайте вспомним голландскую Остинскую компанию, британскую Остинскую компанию. Все эти направления по завоеванию новых территорий военным инструментом, по блокированию конкурентных морских коммуникаций, это все их задумка. И когда де-факто под прикрытием британцев короны действовали пираты, тот же Дрейк, и в Карибской зоне, и перехватывали торговый флот Испании, Португалии. Все это уже было когда-то в истории. Но на сегодняшний день надо понимать, что и ситуация поменялась, и инструментарии противодействия присутствуют. Поэтому вполне обоснованно, рефлексируя на подобные угрозы, обеспечивать не просто сопровождение нашего дружественного флота, но и нейтрализовывать угрозу. И я думаю, что когда в следующий раз десант с некого вертолета попытается приземлиться на некий танкер, было бы неплохо, если бы частная военная компания могла использовать ПЗРК, допустим, и не допустить подобного действия и нахождения спецназа на частной собственности. Вполне обоснованно и оправданно. Необходимо выработать практику применения подобного инструмента защиты собственности и, конечно же, все это в публичном пространстве изложить с точки зрения юридического обоснования защиты, в том числе наших торговых международных коммуникаций.
4: Интересно, кстати, а в международном праве и в морском праве что-то говорится вообще об этом? Не является ли это противоправным деянием?
3: Мне кажется, тут есть определенная лакуна в законодательстве международном. Никто не ожидал, что в 21 веке вернуться к инструментарию прежних пиратов и де-факто абсолютно якобы легитимная оборонная международный альянс будет заниматься не профильной деятельностью, не вопросами реальной безопасности, а вопросом конкурентной борьбы на экономических морских коммуникациях. Поэтому, вероятно, нужно вносить изменения, вероятно, надо пытаться и с точки зрения норм международного права регулировать, но на самом деле это не рабочие инструменты, ведь никто сейчас не будет прислушиваться к юридическим инструментам. Все уже давно руководствуются в рамках политики, в рамках реал-политик опорой на реальную силу. Поэтому только силой на силу и только защитой через физический инструментарий воздействия, мне кажется, можно как-то переломить эту ситуацию.
4: Александр
3: довольно порочную.
4: А вот смотрите, у нас есть еще одна ситуация, когда, в общем, Запад грозит некую морскую или воздушную блокаду Калининградской области организовать. И вот здесь генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о том, что она использует весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО эту самую блокаду в каком-то виде попытается устроить. Вот такие предупреждения, они работают? Это уже относится, там, я не знаю, к праву сильного или еще нет?
3: Ну, знаете, это все равно риторика пока документальная. Понятно, что не то, что формируется некая умозрительная угроза, а де-факто развернута та военная инфраструктура, и, мне кажется, мы и в студии это обсуждали, де-факто вокруг Калининграда созданы те силы сконцентрированы, которые вполне могут обеспечить как воздушную, так и военно-морскую блокаду. Поэтому эта угроза вполне реалистична. 5 бригад вокруг, новые созданы командные центры Прибалтики под эгидой тоже Германии. Проводится на регулярной основе военно-морское патрулирование, которому уже придали полицейский характер, и военно-воздушное патрулирование. То есть мы видим, что идет накопление соответствующих сил и средств. И в том числе, конечно же, высокоточного оружия. Сейчас очень активно размещается в зоне Балтики противокорабельная система дальнобойная. Ну и понятно, когда закупает некая Эстония «Хаймерс», это тоже становится очевидным направлением, против кого будет использоваться подобная дальнобойная высокоточная система. Поэтому, конечно же, реагирование. А надо внимательно, на самом деле, нашим оппонентам почитать основу политики в сфере стратегического сдерживания, ядерного сдерживания, ее еще называют нашей ядерной доктриной, где указано, что в случае возникновения критической угрозы территориальной целостности нашего государства будут включены все инструментарии, в том числе стратегического уровня сдерживания. Поэтому они пытаются пробивать провокациями наши последующие шаги, решения, вытягивать нас на новый уровень конфронтации, но, видимо, до конца не оценивают пагубность возможных последствий в случае реальной работы нашей ядерной
1: доктрины. Ну вот я вот как раз хотел процитировать Марка Рютте, да, что он ответил на это. Он отметил, во-первых, что НАТО является оборонительным альянсом, подчеркнул, что не воспринимает предупреждение о возможном применении ядерного оружия всерьез. Вот. И в своем письменном ответе НАТО указало, что ни одно из его учений или мероприятий не представляет угрозы для территории России.
4: Александр Юрьевич, 30 секунд у нас осталось.
1: Прокомментируйте.
3: Недооценка стратегических последствий последующей эскалации суицидальна не только для НАТО, но и для всей Европы. Есть внешние операторы данной эскалации. К сожалению, мы идем к очень серьезному прямому противостоянию.
1: Поняли.
4: Спасибо вам большое. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи.
1: Ну, не закончился на этом список тем, которые мы хотели бы обсудить. Еще одно событие и тоже упоминание России в странном контексте обсудим через несколько минут.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: «Позиция» по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Сегодня, может быть, даже вы уже слышали эту новость, произошел инцидент на борту самолета авиакомпании Fly Dubai, который летел в Тель-Авив. Из Дубая он направлялся. Этот самолет, этот борт передал сигнал 75-00, что означает, что судно подвергается захвату. Это вот, ну, есть у них там такие сигналы, да, они это понимают. Около 9:30 связь с самолетом после этого пропала, и постепенно начали восстанавливать картину, что же там происходило на борту. Выяснилось, что второй пилот напал с ножом на капитана судна и потом попытался увести самолет в пике с тем, чтобы его, ну, погубить, чтобы он разбился.
4: Совершить теракт, иными словами, замыслил второй пилот. Израильский ресурс один из написал о том, что повздорившими пилотами были русские и украинцы.
1: Сначала появилась такая информация.
4: Да, и это, естественно, привлекло внимание как западных СМИ, так и российских СМИ, но с течением времени начали раскрываться детали. Во-первых, то, что гражданами России и Украины пилоты не были. Один из них, пострадавший, на которого напали, был из Индии, работал у Fly Dubai первым пилотом, капитаном, а второй был представитель Омана, насколько я понимаю. И вот между ними произошла эта ссора. Появилась информация о том, что на этом борту летели русский, украинец, пилоты, как гражданские лица, и они помогли, значит, каким-то образом эту драку между действующим экипажем ликвидировать, взяли на себя управление и посадили безопасно самолет. Потом, значит, эта информация не подтвердилась. Сообщали о том, что не было граждан России на борту этого воздушного судна. Но факт того, что вот судно, ну, самолет был уведен в пике, потом его выровняли и таки посадили на территории Саудовской Аравии, он, конечно же, нашел свое подтверждение. Вот такая, я так... не знаю, причудливая, можно было бы назвать, если бы не было такой страшной истории, но вот неоднозначная, скажем так, произошла.
1: Ну, слава богу, никто из пассажиров не пострадал. Там пока до сих пор не подтверждена информация о том, что погиб капитан судна. Ну, сообщало, были и такие сообщения, что он в результате вот этих вот ножевых ранений скончался еще на борту. Потом были вроде бы сообщения, что он доставлен в больницу. Пока вот информации достоверной по каждому пункту нет. Но мы вот такой момент хотели бы обсудить. А в принципе, создание международных экипажей, насколько это популярно, насколько это реально? Ведь действительно могут оказаться в одном экипаже люди, ну, например, с разными политическими взглядами. Сплачиваются ли эти экипажи? Или это случайный выбор? Вот сегодня летит этот и этот, а завтра они могут, не то что завтра, а вообще никогда могут больше не встретиться. Они будут все время летать с какими-то другими партнерами. Как вообще сейчас с безопасностью полетов обстоит именно с этой точки зрения? К нам присоединяется пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот эта ситуация, ну, наверняка вы изучили все ее детали, во всяком случае, те, которые в открытом доступе находились. Как вам она видится?
9: Мне видится это похожая ситуация, как с 2015 году разбившийся самолет Джоман Винкс, который летел из Барселоны в Дюссельдорф. Когда второй пилот направил в горы, в Альпах разбились они. Тогда он был психически нездоров, этот пилот, и посещал психологов, психиатров.
1: Это, но там у него подтвержденная депрессия была вроде бы.
9: Да, да, да. Угу. Да. Вот мне видится эта ситуация, что это покушение на теракт со стороны второго пилота. Видимо, рейс в Израиль. На борту находятся евреи, они же, знаете, как это, какой-то, ну, или смертник, или что, решил убить людей вместе с собой. Ну, иначе я никак не могу это объяснить. Вначале была информация, действительно, что подрались второй пилот с командиром, и эта ситуация по-другому виделась, потому что бывали случаи, когда в экипаже была ссора, и чуть ли не до драки доходило, ну, до поножовщины, конечно, это впервые такое. Если это до поножовщины дошло, и если уже командир выскакивает из кабины за помощью, да, то тут уже понятно, что, ну, мне видится, что это покушение на теракт.
1: Ну, собственно, о том, что это теракт, уже израильские спецслужбы тоже заявили, они это классифицировали, да. Но вот какой вопрос, но они друг друга вообще, что ли, не знали, капитан и второй пилот? Они вообще никогда,
9: знаете,
1: вместе
9: всегда
1: не летали?
9: Я всегда выступал за то, чтобы была закрепленная система экипажей, как это было в Советском Союзе. У нас была закрепленная система, и было такое понятие «слетанность экипажа». То есть командир, второй пилот, штурман, бортинженер, все летали всегда в закрепленном составе. Сейчас, конечно, это сложно закрепить каждому командиру второго пилота. Ну, можно закрепить троих, четверых, пятерых вторых пилотов, например. С тем, с кем, кого ты знаешь, с кем тебе приятно работать. А порой бывает, вот в свое время я там, когда приходил на подготовку к полету, да, то я мог пилота второго видеть первый раз в жизни.
1: То вот есть мы это, с ним знакомились. Это, в принципе, нормальная история, да?
9: Да, это считалось, ну, как бы, вот считается в двухчленном экипаже, что каждый должен выполнять свою работу, выполнять технологию, и нет необходимости закреплять за командиром вторых пилотов. Но на самом деле, мне видится, что это неправильно. Правильнее было бы, когда у тебя, знаете, вот иногда второй пилот попадается, и у тебя внутреннее напряжение. То есть, ну, люди разные, вы там раздражаете друг друга, там, может быть, в жизни как-то столкнулись там с какими-то неприятных моментами, да? Поэтому это бывало такое, что вот ждешь, когда этот день закончится, чтобы уже разойтись по домам там и больше его не видеть.
4: Александр,
9: вот. Поэтому ну, вот я за закрепленную систему в экипаже.
4: У меня два еще вопроса таких технического характера. А что, пилотов не осматривают при входе на борт воздушного судна? Я имею в виду, откуда нож на борту оказался, это первый мой вопрос. А второй, ну вот смотрите, да, мы, там есть такая 3D-реконструкция этого полета, где видно, как самолет в штопор уходит, да, и в этот момент пассажиры обезвреживают, ну там в кабине или в салоне вот этого разбушевавшегося второго пилота. Как это физически можно сделать, когда самолет в это время радикально снижается, скажем так?
9: Но сложно сказать, эта расшифровка покажет, как он снижался и по какой причине. Может быть, они выключили автопилот, а может, он продолжал на автопилоте, просто сбили высоту, и он начал занимать ту высоту, которую задал ему пилот. Поэтому эта расшифровка только может показать, по какой причине он стал снижаться. Либо автопилот отключили преднамеренно, либо поменяли высоту, и он стал снижаться сам. Но судя по тому, как он резко снижался, самолет, как резко снижался, я думаю, что все-таки автопилот был отключен.
1: Понятно.
9: То есть была задача воткнуть самолет в землю. Ну, судя по... Аж мы же видим по кадрам, что хвостовое оперение даже от нагрузки от такой, да, от набегающего потока, там отвалился руль направления. Вот, это, ну, говорит о том, что это была очень высокая скорость набегающего потока. То есть они там вышли за все эти, за все ограничения.
4: А люди-то как смогли в этой ситуации? Ну, вот пишут, что на борту были еще пилоты, но летели как гражданские лица. Как они смогли действовать-то в таких условиях?
9: Ой, вы знаете, жить захочешь, начнешь действовать хладнокровно и быстро. У меня же тоже был такой случай, когда два истребителя поднялись, сопровождали нас, когда мы садились в Женеву, тоже попытка захвата самолета была. И я сам пережил эту ситуацию. Это в 2006 году. Вот. И как раз мы летели в Женеву, и также вот пассажир начал ломиться в кабину, и мы запросили посадку в Праге. стали снижаться в Праге. И тоже два истребителя натовских были подняты по тревоге и нас сопровождали до самой посадки. За это нам, кстати, и дали отличников Аэрофлота,
1: экипажу. А про нож-то, про нож. Как оказался нож у него? Не проверяют экипаж?
9: Нет, проверяют. Экипажи проверяют, но просто лояльно относятся, так как все-таки экипаж считается... что никто ни на кого нападать не будет, это раз. Во-вторых, складной маленький ножичек могли просто даже и не заметить. А в-третьих, по всем правилам, если ножик 4 сантиметра, не больше 4 сантиметров лезвия, то его можно совершенно легально проносить даже пассажиров.
1: Не, что маникюрные ножницы отбирают у женщин.
9: Ну, вот в этот раз я летел, у меня тоже маленький ножичек у меня был, я летел на отдых, они меня отобрали, так сказали, что до 4 сантиметров лезвия можно спокойно провозить.
1: Ну и последний вопрос. Вот пока тоже это не подтвержденная информация, пока об этом заявило только одно информационное агентство Израиля. Оно сообщило, что вот те самые пилоты, которые... по счастью, оказались пассажирами на этом самолете, и которые помогали обезвреживать разбуянившегося этого второго пилота, и которые посадили самолет, что они были один гражданин России, а второй гражданин Украины. Якобы они, такая команда собралась. Как вы к этому относитесь?
4: Может ли такое быть?
1: И может ли любой пилот, он, может быть, никогда вот этим самолетом не управлял, он все время на другой модели летал, может ли он посадить борт?
9: Ну, если жить захочешь, то посадишь, конечно. В принципе, принцип работы кабины любого самолета, он особо не отличается. Отличается сама кабина, отличается расположение приборов, а сама технология пилотирования, да, ну, есть прибор скорости, есть прибор высоты, да, есть штурвал, есть газ, тормоз, там, все
1: Скорость, высоту чувствуем, полосу видим, в общем, посадить можно.
9: Ну, да, то есть пилот, который захочет спасти пассажиров, он быстро там адаптируется и посадит самолет. Ну, пусть перегрузкой, пусть там с какими-то нарушениями, выйдет за пределы каких-то там ограничений, но посадить.
1: Ну вот и последнее, это не то чтобы вопрос, знаете, мы вот между собой рассуждали на эту тему, и вас тоже просим ваше мнение высказать. Вот как вы думаете, первая информация появилась, ЧП, на каком-то борту, в каком-то самолете. Потом драка пилотов. И первое, что появляется в информационном пространстве зарубежных СМИ, это там русский и украинец находятся. Они подрались. Это первое, что приходит в голову.
9: Да,
1: почему
9: да, да.
1: так?
9: Потому что ваши коллеги, им нужна сенсация. И любая сенсация, а ваши коллеги, они везде одинаковые. Что в Израиле, что в Америке, что в Европе, что в России. И поэтому вот погоня за сенсацией начинает выдумывать вот эти небылицы всякие. По тому же принципу, как вот когда разбился азербайджанский самолет, специально отправили, чтобы он там в море утонул. Ну, глупости. Поэтому
1: ну, могли же придумать, я не знаю, там, например, индийцы, пакистанец. Кто у нас еще там сейчас находится в конфронтации? Еще какие-то страны? Нет. Украинцы и россияне.
9: Ну, потому что в информационном пространстве сейчас все забито вот именно вот этой ситуацией между Россией и Украиной. Поэтому это очень удобно подтянуть за уши и показать это всему миру. Вот посмотрите, вот видите, чтобы побольше набрать там этих лайков там или я не знаю как.
4: Спасибо вам большое, Андрей Александрович, за то, что все так подробно объяснили, как это работает. Пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов был с нами на связи. Действительно, вот эта вот реакция СМИ, ну тут израильских, наверное, прежде всего, да, которые первыми про это написали, она несколько удивляет. Не было проверенной информации, кто эти люди, кто пилоты, кто эти люди, которые летели и помогли посадить самолет. Обязательно нужно написать русский и украинец, да? Потому что вот сейчас такой конфликт, и это, естественно, привлекает внимание. За этой историей сегодня весь мир следил, а началось все с того, что русские и украинцы. Оказалось, все совсем не так.
0: Те самые пластинки, те самые сказки.
10: Кто это?
11: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый колобок». Какой такой колобок?
0: «Веселый колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
12: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
13: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
4: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Украинские формирования блокированы армией России. На северо-востоке Харьковской области и в Доброполье в Донецкой Народной Республике прекратили бессмысленные попытки прорваться из окружения. Так говорят военные эксперты. Что мы здесь имеем? Несколько котлов, ну, простыми словами, да, я скажу, в которые попали ВСУшники. Наши военные, соответственно, эти котлы успешно организовали для них. И вот сейчас сообщается о том, что прервали они, прекратили попытки прорваться из этих самых котлов, из этого самого окружения. Попробуем все это обсудить и вообще проговорить то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения с нашим коллегой, военный корреспондент ВГТРК Сергей Зенин с нами на связи. Сергей, приветствуем вас.
14: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте,
14: Данил, Сергей. Добрый вечер, Людмила. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, насколько мы понимаем, крупных котлов сейчас на линии боевого соприкосновения три. И самый крупный из них в Харьковской области, верно?
14: Да, совершенно верно. Но, вы знаете, вот очень важный момент. Нужно понимать, что такое котел сейчас. Если мы говорим о классическом котле, то есть физическое там окружение войсками противника, то это не совсем та история. Это не Вторая мировая, не Великая Отечественная, это совершенно другая ситуация. В данном случае достаточно отрезать противника полностью от логистики. Безусловно, конечно же, создавая ему очень некомфортные условия внутри этого так называемого котла. Потому что чем меньше, ну, естественно, поставляется продуктов, боеприпасов, воды той же самой, тем меньше шансов у противника предпринимать какие-то активные действия. Поэтому мы говорим вот о таких котлах, а ни в коем случае не о том, что вот наши части там чуть ли не в прямой видимости друг от друга замыкают весь вот этот фронт вокруг того же Доброполья, да, и контролируют, что ни одна мышь не проскочит. Нет, не совсем так. Мы контролируем все с воздуха, с помощью БПЛА. И делаем это очень успешно.
4: То есть получается, что...
14: Что касается...
4: Да. То есть получается, что сейчас вот эти ВСУшники, которые, ну, я не знаю, это можно сказать, что они тогда в котле, или это все-таки уже неправильно получается, они сейчас просто отрезаны от снабжения, от связи, так?
14: Так это и есть котел, буквально. Потому что, ну, они находятся там. А через какое-то время у них закончатся продукты питания, ладно, там есть разные животные бродят, в том числе и домашние, как бы это ни прискорбно было, да. Потом у них закончится вода, что, конечно, тоже большая проблема. Источники воды там есть не везде. Самое главное, что у них закончатся боеприпасы. И тогда, ну тогда что? Тогда какие перспективы? Либо сдаваться, либо умирать. Ну, наверное, умирать будет глупо. Я так понимаю, что в основном сейчас армия, вооруженные силы Украины состоят в основном из тех людей, которые пытаются там ногами, руками затолкать в эти бусики и отвезти на передовую. Я думаю, что эти люди долго сопротивляться не будут. Хотя, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, что все-таки это славяне, а славяне люди упертые.
1: Это понятно, да. Вот, собственно, еще о чем хочется поговорить. Хочется вас попросить описать, собственно, ситуацию в этих, ну, котлах. Можно все-таки этот термин употреблять, да? То есть Харьковский,
14: да, конечно,
1: он самый,
14: конечно,
1: большой по территории, насколько мы понимаем. Если там действительно ВСУ больше не оказывают сопротивления, не пытаются выходить, какова судьба этого котла? Означает ли это, что в ближайшее время эта территория полностью будет занята нашими войсками?
14: Ну, мы говорим сейчас вот прежде всего, наверное, о Доброполье, которое можно даже сказать, что физически окружено. Сейчас задача для наших войск состоит расколоть этот город на части для того, чтобы удобнее было проводить зачистку. Параллельно ведется работа, как я вот вам уже сказал, по нарушению, системному нарушению украинской логистики. То есть это не только связь и управление, а это и поставки войскам. Мы давим на передовые позиции, авиация наносит тяжелейшие удары для противника по тылам. Соответственно, не только поставки сокращаются, но и возможности этих поставок, потому что разрушается тыловая инфраструктура. Понятно, что в условиях современных боевых действий есть какие-то обходные, запланированные заранее варианты поставок, но и за ними тоже ведется постоянный контроль нашей разведки, наших систем БПЛА и, естественно, нашей авиации. Поэтому ситуация в Доброполье, ну, прямо скажем, она очень нехорошая для противника. Я бы, конечно же, не спешил с оценкой каких-то конкретных дат или каких-то там чисел, когда это все закончится, но перспективы, ну, как бы однозначные. Доброполье, можно сказать, что будет освобождено. Mm-hmm. Это нам серьезно открывает возможности к выходу, ну, тыловые районы пока только, Славянско-Краматорской агломерации. Ну и там, в общем, украинскому руководству, украинскому командованию, я уж не знаю, кто у них там руководит, то ли там непосредственно этот глава государства, то ли там военные на местах, кто там, так сказать, проводит циркулем на карте, куда перемещаться украинским войскам. Но им теперь приходится выбирать между тем, чтобы удерживать какие-то конкретные городские узлы или, в принципе, держать весь фронт, линию фронта. А линия фронта у них сыпется. Потому что вот это удачное наступление на Доброполье заставляет их подтянуть резервы. Значит, они оголяют другие точки. В частности, там Волчанск, в частности, Орехов, где тоже такие же примерно котлы. Ну, Доброполье, так сказать, показательный момент. Дальше нам откроется дорога на Славянск, и, дай бог, мы двинемся в этом направлении так же быстро. Тут очень важно не сбавлять темпа. Это принципиально важный момент.
4: Вы видите, Сергей, что Украина уже пытается отвлечь внимание от фронта, ну, отвлечь различными способами. Мы тут уже обсуждали и то, что они там про Алешки, да, пытаются на Западе рассказывать.
14: Слушайте, ну вот и... я прошу прощения. Да-да-да. Сразу вас перебью. Вот, что касается Алешек, Олешек, ну, это в Херсонской области. Это форменное безобразие, потому что если мы пытаемся и создаем котлы для военных, то они пытаются подобные же вещи организовать для мирных граждан. Эти многострадальные Алешки уже не один год там просто целенаправленно уничтожают мирных жителей. Дроны охотятся за велосипедистами, за какими-то несчастными женщинами, которые выходят просто от дома дойти до магазина, чтобы купить хлеба. То есть то, что там творится в Олешках, это форменное безобразие и геноцид. Но вот сейчас они якобы утверждают, что мы там Олешки какой-то там котел взяли. Нет, Олешки мы пытаемся освободить мирных жителей. А они создают максимально невозможные и некомфортные для них условия. Ну, что значит некомфортные? Людей убивают. Просто мирные население убивают. Я не знаю. Это, наверное, так выглядит современная война. Максимум цинизма.
4: Это к вопросу об отвлечении внимания. Я просто туда же хотел Брянск, да, сегодняшний отнести. Да. Ну, по мирным жителям тоже удар. До этого, мы помним, был Луганск чуть позже. Еще я видел такую историю, что вот это не русские нас в котел берут, это мы их в котел берем. И вот так это они подают для западной прессы. Вот это идет отвлечение внимания.
14: Ну, конечно, но послушайте, у них каждый раз же какая-то пиар-акция. Они там за 40 дней хотели Россию поставить на колени. Значит, началось это в июле, закончилось в августе. И закончилось это тем, что мы начали серьезно отвечать. Вот. И получилось то, что получилось. Ответ на классический в последнее время украинский вопрос. А нам за что? Ну, вот за то.

0: наше время. Время. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Коллекции.
1: Я вот собираю автографы, какие-то старые афиши, фотографии.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и в 23.10 по времени Екатеринбурга. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
6: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
7: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
8: 15 октября в московском...
0: Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин напомнил избранным главам регионов об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. Ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей, и страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине.

0: Далее подробнее.
1: Владимир Путин по средствам видеоконференц-связи провел встречу с избранными главами регионов, субъектов Российской Федерации. Президент напомнил им об их огромной ответственности за развитие России и укрепление государственности. Важно оправдать полученное доверие, трудиться в интересах людей, сказал глава государства.
2: Отмечу, что выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий. При этом победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Ранее Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах и отметил огромную ответственность депутатов перед людьми. Как заметил президент, выступая на заседании Госдумы, состав Нижней палаты обновился почти наполовину. Это обеспечит качественное развитие российского парламентаризма. По его словам, ветераны СВО получили широкую поддержку избирателей. Они усилят депутатский корпус. Ветераны СВО доказали свою безусловную преданность родине на поле боя.
3: Уважаемые депутаты, дорогие гости, в целом по итогам прошедших выборов состав Государственной Думы серьезно обновился, почти наполовину. Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе. Широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции. Люди, доказавшие свою безусловную преданность родине на поле боя. Я их вижу в этом зале, уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности.
1: Владимир Путин добавил, что систему мер поддержки участников СВО и их семьи необходимо совершенствовать и дальше. Глава государства подчеркнул, что российский народ не сломить и не запугать никому. Президент пожелал депутатам Госдумы 9-го созыва плодотворной работы и назвал депутатов соратниками в стремлении к успеху России, ее безопасности и процветанию. Российские военные в ходе наступательных действий группировки «Север» взяли под контроль село Толстодубово в Сумской области, сообщает Министерство обороны. По информации ведомства, закрепившись в селе, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движений техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ боевого резерва и доставки боеприпасов на свои позиции. Также подразделения войск «Север» в течение суток установили контроль над селом Шабельное и продолжили сжимать кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Егоровку в Запорожской области. Оперативно-тактическая авиация ударными БПЛА, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России за сутки поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, места хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине. Они вовлечены по полной, что отдаляет возможность урегулирования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. Дипломат также раскрыла детали прошедшей на полях Генассамблеи ООН встречи Сергея Лаврова с коллегой из ФРГ. Она сообщила, что Вадим Фоль на встрече с российским министром предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые без того хорошо известны. Следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на город Трубчевск в Брянской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, утром беспилотники атаковали автоцистерну, находившуюся у молочного комбината. В результате обстрела гражданского объекта ранены и травмированы мирные жители, в том числе 7 обучающихся Трубчевского автомеханического техникума, расположенного неподалеку от предприятия. Число пострадавших уточняется, отметила Петренко. Следователи и криминалисты СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Ранее в среду о нападении на студентов в Трубчевске сообщил губернатор Брянской области Егор Ковалев. По его данным, пострадали 12 человек, семеро из них студенты. Снижение заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп фиксируется в столице. Эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная, сообщили сегодня в столичном управлении Роспотребнадзора. Уточняется, что рост заболеваемости в Москве, зафиксированный в начале сентября, был обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса. Наиболее активная инфекция распространялась среди школьников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня очередные матчи. Автомобилист дома обыграл Ладу со счетом 3-1. Тем временем российский нападающий Миннесота Кирилл Капризов и еще один россиянин, вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин, вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 400 000 долларов. Шестеркин на 9-м месте с доходом 16 миллионов долларов. В баскетбольной единой лиге ВТБ сегодня очередные матчи. «Уралмаш» на выезде обыграл «Автодор» со счетом 80-75. Новости футбола. Исполнительный комитет переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Срок полномочий составит 4 года. До 4 октября 2030 года включительно. Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце 29-летний форвард выходил в старте во всех 4 матчах санкт-петербургской команды. Забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш и капитан команды Криштиану Роналду провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт, возникший после матча второго тура Лиги наций УЕФА, в котором португальцы победили Норвегию 2-1. Сообщает издание «Абола», по данным источника, беседа между Жезушем и Роналду прошла успешно. Напомню, ранее сообщалось о том, что Криштиану был недоволен тем, что провел на скамейке запасных всю игру с Норвегией. С тех пор Роналду не тренировался с командой, а проводил занятия в тренажерном зале. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
1: В Калуге завтра пасмурно, плюс 15. В Твери пасмурно, 13 градусов тепла. В Ярославле пасмурно, плюс 11. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 15. В Липецке переменная облачность, плюс 15. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 16. В Смоленске пасмурно, плюс 16. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 7, днем плюс 14. А в Москве в четверг ожидается пасмурная погода без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 14 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: жизнь в ритме рока.
1: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
2: Сложный гитарист.
1: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
0: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота» в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, отправляйте ваши мнения, комментарии, вопросы для наших экспертов. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России мы там также называемся. Там много всего интересного. Там интересные и такие эмоциональные вырезки из эфиров. Просто новости. И, естественно, есть прямая трансляция, под которой можно оставить тоже вопрос, мнение или комментарий. Заходите. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Там очень много функций, в том числе функция отправить сообщение, например, функция послушать архивные записи. Все это там есть, поэтому скачивайте, устанавливайте. Ну, а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
6: Переходим к теме обсуждения. Программа по защите Каспийского моря на 26-27 годы согласована 5 прикаспийскими странами – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Эта программа включает в себя самые разные события, мероприятия, в том числе эко-мониторинг, обмен информацией и предотвращение загрязнения Каспия. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. И мы решили обсудить, а насколько действительно остро стоит проблема экологии в Каспийском море, что сейчас угрожает морю, и угрожает ли что-то, и какие меры должны быть предприняты, и хватит ли тех мер, которые в этой программе прописаны для того, чтобы это море спасти.
7: С нами на связи доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе Вадим Рукавицын. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, Вадим Вячеславович, насколько вообще остро экологическая проблема стоит в Каспийском регионе? В последнее время в связи с катастрофами такими техногенными наше внимание все больше к Черному морю было приковано, mm-hmm. да? Вспоминаем танкеры, про которые очень много говорили и с которыми очень много сделано было. Ну, а как-то Каспий несколько на второй план отошел. Какова ситуация там?
8: Ну, в целом Каспийское море загрязняется. Загрязняется, но главным образом из-за выноса реками загрязняющих веществ. То есть в сами реки, в частности, в Волгу, сливаются с городов, обычно из хоспитальных сооружений определенных загрязняющих вещества, которые, ну, сооружения, они не все закончены, не все работают хорошо, поэтому самолог загрязнено, соответственно, вынос идет непосредственно в Каспийское море. Такие ситуации есть и в отдельных взятых городах. Поэтому такой довольно серьезной проблемой является загрязнение биогенными элементами моря, которое постепенно происходит все больше и больше. Второй проблемой, которую тоже можно учесть, это загрязнение нефтепродуктами от нефтяных платформ, но в отличие от выноса реками, загрязнение нефтепродуктами мониторится намного серьезнее, поскольку это нефтяные платформы, там есть и спутниковый мониторинг, вокруг каждой платформы есть свой экологический мониторинг, поэтому эта ситуация более контролируема, а в ситуации с загрязнением от рек, она намного сложнее с точки зрения даже принцип предотвращения и контроля поступления загрязняющих веществ.
6: Ну да, ну потому что, ну, например, да, Волга впадает в Каспийское море, как мы все помним, как бы чего не вышло. Так вот, Волга достаточно серьезная артерия, да, там сотни километров. И понятно, что чтобы в Каспий не попала загрязненная вода, Волгу нужно начинать чистить, вот начиная с истока, верно?
8: Да,
6: и так ведь со всеми другими реками. А вот эта вот программа, которую подписали 5 стран, предусматривает в том числе и эко-контроль на протяжении всего течения тех рек, которые впадают в Каспийское море, или только на входе, что называется?
8: Ну, она предусматривает главным образом мониторинг, поскольку со своей стороны каждая страна будет делать все по-своему. Главное еще при каждом, штука в том, что в каждой стране есть свои методы контроля и даже свои нормативные документы по определенным, допустим, определенным концентрациям. Поэтому даже сойтись в том, что такое загрязнение, то есть когда оно наступает, получается не везде. Поэтому главное это то, что сошлись в том, что в принципе нужно следить за загрязнением и контролировать то, что происходит. В том месте, если вдруг мы заметили что-то, тогда разрабатывать конкретные мероприятия. То есть это некая декларативная такая вот программа, которая включает шаги, но главным образом нацеленная на контроль загрязнения. Да.
7: Я так понимаю, что, в общем, вокруг Каспия это все страны, это страны, которые занимаются нефтедобычей. И поэтому, конечно, вот отсюда вот эта вторая проблема и важность ее, она здесь более-менее актуальна. Правильно я понимаю?
8: Да, конечно. Ну, просто опять-таки, так как мы говорим про нефтедобычу, в целом все промпредприятия, в том числе нефтедобывающие, они изначально предусматривают довольно серьезные экологические исследования при установке этого предприятия и при контроле его рабочей, и при контроле его работы. И на каждой платформе есть эколог, который постоянно следит за работой платформы. Поэтому хотя бы с этой точки зрения мы имеем больше контрольной ситуации, нежели с загрязнением от рек. Но хотя, безусловно, действительно нужно смотреть за тем, насколько хорошо работает платформа, есть ли нефтяные пятна, и вовремя их устранить. Это 100%.
7: А удается вообще странам договориться? Вот договорились мониторить, а если какой-то случай загрязнения со стороны другой страны, то есть какая-то процедура, там, я не знаю, условно говоря, там, навскидку, Азербайджан говорит Казахстану, вы загрязняете, можете почистить, и Казахстан чистит. Или как это работает? Или у меня какой-то упрощенный взгляд на эти вещи?
8: Ну, у нас в любом случае каждая отдельная страна должна проводить свою оценку в рамках своих территориальных вод. Есть некие общие трансграничные стандарты по загрязнению. Насчет того, как каждая страна будет помогать, здесь я точно сейчас вам не подскажу, насколько они совместно будут участвовать. То есть у нас море в целом как-то поделено по территориальным границам, и каждый отвечает, по сути, за свои платформы. Вот. Но мы хотя бы имеем сейчас некие общие трансграничные экологические стандарты, которые позволяют в целом понимать, иметь некое общее представление о загрязнении.
7: Просто мы же развиваем наш Каспий в том числе и как туристический кластер в последнее время. И нам бы, конечно, хотелось, чтобы и другие страны, в общем, не загрязняли Каспийское море, потому что здесь не только промышленность работает, но и туризм тоже присутствует. А вот остальные страны, они насколько серьезно соотносят эти вещи? Вот промышленность, вот туризм. Одному, как ну, безотходное производство сложно, наверное, в промышленности организовать. Они, конечно, какие-то продукты выбрасывают, в том числе в море, а рекреационным всяким различным предприятиям это невыгодно. Есть понимание вот на этой волне?
8: В плане того, насколько рекреация, кажется, не важна, но, конечно, в Азербайджане она развита хорошо, в плане рекреации на Каспийском море там 100%. Про там, Туркменистан и Иран, честно, не скажу, насколько там сильно развита рекреационная структура. Но, опять-таки, так хотя бы есть общее понимание о том, где грязно и что значит грязно, уже сейчас можно будет в этом случае вырабатывать какие-то общие решения по тому, чтобы море в целом не загрязнялось.
7: Это я все к чему спрашиваю? Ну, к тому, что ну, вот проблемы могут возникнуть, да?
8: Да,
7: и сложности определенные наверняка со временем появятся. Есть потенциал к, скажем так, мирному разрешению этих самых сложностей?
8: Потенциал есть, но сейчас вот появляются какие-то новые проекты по созданию площадок для каспийских государств, для того, чтобы они договаривались о создании общей концепции. Вот я, по крайней мере, недавно слышал такую идею на форум новых идей для нового времени, вот так он назывался, и там была заявлена такая программа по созданию площадки взаимодействия российских государств именно для выработки каких-то политических решений по взаимодействию. То есть это еще огромное непроханное поле именно с точки зрения политических взаимодействий по тому, кто когда, как чистит, кто когда куда приходит. То есть это действительно довольно сложная задача с точки зрения налаживания контакта.
6: Ну, во всяком случае, первый шаг сделан, это, конечно, очень важно. Спасибо большое, доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Сергея Орджоникидзе. Вадима Рукавицын был с нами. Ну, а я что хотела бы еще добавить? Вот, ну, допустим, какая-то страна, там, ну, произошел сброс, и страна сделала вид, что это не они. Но зато есть еще другие четыре страны, которые теперь заинтересованы, теперь вряд ли удастся спрятать. Ну,
7: придут, наверное, в конечном итоге к тому, что будет какая-нибудь единая служба спасения Каспийского моря. Да? Раз, и патруль выезжает ликвидировать, кто там что-то...
6: Ну, или хотя бы фиксировать, да, что тоже немаловажно.
5: Наше время.
6: Ну и совсем другая новость. На Алтае начали тестировать систему искусственного интеллекта, которая по видеокамерам будет теперь вычислять должников. Ну и тех, конечно, должников, которые едут на автомобилях, понятно.
7: Комплекс называется программно-аппаратный комплекс «Гарпун».
6: Хорошее название, интересное, мне кажется, да.
7: Комплекс позволяет, это сообщение пресс-службы компании, которая разработала, комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД и за доли секунды выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, автоштрафов, тех, кто имеет задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Как это будет работать и насколько этой системе можно доверять? Сейчас спросим у ведущего аналитика Mobile Research Group, главного редактора mobilereview.com Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, рад вас слышать.
2: Да, взаимно.
6: Здравствуйте, Эльдар Викторович. Ну, искусственный интеллект проникает во все сферы неумолимо. Теперь вот, пожалуйста, алиментщиков тоже будут видеть, что называется, буквально в движении, ловить их. Насколько это эффективно? Насколько себя хорошо зарекомендовала эта система, как вы считаете? И насколько минимизированы ошибки?
2: Конкретно эта система пока не работает, но любая подобная система, которая обладает компьютерным зрением, распознаванием, например, номерных знаков, она должна работать в разных условиях, чтобы свести к минимуму, например, в плохую погоду, туман. Распознавание должно быть точным. То есть сегодня точность распознавания она достигает 99,2%. То есть это практически тотальное отсутствие ошибок. Исходя из этого, я думаю, что здесь до внедрения системы проходили тесты, которые должны были показать плюс-минус вот такие результаты. Поэтому, да, она будет надежной, и ноу-хау здесь только одно, что в единую систему сводится проверка по разным базам. И важно понимать, что система сама не принимает никаких решений. Это просто наблюдатель. Решения принимают люди, которые стоят за системой. То есть это поиск конкретной машины, выписывание штрафов. Вот все это на стороне тех людей, которые работают в тех или иных службах. Ну, например, судебные приставы. Они смогут подъехать там к должнику, зная, где его машина запаркована или где он был. То есть это поиск людей.
7: Эльдар Викторович, а вот вы знаете, у нас сразу такое, ну, как сказать, такая ассоциация или такой опыт в голову нам пришел, когда можно было там заклеить какой-то бумажкой половину цифры, и система уже не срабатывала. Вот в данном случае, когда речь идет об искусственном интеллекте, он как такие ухищрения, ну, не самые сложные, конечно, но тем не менее, автомобилистов, он как-то их может преодолеть, сам дополнить, додумать или сверить там с чем-то с другим? Есть какая-то такая возможность? Или его тоже можно обмануть?
2: Да, конечно, если вы заклеиваете номер, но, условно говоря, закрашиваете его, то система при прочих равных, скорее всего, его не считает. Есть система, которая компьютерного зрения умеет достраивать, они стоят дорого. Я сомневаюсь, что она будет использоваться по одной простой причине. У нас по правилам дорожного движения номерной знак должен ясно читаться. Это нарушение. Соответственно, человек, который движется в потоке или по улице с неисправными, назовем это так, номерными знаками, ну, он привлекает намного больше внимания, чем если у него просто даже грязный номерной знак чуть-чуть.
6: Знаете, почему? К чему вообще вопрос? Вот по поводу достраивания, да, и раз уж подключен искусственный интеллект, я из своего опыта пример приведу. Однажды мне прилетел штраф за превышение скоростного режима там, на дороге в Москве. И, значит, текст был написан, названа марка моего автомобиля, имя, фамилия моя, да, номер моей машины. Но, а на фотографии марка была, ну, раза в три дороже, чем та машина, на которой езжу я. Нет, это, конечно, мне польстило, безусловно, но это точно машина не моя. И если бы это увидел человек, он бы сразу понял, да, ну, есть вот там, грубо говоря, ну, не знаю там, что...
7: Легковушка и джип.
6: Легковушка и джип, да. Вот у меня легковушка, а был сфотографирован джип. И искусственный интеллект сразу бы понял, ну, эту женщину как бы не хотелось, но штрафовать все-таки не стоит.
2: Вы знаете, это проблема даже не самой системы распознавания, это проблема работы базы данных, когда ее актуализируют на месте, происходит именно сбой совмещения данных, то есть разные таблички, если просто описывать. Таблица с фотографией неправильно была соотнесена с таблицей номерных знаков и прочих вещей. Вот, например, сейчас недавно был сбой, когда люди получали квитанции в нарушениях, где просто не была приложена фотография. Ну, то есть, фактически, номер машины, ваша фамилия, время, фотография отсутствует. Ну, ровно такой же сбой. Они разнообразны, они случаются, и как раз-таки обратная связь и предполагает, что вы можете обратиться и обжаловать. Вот самое главное в этих системах, обратная связь, чтобы не сидел один человек там условно на всю Москву и принимал жалобы, а реагировали быстро, и, например, модуль того же искусственного интеллекта обрабатывал, что если вы говорите, что фотография не совпадает с вашей машиной, он это мог проверить автоматически и снять там нарушение.
7: Эльдар Викторович, еще один вопрос, это вопрос безопасности. То есть, понятное дело, что здесь, видимо, искусственному интеллекту дадут доступ к базам службы судебных приставов, ГИБДД, должников по ЖКХ, это я не знаю, что управляющие компании должны информацию предоставить. Да. Вот это соотнести, насколько вообще просто будет, и насколько мы можем быть уверены, что искусственный интеллект это дальше куда-нибудь, кому-нибудь не отправит, своих целей, в конце концов, не использует этот же интеллект?
2: Конкретно про эту систему я не знаю, как она работает, но архитектура безопасности, она предусматривает так называемые токены, токенизация. То есть, по сути, если раньше, например, какой-нибудь лейтенант милиции тогда имел доступ полностью к базе и ручками, глазами искал ту информацию, мог зацепить те данные, которые были не для него, и ненужны в рамках того дела, которое он расследовал, то сейчас информация выдается порционно. То есть идет поиск по конкретному номеру, и посмотреть все остальное невозможно.
7: Все более понятно. Того, Эльдар Викторович, время, к сожалению, у нас заканчивается. Заболтались мы с вами. Интересная тема. Спасибо большое. Ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор mobilereview.com Эльдар Муртазин был с нами на связи.
9: В центре внимания специальная военная операция.
10: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
9: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
7: Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов присоединился к нам в студии. Виталий, привет.
6: Привет.
7: Очень интересная,
6: да, я глубокая считаю... тема, я бы сказала. Неожиданно глубокая тема, да. Помните такое произведение Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича»? Читали? А вот теперь, между прочим...
11: Его читает вся Бразилия.
6: Вся Бразилия взахлёб вообще.
7: В общем, как Лев Толстой стал популярен в Бразилии? Виталий, расскажи, пожалуйста.
11: Да, на самом деле, очень простая история. Футболист есть, Густаво Скарпа, 32-летний, выступает за Атлетико Минейро. Доводилось комментировать его матчи не единожды. Футболист, ну, достаточно высокого уровня, и выяснилось, что он очень любит литературу. И читает самые разные произведения от Орвала, Кафки и тому прочих авторов вплоть до Льва Толстого. Ну и, соответственно, вот это произведение он как раз до этого, как он объяснял, он выкладывал в соцсети у себя такое краткое содержание каждой там книги, которую он прочитает. Там биография Стива Джобса, условно говоря, и так далее. И это не собирало какого-то большого количества просмотров. Потом он решил немножко изменить формат, и он решил не просто делать пересказ собственный, да, того, что он прочитал, а высказывать мнение насчет прочитанных книг. И оказалось, что в Бразилии это невероятный ажиотаж вызывает, подобный формат. И после того, как он рассказал про книгу Льва Толстого, как раз там 700 тысяч просмотров достаточно быстро. После этого все начали сметать с полок, значит, произведения. И, в общем, вот так вся Бразилия полюбила Льва Толстого спустя огромное количество лет, да, после первой публикации.
6: Тут цифры потрясающие. К концу... Да. Сентября ролик посмотрели 700 тысяч раз, да, и продажи на Амазоне этой книжки выросли там тоже в какие-то бешеные разы.
7: В тройку или в десятку, или популярных вошла эта книга в Бразилии.
11: Да, и вот оказывается, да, что на спортсменов есть вот такой спрос, в том числе, когда на них ориентируются не только как на деятелей спорта, но и как на тех людей, ну, на которых можно и в других сферах жизни, в общем, брать ориентир и смотреть на то, что они читают, что они смотрят и так далее. Но мне кажется, это абсолютно простая мысль в этом, ну, банальная, казалось бы, что известный человек, он, в общем, может привлекать внимание к абсолютно неожиданным вещам, казалось бы, где футболисты и где литература, казалось бы, нам. Но оказывается, что вот есть действительно читающие и те люди, которые безумно любят литературу. Наверняка среди футболистов есть огромное количество тех, кто слушает и музыку, и мог бы музыку как-то продвигать в этом отношении, да?
7: Не знаю, поэтому... смотрю на российских футболистов и сомневаюсь, что их руки могут взять книгу.
11: Ну, зря сомневаешься, на самом деле, потому что есть ряд футболистов, кто достаточно, ну, много читают, и Федор Смолов, опять-таки, да, Федор Михайлович, не просто же так, он любил, да, как раз почитать там и Достоевского и так далее. Ну, и есть примеры, например, из баскетбола, я точно знаю, что капитан московского ЦСКА Семен Антонов, он невероятный книголюб, много читает, зачастую, правда, в разгар сезона, он честно признавался, что летом он все-таки проводит время с семьей, когда вот отдых, да, от баскетбола, а когда выезды с командой, он постоянно с книгой везде, во все переезды он берет с собой какую-то литературу, но при этом он честно признавался, что он пытался там каких-то молодых игроков подсаживать на литературу или партнеров, ну, в общем, очень забавно, говорит, летели когда на сборы в Турцию, в общем, дал почитать Агату Кристи, партнера по команде, тот так положил закладочку, возвращались обратно, а закладка все на том же месте. Вот, поэтому, ну, конечно, это не про всех спортсменов чтение, не про всех спортсменов там театр и музыка, но, тем не менее, есть ряд, мне кажется, спортсменов, которым это действительно интересно, которые способны вот такой просветительской стороной тоже отмечаться и, в общем, развивать общество.
6: Я вот о чем подумала. Это же, ну, понятно, что это имиджевая история, да? Вот он теперь вот этот футболист бразильский, теперь о нем думают как о таком интеллигенте, среди прочего. То есть мало того, что талантливый футболист, он еще и вот такой вот, значит,
11: замечательный. Люди хотят... Понимаете, да. Есть же еще образ у бразильских футболистов зачастую, что они все из фавел, что они вот из всех вот этих подворотен буквально, да, они там играли босиком и так далее. Но это стереотип. Это стереотип. Мы прекрасно понимаем, что в Бразилии, ну, действительно, огромное количество фавел до сих пор. И многие оттуда пытаются вырваться. Но Густаво Скарпа не только физически вырвался, но еще и ментально, получается, да?
6: Да. И вот я о чем подумала. Тут он, ну, может быть, он действительно любит литературу и художественную литературу,
11: ты знаешь,
6: и классику,
11: вот,
6: или
11: вот
6: Толстому близко.
11: В чем я не могу заподозрить спортсменов, это в том, что они будут обманывать вот с помощью литературы или еще чего-то, потому что то, что им не близко, они не будут продвигать. Это не про спортсменов вообще, 100%. Поэтому исключительно ради имиджа, ради пиара так не сработает. Если ему не интересно, он не будет.
6: А вот есть у нас такие спортсмены, которые своим примером могут заразить молодежь и заставить читать того же Льва Толстого? Вот есть такие?
11: Мне навскидку вот так сложно сказать, потому что я попробовал, да, поискать, кто у нас действительно там выкладывал бы какие-нибудь посты в соцсети на этот счет. Ну, понятно, есть ребята, которые много смотрят фильмов, например, и ведут каналы в разных соцсетях, где они там что-то посмотрели и так далее. В этом плане есть там ряд футболистов, которые, ну, действительно смотрят много кинематографа и действительно разбираются в нем достаточно на высоком уровне. Кто-то, может быть, даже и не из общего проката смотрит кино. Это похвально, в том числе на иностранных языках и так далее. Это все действительно супер. А вот именно про чтение, ну, вот у меня на ум приходит только Семен Антонов из баскетбола, который мог бы, наверное, действительно такой разбор делать книг и посвящать действительно людей в литературу.
6: Я еще про авторитет. Я вот про это. То есть есть ли настолько авторитетные у нас персонажи в спорте, что они могут заразить, чем бы то ни было, там, прочтением книг, просмотром фильмов?
11: Ты знаешь, ну, мы же говорим о чем? Если они действительно этим заинтересованы, на 100% заинтересованных в этом, я не могу тебе назвать. Кто с точки зрения имиджа мог бы этим заниматься? Ну, понятно, что таких там не один и не два человека, а около сотни, наверное, да, топ-спортсменов в нашей стране, кто мог бы действительно вот такой просветительской деятельностью заняться.
6: Ну и заразить. Ну вот мне кажется, что если бы Овечкин начал бы вдруг читать художественную литературу...
7: Пока он только индейку рекламирует.
6: Ну, к сожалению, да. Но тем не менее, вот если бы он... То есть его авторитет столь велик, что он бы за собой повел.
11: Велик, велик.
6: А вот кто еще?
7: Ну, я не знаю, хоккеисты... Мне почему-то сразу, ну, Третьяк, да, приходит в голову. Он мог бы, наверное, что-то...
11: Ну, Третьяк, заразить своим авторитетом. Третьяк все-таки уже, давайте будем честны, уже ну, в возрасте.
6: Да.
11: Плюс он президент Федерации хоккея России, но это все-таки немножко другой образ, другой имидж. Угу. Это нужен, наверное, там, либо действующий спортсмен, да, либо да, вот да. только завершивший карьеру. И в этом отношении, мне кажется, там, теннисисты, вот они как раз в этом плане могут.
7: Я сейчас понял, извини, пожалуйста, Виталий, что перебиваю, что мне доводилось с некоторыми спортсменами говорить на нехарактерные для них темы. Ну, например, вот кто бы мог подумать, что Николай Валуев занимается проблемами безнадзорных животных, да? И причем, когда с ним об этом разговариваешь, он действительно погружает тебя в эту проблему.
6: Заражает,
7: и да? знает, что там внутри этой сферы происходит. И я, когда с ним общался, ну, как, когда ты идешь на встречу с Валуевым, ну, ты понимаешь примерно, кто перед тобой явится. А тут раз и...
11: Нет,
7: да, совсем о другом. Или,
11: это
7: например...
11: опять стереотипное наше мышление. Николай Валуев очень интеллигентный, образованный человек, очень начитанный как раз, и в этом плане он тоже мог бы быть ну, в таком просветительском образе, да, использован, если бы он еще там в каком-то виде продолжал карьеру, но просто уже достаточно давно он завершил, и понятно, что там условно нашему поколению понятно, кто такой Николай Валуев, ну, да, современному... Да, да. Современным детям, конечно, объяснить, кто такой Николай Валуев, как и Александр Карелин, великие спортсмены абсолютно, но объяснить тяжело. И в этом смысле, там, наверное, перед ними ярче Александр Овечкин, да, или там, Александр Головин из сборной России по футболу. Но вот, к сожалению, Саша, насколько я знаю, он может Dota 2 продвигать или Counter-Strike, но вот, честно говоря, чтения не знаю. Вот, поэтому тут все индивидуально в этом отношении. Как пиар, как ход, наверное, можно кого-то ну, не заставить, а вот, ну, обязать, да, этим заниматься. Кстати... Я знаю, что вот в Казахстане такую историю предпринимали, да, просветительство, футболисты, и их, ну, можно сказать, обязали в этом принимать участие, что вот там читаем вместе там с футболистами, условно, mm-hmm. сборной. Наверное, у нас тоже можно было бы такое...
6: Ну, это было
11: сделать.
6: Бы круто, мне кажется.
11: Ну, как акция, наверное, да. Какая-то...
6: Ну, некая социальная миссия, что... да, дополнительная.
11: Да, не сказать, что она должна быть продолжительной, там, на протяжении какого-то количества лет, а вот краткосрочная акция, наверное, так работает. А тем, кто не заинтересован в этом, ну, сложно их заставить вот так в долгую этим заниматься, я уверен.
6: Я еще боюсь, что наши маркетологи, они же что скажут? Ну, раз спортсмен, значит, должен книжки про спорт
7: мяч.
6: Обязательно. Нет,
7: да,
6: нет, если уж все-таки. Ну, ну, что-то такое про спорт, да? А смерть Ивана Ильича. Ну, так-то, вот
11: да.
6: на секундочку.
7: Я, кстати, тут посмотрел, но ведь он ведь, как Виталий сказал, свое мнение высказывал об этом произведении. Я думаю, что же он там такого высказал, что заинтересовало бразильцев? А я не знаю, ну вот он назвал произведение потрясающим, пишет, и также сказал, что русская литература емкая, тяжелая и наполненная множеством смыслов. Не знаю, ну, сложновато. Меня бы это, наверное, не очень сильно привлекло, особенно если бы я был, проживал где-нибудь в фавеллах, например.
6: Не бразилец ты.
7: Ну, не бразилец я, да, но вот...
11: Нет, ну, понятно, давай будем честны, не те, кто проживают в фавеллах, покупают российскую классическую литературу. А смотреть за соцсетями футболиста могут, в общем, из любой точки мира, да, мы же тоже это прекрасно понимаем. Другой вопрос, что начали покупать, я думаю, что, ну, покупают все-таки в крупных городах Бразилии, да, в других, наверное, и быть не может.
7: А Густаво Скарпа насколько вообще популярный футболист в масштабах страны?
11: Ты знаешь, он играл в Англии, выступал за сборную, но совсем недолго, и играет не за самый популярный клуб, за Атлетико Минейро. Ну, не сказать, что он суперзвезда, да, это даже, условно говоря, не Халк, который играл в «Зените», да, сейчас он является одноклубником, как раз являлся одноклубником Густаво Скарпы, сейчас он перешел в другую команду, ну, в общем, даже не главная звезда в своем клубе Густаво угу. Скарпа, поэтому тут надо понимать, что он как раз, наверное, берет соцсетями, а не выступлением на поле.
7: Ну, для многих многих же, не только спортсменов, но и актеров, например, русская литература в свое время стала открытием.
11: Таким. Да, да, да. И мне тут... кажется, что тут как раз впору говорить о том, что у нас просто невероятная литература наша. И она, ну, действительно вовлекает людей по всему миру, и это наше достояние, это не может не радовать, и в том числе спортсмены со всего мира готовы читать нашу литературу, это безумно приятно, как мне кажется, что мы являемся потомками таких великих людей.
7: Да. Безусловно. Спасибо большое, спасибо. Виталий. Виталий Павлов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студию. А в студии обсуждали мы феномен, который произошел в футбольном и литературном мире, когда обзор одного из футболистов на повесть Льва Толстого спровоцировал ажиотаж и бум покупок Толстого в Бразилии.
12: Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Белые акации, грозья душистые. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
13: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
14: Здесь только миг между прошлым и будущим.
12: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
16: Словарь русских говоров Забайкалья.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
12: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
17: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
18: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
17: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
18: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
17: И какие цилиндры перестают работать первыми?
18: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
17: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
18: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
17: Получается, это еще и потеря уверенности?
18: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
17: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
18: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
17: Пожалуйста. пожалуй, нет.
18: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
17: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
18: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
17: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
18: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
17: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
18: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
17: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
17: Три, а не один?
18: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
17: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
18: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
17: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
17: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
18: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
17: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
18: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
17: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
18: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
17: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
19: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
17: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
18: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
17: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
18: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
19: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
18: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
17: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
19: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.

0: Ожидаем огромные пространства, в которых работает противник.
1: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
0: Ничего не нужно делать.
1: Туда специально нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто в какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
2: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. Ржавчина. Слушайте по пятницам в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
4: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
5: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
2: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
6: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
7: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
5: Это само собой.
7: Я просто сегодня не обедаю.
2: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
6: Какой же может быть голос другой?
5: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
2: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM.
8: Радио России. Детский вопрос. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама.
2: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все национальные проекты и федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Еще 3 села в зоне СВО за сутки перешли под контроль вооруженных сил России. И бурых медведей хотят убрать из числа лимитированных видов, изменив правила охоты на них. Далее подробнее. Владимир Путин по видеоконференц-связи поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость каждой детали в поддержке бойцов СВО. Владимир Путин поручил оказывать всю помощь жителям приграничных регионов. Президент отметил, что главам регионов необходимо оправдать полученное от граждан доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, с федеральными органами власти и координация между регионами. Президент заявил, что он рассчитывает, что вопросы реализации национальных проектов будут под личным

0: контролем новых глав регионов.
1: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
0: Все национальные проекты федеральной программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме, заявил ранее Владимир Путин, открывая первое заседание Госдумы 9-го созыва. Президент поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. Глава государства добавил, что Россия не может бегать по миру и клянчить подачки, ей это и не нужно.
2: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задачи в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
0: Владимир Путин также отметил, что России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики. Эта тенденция должна быть продолжена. Россия должна быть в авангарде технологических перемен. Все заделы для этого есть, сказал Владимир Путин, выступая в Госдуме. Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под полный контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумскую и Егоровку в Запорожской, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там добавили, что российские военные продолжили наступление в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполя в ДНР. За сутки они освободили от украинских подразделений в этом городе 164 здания. Суточные потери ВСУ в результате действий всех российских группировок в зоне проведения спецоперации составили 1505 военнослужащих. Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 768 беспилотников самолетного типа. Бурых медведей хотят убрать из числа лимитированных видов, а регионам позволить оперативно принимать меры по регулированию популяции хищников. Об этом говорили сегодня на оперативном совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева. Нашествие медведей в российских регионах уже превратилось в настоящее бедствие.
3: В частности, в трехдневный срок необходимо сформировать перечень субъектов, которым требуются дополнительные средства для регулирования численности этого хищника. Кроме того, со стороны правительства России подготавливаются изменения в нормативную базу, которые позволят субъектам оперативно принимать решения в отношении регулирования популяции медведей. По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом России, выросла более чем в 2 раза. И сейчас их насчитывается более 300 тысяч особей.
0: От встреч с агрессивными животными уже погибли 22 человека. Карта нападений медведей на человека растянулась от Камчатского края до Новгородской области. Регион лидер по числу пострадавших и погибших от хищника — Красноярский край, 7 жителей. Иркутская и Томская области также вошли в трагическую статистику. Изменить ситуацию позволит упрощение правил охоты на бурого медведя. Например, сейчас количество лицензий жестко ограничено квотами на каждый регион. Следственный комитет России выступает за введение водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности, сообщил старший инспектор 7-го отдела управления контроля за следственными органами Главное следственное управление СКР Дмитрий Осташкин на совещании в Совете Федерации. По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМ уже предусмотренные законом требования для получения права на управление транспортным средством соответствующей категории, включая достижение минимального возраста до 16 лет. Осташкин напомнил, что в настоящее время допускается использование средств индивидуальной мобильности детьми 7 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Автомобилист победил «Ладу» со счетом 3-1. В регулярном чемпионате баскетбольной единой лиги ВТБ «Уникс» был сильнее «Динамо» из Владивостока 117-75. «Автодор» дома уступил «Уралмашу» 75-80. Шахматы. Сегодня был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоуи Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Новости футбола. Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Баскаль возглавил выступающий во втором дивизионе чемпионата Швейцарии «Иверден Спорт», который идет на третьем месте в турнирной таблице. Ранее 37-летний Баскаль уже работал в трех швейцарских командах — «Хиасо», «Лугано» и «Базеле». Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря Российского футбольного союза. Срок полномочий до 4 октября 2030 года. Митрофанов занимает этот пост с октября 2022 года. И пока это все новости спорта.
0: В Челябинске завтра ясно, плюс 18, в Перми небольшой дождь, 11 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 14, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 21, в Махачкале небольшой дождь, плюс 21, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 14, в Грозном небольшой дождь, плюс 18, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 7, днем плюс 14. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура ночью плюс 7, днем 13 градусов тепла. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 763 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим о легкой музыке и поговорим вот в каком контексте. Мой сегодняшний гость бывал в нашей студии не раз, это очень приятно и здорово. Приходил он со своей музыкой, представлял в эфире свои новые работы, часть из которых не только в цифре запечатлена, а на виниловых пластинках, что прекрасно. Сегодня мы также послушаем его работы, но основой нашей встречи будет не его авторская музыка, а музыка, повлиявшая на него и в итоге определившая вектор его творчества, исходя из этого звучание современной отечественной музыки легкой, потому что одним из лидеров этой легкой музыки он и является. Сегодняшний гость программы «Легкие люди» – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Яков, приветствую вас.
4: Добрый день.
3: Яков, дискография у вас, я не могу сказать, что обширная, но она очень емкая, потому что если уж собирать ваши пластинки, то можно это сделать с удовольствием. И сейчас у вас, кстати, релизы на кассетах уже, я вижу, появились, что интересно. Вот, кстати, по поводу кассет мы с вами тоже поговорим, но давайте вначале все-таки с чего все началось. Вот я понимаю, что киномузыка вас всегда занимала. И не просто киномузыка, а музыка уже такая новаторская, где электроника появляется, может быть, еще недопотопная, но все равно другого уровня. Ну, развитие этой музыки, развитие электронной музыки в отечественном кино вас трогало. Вот с чего все началось?
4: Началось с западной музыки, естественно, как у всех советских меломанов. Да. Увлечение рок- и поп-музыкой в 80-е годы, пластинки, потом... Как-то так возникла такая странная мысль, что, может быть, самому заниматься музицированием, не имея на этого никаких данных. Но, тем не менее, в общем, независимая западная музыка, так или иначе, с нее стало как-то замечаться, что не все так однозначно в советской музыке, как это представляется нашим гражданам теперь. Были замечательные композиторы, а советская киномузыка так вообще, наверное, была лучше в Европе, как потом выяснилось после определенных исследований. Вот. Ну, как-то так с этого постепенно, с независимой западной музыки, перешел на вполне себе официальную советскую музыку для советских фильмов.
3: Ну вот у нас как раз первая прозвучит композиция авторства Евгения Геворгяна, замечательного композитора. Фильм «Пираты 20 века». Ну, тут, наверное, трудно что-либо сказать. Миллионы мальчишек замирали под эту музыку. Вот у вас что с «Пиратами 20 века» именно с этой музыкой связано?
4: Ну, там парадокс. Это, в общем, самый популярный советский фильм всех времен и народов. И до сих пор его крутят по телевизору. И даже я видел, лектории проходят, значит, там в кинотеатрах по этому поводу. Актеры выступают, оставшиеся еще. Вот. Но при всем при этом саундтрек к тому самому популярному советскому фильму до сих пор не издан ни в каком виде. Его существует только заглавная тема, которая выходила на сборниках мелодии для зарубежных слушателей. Это музыка советского кино. Такие были сборники, которые выпускал Софэкспортсфильм специально на экспорт. А почему-то сам саундтрек, один из лучших, наверное, советских саундтреков и самый популярный фильм до сих пор ни в каком виде не существует. Не переигранный, не попытка восстановить его. В общем, его как бы и нет. Музыка там замечательная совершенно. Это стандартный, если так можно выразиться, западный фанк. Не хуже наших замечательных итальянских или французских коллег, которые там делали саундтреки для всяких криминальных фильмов, «Маррикони» и прочее. Но почему-то как-то не замечают этот саундтрек издатели, либо не знают, что с ним делать.
3: Да, хотя фильм, конечно, блестящий. И сейчас зазвучит как раз эта мелодия авторства Евгения Геворгяна. Давайте послушаем.

0: Это была музыка из фильма «Пираты 20 века», можно сказать, лейтмотив этого фильма, авторства Евгения Геворгяна. Да, действительно, он к авангарду был очень склонен. Вначале он играл в «Диксиленде» Вячеслава Грачева, Евгения Геворгяна, а потом ушел в авангардный джаз, пришел к музыке такой, как мы сейчас послушали, и опять к авангарду переметнулся. Очень талантливый человек. Ну, естественно, место встречи изменить нельзя. Я думаю, многие знают, это тоже автор этой музыки Евгений Геворгян. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы слушаем его любимые треки, музыку, вдохновившую его на собственное творчество. И дальше у нас, естественно, Эдуард Артемьев и музыка из фильма «Сыщик», который тоже мы все в детстве очень сильно любили. Отличный фильм.
1: Да, отличный фильм, отличная музыка. Вот, очень сложно сказать, какая лучше, «Пираты 20 века» или «Сыщики». Ага. В общем, стилистически это то же самое, но более экспериментальная музыка чувствуется уже электронного Артемьева. То есть он в принципе, как композитор и экспериментатор, то есть ему постоянно хотелось какой-то эксперимент, и в стандартную панковую рок-группу он, значит, там включает и шумы, и синтезаторы, и прочее, прочее. То есть фильм Фокина, который потом ТАСС уполномочен заявить, снял. Очень популярный у детей, вот, опять-таки, тоже из-за драк, погонь, из-за каких-то бандитов.
0: Причем тоже бандитов играют люди очень обаятельные. Ну, главная роль там Андрей Ташков, он играет сержанта милиции, да. Парня, который не поступил на юрфак, но работает в милиции после армии. А главного бандита играет Борис Химичев. Прозвище Паленый у него, там, да. Главарь банды. Ну, Игорь Кваша там полковник, по-моему.
1: Там все бандиты на подбор. Там Ермольник, там аж две роли исполняет.
0: Ермольник на мотоцикле.
1: На мотоцикле, да. И еще Слепого в сне главного героя, который представляет себе свою встречу с бандитами, предполагаемо, там слепой такой персонаж, это тоже Ермольник. Но фильм, в общем, очень ироничный, очень крепко сделан, такой между жанрами он, значит, попался с элементами комедии и еврокрайм, типичная музыка. Шикарная совершенно.
0: Отличная музыка, да. И, ну, Эдуард Артемьев, там самая разная музыка разных настроений. Ну, да. Мы послушаем два фрагмента. Это, в общем-то, одна единая тема, просто она по-разному подана. Вот давайте вот «Проезд по городу» мы послушаем вначале.

0: проезд по городу из фильма «Сыщик» автостор Эдуарда Артемьева. В принципе, там же Артемьев как раз уже активно использует электронику, да?
1: Да, там звучит, ну, такая несколько примитивная, то есть это еще до его секвенсорного периода, когда он увлекся всякими аналоговыми, полуаналоговыми синтезаторами, то есть до большой электроники, до академической музыки, для которой все привыкли уже слушать. Здесь такая очень жанровая, очень красивая, интеллигентная, можно даже сказать, рок-музыка. С элементами, значит, такого даже краута временами. То есть Артемий был очень наслушанный, очень увлекающийся человек. Слушал практически все, что звучало на тот момент. Все это пытался как-то по-своему переделать, присвоить. В общем, все это замечательно совершенно.
0: Да, у него очень интересный был вкус. Он пытался слушать как академическую музыку, так и современную, на том этапе современную, конечно, из категории вечных ценностей. Мне удавалось с ним поговорить несколько раз, и он назывался среди любимых композиторов и Клауса Шульца, и если говорить о глубоком роке, то это и Кинг Кримсон, и Эмерсон, Лейк и Палмер. Но за электронными, конечно, новаторствами он следил очень серьезно, что, в общем-то, и сказалось, конечно, на всех его работах дальнейших. Но давайте послушаем еще и «Сыщика». Она, эта композиция уже идет на титрах, она совсем коротенькая. Давайте ее послушаем. Тема из фильма «Сыщик».

0: Это была тема из фильма «Сыщик» авторства Эдуарда Артемьева. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость – музыкант-композитор Яков Кривицкий. Говорим мы о музыке, о киномузыке пока, которая его стимулирует на творчество. А потом мы еще послушаем треки, которые он выделяет в современной легкой музыке. Пока мы еще говорим о кино, и сейчас у нас Алексей Рыбников. Алексей Рыбников, каких-то только фильмов, конечно, нет. Вы не называйтесь. А вот, кстати, «Остров сокровищ». Я не так хорошо знаю музыку, когда вы предложили именно ее для программы. Я, надо сказать, ну, те темы, которые мы послушаем, я их, скажем, знал, но там масса всего интересного. Это же тоже большой труд создавать такие атмосферные вещи.
1: Да, и это, опять-таки, повторюсь, это тоже экспериментальная музыка для советского кино и для того времени. То есть он сделал совершенно в стилистике фильма, пиратской стилистике, сделал абсолютную рок-музыку того, значит, времени. Это звучало революционно на тот момент, и вот она должна, ну, где-то в ближайшее время наконец-то выйти на виниле полностью, весь этот саундтрек его должны издать. То есть до сих пор все эти песни, они тоже существовали в виде каких-то миньонов, каких-то сборников и прочее. То есть полностью это издавалось только каких-то сборников. Отдельного саундтрека к «Острову сокровищ». И, в общем, не выходит, поскольку это жанровая музыка, низкий жанр. Это все не между детской музыкой и взрослой. Ну, в общем, непонятно, куда все это отнести. И как-то, в общем-то, как говорили худсоветы, задворки западной музыки вот такие. Ну, это замечательные совершенно задворки. Я знаю массу людей взрослых, которые плачут под эту музыку, 50-летних, потому что, значит, это, она какие-то рождает в них ветер странствий, там какие-то там детские воспоминания и прочее. Ну, в общем, всем советую все это дело послушать и не забывать, насколько у нас хорошая музыка была в кино, и насколько она... И не сравнивать ее с современной музыкой, потому что современная музыка, в общем, еще пока не дошла до всего до этого.
0: Ну, может, выстоится, хотя я, честно говоря, не верю, потому что та музыка выстрелила сразу. Ну, как-то она сработала. Может быть, конечно, сейчас слишком много музыки, ее трудно вычленять. Ну, не знаю, все-таки эти люди, как Артемьев, Рыбников, да, огромное количество кинокомпозиторов, они, ну, уж очень сильно они задрали планку эту, по-моему. Зацепин, пожалуйста, и Дашкевич, и Кончелли, и Тривердиев. Ну, в общем, может быть, действительно новые технические возможности на помощь придут. И там и совместятся с талантом. Ну, давайте послушаем из «Острова сокровищ». Композиция называется «Сокровище Флинта». Интересная тема. Она, кстати, очень незаметно прошла в аспекте рок-музыки. Дело в том, что группа «Алиса» записала песню, которая называется «Синий предел». Она не входила в альбом, вышла отдельным синглом. И когда я рассказал об этом Алексею Львовичу Рыбникову, у него был 80-летний юбилей, мне удалось с ним побеседовать, небольшое интервью сделать. И он говорит: а я не знаю про это. Ну, то есть, конечно, естественно, есть люди, которые занимаются авторскими правами, и они знают. Но Рыбников не знал. Он говорит: это очень интересно. Неужели «Алиса»? Я слышал, конечно, «Алису», но неужели есть песня «Синий предел»? Ну, вот как раз Константин Кинчев взял тему «Сокровища Флинта» и сделал из нее лейтмотив песни «Синий предел». Ну, мы послушаем оригинал.

0: Это была композиция «Сокровища Флинта» из фильма «Остров сокровищ». Музыка авторства Алексея Рыбникова. Интересно, это 70-й год. Рыбникову 25 лет, и Евгений Фридман его пригласил. Вы говорили, да, что это второй фильм?
1: Ну, по-моему, да. Он где-то до этого успел засветиться, иначе бы его просто не взяли бы. Вот такая же история, как с Зацепиным. Где-то надо было что-то сделать для того, чтобы ты мог попасть уже что-то более значимое. Вот, поэтому, несмотря на консерваторские образования и прочее, это не так просто было в кино попасть в силу определенного цеховых всяких ограничений, ну и выбрать режиссера. Но для 25-летнего композитора начинающего эта музыка совершенно гениальная.
0: Абсолютно.
1: Ну, то есть, все, что дальше происходило, тоже вполне себе гениально. Вот, но это, просто я представляю себя в 25 лет, о чем я, значит, думал, чем занимался, и сравниваю с музыкой, которую, значит, человек вот аранжировками, записью, вообще сочинением всего этого, немного занимаясь музыкой, я понимаю, насколько это титаническая задача. Для 25-летнего совершенно как бы теперешние 25-летние люди вряд ли в состоянии, ну, к этому приблизиться. 50-летние, наверное, не в состоянии. Вот,
0: ну, дар Божий здесь, да, что можно, да, сказать. Ну, то есть... И, помимо всего прочего, как я выяснил, что он попал на звукозаписывающую студию Алексей Львович Рыбников, тогда просто Алексей Рыбников, и туда завезли как раз новейшее оборудование для многоканальной записи. И вот он как раз, и он очень смело экспериментировал, и успех этого саундтрека Марк Захаров оценил. И после этого как раз и возникли такие совместные работы, как «Звезда и смерть» Хоакина Мурьета и «Юнона Авось», так что очень хорошим послужил катализатором для дальнейшего творчества Алексея Рыбникова. Давайте еще одну композицию послушаем. Называется «Белые паруса».

0: Это была композиция «Белые паруса», авторство Алексея Рыбникова. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость в студии – музыкант, композитор Яков Кривицкий. Мы обсуждаем легкую музыку. И легкая музыка сегодня на выбор нашего гостя. Мы сейчас поговорили о влияниях, а теперь давайте послушаем, что вы рекомендуете послушать из коллективов, которые на вас производят впечатление. И «Бурундук квартет», пожалуйста.
1: Ну, это, в общем, можно сказать, что первая и единственная отечественная супергруппа в жанре электронной музыки. Это ижевская группа, которая состоит из четырех представителей четырех ижевских групп первой ижевской волны, которая абсолютно неизвестна массовому слушателю, но известна специалистам, как я неоднократно убеждался. В общем, «Бурундук квартет» — это порождение, в общем, такого этого ижевского андеграунда, которая вышла на поп-сцену. Мы записали две пластинки, которые вышли на легких снегирях Нестерова. Вот, звучали по радио, по телевидению, в кино. В общем, достаточно популярная группа. Объединились они вокруг единственного синтезатора, который у нас в Ижевске был. В общем, как этот синтезатор сломался, так эта группа и исчезла. Вот, это совершенно правда. Так вот, так это обычно и происходит. Но на меня это производило совершеннейшее такое, я был полон энтузиазма, рассматривая все так, как это все делалось. Вот, поскольку у меня был небольшой период забвения музыкального перехода из независимой шумовой музыки к легкой музыке. То есть, как бы, я в 80-е годы занимался совсем другим творчеством. Шугейс, там, индастриал, и всякое такое. Вот. И для меня, в общем, это «Бурундук квартет» и еще некоторые представители легкого жанра, они показали некое новое направление, в котором можно двигаться, развиваться и прочее. Поскольку я уже подустал от гитар, примочек, вот этих всех шумовых петель и прочее-прочее, что тоже, в общем, довольно интересно, но, в общем, казалось, что все это уже дело заканчивается.
0: Давайте сейчас к «Бурундукам» перейдем. Действительно интереснейший коллектив из Ижевска. Мне очень нравилось, что, ну, как Яков и сказал, «Санцедрон», «Луноход» группы, участники играли, и очень нравилось название. Один из участников играл в этой группе, назывался «Красивая пришла». Ну, вот надо так назвать, ну, вот потрясающе. И давайте послушаем, какой будем слушать трек.
1: Это португальская народная песня. Название так мы не смогли перевести с португальского. Позаимствовали где-то там на пластинках португальского фольклора.

0: Это была композиция в исполнении «Бурундук Квартет». Фантазия на португальские темы, если так можно выразиться, потому что никто не помнит, откуда взяли для использования эту мелодию. Но, тем не менее, вот она существует, и она прекрасна. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодняшний гость программы – музыкант и композитор Яков Кривицкий. Слушаем легкую музыку на его выбор. Почему я обращаюсь именно к Якову? Потому что мне очень нравится его музыка, нравятся его альбомы. Выходят они нечасто, но, повторюсь, они действительно емкие, их стоит подождать. Дискография большая, но, наверное, основные я назову. Это «Хлеб, золото, Акай», «Сов Экспорт Фанк», этой пластинке мы посвящали отдельную программу, и «Criminal Element Stereo Based on Soviet Crime and Action Films». Это были фантазии на темы фильмов. То есть вот эти три альбома можете послушать, программы им посвященные, они выложены на нашем ресурсе smotrim.ru, Якова Кривицкого. И сегодня он рассказывает о музыке, которая его стимулировала на творчество, и представляет коллективы, которые он рекомендует послушать в контексте легкой музыки. И вот сейчас настало время для LFT проекта, о котором я ранее не слышал, но который мне очень понравился, когда мне Яков прислал. Я тоже думаю, сейчас мы попробуем кому поставить, ну, если хватит времени, вначале одну композицию, а если получится, то, может быть, даже и две. Расскажите, пожалуйста, про LFT проект.
1: Да, это довольно известный в среде инструментального хип-хопа российского человека, который занимается довольно интересными вещами. Он смешивает западный хип-хоп с советской эстрадой, в основном вокально-инструментальными ансамблями. Получается, это все очень здорово. Он достаточно популярен за пределами нашей родины. На родине, как это водится, не очень популярен, но тем не менее известен. Очень интересная музыка, да. Что меня особенно порадовало, что он, в общем, начал заниматься хип-хопом традиционным, ну, там, Beastie Boys, вот это все, что это обычно бывает. Это замечательно совершенно. Они тоже куда-то все им уходят. Джаз, там, фанк и прочее. Вот. А потом он неожиданно открыл для себя вот этот вот массив советской вокально-инструментальной музыки и стал сначала осторожно, а потом вовсю брать оттуда сэмпл. А потом просто построил на этом свою эстетику. И это звучит фактически, если вот сейчас мы послушаем композицию, легко узнать там основной риф с пластинки Тухманова там «По волнам моей памяти». В другой композиции там звучит комсомольская песня. Но эту комсомольскую песню невозможно узнать, потому что понимаем, что текст про комсомольскую песню там отсутствует, а риф и фанковый грув остался. То есть это очень грувая, очень интересная, современная и очень хорошо записанная музыка удивительным образом для меня.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Soviet Groove Machine», советская машина грува в исполнении проекта LFT.

0: была композиция Soviet Groove Machine проекта LFT, советская машина грува. Очень интересная, на мой взгляд, музыка. Она, конечно, впитывает в себя и электронику, и одновременно достижение эстрады прошлых лет. И звучит она, с одной стороны, вот этот, вроде бы, казалось, этот звук давно уже в нем все сделано. Нет, все равно звучит очень свежо, и мне кажется, поставь сейчас в любом, так сказать, модном пространстве, как сейчас принято говорить, это пойдет на ура. Вот что касается носителей, хотел с вами поговорить. Ваши альбомы, сейчас вот у вас в соцсетях обнаружил эту фотографию, 3 альбома вышли не просто на виниле, а на компакт-кассете. Вот давайте про этот носитель поговорим. Кассета-то уж, казалось бы, ну совсем все. Ну как это? И вдруг раз появляется интерес. Мало того, что музыкант это выпускает, есть люди, которые это покупают. В чем их фишка? В чем суть аудиокассеты на нынешнем этапе?
1: Ну, вот это сложно сказать. Это особого пока феномена в этом во всем нет.
0: Артефакт.
1: Ну, да, это артефакт в чистом виде. Вот. У меня первая пластинка на виниле вышла, по-моему, в 2012 году, когда все вокруг говорили, что винил умер, и никто не собирался его возрождать ни в каком виде. И, в общем, издатель, который потом занимался производством, с удивлением увидел, что первый, значит, тираж, там 100 штук, раскупили, он еще не доехал до России.
0: Да.
1: Вот. Тут же напечатали еще, значит, там 300 штук, но как бы они тоже не доехали до России. Никакого бума до этого винила даже на горизонте не наблюдалось. Сейчас винил издается миллионными тиражами, строятся заводы. В России уже, по-моему, 4 завода. В Китае 5 заводов в 3 смены работают. Значит, там, ну, просто это какое-то даже не возрождение, а, собственно, возвращается примерно к тем же самым тиражам, на которых все закончилось в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я не думаю, что с кассетами будет такой же ревайвал, потому что это все-таки совсем какая-то странная тема. Но, тем не менее, очень много людей молодых, которые просто нравятся обладание этим предметом. Как-то нравится эта эстетика. Там не беру там Японию, где там есть до сих пор пейджеры и ксерокс, и они на CD музыку слушают, и там эти кассеты сплошь и рядом продаются, и покупаются, и прочее. Но вот японцев, например, к этому как-то отношение к материальной этой культуре, что ничего, в общем, уничтожать нельзя. Ну, то есть ничего нельзя выбрасывать, ничего нельзя забывать. Да. У нас это как-то не так сильно развито, но тем не менее все равно проникает. И кассетная вот эта субкультура, она субкультура на Западе, она проникла, и вот небольшими тиражами кассеты выпускаются, продаются, и довольно активно все это дело происходит.
0: Давайте послушаем сейчас композицию «Nuclear Loss». Эти ребята тоже у нас были. Это дуэт из Новосибирска, Антон Трубица и Алик Лавелин. Андрей Хлобыстов иногда к ним присоединяется. Ваше мнение о них? Почему вы их предложили, этих новосибирских парней?
1: Ну, еще когда в начале 2000-х годов у меня пластинки выходили на лейбле «Экзотика», они, собственно, там же тоже издавались на сборниках. Черная зависть исключительно, потому что совершенно замечательная музыка, отличная ритм-секция, живые периодически барабаны, небанальное мышление абсолютно музыкальное. По тем временам замечательная совершенно звукозапись. Сейчас она уже такая стандартная становится. То есть многие коллективы до такого примерно уровня состояния все это записать. Тогда это было гораздо более сложно, нулевые годы. Но, в общем, очень небанальная, интересная музыка, которая, опять повторюсь, я очень сильно завидую.

0: финале я хотел бы, чтобы прозвучала ваша композиция.
1: Ну, вот на моей, значит, пластинке, которая «Criminal Elements» называется, где я попытался в какой-то степени возродить, сделать по мотивам музыки к советским криминальным детективам, криминальным фильмам, боевикам и прочее. Там, в общем, два хита у нашего населения почему-то. В общем, полюбилось два трека. Они все время попадают во всякие подборки и прочее. Вот один, видимо, сейчас и прозвучит из них.
0: Как возникла идея этой пластинки сама?
1: Опять-таки, это какое-то подспудное детское желание. То есть я почему-то заметил в какой-то момент, что я постоянно смотрю эти милицейские советские фильмы, в которых звучит замечательная музыка, но она нигде никогда не была издана и не будет издана. Она какими-то обрывками и прочее, потому что это вот считалось низкий жанр, никто этим не занимался, никто это все не изучал, никто саундтреки эти не издавал и, в общем-то, не издает, по большому счету, в отличие от Италии, Франции, где это
0: получается. То есть к этому относятся там бережнее, да, чем у нас?
1: Конечно.
0: Руки не дошли, видимо.
1: Мы же понимаем, что в Морриконе 90% творчества именно вот музыка к криминальным фильмам, итальянским, французским, немецким, американским. И это не считалось зазорным, это высокий жанр, впрочем. У нас музыка ничуть не хуже. Я бы сказал так, что это скорее культурологический проект. Но из этого культурологического проекта вылилось, что, может быть, и самому что-то попробовать в этом жанре сделать, ну, что-то похожее.
0: И какая у нас прозвучит финальная композиция вашего авторства?
1: «Груз на Гунию». Ну, понятно по названию, что это отсылка к фильму «ТАСС уполномочен заявить» и одновременно к «Пиратам 20 века». Сколько там была похожая композиция по стилистике. Вот, в общем-то, сразу решил убить двух зайцев. Ну, и соединил в одной композиции, но не тема, а, скажем так, омаж двум сразу советским известным фильмам.
0: «Груз в нагоне» называется, в исполнении Якова Кривицкого. Яков, я желаю вам новых работ. Нам всем желаю ваших новых пластинок на всех носителях, на виниловых, на кассетах, в цифровом виде, чтобы было как можно больше идей, как можно больше находок.
1: Все, спасибо, да. Большое спасибо, что пригласили. Приглашайте еще.
0: С удовольствием. Сегодняшним гостем программы был музыкант, композитор Яков Кривицкий. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
2: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур.

0: история Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
1: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
2: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
5: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
4: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
6: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
7: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России. Реклама.
8: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
9: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
10: МЧС информирует.
11: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе, по словам Путина, имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Об этом сообщила российская Минобороны. Инцидент на рейсе авиакомпании «Fly Dubai», который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, мог быть попыткой террористического нападения, заявили в посольстве Израиля в Москве. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами, отметил глава государства. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, добавил президент. Ранее глава государства выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он отметил, что эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Вся Россия сегодня участвует в реализации программ комплексного развития Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что в этой работе участвуют общественные и волонтерские организации, предприниматели, компании, люди различных возрастов и политических взглядов.
14: И сегодня мы сражаемся.

0: Собираемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новоруссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации. Самоотверженно, подчас с риском для жизни. И я хочу это особенно подчеркнуть. Это не фигура речи. Именно рискуя собой, своей жизнью, трудятся строители и работники коммунального хозяйства, водители автотранспорта и железнодорожники, учителя и медицинские работники. Проводятся сборы народных средств, общественные и волонтерские организации, предприниматели и компании, граждане разных возрастов и политических взглядов помогают Донбассу и Новороссии. В этой работе участвуют и все парламентские партии. Спасибо вам за такой патриотический настрой. Вы собираете страну. Каждое ваше решение на этом направлении имеет исторический характер и внесет свой вклад в историю российского парламентаризма. Благодарю вас.
1: Выступая в Госдуме, Владимир Путин также заявил, что закон о бюджете должен быть сбалансированным, необходимо исключить популизм. Президент отметил, что, сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты. Федеральные программы должны быть выполнены в полном объеме, социальные обязательства государства перед нашими гражданами. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Егоровка. В Запорожской области об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили более 280 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шабельная в Харьковской области и Толстодубово в Сумской. Дежурные средства ПВО сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа. Инцидент на рейсе авиакомпании Fly Dubai, который совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, мог быть попыткой террористического нападения. Об этом ТАСС сообщили в посольстве Израиля в Москве. По предварительной информации, пилот намеревался разбить воздушное судно с пассажирами на борту, поставив под угрозу жизни всех находившихся на борту гражданских лиц и создав серьезную угрозу безопасности гражданской авиации, уточнили в посольстве. Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте с пилотами во время рейса из Дубая в Тель-Авив и дождаться результатов расследования. В среду самолет авиакомпании Fly Dubai подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через некоторое время совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Позднее в авиакомпании подтвердили, что во время полета между пилотами произошла драка. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил другого ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Президент России поручил выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему на базе отечественного искусственного интеллекта, определив источники финансового обеспечения такого доступа, говорится в одном из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Доклад об исполнении поручения глава государства ждет до 1 марта 2027 года. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что во время своего второго президентского срока пожертвовал собственную годовую зарплату на ремонт Белого дома. Он добавил, что вся сумма составляет 550 тысяч долларов, отметив, что аналогичное пожертвование он сделал и во время своего первого президентского срока. Напомню, после вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавив отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию доставили антикварные предметы. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес восточное крыло. По словам американского лидера, проект также включает в себя бомбоубежище, современный госпиталь и медицинские учреждения, сверхсекретные военные объекты, пуленепробиваемое остекление. Сегодня в московский регион придут ночные заморозки и туман. Как сообщили в гидрометцентре, в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, по области плюс 2-7. Следующие три ночи в Подмосковье возможно похолодание до минус 3. Кроме того, из-за тумана в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 9 часов утра завтрашнего дня. У меня же на этом пока все. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер Галатасарая Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоуи Фань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: По данным центров области Петропавловске-Камчатском, 1 октября до плюс 8 градусов, днем облачно и небольшой дождь. В Челябинске до плюс 20, возможно, небольшие осадки. В Новосибирске 11-13, тепла и без осадков. В Мурманске всего 8 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Оренбурге плюс 20-22 градуса, без осадков. В Пензе плюс 13-15, в Ростове-на-Дону до плюс 20, кратковременный дождь. В Симферополе также небольшие осадки, плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью 5-7 тепла, днем плюс 15. Ветер переменный, слабое атмосферное давление составит 780 миллиметров ртутного столба. В столице переменная облачность, осадков также не ожидается. Ночью те же 5-7 тепла, но днем чуть прохладнее, до плюс 12. Ветер северное, атмосферное давление будет падать, но все равно превысит норму. Сейчас в столице плюс 14, ясно и без осадков.
5: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 18.
6: Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам. И я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я сказал ей на мостике.
7: Знаешь что, Дмитрий, я нахожу, что если бы не было комаров, и то ничего нет хорошего в этом месте, а уж теперь оно и вовсе плохо.
8: Вы, кажется, не любите природы.
7: Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие.
8: Вот как?
6: Нехлюдовы не ужинали и расходились рано. А в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы, и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа. Дмитрий же, напротив, вследствие недавнего спора с домашними и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради, дневник и тетрадь, в которой он каждый вечер записывал свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.
4: Простите, Софья Ивановна прислала спросить, как ваши зубы? И не хотите ли сделать себе припарку?
9: Ах, оставьте меня в покое! Или вы все сговорились меня взбесить? Постелите лучше еще одну постель, а мне вот здесь, на полу.
10: Нет, лучше я лягу на пол.
9: Ну, все равно, как хочешь. Стелите где-нибудь. Только оставьте меня! Прости, я на минуту отлучусь, надо зайти к Любовь Сергеевне.
4: Так кому на полу стелить?
10: Мне стелите.
4: Как прикажете.
11: Как жалко, что Варенька не хорошенькая. И вообще не Сонечка. Как бы хорошо было... Выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод, не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру. Вас я уже уважаю», — сказал бы я матери. «А вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо, хотите ли вы быть моей женой?» «Да». И она подаст мне руку. Я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну а что, если бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку? Ведь Любочка влюблена в него и захотел бы жениться на ней. Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя было бы жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга. Ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моей жизнью. Но я все знаю. Ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным. Но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастье всей своей жизни? Вот тебе моя сестра». И подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что». А я сказал бы: «Князь Нехлюдов, напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мной и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень-очень счастлив. Если бы только я был влюблен в Вареньку.
6: Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и вследствие этого еще более мрачный. Он стал молиться, и молился так долго, что я успел раздеться и лечь на посланную на полу постель. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде.
9: А чего же ты не скажешь мне, что я гадко поступил, когда накричал на горничную? Ведь ты об этом сейчас думал?
12: Да, да, это очень нехорошо. Я даже не ожидал от тебя такого. Но что, зубы твои
9: прошли? Ах, Николенька, друг мой, я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтобы он сделал меня лучше. Но что же мне делать, если у меня такой несчастный, отвратительный характер? Что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна, она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжении года уже много исправился. Ах, Николенька, душа моя, как это много значит влияние такой женщины, как она. Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятельный с таким другом, как она. Я с ней совершенно другой человек.
12: А мне кажется, Любовь Сергеевна тут ни при чем. Ты сам желаешь и стараешься быть лучше. Отсюда и результат.
9: Нет, нет, Николенька, не говори так. Представь лучше. Мы с ней будем жить в деревне. А ты будешь женат на Сонечке и приедешь ко мне, и дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться?
12: Еще бы, и очень может.
9: Но знаешь, что я тебе скажу? Ведь ты только воображаешь, что влюблен в Сонечку. А как я вижу, это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.
11: А ведь мне даже не хочется возразить ему. Почему бы это?
9: Ты заметил верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей? Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка. Очень хорошая. Вот ты ее покороче узнаешь.
6: Так мы проболтали до вторых петухов. И бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий потушил свечку.
9: Фу. Ну, теперь спать.
13: Да, только одно слово.
9: Ну?
13: Отлично жить на свете.
9: Отлично жить на свете.
6: На другой день мы с Володей на почтовых уехали в деревню. Дорогой, перебирая в голове разные московские события, я вспомнил про Сонечку Валахину. Но и то вечером, когда мы уже отъехали 5 станций.
11: Однако странно, что я влюблен и вовсе забыл об этом. Надо думать о ней.
6: И я стал думать о ней так, как думается дорогой. Не связно, но живо. И додумался до того, что, приехав в деревню, 2 дня почему-то считал необходимым казаться грустным и задумчивым перед всеми домашними. Но, несмотря на все старание и притворство перед другими и самим собой, я только в продолжении 2 дней, и то не постоянно, а преимущественно по вечерам, вспоминал, что я влюблен. И, наконец, как скоро вошел в новую колею деревенской жизни и занятий, совсем забыл о своей любви к Сонечке.
11: И как мы с этим домом и со всем, что в нем, так долго жили друг без друга. Здесь все так знакомо, так полно воспоминаниями, так дружно между собой, как будто соединено одной мыслью. Милый старый дом.
6: Все было то же, а между тем, как будто сделалось меньше, ниже, а я как будто сделался выше, тяжелее и грубее. Но и таким, каким я был, дом радостно принимал меня в свои объятия, и каждой половицей, каждым окном, каждой ступенькой лестницы, каждым звуком пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимого счастливого прошедшего. Мы пришли в нашу детскую спальню. Все детские ужасы снова те же таились во мраке углов и дверей. Прошли гостиную, та же тихая, нежная материнская любовь была разлита по всем предметам, стоявшим в комнате. Прошли залу, шумливое и беспечное детское веселье, казалось, остановилось в этой комнате и ждало только того, чтобы снова оживили его. В диванной, куда нас провел Фока и где он послал нам постели, казалось все – зеркало, ширмы, старый деревянный образ, каждая неровность стены, оклеенная белой бумагой – все говорило про страдания, про смерть, про то, чего уже больше никогда не будет.
14: А ведь в этой комнате умерла маман. А, Николенька?
6: Я не отвечал Володе и притворился спящим. Если бы я сказал что-нибудь, я бы заплакал. Когда я проснулся на другой день утром, папа, еще не одетый, в халате и с сигарой в зубах, сидел на постели у Володи. Он весело вскочил, подошел ко мне и, шлепнув меня своей большой рукой по спине, подставил мне щеку и прижал ее к моим губам.
15: Ну, отлично. Спасибо, дипломат. Володя говорит, что хорошо выдержал. Молодцом, ну и славно. Ты, коли захочешь не дурить, ты у меня тоже славный малый. Спасибо, дружок. Теперь мы тут заживем славно. Только жалко, охота кончилась, а то бы я вас потешил. Ты с ружьем можешь охотиться, Вальдемар?
16: А что?
15: Дичь и пропасть. Я, пожалуй, сам пойду с тобой когда-нибудь. Ну, а зимой, бог даст, в Петербург переедем. Увидите людей, связи сделаете. Вы теперь у меня ребята большие. Вот я сейчас Вальдемару говорил, вы теперь стоите на дороге, и мое дело кончено. Можете идти сами, а со мной, коли хотите советоваться, советуйтесь. Я теперь ваш не дядька, а друг. По крайней мере, хочу быть другом и товарищем, и советчиком, где могу, и больше ничего. Как это по твоей философии выходит, Коко, а? Хорошо или дурно?
12: Отлично.
15: Ну, рассказывай же мне. Был ты у всех родных, у Ивиных, видел старика, что он тебе сказал?
6: И мы так долго разговаривали, не одеваясь, что солнце уже начинало уходить из окон диванной. И Яков, который все точно так же вертел пальцами за спиной и говорил опять-таки, пришел в нашу комнату и доложил папа, что колясочка готова.
12: Куда ты едешь?
15: Ах, я и забыл совсем. Я к Епифановым обещал ехать нынче. Помнишь Епифанову? «La belle Flamande», «Прекрасную фламандку». Еще езжала к вашей маман, ухаживала за ней. Они славные люди.
6: То, что папа назвал наших соседей Епифановых славными людьми, очень удивило меня. У нас с давних пор была с ними тяжба за какую-то землю. И с детства я слышал, как Яков называл их нашими неприятелями и черными людьми. Правда, увидев в год кончины матушки прекрасную фламандку в нашем доме, я с трудом мог поверить тому, что она из семейства черных людей, и все-таки удержал об этом семействе самое низкое понятие.
17: Володя, Куко, ну что вы так долго не выходите? Приходите скорее в гостиную. Мими так хочет вас видеть. Можно войти к вам?
15: Никак нельзя, потому что мы не одеты.
17: Что за беда? Ведь я видела тебя в халате.
15: Нельзя. Оденутся тогда. А даже и говорить с тобой в таком неглиже им неприлично.
17: Ах, какие вы несносные!
6: Как только папа ушел, я живо оделся в студенческий сюртук и пришел в гостиную. Володя же, напротив, не торопился и долго просидел наверху, разговаривая с Яковом о том, где водятся дупеля и бекасы. Он, как я уже говорил, ничего в мире так не боялся, как нежности с братцем, папашей или сестрицей, как он выражался, и, избегая всякого выражения чувства, впадал в другую крайность – холодность, часто больно оскорблявшую людей, не понимавших причин ее. В передней я столкнулся с папа, который мелкими скорыми шажками шел садиться в экипаж. Он был в своем новом модном московском сюртуке, и от него пахло духами. И снова меня поразило то счастливое выражение его глаз, которое я заметил еще утром. Гостиная была все та же. Светлая высокая комната с желтеньким английским роялем и с большими открытыми окнами, в которые весело смотрели зеленые деревья и желтые красноватые дорожки сада. Расцеловавшись с Мими и Любочкой и подходя к Катеньке, мне вдруг пришло в голову, что уже неприлично целоваться с ней, и я молча и краснея остановился. Катенька, не сконфузившись нисколько, протянула мне свою беленькую ручку.
18: Поздравляю вас с поступлением.
12: Спасибо, Катенька.
6: Когда Володя пришел в гостиную, с ним при свидании с Катенькой случилось то же самое. Действительно, трудно было решить после того, как мы вместе выросли и виделись когда-то каждый день, как теперь, после первой разлуки, нам должно было встречаться. Катенька гораздо больше покраснела, чем мы все. Володя нисколько не смутился и, слегка поклонившись ей, отошел к Любочке, с которой тоже поговорив немного, и то несерьезно, пошел один гулять куда-то. Володя все это лето, видимо, очень скучал. Скука его происходила от презрения к нам, особенно к девочкам, которые он и не старался скрывать. Я совершенно невольно во взгляде на девочек подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежности, так как он и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой. Но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и тому подобное. И такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение. Но, несмотря ни на что, в это лето я был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив. В конце августа, за день до нашего с Володей отъезда в Москву, папа объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой. Накануне этого официального извещения все в доме уже знали и различно судили об этом обстоятельстве. Мими не выходила целый день из своей комнаты и плакала. Катенька сидела с ней и вышла только к обеду с каким-то оскорбленным выражением лица, явно заимствованным от своей матери. Любочка, напротив, была очень весела.
16: «А я знаю отличный секрет, который никому не расскажу».
19: «Ничего нет отличного в твоем секрете. Если бы ты могла думать о чем-нибудь серьезно, ты бы поняла, что это, напротив, очень худо».
16: «Отчего же? Я тебя не понимаю, Володя».
19: «Ты знаешь, про какой секрет говорит Любочка?»
20: «Нет».
19: «Папа женится на Епифановой».
20: «А, я слышал какие-то намеки. Значит, уже решено?»
19: «Да. И это очень нехорошо».
20: «Отчего же?»
19: «Отчего? И ты не понимаешь? Очень приятно иметь этакого дядюшку Заику, ее братца и все это родство. Да и она теперь только кажется доброй, ничего. А кто ее знает, что будет? Нам, положим, все равно. Но Любочка ведь скоро должна выезжать в свет. С этакой мачехой не очень приятно. Она даже по-французски плохо говорит. И какие манеры она может ей дать? Положим, она добрая, но все-таки простая мужичка, буассардка».
20: «Зачем же папа женится?»
19: «Это темная история. Бог их знает. Я знаю только, что ее братец Петр Васильевич уговаривал его жениться. И папа пришла фантазия, какое-то рыцарство. Земная история. Я теперь только начал понимать отца, что он прекрасный человек, добрый, умен. Но такого легкомыслия и ветрености – это удивительно. Он не может видеть хладнокровно женщину. Ведь ты знаешь, что нет женщины, которую бы он знал и в которую бы не влюбился. Мими ведь тоже».
20: «Что ты?»
19: «Но я тебе говорю. Я недавно узнал, он был влюблен в Мими, когда она была молода. Стихи ей писал. И что-то у них было. Мими до сих пор страдает».
20: «Не может быть».
19: «Но главное, всей родне нашей как будет приятна такая женитьба. И дети ведь у нее верно будут».
16: «И что же дурного в этом? Это радостное событие».
19: «Да, только я удивляюсь, Любочка. Ведь ты уже не в пеленках дитя, что тебе может быть радости, что папа женится на какой-нибудь дряни».
16: «Володя, отчего же дряни? Как ты смеешь так говорить про Авдотью Васильевну? Коли папа на ней женится, так стало быть, она не дрянь».
19: «Да, не дрянь. Я так сказал. Но все-таки...»
16: «Ничего, но все-таки. Я же не говорила, что дрянь та барышня, в которую ты влюблен. Как же ты можешь говорить про папа и про отличную женщину? Хоть ты старший брат, но ты не должен так говорить».
19: «Да чего ж нельзя рассуждать про папа?»
16: «Нельзя рассуждать про такого отца, как наш. Мими может рассуждать, а не ты, старший брат».
19: «Нет, ты еще ничего не понимаешь. Ты пойми, что это хорошо, что какая-нибудь Епифанова Дунечка заменит тебе маман, покойницу».
16: «Я знала, что ты гордец, но не думала, чтобы ты был такой злой».
19: «Бу-бу-бу. Вот рассуждай с ними после этого».
6: На другой день погода была дурная, и еще ни папа, ни дама не выходили к чаю, когда я пришел в гостиную. Ночью шел осенний холодный дождик. Было ветрено и сыро.
20: «И правда, с какой стати посторонняя, чужая и, главное, молодая женщина, не имея на то никакого права, вдруг займет место во многих отношениях? Кого же? Покойницы матушки?» Все-таки папа виноват в этом.
0: Николенька, папа просит тебя в гостиную. Пойдем.
9: Хорошо. Хотя, признаться, мне совсем не хочется видеть его.
6: Он стоял, опершись рукой о фортепиано, и нетерпеливо, и вместе с тем торжественно смотрел в мою сторону. На лице его уже не было того выражения молодости и счастья, которое я замечал на нем все это время. Он был печален. Володя с трубкой в руке ходил по комнате.
15: Ну, друзья мои, вы знаете, я думаю, что я женюсь на Авдотье Васильевне. Я никогда не хотел жениться после вашей мамы, но, видно, судьба. Дунечка добрая, милая девушка, и уж не очень молода. Я надеюсь, вы ее полюбите, дети. А она уже вас любит от души. Она хорошая. Теперь вам пора уж ехать, чтобы учиться. А я пробуду здесь до Нового года и приеду в Москву. Уже с женою. И с Любочкой. Так-то, друзья мои. Вот ваш старик что выдумал.
6: Папа покраснел и протянул мне и Володе руки. Слезы у него были на глазах, когда он сказал это, и рука, которую он протянул Володе, бывшему в это время в другом конце комнаты, я заметил, немного дрожала. Вид этой дрожащей руки больно поразил меня. И мне пришла странная мысль, еще более тронувшая меня, что папа служил в 12-м году и был известно храбрым офицером. Я задержал его большую жилистую руку и поцеловал ее. Он крепко пожал мою и вдруг, всхлипнув от слез, взял обеими руками Любочку за ее черную головку и стал целовать ее в глаза. Володя притворился, что уронил трубку, и, нагнувшись, потихоньку вытер глаза кулаком, после чего, стараясь быть незамеченным, вышел из комнаты.
5: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев, Николай Иртенев в юности, Александр Бобров, Нехлюдов Александр Девятьяров, отец Сергей Колесников, Володя Денис Баландин, Люба Наталья Терешкова, горничная Ирина Автух, Варя Елизавета Кюблер, Катя Анастасия Нестеренко. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, звукорежиссер Андрей Коновалов. В спектакле использована музыка Джона Кейджа, Оливье Мессиана, Анри Вьетана, Жана Батиста Люли, Василия Калинникова, Антона Оренского. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
21: «Радио России».
22: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
23: Завтра в мире.
24: Здравствуйте. У микрофона Софья Еркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня многие не представляют жизни без искусственного интеллекта. Нейросети помогают нам выбирать товары, выполнять рабочие задачи и придумывать, чем занять свободное время. Но вместе с удобством технологий растут и риски. Зачастую пользователи сами передают чувствительные данные в интернет, не до конца понимая, где они могут сохраниться и как потом использоваться. Какую информацию нельзя доверять цифровым сервисам, к каким новым схемам обмана стоит готовиться уже сейчас, и правда ли, что простая невнимательность сотрудника может стать причиной крупной утечки данных? На эти и другие вопросы мне ответит Дмитрий Ткачев, директор по программной разработке компании «Юзергейт». А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. В России создали новый тест на основе метода ПЦР. Он поможет выявлять ген, отвечающий за устойчивость бактерий к одному из антибиотиков группы пенициллинов. Разработка предназначена для анализа спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на инфекции, вызванные устойчивыми бактериями. Быстрый мониторинг особенно важен для выбора правильного лечения. Ученые заявили, что это первая в мире зарегистрированная тест-система для лабораторной диагностики антибиотикорезистентности, созданная на основе технологии точного распознавания и разрезания ДНК. По словам разработчиков, главное преимущество системы – высокая чувствительность. Это очень важно для ранней диагностики. Ученые из Гонконгского университета выяснили, что некоторые препараты от остеопороза могут снижать риск болезни Альцгеймера. Речь идет о лекарствах из группы азотсодержащих бифосфонатов. Исследователи изучили данные пациентов старше 60 лет с остеопорозом и переломами. Медики посмотрели, как часто в течение 15 лет диагностировали болезнь Альцгеймера у трех групп людей. У принимавших препараты определенной группы, у тех, кто вообще не лечился, и у пациентов с другой терапией. Оказалось, что у первой группы болезни Альцгеймера и связанные с ней деменции встречались реже. При этом авторы подчеркивают, что пока это не доказательство прямого защитного эффекта. Чтобы подтвердить выводы, нужны дополнительные исследования. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи директор по программной разработке компании UserGate Дмитрий Ткачев. Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Софья.
24: Дмитрий, сегодня мы с вами будем говорить о кибербезопасности в одном из ее аспектов. В частности, сначала мы с вами погрузимся в тему. Вы нам расскажете о том, как сегодня действуют преступники-мошенники в сфере кибербезопасности и как мы можем себя защитить. А потом мы перейдем к инновационной, я бы сказала, теме, к безопасности в сфере применения искусственного интеллекта. Итак, мой первый вопрос. Если 5 лет назад можно было сказать, что кибербезопасность – это тема крупных компаний, которые боятся там разглашать какие-то секретные материалы, то сегодня это как будто бы уже вопрос каждого отдельно взятого человека. Почему злоумышленникам сегодня интересны обычные пользователи вообще? Неужели от них тоже можно что-то получить?
1: Знаете, Софья, сейчас получается, что очень сильно изменилась сама экономика атаки. Если раньше атака на одного человека была невыгодна, потому что нужно было потратить достаточно длительное время на подготовку, а потенциальный доход там исчислялся какими-то тысячами рублей, то сейчас подготовка полностью автоматизирована. Ну, можно сказать, даже она бесплатна. С теми инструментами, которые есть у злоумышленников, она не стоит им совершенно ничего. Все данные о человеке уже есть. Они есть в различных украденных, слитых базах данных, утечках. И плюс дополнительно к этому каждый человек еще является некой потенциальной дверью к компании, где он работает. То есть еще через физическое лицо, да, потенциально можно атаковать еще и компанию. Сейчас стоимость персонализации атаки упала практически до нуля. То есть подготовить убедительное письмо или сценарий звонка – это не стоит ничего. Генерируется совершенно массово, без ошибок. Очень точно. И раньше такие атаки окупались только как раз, как вы правильно сказали, на крупных компаниях, на госструктурах. То теперь это окупается даже при использовании, при таргетировании на физические лица, на людей, на обычных. Данные человека стали таким товаром с быстрой оборачиваемостью. То есть украденные данные сегодня используются не через месяцы, как было ранее. То есть они накапливались, обрабатывались, то сейчас автоматизация позволяет проводить атаки буквально через несколько часов после того, как эти данные попали мошенникам в руки.
24: Дмитрий, а вообще вот какие виды цифровых атак сегодня можно назвать самыми распространенными? Вы упомянули письма, звонки. Это остаются такими самыми активно используемыми способами или все-таки еще что-то новенькое появилось?
1: В финальном итоге все сводится к одному приему, то есть человека убеждают сделать что-то самому, то есть финальные действия, человек, которого атакуют, он должен сделать это самостоятельно. Если говорить о конкретных угрозах, да, которые сейчас у нас актуальны, то очень актуальным остается телефонное мошенничество, в том числе с подменой номера, чтобы максимально завуалировать и спрятать, да, что идет какая-то мошенническая операция. И если раньше это были абстрактные звонки там, от службы безопасности банка, то то сейчас они очень такие точные и таргетированные на человека. Также популярны остаются кража аккаунтов мессенджеров различных, вплоть до аккаунтов государственных услуг, через подтверждение кодов верификации, через поддельные авторизации. И дальше, после того, как мессенджер попадает, ну, аккаунт имеется в виду мессенджера, попадает в руки злоумышленникам, уже атакуется круг общения жертвы. И вот, к сожалению, вот этот этап остановить или как-то его минимизировать последствия от него достаточно сложно, потому что люди, получая сообщение от своего коллеги или друга, очень сильно доверяют этому сообщению без перепроверки информации. Еще одной сильной, серьезной угрозой является переиспользование паролей. К сожалению, мы это видим очень активно. Один пароль устанавливается на множество сервисов, которыми пользуется человек. На почту, на маркетплейсы и в том числе на рабочие сервисы, на рабочие учетные записи. То есть получается ситуация, при которой в случае взлома или утечки какого-то одного сервиса человек теряет пароль не только от этого сервиса, но и от смежных сервисов, которыми пользуются, в том числе потенциально корпоративных. В последние 5 лет стали прослеживаться мошеннические атаки, которые выставляются от имени руководителей человека. То есть так как в базах данных также можно проследить, кто в какой компании работает, кто на какой позиции работает, то стали подделывать учетные записи руководителей и от их имени вынуждать человека, опять же, что-то сделать. Либо отплатить, либо перевести какие-то деньги, либо загрузить приложение под видом там, срочного договора, который нужно проверить, где может быть злонамеренное программное обеспечение, атакующее, опять же, этого человека. Атаковать человека проще, чем атаковать компанию. Потому что в случае атаки на компанию нужно пройти службы безопасности и тот защищенный периметр. А в случае человека такой службы безопасности нет, но при получении доступа к учетным записям конкретного сотрудника уже дальше злоумышленники могут развивать свою атаку, в том числе в сторону компании, где он работает.
5: Дмитрий, а какие ошибки мы, люди, которые не знают о кибербезопасности все, совершаем чаще всего? Вы упомянули использование одинаковых паролей. Лучше вообще не использовать одинаковые пароли или ограничить? Вот есть сервисы очень важные, есть менее важные, где там есть только номер телефона. Или лучше вот прям реально на каждый сервис свой пароль?
1: Ну, если говорить про пароли, конкретно вот про этот кейс, да, с одинаковыми паролями, то, конечно, лучше, чтобы на каждый сервис был свой пароль, и пароли были надежные, чтобы они полностью соответствовали политикам создания паролей данного сервиса, они были длинными, содержали различные служебные символы, символы в большом, малом регистре, то есть такие пароли, которые сложно подобрать так называемым способом перебора, когда злоумышленник знает название аккаунта, и с помощью серверных мощностей он начинает перебирать различные варианты потенциальных паролей в надежде на то, что ну, сервис эти попытки не заблокирует и получится подобрать корректный пароль. В том варианте, когда человек устанавливает где-то один пароль и его распространяет на все свои сервисы, тут работает чуть другая схема. В случае взлома одного из сервисов ну, просто идет попытка перебора, проверка, есть ли этот пароль на других сервисах этого человека. Лучше, конечно, если говорить о рекомендациях, на каждый сервис ставить отдельные пароли, надежные, и их отдельно сохранять в надежном месте, либо в специализированном программном обеспечении менеджерах паролей, которым вы, опять же, доверяете. То есть почти все бытовые ошибки, они объединяются одним. Человек экономит некоторое время для себя, либо, если говорить про корпоративные действия, то сотрудник пытается сделать свою работу несколько быстрее, чем предполагает и позволяет это сделать процесс.
5: Предлагаю как раз перейти к искусственному интеллекту, чат-ботам, ассистентам. Уверена, что многие люди хотят получить отчет о своей работе там очень быстро, и как раз искусственный интеллект нейросети позволяет это сделать. Загрузил в него 10 документов и прекрасно получил анализ работы и, может быть, даже выводы какие-то, перспективы какого-то проекта. В общем, очень много всего полезного. Но я так понимаю, что если речь идет о корпоративных данных, то нельзя этого делать, в какие-то общедоступные чат-боты выкладывать.
1: Здесь главный риск не в том, что технология плохая или злая, да, а в том, что она очень незаметно расширяет периметр, за который уходят корпоративные данные. То есть данные уходят туда, где у компании нет ни договорных отношений, нет возможности понять, что именно туда утекло, и нет контроля над этими событиями. А когда и ассистенту, помощнику дают доступ к почте или к корпоративным документам, то он, по сути, сам по себе становится некоторым таким каналом для атаки. То есть это поверхность атаки, так называемая, да, расширяется. То есть компанию можно атаковать еще и через ее ассистентов. А здесь у нас есть три слоя такого риска. Первый – это входные данные, то есть то, что человек отдает сам. Это договоры, выгрузки, какие-то переписки, как раз на базе которых он хочет получить ответы, там новый срез, новый взгляд на ситуацию или проблему, да. Компания обычно не знает, что делает человек, если он пользуется при этом внешними сервисами. Второй слой – это права доступа, то есть с какими правами данный агент работает. Как только он подключается к почте или к дискам, то, по сути, он имеет ровно те же самые права, которые имеет сам сотрудник. Но есть важный момент. Он не имеет той осторожности, с которой обычно сотрудник свои действия выполняет. То есть у него этого, ну, как бы в базовых настройках нет. И третье – это выходной результат, когда и помощник выдает ответ, отчет, то есть какой-то результат своей работы. Он выглядит очень уверенно, даже в случаях, когда он является ошибочным. То есть на этом строятся в дальнейшем неверные управленческие решения. Или если мы говорим про там, разработку программного обеспечения, то ошибочный код может содержать, кроме ошибок, еще и потенциальные уязвимости безопасности, которые никто не отловил и не проверил на раннем этапе. То есть риск не в том, что нейросеть что-то придумает или сама сделает что-то злонамеренное, да? Риск в том, что вы сначала отдаете ей данных больше, чем необходимо, а после этого безоговорочно верите тем результатам, которые есть. То есть вот это надо в поведении нам всем менять.
5: Дмитрий, а если вот простыми словами объяснять, сохраняются ли где-то данные, которые мы загружаем в общедоступный искусственный интеллект? То есть меня интересует даже два направления, наверное. С одной стороны, могут ли мошенники каким-то образом с помощью специально там созданных промптов, да, вот этих вопросов умных для искусственного интеллекта дойти до данных? И могут ли, не знаю, конкуренты воспользоваться тем, что сотрудники неосторожно используют нейросети?
1: Если говорить простыми словами, то да, данные почти всегда сохраняются, хотя бы на какое-то время. То есть сохранять их на очень длительное время компании не могут, потому что это очень большие накладные расходы, да, на хранение этих данных на стороне вот провайдеров, которые предоставляют сервис по работе с нейросетями. История переписки лежит в вашем аккаунте. Различные копии документов, которые вы загружали, они также сохраняются. И даже если вы их удалили из истории переписки, почистили чаты, то какое-то время эта информация также будет находиться на серверах провайдера и не удаляться. То есть она может, ну, потенциально использоваться для каких-то расследований. Тут надо, ну, просто быть к этому готовым, да, что удаление в чате – это не моментальное удаление на стороне провайдера услуг. Есть еще такой момент, как обучение нейросетей на данных клиентов. То есть те данные, которые вы загружаете, ту беседу, которую ведете с ИИ-агентом, на базе этой информации нейросеть может продолжать свое обучение. И чаще всего вот в бесплатных тарифах как раз таким образом и происходит. А в случае корпоративных тарифов и использования уже для компании нейросетей, когда подписывается отдельный договор на обслуживание между двумя юридическими лицами, Там это как раз запрещено договорами. То есть надо вот эти моменты отслеживать и понимать, что если вы работаете как физическое лицо, особенно на бесплатном тарифе, то ваши данные, они не только у вас, но и нейросеть на этой информации будет продолжать как бы свое, по сути, развитие и обучение. Если говорить про какой-то магический промпт, с помощью которого потенциально можно достать, да, вашу информацию конкурентам, мошенникам, еще кому-то, то, скорее всего, нет. То есть нет такого магического промпта, который позволит эту информацию из ИИ ассистентов достать. Но есть один класс атак, он называется промпт-инъекции. Он позволяет передать вашему ИИ-ассистенту документ с определенными командами внутри, который что-то выдать злоумышленнику сможет. Ну, понятно, что это все равно не будет как бы вся информация о всей вашей переписке. Есть некий красный список информации, которую никогда нельзя загружать ни в какой ИИ-ассистент, как бы вы ему ни доверяли. Это ваши персональные личные данные, то есть это данные паспорта, СНИЛС, ИНН, сканы или фотографии ваших личных документов, банковские реквизиты, ну и коды, различные коды доступа, которые приходят там, да, в виде СМС нам для подтверждения. То есть это те данные, которые вы должны всегда очень внимательно оберегать и очень осторожно к ним относиться. Если говорить про подобный вот критичный список информации в плане компаний, то сюда относятся документы коммерческой тайны, заключенные и незаключенные договора, потому что потенциально могут, эта информация может против компании использоваться. Это различные документы, которые проходят под NDA, а не разглашение. Исходный код, в котором есть ноу-хау, и он, ну, является коммерческой тайной этого правообладателя, да, компании. То есть какие-то кадровые документы. То есть это те вещи, которые также нельзя ни в каком виде загружать, ни в какие нейросети, как бы вы им ни доверяли.
5: Дмитрий, а к чему нам готовиться в ближайшие годы? Наверняка искусственный интеллект продолжит помогать не только добру, но и зло тоже будет активно им пользоваться.
1: Главный сдвиг будет следующий. Ну, то есть он не то что будет, он уже идет. На самом деле мы уже начинаем жить в это время. Подлинность обращений больше нельзя проверять глазами или ушами. То есть голос, лицо, стиль переписки человека, знание каких-то деталей о вашей жизни не может теперь являться доказательством, что вы общаетесь именно с тем человеком, с которым предполагаете. Что изменится? Обман станет персональным во всех атаках. То есть это будет по умолчанию. Голос и видео в реальном времени также становятся неподтверждением. То есть это подделывается достаточно хорошо на текущем уровне развития технологий. И подделать можно уже и голос там, руководителя, если есть хотя бы маленькая информация о примерах голоса, на базе которых можно было обучить систему. Или вашего родственника, да, и вы, соответственно, этому доверите. То есть через пару лет фраза, что «я узнал человека по голосу, и я ему начал доверять, и поэтому сделал те или иные действия», не будет означать совершенно ничего. Нам нужно будет явным образом перепроверять, с кем конкретно мы общаемся. Ну, самое простое – это положить трубку, перезвонить по номеру телефона этого человека, которого мы знаем, и удостовериться, что только что мы общались именно с ним.
5: Что ж, Дмитрий, мне кажется, что в будущем мы станем больше общаться лично. Вернемся снова из онлайна, перейдем в офлайн и будем встречаться с друзьями как можно чаще и стараться разговаривать о чем-то важном, наверное, тоже лично, а не в переписках, которые могут прочесть в любой момент. Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был директор по программной разработке компании UserGate Дмитрий Ткачев. Дмитрий, всегда рады будем вас видеть у нас в программе. Рассказывайте очень интересные и полезные вещи.
1: Спасибо большое, Софья.
24: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: — о животных с Иваном Затевахиным. В ближайшем выпуске «Моржи», часть вторая.
3: Они ныряют, в поисках выкапывают клыками моллюсков, которые сидят на довольно большой глубине.
2: Гость программы – биолог Анатолий Кочнев. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
7: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
8: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.

0: рассказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. К 130-летию открытия. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вся страна проходит сейчас через очень сложный ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов. Проект федерального бюджета на ближайшие 3 года внесен в Госдуму. Распоряжение о внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты законопроекта – выполнение социальных обязательств, включая поддержку семей с детьми. Владимир Путин поручил правительству и научному сообществу разработать единый подход к регулированию уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вся страна проходит сейчас через очень сложный, ответственный путь развития и укрепления своей государственности. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами регионов. Однако, по его словам, жители приграничья проходят через особый период. При этом они проявляют мужество и героизм. Президент России особо подчеркнул, что страна перед ними в долгу.
4: На Белгородчине, ну и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением. И мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь и конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру. Это большая очень работа. И правительство Российской Федерации будет ориентировано на то, чтобы решать эти задачи вместе с вами.
3: Владимир Путин также поручил избранным губернаторам проявлять особую чуткость к каждой детали в поддержке ветеранов СВО. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. В Резниковском котле, это харьковское направление от ВСУ, зачищено село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова, расширив буферную зону в приграничье. А в Запорожье освобождена Егоровка, которая находится на восточном фланге Ореховского сектора фронта. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
5: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо округа.

0: Окружение формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
1: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как сообщили Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные беспилотники. Дежурные средства ПВО с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 123 украинских беспилотника самолетного типа. На рейсе самолета Fly Dubai, который подал сигналы о ЧП и захвате, не было граждан России и Украины. Лайнер совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. На борту находились около 180 человек. Все остались живы. С подробностями шеф израильского бюро ВГТРК Сергей Пашков.
2: Мы уже с самого утра с удивлением наблюдаем сообщения, хотя уже около полудня посольство России сообщили, что на борту не было граждан нашей страны. Но, тем не менее, некоторые телеграм-каналы и агентства продолжали выбрасывать эту информацию о том, что пилот России и Украины управляли этим авиалайнером. После того, как стало ясно, что все-таки нет, что пилот, капитан был из Индии, а непосредственно второй пилот, который оказался террористом, был из Омана. Начали вбрасывать информацию о том, что внутри самолета в качестве пассажиров летели два гражданских пилота из России и Украины, и они сумели спасти уже падавший лайнер. И то, и другое — это абсолютный фейк и полная ложь. Известны имена всех, кто принимал участие в спасении самолета, кто участвовал в этом инциденте, и граждан России среди них нет. Хотя русскоязычные израильтяне в составе пассажиров самолета были, и мы с ними сегодня разговаривали в аэропорту.
1: Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов совместно с другими профильными ведомствами начали расследование инцидента. В управлении уточнили, что несколько членов экипажа пострадали и были госпитализированы в саудовскую больницу. Ведомство призвало общественность не распространять неофициальную информацию о мотивах случившегося до завершения расследования. Владимир Путин поручил правительству и научному сообществу разработать единый подход к регулированию уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня. Речь идет о создании сети объектов класса «Мегасайенс», систем хранения уникальных данных, включая генетические коллекции, а также цифровой инфраструктуры. Эти ресурсы должны стать общей платформой для научных разработок и управленческих решений. К работе подключены премьер-министр Михаил Мишустин, президент Академии наук Геннадий Красников, руководство Курчатовского института, Росатома и комиссии Госсовета по технологическому лидерству. Первый доклад о формировании комплексного нормативно-правового подхода должен быть представлен до конца нынешнего года. Ну а далее ответственные должны предоставлять отчет каждые полгода, говорится в сообщении ТАСС. Петербургский аэропорт Пулково готов начать тестирование беспилотной техники непосредственно на перроне. Об этом сообщила управляющая компания воздушной гавани. На первом этапе в реальных условиях испытают автономный багажный тягач и машины для уборки снега со взлетно-посадочных полос. Все это стало возможным благодаря специальному правовому режиму, утвержденному правительством России для эксплуатации такой техники в аэропортах. Ранее более года беспилотные тягачи тестировали на закрытом полигоне. Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев отметил, что аэропорт стал первой в стране площадкой для таких испытаний и позиционирует себя как цифровая лаборатория. В перспективе четверть всей управляемой техники, а это около 83 машин, может стать полностью автономной. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейская конфедерация волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял пятое место с доходом 19 400 000 долларов, Шестеркин стал девятым с доходом 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта, Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 1 октября в Южно-Сахалинске днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени без осадков плюс 19, в Омске до 15 тепла. На Урале и в Сибири повсеместно без осадков, во Вологде до плюс 10. Осадков также не ожидается. В Казани до плюс 13 кратковременный дождь. В Туле и Воронеже теплее, до 16 тепла, без осадков. В Волгограде плюс 17-19, в Сочи до 20 градусов, выше 0 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве ночью плюс 5-7, днем в городе на Неве плюс 15, в столице 11-13 тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, ветер слабый. Сейчас в Москве плюс 14.
4: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
5: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Говорим сегодня о книгах, говорим сегодня о литературе, говорим сегодня о смыслах. Впрочем, как обычно, на столе у меня книга, которая называется «Пойдем поговорим». Не зря я несколько раз проговорил это слово «поговорим». Пойдемте сегодня поговорим. И поговорим мы сегодня с Ричардом Семашковым. Это молодой, но уже ярко заявивший о себе автор из Санкт-Петербурга. Он называет себя музыкантом. Мы называем его в программе «Культбригада» писателем. Ричард, здравствуй.
6: Здравствуйте.
5: Слушай, когда тебя называют писателем, ты что испытываешь в этот момент?
6: Чувство неловкости, потому что я общаюсь в таком петербургском богемном кругу, где присутствуют Павел Васильевич Крусанов, Сергей Носов, Нетоев, там, Айропетян и прочие ребята, среди которых, ну, мне тяжело себя считать писателем. Но, в принципе, я не против.
5: Называется книжка «Откровение человека в лагере иноагентов». Я не очень понял, прочитав эту книгу, где ты там в лагере иноагентов. Да, ты их упоминаешь.
6: Слава, ты обратил внимание,
5: сколько там... Но ты же не в их лагере.
6: Нет, я в их лагере.
5: Если бы ты писал «Откровение человека о лагере иноагентов», я бы понял. А так получается, что ты вроде как бы свой там.
6: Нет, я в их лагерь зашел, чтобы их разнести, весь этот лагерь. Да, да. И вот хотел бы тебе немножечко говорить. Ты говоришь, пойдемте поговорим. Не надо вот это интеллигентное склонение, именно пойдем поговорим, потому что я вызываю на разговор, грубо говоря, пойдем сядем на карты, я тебе объясню, в чем ты не прав. Вот да, всем, кстати, этим ребятам, которые там звездочками помечены.
5: На картах, кстати говоря, или по-нашему на корточках, как раз на первой странице сидит речь и смотрит на нас с первой страницы. Книга разделена на три ипостась, если можно так выразиться, к которой ты имеешь непосредственное отношение. Это кадры, звуки и буквы. Начинается она с кадров. Почему кадры поставил на первое место? Все-таки в начале было слово.
6: Кадры все-таки мы смотрим, к сожалению, больше, чем читаем. Это надо признать. Поэтому я начал с попсы.
5: А ты тоже больше смотришь, чем читаешь?
6: К сожалению, стал, да. Вот с пришествием детей читать я стал меньше, а традиционный вечерний фильм каждый день у меня остался.
5: Многие годы мне не нравилось то, что доносилось от лучших людей страны, лучших людей в данном случае в кавычках. Меня совершенно не устраивало, что нам показывали в фильмах, показывали в клипах, сериалах. Меня бесило то, что приходилось читать в блогах и книжках. Было совершенно непонятно, почему именно кадры, звуки и буквы мне приходится видеть, слышать и смотреть. Тренды, символы, идеи, исторгаемые в нашей горемычной действительности, хотелось оспорить, поменять и исправить. Я надел затемненные очки с диоптриями, вышел в питерский дворик, присел на корточки, закурил и подумал, а какого, собственно, черта? Пойдем, поговорим. Так начинается твоя книга, и я на самом деле прочитал ее от корки до корки с огромным удовольствием. Многие вещи, которые для меня, понятное дело,
6: очевидны.
5: Очевидны абсолютно, да. Есть вещи, которые достаточно спорные, есть, с которыми я абсолютно не согласен, но факт остается фактом. Это сборник нехудожественной литературы.
6: Да, это скорее эссе, публицистика, как угодно называйте.
5: Почему именно это тебя в этот раз сподвигло на подвиг, я имею в виду, сесть написать? Я понимаю, почему ты писал и пишешь, продолжаешь художественные произведения, и я с удовольствием их читал. Некоторые книги действительно произвели до некоторой степени фурор в массах, что называется. В узких кругах ты стал достаточно популярным. Особенно детская литература, которая очень интересно прозвучала. Я надеюсь, что ты к ней тоже когда-то со временем вернешься. Что действительно так достало, что ты решил сесть и написать свое, даже не знаю, как назвать, записки критика. Правда, не совсем записки критика. Не смог я на самом деле ее как-то обозначить однозначно.
6: Ну, такой формат, такой жанр, который подразумевает быстрый диалог, да, ты что-то вот ляпнул, а я тебя разобрал, то есть я не готов, как Дмитрий Львович, иноагент Быков, писать...
5: Не к ночи упомянут.
6: Да, кирпич про Маяковского, где он пытается доказать о том, что там, допустим, Владимир трагически оборвал свою жизнь, потому что не хотел застать 37-й год, и он, то есть он написал целый роман про себя, грубо говоря, а не про Маяковского. А в данном случае я хотел быстрой дуэли. А быстрая дуэль где? На страницах публицистики, эссеистики может происходить.
5: Я обычно зачитываю какой-то небольшой отрывочек, прежде чем задавать какие-то вопросы. Ну, и я несколько приготовил таких небольших отрывочков, буквально 2-3 предложения, с твоего позволения, я из этой книги буду их зачитывать, чтобы не нарушать традицию, если ты не
6: традиции
5: против.
6: Вообще у нас нельзя нарушать, это законно преследуется.
5: Да, это уголовно наказуемо. Поэтому, дорогие друзья, следуем традиции, зачитываю первый отрывок. Громкая, грязная, звериная маршрутка с давкой, бытовым антисемитизмом, идиотскими шуточками, пьяными снегурочками, ностальгией по совку. Вот как видит Серебренников Россию, которую спасти невозможно, потому что, пройдя все круги хтони и ада, русские люди все равно вернутся в эту маршрутку. Скажи, пожалуйста, какая она, наша родина?
6: Ну, точно не такая. Я был в самых разных кругах нашей богоспасаемой родины и работал на очень разных работах.
5: В том числе и в армии, кстати, отслужил.
6: И отслужил в армии, и работал много лет и грузчиком, и монтажником, и, прости господи, на заводе ритуальных услуг, и на фабрике бетонных смесей, работал в журналистике, общался с богемой, с интеллектуалами. Ну, прошел как бы все сферы. И, ну, я не вижу в этих людях, даже в самых простых ребятах, в которых русский язык как бы не превалирует, а скорее они используют нецензурную брань. Даже в них я всегда видел и свет, и мудрость, и надежду. В каждом я видел второй шанс. И нет, это не так. Мы не хотим вернуться в эту маршрутку. Мы ее хотим почистить, заменить и прилично себя на самом деле вести. Сколько роликов, сколько мы видим примеров, когда приезжают иностранцы и говорят, ничего себе.
5: Все же не так.
6: Такие приличные, добрые, интеллигентные люди. О чем вообще мы постоянно слышали и смотрели? Что это за дикари? Но почему-то русский человек Кирилл Серебренников, иноагент, не иноагент, я не помню уже, на всякий случай иноагент,
5: да.
6: Почему-то вот он хочет показать нас такими. Но мы знаем почему, потому что он как раз хочет, он показывает это кино не нам, он показывает кино нашим западным партнерам.
5: Тогда у меня такой вопрос. Если он показывает и это продается, значит, нас хотят видеть такими. А почему нас хотят видеть такими? Зачем им это нужно? Почему они-то хотят видеть нас варварами, кровавыми упырями, не человеками? Как ты думаешь? Ведь он просто, этот иноагент, очень неплохо улавливает...
6: Тренд.
5: Тренд улавливает эти вибрации, которые приходят оттуда, и он на них отвечает.
6: Как говорит мой друг, кинокритик и киновед Михаил Трофименков, кино не существует без политики, поэтому культура не может существовать без политики. Ответ очень прост. Это геополитические задачи. Люди настраивают американский народ, который на самом деле глубинный американский народ, нам близок. И если посмотреть сейчас главного хитмейкера американского сериального кино, там Тейлора Шеридана, его проекты «Лэндман», «Йеллоустоун» и прочие, их все посмотрел, то на самом деле мы очень хорошо зеркалимся и рифмуемся. Но они хотят как бы инициировать такую историю, мол, мы такие звери, которые в том числе хотим и сами себя сожрать, и еще на них напасть. То есть это просто геополитическая туфта. А вот эти все фильмочки, да, и книжечки, это все просто винтики в этой большой игре.
5: «Винтики в большой игре», говорит Ричард Семашков, который сегодня здесь у меня с книжкой «Пойдем поговорим. Откровение человека в лагере иноагентов». Ну да, давайте вернемся тогда к книге, и я зачитаю следующий отрывок. «Фальшь, пошлость и кринж отсутствуют как понятие. Будто тогда этого вообще не существовало. Я молодой, я не знаю. Смотришь на этих живых и точных персонажей и думаешь, а что, так можно было жить? Ну или хотя бы, а что, так можно было снимать? Ну и в очередной раз. А как можно было даже не продать, не слить, просто забыть? Забыть то, что мы умели делать кино. Не фильмы, не клипы, а кино. Умели вытачивать алмазы, умели обрамлять кристаллы, умели в человеческое, умели в литературу, в психологию. Почему сейчас не можем, как ты думаешь? Что случилось? Почему 30 лет свободы не старые мастера, а были на тот момент и продолжают еще жить люди, которые, ну, достигли просто неимоверных высот в кинематографе во время Советского Союза, не повторили себя? Почему за 30 лет не появилось не то что нового канона, но мы даже до уровня тех лет не допрыгнули? Что случилось? Почему? Вот как ты объясняешь это человеком относительно молодого поколения?
6: Вот опять хочется говорить о культуре, да, о каких-то высоких вещах, высоких материях, но мы все равно возвращаемся к политике. Действительно, я в какой-то момент очень сильно, говорю очень сильно, потому что я делаю это еженедельно на протяжении 5 лет, заинтересовался советским кино 50-х, 60-х, 70-х годов. Не только вот то, что мы там типа знаем а-ля Гайдай, там, Рязанов, там, Тарковский, Шипитько и так далее, а вот туда прям в глубину, да, когда были серьезные государственные заказы, когда был Азербайджан фильм, Армения фильм, был Узбек фильм, и там были шедевры.
5: Талент фильм был, как не смешно. Талент
6: фильм, да. Узбеки снимали «Яблоки» 41-го года. Да, ну, ребята, это Соррентино просто как плачет. На самом деле, Соррентино не плачет. Соррентино очень много из советского кино копирует, как мы знаем. как и многие западные режиссеры, и смотришь просто на титры этих фильмов, ты смотришь, с какой эстетикой сделаны титры в 50-х годах, и думаешь, какая красота, ну, это стиль настоящий, высокий, большой стиль, да, и он очень самобытный, он не краденый, сами как-то придумали и сами сделали. Потом смотришь 60-е, да, тоже ничего. 70-е уже, ну, какое-то уже подкрадывается такое, да. Думаешь, что-то уже как будто происходит не так. Потом 80-е, какая-то попса начинается, да. И 90-е мы погружаемся в ад, да. Это я говорю просто про титры. Я даже не буду сейчас перечислять фильмы. Если мы вот проследим, как делали титры, как делали афиши, как их рисовали, как их подавали, 90-е. Ну, и потом наше время. А и ты задаешь проклятый вопрос, на который там сложно ответить, почему там у нас считается Балабанов, да, последним режиссером, русским режиссером, настоящим. Бабки, бабки, люди зарабатывают бабки, им не нужно делать кино. У них нету настоящего народного, из-за просто есть настоящие государственные задачи, да, где товарищ Сталин дал приказ, и надо снять вот такой фильм, чтобы народ встал. Деньги просто порешали, рыночек порешал. А зачем делать кино про людей, когда можно скопировать западный мультик или переделать, еще хуже, советский хороший мультфильм, когда можно скопировать западный фильм, и наши люди говорят не на русском языке. Я не вижу в этом русский язык. Как будто переведено все. Это очень странно.
5: Русский язык звучит как перевод, да?
6: Да, да.
5: Смотри, вот ты сказал, что существует или не существует заказ, но ведь тот же самый Голливуд, он же живет без государственного заказа. Голливуд же живет по правилам чистой воды рыночным, но тем не менее они каким-то образом умудряются отхватить практически весь...
6: Давай не будем сравнивать капитализм американский и российский капитализм.
5: Но это хорошего капитализма, мне кажется, сложно. А вот это где-то в будущем он будет, может быть,
6: может
5: с большой натяжкой.
6: Но это старые динозавры, они умеют работать, они умеют в эту индустрию. А мы,
5: знаешь, но мы же тоже умели буквально несколько десятков лет
6: забыли,
5: назад.
6: Вот взяли и сказали, да не надо нам этого все. И сейчас выходит там и на всю Россию человек говорит, да Тарковский это фигня. И он может это сказать почему-то, ну как это?
5: Ну может быть у него Тарковский и правда фигня, кстати говоря. Не обязательно.
6: Ну, может быть тебе надо как бы образование получить, как, прежде чем такое говорить.
5: Ну смотри, здесь мы даже говорим не о фамилиях каких-то конкретных, да, здесь скорее о направлении. Почему в одном месте работало-работало и вдруг перестало резко, а в другом месте работало-работало и продолжают работать. И они ведь несут свой образ жизни. Ведь основная эта задача Голливуда, давай, сверхзадача Голливуда – показать град на холме сверкающий. И у них это получается.
6: Совершенно верно.
5: Посмотри, ведь я недавно разговаривал с писателями из Вьетнама, они мне говорят, у нас дети смотрят только американское кино. Другого-то им особо и не нужно. Для них все там, где-то, весь мир. Я почему по-вьетнамски? Потому что совсем недавно говорил, и я был почему-то уверен, что уж во Вьетнаме-то, которых утюжили самое молодое население в мире. Потому что, а где старики? Их всех убили.
6: И сколько гениальных фильмов они про это сняли. Вот что поразительно. А сколько мы сняли хотя бы один гениальный фильм про наши спецоперации? Вот где лежит просто загадка какая-то. Я недавно закрывал гештальты, в очередной раз совершенно в шоке пребывал от количества просто гениальных фильмов с участием молодого Роберта Де Ниро. И там счет десятки просто фильмов, ну, шедевры. И закрыл там это, посмотрел «Охотник на оленей». Ну, мама родная... Как это можно было сделать? Это вот мы умели только тогда, когда они сражались за родину, делали. Мы-то что делаем? Ну, слушай, достаточно провести одну простую аналогию. И ты прекрасно помнишь этот фильм «Человек с бульвара Капуцина».
5: Да,
6: как
5: конечно.
6: Работает сознание человека, как работает
5: там
6: организация.
5: Там бурлескно показано.
6: Да,
5: вот это.
6: Как он, Караченцев говорит...
5: Мистер Фёст, мистер Секонд.
6: Да, герой Караченцева говорит... Эх, люди влюблялись, ходили в библиотеку. стейки. Вот, да, он окультурился, и приезжает вот этот как бы парень и говорит, да смотрите, это же гораздо прикольнее просто жрать попкорн и смотреть на какую-то, ну, просто...
5: Как люди калашматят друг друга.
6: Калашматят друг друга.
5: Отрывают голову,
6: когда ты весел. Мы повесили вот эту простыню и начали опять смотреть какую-то ерунду. Как это произошло? Вот ты говоришь, как мы это потеряли? А как они это потеряли в фильме? За секунду.
5: То есть ты считаешь, что вообще весь мировой кинематограф деградирует?
6: Нет, я как русский человек должен сказать «да». Но я, к сожалению, фанатик кино, и я смотрю, что снимает Вин Вендерс, что снимает Лантимос, что снимает тот же упомянутый Соррентино, и авторское французское кино, скандинавское кино и сериалы. Нет, там ребята все-таки снимают про людей. Они еще... Нет, безусловно, каждый месяц выходит фильм с Джейсоном Стэттемом. Это как бы отдельный жанр.
5: Или какой-нибудь очередной паук.
6: Или очередной паук, да, это мне все неинтересно.
5: Железный тряпочный, это какой-нибудь всё... другой
6: это
5: человек.
6: Как бы формат, есть фильмы Марвел, то есть есть категория людей, которые не смотрят кино, а они как бы едят, и фоном идет какая-то картинка. Но на самом деле авторское европейское кино и американское в том числе, оно существует, оно работает, и достаточно посмотреть на премию BAFTA, да, если я не ошибаюсь в названии, и на Каннский фестиваль, и мы там найдем алмазики довольно много.
5: Скажи, пожалуйста, тогда, я понимаю, что ты не кинематографист, но человек, который...
6: Извини, пожалуйста, я, у меня сейчас стрельнуло, но это не сравнится, конечно, да, с тем, что, допустим, какое количество шедевров выходило в 80-х годах, да, то есть это вот тоже надо сказать, да, если мы посмотрим 86-й год и количество шедевров, которое там вышло в Америке, и мы посмотрим 2026 год, это, конечно, будет совсем... другие цифры. Это тоже надо, ну, осознавать.
5: Ну, то есть все-таки деградация во всем мире какая-то есть.
6: Есть, да.
5: Смотрите, как русские люди, мы вернулись к тому, что они деградируют быстрее, чем мы. Но мы тоже не отстаем на самом деле. Есть какой-то рецепт, как ты думаешь? Я понимаю, что ты не человек, кинематограф в полном смысле этого слова, хотя пишешь и сценарий, даже участвуешь музыкально в некоторых фильмах. Я имею в виду, пишешь музыку к фильмам и песни. Но... Все-таки ты не режиссер, все-таки ты не продюсер. Однако вопрос у меня к тебе такой.
6: Бог уберег.
5: Режиссерско-продюсерский скорее. Вообще, можно что-то сделать для того, чтобы вернуть это все?
6: Да, можно, конечно. И появляются молодые ребята, и как-то пробиваются, и пытаются снимать честное кино. И оно есть на самом деле. И недавно я посмотрел последний фильм Бахура Бакурадзе. Ну, он уже он не молодой. Он недавно снял фильм «Лермонтов». Вы будете вот со скепсисом относиться. На самом деле очень красивое, эстетичное, тонкое кино, где он не выпячивал какого-то неприятного, чуть ли не подросткового возраста поэта, а показал всю трагедию кончаемости поэзии, да, в человеке. И он до этого снял там «Снег во дворе», там еще несколько фильмов. Есть тонкие ребята, и есть молодые ребята, и если они займут как бы престол, который заняли люди, которые...
5: Ты думаешь, просто старики не пускают?
6: Конечно, конечно. Старики заполняют сейфы, им не нужны таланты, потому что, ну вот я упомянул... Ну,
5: дорогие, да, друзья, видите, у молодежи всегда старики виноваты, вот мы опять виноваты, чёрт побери.
6: Нет, к тебе у меня претензий нет, пока ты не начал снимать кино.
5: Замечательно, дорогие друзья. Говорим о кино сегодня, и не только, с Ричардом Семашковым, отталкиваясь от текстов его книги, пойдем поговорим. Вот мы пытаемся сейчас поговорить о кино как зрители. Нам чего-то не хватает, нам всем чего-то не хватает. Мы все имеем претензии к кино. И в своей первой части этой книги, которая называется «Кадры», Ричард проговаривает свои болевые точки и предлагает... какие-то решения вот этой боли, которая накопилась в нем после просмотра огромного количества как
6: советских, так и современных
5: фильмов. И даже
6: если не решение, хотя бы проговорить боль, это уже путь к исцелению.
5: Кстати, Ричард, вот я сейчас сказал, Ричард Семашков. Многие, наверное, задумались, а зачем ты взял себе такое сценическое имя, Ричард? Ты хотел себя с Ричардом Львиное Сердце поставить на одну...
6: Ну, если я и взял такое сценическое имя, то взял я его...
5: Находясь когда... в утробе матери.
6: В утробе матери, да. То есть самовольно решил стать, как говорил мой комбат, я не знаю ни одного... солдата в этом батальоне, но этого английского шпиона я запомню на всю жизнь. Вот. У отца было хорошее чувство юмора, ему понравилось созвучие букв.
5: И... папа пошутил.
6: Ну, папа пошутил, а я живу.
5: Дорогие друзья, папа пошутил, а он живет. Ричард Семашков живет и пишет книги. Пойдем поговорим. Книга, от текста которой мы сегодня отталкиваемся.
6: Да, есть такие люди, которые говорят: вот он нас, Россию, учит любить.
5: А сам Ричард.
6: С таким именем, а сам Ричард.
5: Дорогие друзья, ну, поскольку мы проговорили об одной из ипостасей Рича музыкальной, мы сейчас переходим тогда ко второй большой главе этой книги, которая называется «Звуки». Ну, прежде чем перейти, мы поставим одно из моих любимых произведений Ричарда Семашкова, песню.
6: В данном случае Рича уже, потому что это Рич – творческий псевдоним.
5: Да, Рич – это сценический псевдоним Ричарда Семашкова. Мы сейчас послушаем одну из моих любимых композиций Рича, и затем вернемся и уже посвятим наше время следующей главе.

Амбль.

0: Прозвучала, дорогие друзья, композиция «Грязная работа», и мы продолжаем наш разговор, отталкиваясь от текстов книги «Пойдем поговорим». Вторая глава называется «Звуки». Именно о звуках будем говорить. Есть у русского человека такое хобби – обсуждать умственную и моральную тщедушность музыкантов, ну и прочих художников. И я не исключение. Ричард, ну давай тряхнем, так сказать, твоим вторым хобби. Я знаю, что ты не любишь говорить, что это профессия. Обсудим нашу музыкальную страну с музыкантом. Можно ли тебя, вот от писателя ты как-то так мягко ушел от имени, можно ли называть тебя музыкантом?
1: Ну, это все.
0: Опять засомневался.
1: Да, я вообще сомневающийся человек. Я хотел бы, да, чтобы меня так называли. По крайней мере, я всю жизнь себя так чувствовал лет с 15, и мне вот уже 35 сейчас будет. Мне хотелось бы, чтобы, конечно, да, так ко мне обращались, потому что музыка — это самое главное, что есть в моей жизни. Я не считаю там семью и так далее. И самое любимое. Поэтому я не думаю, что музыкант – это тот человек, который только, допустим, занимается академической музыкой или джазовой музыкой, или который знает ноты. Да, Брайан Ино не знал нот, но был величайшим продюсером. Есть разные жанры. Кто-то вот опять же говорит, вот он поет нигерскую музыку. Я не пою нигерскую музыку.
0: Это я хотел отдельно тебя спросить. Ты сразу прям начинаешь оправдываться. Ты предвосхитил мой вопрос.
1: Да, конечно, я музыкант. Какие вопросы?
0: Скажи, музыкант и рэп-музыкант – это разные ипостаси? Все-таки говорят, в рэпе музыки-то как таковой нет. Там скороговорка какая-то и биты.
1: К сожалению...
0: Даже рэп не поют, а рэпер о себе говорит, я пошел, почитал, йоу.
1: К сожалению, в России... очень кардинально разграничивают жанры. Рок, рэп, попса и так далее.
0: На самом деле, разве нет такого разграничения?
1: Нет, ну это не так. Ну, да, я занимаюсь и спокен-вордом, и авангардной музыкой. У меня присутствует саксофон, гитары, контрабас, что только...
0: Духовые.
1: Духовые, помню, да. Что угодно. Бас-флейт. Ну, я привлекаю разных музыкантов. Я часто пою. То есть речитатив — это не всегда... Ты знаешь музыканта Бек, допустим, популярного? Вот. Он смешал кучу жанров. Ну и что он, рэпер или рокер? Ну, мне скучно жить в этих рамках. Рэпер, рокер. На самом деле, там, если говорить про жанры, там все гораздо сложнее. Ты слышишь группу The Queens of the Stone Age и говоришь, вот рокеры, да? А они играют, допустим, стоунер-рок, да, о котором ты даже не знаешь. Поэтому это классически я вообще не рэпер, потому что рэпер — это человек, который делает бесконечный саморепрезент. Он говорит о том, что он круче других рэперов. Я вообще такой работой не занимаюсь.
0: Да, почему они говорят, у меня крутая тачка, мы поехали по тёлкам, да-да-да, отбили бабла.
1: Да, то есть это вот все то, что прошло мимо меня.
0: Я героика какая-то.
1: Занимаюсь сложной рефлексией, делаю иногда это вот в жанре спокен ворда, да, это просто начитка. Иногда это речитатив, иногда это напевы, иногда это могут быть крики. Кто такой Том Вейтс? Он же рокер. Ну вот тут мы заблудимся. Поэтому говорить рэп-музыкант — это, ну, такое себе.
0: Рэп-музыкант, дорогие друзья, это такое себе. Также появилась куча молодых и дико популярных рэперов, которые в своих строчках могут позволять себе такие высказывания. «Чё там, либералы, мы имели НАТО?» Или «Спустя два года я много где был, могу уверенно сказать, что мы имели весь мир». Но вот такого много появляется, тренд на русофобию вдруг сменился на русофильство. Конечно, всякая либеральная чепуха об этом феномене умолчала. Ведь у нас все стадионники-то уехали, типа... Все таланты это против, типа. Все пророссийские музыканты куплены Кремлем, типа. Молодые против, типа. В России никто не гордится собой, типа. Угу, да, согласен. Ага. Ну вот это Ричард Семашков, «Пойдем поговорим». Это я прочитал из этой книги, сейчас небольшой отрывок. Вот мы ругаем молодежь. Вот смотри, я имею в виду нас, мое поколение, и никчемные, и так далее, и так далее. Еще черепки древних шумер, насколько я помню, там есть что-то о том, что молодежь не такая, как мы можем ей доверить, не уважают старших, не чтут традиций и так далее, и так далее. И это повторяется из поколения в поколение, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. И мы, в принципе, сейчас, я имею в виду люди старшего поколения, тоже считаем, что вот молодежь она не такая. ты с этим не согласен.
1: Я все-таки думаю, что у нас достаточно уважают старших, сохранились эти традиции. Да и старшие, на самом деле, стали менее ворчливы, мне кажется.
0: Ты думаешь? Может, ты просто к старшим приблизился и начинаешь их ворчание воспринимать?
1: Может быть, да. Может быть, и вот на этом пограничном сейчас возрасте, когда я уже не знаю, старше ли я или младший. Вот, да нормально. Я захожу в дом кино, там сидит Сергей Снежкин, там ему 83 года, там Михаил Трофименков там под 60, там еще кто-то, и они такие: о, рэпер зашел, круто, присаживайся. Нормально, и мы говорим с ними абсолютно на равных, и на не теряем, не на одном языке абсолютно. Поэтому нормально. Молодые бунтуют, старики ворчат, а потом в кресле качалки у себя думают: блин, а я ж такой же был.
0: Когда-то. И вспоминают это когда-то. Ну, еще и, конечно же, вспомнить надо СВО, потому что, в принципе, война – дело молодых.
1: О нем даже забывать нельзя.
0: Да. Обращаясь к главной теме последних лет, я имею в виду специальную военную операцию, ну и, к слову, «Война – дело молодых» – строчка из известной песни. Ну, вот, и поэтому, да, наша молодежь там показывает выдающийся, конечно, героизм. Считаю, что они лишь продолжают быть собой. И это удивительно, конечно. Молодежь, не случайно слово прозвучало, и не случайно я Ричарда допрашиваю именно в эту сторону. Вот Михаил Трофименко, о котором только что упоминал. Ричард о книге об этой написал, и это здесь зафиксировано. Тревожная речь переживает, что к 30 годам слишком мало сделал. А сделал ты уже немало, он тебе пишет. Так что 30 лет – это действительно очень, как мне кажется, молодой возраст. А ты, видишь, говоришь, что как бы возраст мудрости.
1: И ты он ссылается на мою ворчание. Колонку про Семёна Гудзенко. Это поэт Великой Отечественной войны, который в 20 с небольшим лет уже написал такие шедевры, что думаешь, да, тебе уже за 30, и ты что-то шедевров не написал. И поэтому в этом плане меня немножечко подстегивает.
0: Да, я рад, что Миша тебя подстегивает, и я рад тому, что ты пришел сюда в студию. Ричард Семашков, еще раз напоминаю, «Пойдем поговорим» называется книга. Шел второй год СВО, и многие неравнодушные люди удивлялись, почему у нас в сфере культуры ничего не меняется? Почему такая шизофрения в медийке? Почему без конца себе по ногам стреляем? Ну вот это, как мы с тобой уже сказали, это одна из самых обсуждаемых тем последних лет, и не только потому, что обсуждаем, потому что страна живет в состоянии полноценной войны. И не надо зажмуриваться, отворачиваться и говорить: нет-нет, у нас вот не война, у нас как-то все по-другому. Как ни назови, это идет война, и лакмусовая бумажка, в том числе и в культуре, вот я как раз прочитал этот отрывок, это отношение к Донбассу. Вот давай, кстати, вот это вот отношение к Донбассу проговорим, потому что ты ведь на Донбассе оказался задолго до СВО. Задолго-задолго, насколько я помню.
1: Да, аж в 2014 году.
0: Расскажи, пожалуйста, твое впечатление тогда, перед войной, и сейчас. Я знаю, что тема Донбасса по-прежнему одна из главных в твоем творчестве.
1: Ну, так сложилось то, что я не мог это игнорировать в творческом плане, потому что мне надо было отрефлексировать то, что происходит со страной, и в том числе и со мной. Ну, в 2014, 2015, 2016 году это были немного другие люди. Это был Моторола, Гиви, Захарченко. Ну, это была Куба такая. Перед СВО все поутихло, немножечко подзамялось и как будто бы забылось. Ну, а сейчас идет полномасштабная как бы история с привлечением десятков стран. И главная тема вообще во всей мировой политике. Тут уж о чем мы говорим. Тут бы выжить вообще всем. Тут уже не до Кубы. Раньше это касалось горстки людей, да, которые взяли на себя ответственность, навесили на себя оружие и пошли защищать свой край, а сейчас нам надо всем защитить свой край, потому что одно дело отдать две области, да, а другое дело просто потерять страну. Это уже другие ставки. И действительно для подавляющего большинства художников во всех сферах культуры – это токсичная тема, к которую, если ты ее тронешь, если ты немножечко туда влезешь, если ты там кому-то поможешь, если ты куда-то съездишь, если это как-то осветишь, то ты станешь немножечко, ну...
0: Токсичным, ты
1: сказала же. Токсичным, да. То есть с тобой не захотят иметь дело, тебе не захотят выставлять галереи, не захотят выставлять площадки, тебе не будут давать баннеры, тебе не будут звать на модные фестивали. Да тебя вообще никуда не будут звать. На Радио России, вот Слава, может, позовет.
0: Ну, не совсем так, ты все-таки
1: ну,
0: появилась все-таки, появилась,
1: да, то, что да,
0: появились есть, фильмы потихоньку, появляются потихоньку спектакли, появляются...
1: Слово потихоньку. Так, да, всё но потихоньку. Вот это давай подчеркнем это слово. Потихоньку.
0: Потихоньку.
1: Наш оппонент считает то, что это Великая война. А у нас что-то потихоньку. Вот это бесит.
0: Да, есть такая проблема, мы ее потихоньку начинаем решать. Но, в принципе, и в нашей программе в том числе. Ричард Семашков, пойдем поговорим. Так называется книга, от текстов которой мы сегодня отталкиваемся в нашем разговоре. За 3-4 десятилетия слово «патриот» испортили. Оно ассоциируется с некрасивыми людьми, вороватыми чиновниками, какими-то побитыми ополченцами, какими-то присосавшимися к кормушке. Разве к нему... не относились негативно, скептически и саркастически? Разве сейчас у экранов и микрофона стоят те люди, которые могут подать патриотизм сложно, подать его правильно? Разве сейчас патриот не ассоциируется с российским ТВ, с тяжеловесными взглядами на жизнь, занудными, скучными людьми, бесновательной агрессией, возвратом в совок, как они это называют, в совок в кавычках? Но давайте поразмыслим, что все-таки за заюзанное слово может по-настоящему значить? Ричард, давай поразмыслим. И первый вопрос. Ты патриот?
1: Да, конечно.
0: Что для тебя патриотизм?
1: Земля, где ты живешь, священна. Точка.
0: Это, конечно, я с тобой абсолютно полностью согласен. Здесь вопросов нет. Но мне кажется, что слово патриотизм, оно и правда заюзанное. Но вот для себя я ответ достаточно давно сформулировал. Для меня патриотизм – это наивысшее состояние души. Потому что прежде чем прийти к любви к своей родине – ты проходишь к любви своей маме, папе, брату, сестре, потом к своим друзьям, потом к своему двору, потом к городу. Твое сознание постепенно увеличивается как географически,
1: я
0: так
1: думаю,
0: и больше,
1: ментально. Огромное количество.
0: И потом ты доходишь до того, что ты любишь уже свое государство, своих людей.
1: Слава, я с тобой полностью согласен, и извини, что пытаюсь тебя перебить. Но я думаю, то, что вот этот путь, да, от мамы, папы, двора, там, работы, еще что-то, прошли огромное количество людей, которые оказались на верхнем ларсе. Они тоже любили маму, любили двор, любили...
0: И все остановилось. Себя не любили больше, чем всех.
1: И в какой-то момент это все обрывается очень легко. И мама, и все побросали маму, свои квартиры, свои работы и свой дворик. Вот там товарищ Венедиктов говорит.
0: Иноагент?
1: Да. Вот единственное, что я скучаю по своему московскому дворику. Ну, как бы, чувак, думать надо было.
0: Мне хочется обратить внимание на ренессанс русской и, главное, женской поэзии. Дорогие друзья, переходим к третьей главе этой книги, которая называется «Буквы». И, кстати говоря, начинается она как раз с эссе, которое называется «Патриот, последний негодяй». Почему это так? Открывайте, читайте. Мне хочется обратить внимание на ренессанс русской и, главной женской поэзии на Донбассе, причем в очень цветаевских настроениях и категориях. Тот случай, когда все женщины вышли вперед и начали наматывать рифмы на боль, которая их окружает и находится непосредственно внутри, при этом обгоняя в поэтическом смысле мужчин. Первый мой к тебе вопрос. Ты поэзию делишь на женскую и мужскую?
1: Нет.
0: Но женщины тебя обгоняют.
1: Я это учитываю. Ну, женщины, может быть, немножечко ярче себя заявили в данном плане. Но на самом деле мужчины тоже не отстают у нас. И молодой поэт Амир Сабиров пишет такие стихотворения. И я вот в своем возрасте я читаю, я не понимаю, как это написано, как это можно написать. Есть у нас и Дима Филиппов, и у нас много мужчин. Просто, как нам известно, женщина же громче. Но это не исключает большие таланты.
0: Да, я согласен. Тут у нас и вот замечательные совершенно у тебя там стихи есть в книге и Кековой, и Долгоревой, и Ревякиной. Действительно, очень много интересных женских имен возникло. И да, действительно, женщины обгоняют, как обычно. И я лично, это Мурат, что такое количество поэтесс очень крупных, серьезных, больших, которые останутся в русской литературе, появилось. И они молоды, они... Еще мы ждем от них продолжения восхождения, хотя, казалось бы, куда уж иное стихотворение читаешь.
1: Ну и вообще поразительно то, что слезы наворачиваются в 21 веке, когда, казалось бы, что поэзия – это уже ну, такое замшелое какое-то занятие, совершенно неактуальное, собираются какие-то додики в каких-то маленьких клубах и друг другу читают стихи без какой-либо аудитории, никто их не издает, какие-то самопечатки, а тут вдруг бах, это такие огромные залы, там Евгений Евтушенко такой в углу плачет и думает, я думал, на мне все оборвется, а тут оказалось, на Красной площади ребята читают стихи, и все это заслуга СВО, безусловно.
0: Ричард Семашков с книгой «Пойдем поговорим» сегодня здесь, в Культбригаде, у меня автор и ведущего программы Вячеслава Коновалова. Нет ничего проще, чем ответить на вопрос, где вы были эти 8 лет. Я знаю, где я был. Я возил памперсы, лекарства, детское питание для жителей ДНР и ЛНР, для стариков и детей. А еще периодически выступал там со своими песнями и занимался разнообразной деятельностью, которая, надеюсь, поддерживала людей там. Эти люди живут в условиях непрерывной войны. Я не хвастаюсь. Я просто вам сообщаю, что не только на клавиатуре комменты стучал. Их как раз я и не стучал. Пару слов о своей волонтерской деятельности.
1: Слушай, да, как мне с моей стороны совсем будет нескромно о ней говорить, потому что я знаю таких волонтеров, которым я не то что в подметке не гожусь, я вообще не могу называться этим словом. Просто я попал в хорошую компанию, хороших людей, и сел им на хвост, и чем был полезен, то и делал. На самом деле, сильно преувеличены мои волонтерские навыки. Но действительно, это меня как художника приблизило к тому народу, да, и к пониманию войны, и к пониманию, как люди живут, и то есть через призму, назовем это, да, опять же, волонтерство, я увидел, что это такое. И возвращаясь в сытую Москву, я уже был немного другим человеком.
0: У меня к тебе еще последний вопрос. Ну и прежде чем его задать, я по традиции, конечно же, зачитаю небольшой отрывок. Поразительно, сколько громких некрологов мы читаем и как часто пишем что-то вроде «ушла эпоха». Сожаление, вздохи, непонимание. Причем зачастую наше внимание достается не самым талантливым и важным представителям этой самой нашей эпохи. А бывает и наоборот. Уходит гений, а всем плевать. Ни новостей, ни статей, ничего. Молчание. Что бы ты хотел, Рич, чтобы тебе написали, когда тебя не станет? Или как ты думаешь, что напишут? Тогда давай вот так вот. Что напишут и что бы ты хотел?
1: Не знаю, не думал об этом. Придумал песню, которая будет играть, когда меня будут хоронить.
0: Уже придумал? Это такое твое завещание, да? Уже составлено.
1: Ну, это не моя песня, чужая, да, что будет играть. А так, даже не знаю.
0: Ну, хорошо, дорогие друзья, Ричард пока еще не знает об этом, и это хорошо, потому что он вернется к нам сюда в студию со следующей своей книгой и с ответом на последний вопрос сегодняшней программы. Я еще раз напоминаю, мы сегодня здесь были в студии с Ричардом Семашковым, музыкантом, писателем, отчасти кинокритиком. Книга называется «Пойдем поговорим. Откровение человека в лагере иноагентов». И, Ричард, большое спасибо, что нашел время зайти
1: сюда
0: в студию.
1: Вам спасибо.
0: Я, дорогие друзья, поскольку обозначаю ипостась музыканта на первом месте, и когда представлял Ричарда, и сейчас тоже, хотел бы и попрощаться, на самом деле, его песней.
1: Давайте поставим песню «На Неве», поскольку я из Санкт-Петербурга, это будет такой привет.
0: Передаем привет, музыкальный привет Питеру, а я засим смею откланяться традиционным нашим прощанием. Читайте правильные книги, слушайте Культбригаду. С вами был Вячеслав Коновалов, автор ведущей программы.
1: Ура!

0: Мульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в будущем году, согласно документу, увеличится на 6,8%. В зоне спецоперации сразу 3 населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Все подробности далее в выпуске. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны. По словам президента, для этого необходимо объединить усилия всех уровней власти, бизнеса и гражданского общества. Владимир Путин в своем обращении к избранным главам регионов заявил о необходимости оправдать оказанное доверие вместе со своими управленческими командами, планомерно и с полной самоотдачей трудиться на благо людей. Он отметил, что голосование проходило в конкурентных условиях и при высокой явке.
2: Победители были определены в первом туре с существенным перевесом. Безусловно, такой уровень поддержки в первую очередь означает еще большую ответственность. Люди, наши граждане, по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках. Очень важно оправдать полученное доверие. Вместе со своими управленческими командами планомерно и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Всегда слышать их надежды и чаяния. Постоянно получать обратную связь, в том числе за счет диалога со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах, с общественными и волонтерскими объединениями. И, конечно, важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября. Руководителей выбирали в 8 регионах. Во всех победили действующие главы и временно исполняющие обязанности. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения, образования, помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Прожиточный минимум и МРОТ в 2027 году увеличится на 6%.

0: 0,8%. Средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют дважды. На развитие здравоохранения в 2027 году, согласно бюджету, выделят более 7 триллионов рублей. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. А мат-капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции. В зоне спецоперации сразу три населенных пункта перешли под контроль российских вооруженных сил. На Харьковском направлении зачищенное село Шабельное. В Сумской области бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Толстодубова. В Запорожье освобождена Егоровка. Бойцы группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и теробороны. Бои прошли в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
1: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушовка, Березовка, Осиново, Изюмская Харьковской области, Волчий Яр, Пришип и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви» производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
0: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали в Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные беспилотники. Состояние здоровья раненого пилота рейса авиакомпании «Fly Dubai» гражданина Индии оценивается как стабильное. Об этом сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии. Он госпитализирован в больницу в Саудовской Аравии, получает необходимую медицинскую помощь. Мачхар был командиром экипажа на рейсе из Дубая в Тель-Авив, во время которого второй пилот нанес ему ножевое ранение, из-за чего была совершена экстренная посадка в аэропорту Саудовской Аравии. Как сообщили ТАСС, при службе Fly Dubai все пассажиры находятся в безопасности. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху поблагодарил пилота из Индии за героизм при спасении рейса Fly Dubai. Смит Мачхар, по его словам, оказал сопротивление нападавшему, несмотря на ножевые ранения и тяжелые травмы. Напомню, пассажирский самолет подал сигнал о захвате. Правоохранители проверяют все имеющиеся данные. Одна из приоритетных версий на данный момент – попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив. Он мог планировать врезаться в один из небоскребов в Израиле, сообщает Телеграф со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. Очевидцы заявляют, что второй пилот напал на своего коллегу с целью завладеть воздушным судном, но пассажиры ему помешали. Теплая погода вернется в столичные регионы в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, до этого жителей Москвы и области ожидает арктическое вторжение.
2: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. Завтра в столице еще аномальные плюс 13, к субботе в мегаполисе похолодает до плюс 9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до минус 2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Между тем, сезонный листопад может представлять определенную опасность для автолюбителей. Например, намокшие от росы или тумана листва на дороге может неожиданно увеличить тормозной путь автомобиля, а также может скрывать мелкие ямы, трещины и выступающие канализационные люки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех четырех матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед двумя опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня, 1 октября, в Хабаровске днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге до 17 тепла, также небольшие осадки. В Красноярске всего 6-8 градусов выше 0 и дождливо. Небольшие осадки пройдут и в Архангельске, там до плюс 10. В Перми кратковременный дождь, те же плюс 10. В Самаре до плюс 15 без осадков. В Краснодаре до плюс 20. Кратковременные дожди пройдут они и в Севастополе, там 11-13 тепла. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью 5-7 градусов выше 0, днем до плюс 15. Ветер переменный слабый, атмосферное давление составит 780 миллиметров. В Москве переменная облачность без осадков, ночью те же плюс 5-7, а вот днем чуть прохладнее, до плюс 12. Ветер северный, атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра.
5: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
6: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
5: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
7: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
5: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
7: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
5: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
10: Российский радио университет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Пространство большой игры» мы будем изучать кровеносную нервную систему Северо-Восточной Азии, Китая и его окрестностей. Всегда для того, чтобы понять экономику гигантских регионов, нужно смотреть на его логистику, как устроены товарные информационные потоки, как соседние страны работают над связностью региона. Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, автору цикла, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
4: Здравствуйте.
11: Наталья Валерьевна, я очень сильно преувеличу, если я скажу, что последние годы, лет 10, но скорее ближайшие 5 лет, прожитые нами, в мире произошла логистическая информационная революция, когда на первое место вместо стран старой Европы и Америки вышли перевозчики прежде всего Китая и, скажем, азиатские, юго-восточные и северо-восточные перевозчики. Насколько я преувеличиваю события?
4: Нисколько не преувеличиваете. Действительно, все так и воспринимают произошедшие изменения. А действительно, ну, в общем-то, все к этому располагает, потому что мы уже отмечали расположение, само географическое положение стран Северо-Восточной Азии, их взаимосвязь с развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и доступ, соответственно, с одной стороны, на рынки Соединенных Штатов Америки, да, и взаимосвязь с ними. Кроме того, мы же говорим не только о западном побережье Штатов, мы же говорим и о возможности достичь восточного побережья через Панамский канал. Поэтому здесь, с этой стороны, обеспечивается связность, соответственно, доступ через Индийский океан, это и Ближний Восток, и это доступ к европейским рынкам, соответственно, это тоже множество каналов, которыми можно пользоваться. И кроме того, это развивающиеся новые транспортные маршруты, которые встраиваются в систему пояса и пути, активно развивающегося от этой системы, до сети вот этой кровеносной, уже международной, которую развивает Китай. И, в общем-то, те модели, которые сейчас мы рассматриваем в рамках логистической системы, где бы они ни находились, мы видим и не можем не замечать, что эти модели транспортные или эти проекты связаны, тем не менее, именно прежде всего с Северо-Восточной Азией и с Китаем. То есть те проекты, которые предлагаются теми же самыми западными государствами, они все равно неизбежно связаны с тем, какой объем грузов будет направляться из Китая и в Китай. Поэтому, в общем, связка здесь выстроилась в течение нескольких лет совершенно однозначно. Кроме того, это же еще и новые альтернативные маршруты, которые рассматривал только Китай изначально. Ну, например, возьмем с вами Северный морской путь. Для Китая это был интересный вариант. Да, он не часто его использовал и рассматривал именно как альтернативный маршрут. Но, тем не менее, сейчас с учетом изменений, да, с проблемами, соответственно, в Мормузском проливе, с теми проблемами, которые возникают в Малайском проливе, с напряженностью в Южно-Китайском море и Тайвань, соответственно, возникает что? Возникает необходимость рассматривать и другие маршруты. И вот возникают новые проекты. Кроме того, здесь Россия играет колоссально важную роль, потому что у нас есть магистрали, позволяющие обеспечивать эту самую связность. Ну и кроме того, это энергетическая безопасность, которая необходима для развития китайской промышленной базы. Поэтому в данном случае здесь связаны воедино как логистические возможности, которые просто возникают из-за географического расположения, так и производственные возможности, и необходимости, и потребности, они все диктуют вот эту логику развития. Поэтому да, центр перемещается именно в Северо-Восточную Азию.
11: Наталья Валерьевна, однако для управления такими колоссальными потоками весь мир привык, что логистическое программное обеспечение, вся технология, связанная с контейнеризацией, с всевозможными бирками, метками учета миллиардов различных грузовложений, коносаменты, фирмы, контролирующие качество продукции, своевременную отгрузку, все компании, которые обеспечивают биржевые индикаторы по всему миру, традиционно это принадлежит конгломерату колониальных и постколониальных западноевропейских стран и США. Вся Африка опутана британскими компаниями, которые контролируют ввоз, вывоз товаров. Мы видим бесконечные соглашения по Юго-Восточной Азии, по Индии, по Персидскому заливу, когда какая-нибудь компания из Дюссельдорфа предлагает свои программные обеспечения и решения для организации интермодальных, всевозможных трансмодальных и прочих модальностей перевозок, когда воедино завязывается авиация, морской транспорт, железнодорожный, автомобильный транспорт, учет и автоматически через эти не окончание вот этой логистической сети, Запад получает тотальный контроль над логистикой. В данном случае, что произошло в Северо-Восточной Азии и какова здесь роль Китая в том, чтобы произошла еще и информационная революция?
4: Это очень важный вопрос, он на самом деле критически важен даже до сих пор для развития и вообще тех проектов, которые сейчас возникают и формируются на национальном уровне в государствах Северо-Восточной Азии. Потому что, с одной стороны, действительно, очень длительное время западные страны, а их достаточно много, вот этих вот компаний именно западных стран, здесь и британские компании, и немецкие компании, и швейцарские компании, и американские компании, они, соответственно, да, специальные услуги, которые оказывали специализированным судам, собственно, да, очень много таких нюансов было ранее. И, соответственно, сейчас, с течением времени, для, например, китайской стороны было очевидно, что это ограничение ее взаимодействия. В общем, для китайской стороны это то, что нужно преодолевать. И, соответственно, в течение буквально 10-15 лет они формировали свою систему компаний, которые обеспечивают логистику. И вот последние 5 лет в Европе, например, говорят о том, что они проспали тот момент, когда китайские компании зашли на европейский рынок и начали теснить вот тех старых монстров, которые фактически, казалось, были непотопляемыми. То есть настолько невнимательно отнеслись к китайским возможностям товарищи из Европы, что просто не заметили, как они появились вдруг. И оказалось, что компании китайские пришли как гарант безопасности поставок, потому что они шли в рамках вот этой стратегии пояса и пути, то есть выделяли специальные средства для формирования компаний, которые будут контролировать направление грузов, которые вступают в переговорные процессы с европейскими компаниями, которые договариваются о том, подписывают соглашение на частном коммерческом уровне о том, что они берут на себя какой-то определенный объем грузоперевозок и контроля. Кроме того, как ни странно, Китаю удалось в свою пользу обернуть и соглашение, а это единственное такое соглашение, которое Китай подписал с западными государствами, это соглашение было подписано в 2002 году с Европейским Союзом. Вступило оно в силу в 2008 году. Это очень важное такое всеобъемлющее соглашение именно о грузоперевозках. И вот там Европейский Союз, пытаясь обеспечить себе условия более выгодные, чем американские компании могли бы иметь, для того, чтобы показать, что он такой партнер достойный, они пошли на то, чтобы согласились на свободу действий. Но в тот момент, когда подписывалось это соглашение, компании Европейского Союза нисколько не сомневались, то есть равноправное свободное взаимодействие, да, чтобы не было препятствий, не было разделения грузов, каких-то изменений в пути, в дороге и так далее. Ну, собственно, базовые принципы такого равноправного партнерства. На тот момент, когда подписывалось это соглашение, Европейский Союз рассматривал его как приоритетно для себя, потому что у него не было каких-то, наверное, сомнений в том, что он сохраняет контроль над логистикой, именно потому что он имеет больший задел в этом направлении.
12: Они были уверены в своем технологическом превосходстве.
4: Абсолютно, абсолютно. И таким образом они хотели показать, что они такая великая демократия, с которой надо сотрудничать. И это, я повторю, это единственное соглашение, которое Китай подписал. И, в общем, в данном случае никто Китаю больше такого не предложил варианта. Но еще важно тут отметить, что страны Запада, конечно, вводят еще санкции, ограничения на технологические моменты. Потому что если мы говорим о технологиях и о судостроении именно с точки зрения компонентов, то вот электронной начинки, то здесь очень важно отметить, что все-таки Китай преодолевает, да, эту зависимость, но она все равно сохраняется. Да, сейчас по некоторым экспертным оценкам от 40 до 50% тех судов, а Китай захватил тут крупнотоннажные судостроения, да, фактически он и производит все крупные крупнотоннажные суда в мире. Очень значимый объем заказов, там заказы у него более 60%, а производство там практически более 40%. Но, соответственно, тут возникает ситуация, когда он практически до половины уже довел ситуацию, когда он производит сам и со своей же начинкой, да, и в том числе со своими двигателями. Но, тем не менее, зависимость сохраняется. Здесь очень интересный нюанс, потому что если мы говорим именно о компонентах электронных, да, начинки, то здесь же есть другие страны Северо-Восточной Азии, это Южная Корея и Япония, а Южная Корея, она как раз занимается тем, что производит вот подобного рода элементы. И в данном случае она очень заинтересована, потому что Китай является крупным производителем. Да, Южная Корея тоже производит суда, но она все-таки специализируется больше на газовозах. Как бы у нее такая специализация как-то сложилась, и, в общем, ее эта, видимо, специализация вполне устраивает. Но Южная Корея хочет продавать, хочет торговать. И таким образом и Япония, и Южная Корея, прежде всего Южная Корея, поставляют вот эти необходимые компоненты в Китай. Здесь возникает ситуация, когда пытаются ограничивать Китай. Но, например, пока по судам мы этого не видели, по производству судов, да, но мы уже это наблюдали по автомобилестроению, когда, например, те же самые Штаты вводили ограничения на наличие каких-то компонентов, произведенных в Китае, именно цифрового обеспечения. А это может касаться и портовой инфраструктуры. И здесь очень важно посмотреть, что Европейский Союз, например, это поставило во главу угла, потому что у них есть определенный подход. Например, они приняли закон о кибербезопасности и сохранении персональных данных и коммерческой тайны и так далее. Это накладывается на торговых партнеров. Они обязаны выполнять это соглашение. Соответственно, что это означает? Что когда есть, например, ситуация, если Европейский Союз не доверяет какому-то ПО в портовой инфраструктуре, которая отгружает товары, они могут ограничить передвижение этих грузов в свои порты или по своим путям. Они, конечно, себе тоже стреляют в ногу, но это, в общем-то, какая-то уже привычка, какая-то вот такая, непонятно откуда вот это взявшееся. И мы будем контролировать через то, что нам будет плохо. Но пусть, ради бога. Так есть же еще и экологические моменты, да, потому что и тот же самый Европейский Союз это тоже поставил во главу угла. И у них, например, есть требования по квотам, по выбросам, связанным именно с продвижением судов. И те суда, которые, например, не укладываются в определенный стандарт, они должны доплатить за то, что получают право войти в порт. Что сделали китайский суд? Значит, капитан, они просто развернули свои суда и пошли в Великобританию, которая этого не вела. Вот, в общем, вот такая картина, да? Вот такая картина складывается, интересно.
12: Сейчас мы для наших радиослушателей, я заранее извиняюсь за такое скучное вступление к следующему вопросу, но вы очень важный момент упомянули с точки зрения тех маленьких стандартных и сенсоров, и устройств, которые нужны для цифровизации портового, аэропортового, железнодорожного, автомобильного хозяйства. Здесь еще момент касается вообще вот этой всей, ну так скажем, среды. Я не просто так сравнила это с кровеносной и нервной системой. Там должны действовать универсальные агенты. Условно говоря, у вас универсальные накладные, которые в морском деле называются коносаменты. У вас должна действовать безупречно страховая и перестраховая система, которая обеспечивает, ни один корабль не сдвинется с места, никто не сдвинется с места без получения страховки. У вас должна быть развернута, параллельная, невидимая стороннему взгляду обывателей система компаний-сюрвейеров, которым доверяют, что товар проверен, товар погружен в соответствии с определенными нормами и правилами, которые закладываются в коммерческих контрактах. Без подписи сюрвейера и подписи капитана, что коносамент чистый, ты не отправишь груз. Соответственно, если раньше монополию на контроль качества, на страхование держали строго компании, частные компании Запада, то когда тот же Дональд Трамп попытался ввести санкции с точки зрения перестрахования грузов в том же Персидском заливе, он обнаружил, что Запад не может контролировать. Китай с удовольствием предоставил свою инфраструктуру перестрахования. Это был шок, потому что оказалось, что Америка не может заблокировать нервные узлы мировой логистики. Это для них было очень неприятным сюрпризом. Я правильно понимаю этот момент?
4: Абсолютно точно. Здесь нужно учитывать, что действительно разработанные достаточно уже более 10 лет внедряются именно эти собственные программы цифрового управления, логистики, страховых компаний. То есть это программы, которые получили поддержку на государственном уровне. Здесь, кстати, в качестве примера можно привести не только Китай, очень успешно Южная Корея. Южная Корея, которая балансирует, она пытается это сделать. Больше того, эксперты сказали, что та программа, которая обеспечивает работу всех служб, абсолютно всех, связанных воедино в единую цифровую платформу, если не ошибаюсь, называется Chain Port или Chain Portal, она стала моделью, образцом, была признана лучшей в регионе, и больше того, сейчас Южная Корея даже эту модель продвигает в Африке как наиболее эффективно. То есть это позволяет обеспечивать полный контроль над грузоперевозками. Подключаются все службы, все системы, которые взаимодействуют друг с другом через этот портал. И они видят все вот в режиме, так сказать, реального времени. Это обеспечивает высочайший контроль, высочайшую эффективность работы всех служб. И, соответственно, таким образом они могут обходить какие-то ограничения, потому что им не нужно предлагать уже ничего, они сами создают свои платформы, свои компании, которые работают на этих платформах, и обеспечивают работу. Больше того, это же касается конкретных проектов. Смотрите, очень многие коммерческие компании, частные компании Южной Кореи подписывают соответствующие соглашения с китайскими компаниями. Они делают это даже несмотря на окрики из Вашингтона. Почему? Да потому что, в общем-то, они в Вашингтоне не учитывают высочайшую плотность внутрирегиональных грузоперевозок. Они не понимают, насколько там уже сложилось. Там в разы, просто в десятки раз выросла эта плотность взаимодействия друг с другом, что, в общем, да, можно говорить о том, что со Штатами падает взаимодействие. Там объемы падают, особенно когда Трамп стал накладывать санкции, пошлины. Там, простите, сразу же упал, например, упали поставки того же самого СПГ в Китай. Поэтому все, в общем, там в разы сокращение происходит, а внутри региона растет эта система грузоперевозок внутренних. И компании подписывают друг с другом соглашение, как они будут работать вместе. И они это успешно достаточно делают, особенно если мы говорим о Китае и Южной Корее. Как ни странно, Южная Корея в этом смысле очень активно взаимодействует с Китаем. И китайские компании на это идут, и китайское правительство с этим согласно. А благодаря этому порт Пусан получает статус крупнейшего хаба внутрирегионального, потому что он распределяет товары, и, кроме того, это обеспечит именно взаимодействие как морских перевозок, так и воздушных перевозок, и сухопутных перевозок. То есть вот связываются все эти транспортные маршруты, именно обеспечивающие внутрирегиональную вот эту связность.
12: Вот здесь ключевой момент. По сути дела, до последних 15 лет именно информационные, технологические, управленческие стандарты, логистические стандарты Запада были главным мерилом успеха. Как только Запад начал вводить какие-либо санкции, какие-либо ограничения, то, что вы сказали, стреляют себе в ногу, оказалось, что та готовая, подчеркиваю, разработанная не только Китаем, Южной Кореей, вот эта инфраструктура, эта среда обитания коммерческих компаний, она привела к удивительным эффектам. Даже Япония, которая находится в западном блоке, даже Южная Корея, которая такая полуоккупированная страна, и прочие, Сингапуры, Гонконги и все прочее, они с удовольствием переходят на единый азиатский, североазиатский, южноазиатский стандарт технологии управления логистикой. Но одновременно Запад, гигантский, колоссальный, полтысячи лет колониальный Запад, слепнет, потому что он перестает получать онлайн-информацию из каждого порта, из каждого аэропорта, из каждого железнодорожного узла. Он слепнет, там нет их программного обеспечения. Мы не будем детьми и рассказывать о том, что Запад просто продал программное обеспечение и не получает от этого выгоды. Кто имеет информацию, тот занимается манипулированием на биржах. И автоматически у нас колоссальный поток товаров перестал быть манипулируемым самим Западом. Запад лишился важнейшего своего преимущества, возможности превентивно манипулировать на биржах. То есть это вообще-то касается уже всей мировой торговли, как рычаг воздействия. Я правильно вот этот момент понимаю?
4: Конечно. Смотрите, ситуация уникально складывается, да, в последнее время. Из 10 крупнейших портов 6 – это китайские. Он крупный производитель судов, причем производит эти суда, ну, уже почти что полностью самостоятельно, да, за некоторыми исключениями. Он обеспечивает грузоперевозки своими собственными системами, уже созданными. Причем здесь есть локальные договоренности с партнерами и по этому региону, по другим регионам. Соответственно, он подписывает эти соглашения. Он сам контролирует доставку грузов, он сам обеспечивает их доставку, он, соответственно, финансирует вообще развитие кровеносной системы в целом, финансируя определенные пути, да, направления развития. Соответственно, возникает ситуация, да, что фактически невозможно сюда ничего проникнуть сюда, да, то есть в эту систему невозможно проникнуть. Тут есть речь именно о многосторонних договоренностях, либо о двусторонних договоренностях, которые соблюдаются в рамках вот этих заключенных соглашений. А Запад же привык косвенно, да, просто везде стоять и косвенным образом получать это всю информацию, таким образом управлять. У США у тех же самых сохраняется же вот эта задача быть сторожем на всех путях, так сказать, финансовых, информационных перевозках. И что они делают теперь, да? Что они делают? Они придумали такую схему. мы будем ограничивать Китай. Значит, соответственно, каким образом это делается? Это, да, технологические какие-то ограничения, которые могут быть наложены на Китай, и мы знаем, что они накладываются. Это, соответственно, попытка лишить Китай возможности производить суда в принципе, потому что вот та стратегия, которая сейчас ориентирована, например, на сотрудничество с Индией или на Южную Корею, когда предлагается, мы уже это обсуждали, инвестировать именно в строительство судов в США, и Южная Корея обязалась это сделать, мы уже это обсуждали. Ну и кроме того, в Индии, да, с Индией, например, соглашение о том, что возможно ли там производство какое-то совместное. Соответственно, таким образом, есть акцент на то, что вот вы, другие страны азиатские, вы же получите преимущество, если мы лишим Китай возможности строить в таком объеме суда. Давайте мы просто его, эти конкурентные преимущества лишим, а эти возможности идут к вам. И, в общем, те пытаются играть и так, и за тех, и за других, так сказать, и споем, и спляшем, но пытаются балансировать. Но, в общем, их тоже это, в принципе, более или менее устраивает. Почему бы не получить те заказы, которые могут получить Китай, почему бы эти заказы не получить Южной Корее, например? Какие-то, не все, но какие-то. Все-то они, конечно, тоже на себя не возьмут. То есть вот эти ограничения есть. Плюс санкции. Воспользовались реально. Вот ситуация, да, геополитической напряженности, она не для того, чтобы была просто напряженность ради напряженности. Напряженность для чего-то конкретного. Вот воспользовались этой ситуацией напряженности, ввели санкции, потому что, в общем, китайские компании...
12: Ты сказал, они создали ситуацию напряженности.
4: Да, абсолютно. Создали, конечно, для того, чтобы потом в этой напряженности получать какие-то дивиденды. Так сказать. Ну вот, например, сейчас можно обвинять китайские компании в том, что они сотрудничают и покупают нефть, так сказать, российскую, иранскую, венесуэльскую. Ну, в общем, удобно, да, можно во всем обвинять. Накладываем санкции, ограничиваем перемещение, берем, накладываем санкции на порт. И, кстати говоря, вот два таких случая, да, уже было. Ну, там в одном случае был терминал, да, терминал, но, тем не менее, пришлось переориентировать на пеку свои направления, это вызывает все равно дополнительные риски, нагрузку на другую инфраструктуру, другой порт и так далее. И, соответственно, что делать китайцы? Да? То есть им нужно этому противостоять каким-то образом. Тем более, что сейчас под понятие вот этих вот кораблей, так сказать, компаний, которые портов, которые сотрудничают, там достаточно большой обширный список. И вот, например, в последнем санкционном пакете Европейского Союза указаны, по-моему, 15 компаний китайских, которые сотрудничают именно уже с российской нефтью. В американском в списке таких может быть больше, и судов больше, так называемого теневого флота, потому что там, по-моему, порядка уже 200 штук, ну, просто потому что они уже учитывают и все прочие, сказать, компании, не только российскую, как и есть, да, но вот и иранская, и венесуэльская нефть, это все тоже подпадает под эти моменты. И таким образом они пытаются ограничивать взаимодействие Китая. То есть таким образом тоже. Вы не будете пользоваться просто этими компаниями. Вы не будете с ними сотрудничать. Вы не будете пользоваться их страховыми услугами. Вы не будете пользоваться их даже судами. Вообще не будете ими пользоваться. То есть вот это же тоже ограничение, да, которое мы таким образом будем вышибать его с этих морских перевозок. Что делают китайцы? Ну, они отвечают, да, частично зеркально. Но, кстати, китайцы еще интересно такую меру. Они асимметрично отвечают, как правило, не только зеркально, они ввели же такую меру, как дополнительные пошлины для компаний, которые участвовали в антикитайских каких-то действиях, вот для них вводятся пошлины дополнительные. Нет, им разрешено входить в порт, пожалуйста, входите, но только дополнительно заплатите моральный ущерб, так скажем. И те компании, которые с вами сотрудничают, тоже пусть вот нам этот моральный ущерб компенсируют, там, моральный, финансовый и так далее. То есть таким образом они тоже работают и тоже вполне себе санкции накладывают на американские компании. То есть, в общем, в данном случае Китай тоже огрызается.
12: Он не просто огрызается, он действует в данном случае с позиции силы, потому что многократно, тысячекратно Запад ловили за руку еще до начала современного кризиса на том, что с помощью своих биржевых индикаторов, своих независимых компаний, они любят подчеркивать независимость, Запад играл на биржах, обрушивая цены на товары мировой торговли, на пшеницу, на нефть. То есть всегда можно сказать с помощью какой-нибудь Аргуса, там, Fertilizer Market Bulletin или Плат, который работает в серии там, нефтеперевозок, вот манипулируя ценами, на несколько процентов устроить локальную панику, устроить какое-то сообщение о каких-то затыках, тромбозах и все прочем. Брокеры, они нервные люди, трейдеры тоже нервная профессия. ошибся, и начинается игра на цифрах. Это очень такая вредная история, которой постоянно пользуется Запад и до совершенства довел 45-47 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он публикует какое-то заявление, перед этим его инсайдеры слизывают с рынка определенные пакеты акций, потом дальше идет эффект инсайда, все богатеют, все довольны, кроме тех, кого остригли. Но здесь очень интересный момент, когда вы сказали про Индию и другие страны. Понимаете, какая штука получается, Наталья Валерьевна? А ведь Индии не всегда обязательно плясать под дудку того же Запада. Географию не отменишь. Китай вот рядышком. Все персы, там арабы тоже рядышком. Я когда-то отгружал из Бандар-Аббаса корабли, которые просто выключали транспондеры, получали коносаменты в соседнем порте Джебель-Али. Я спросил у них: ребят, ну как вот вы реагируете на американские санкции? Они засмеялись в голос и сказали: мы занимались контрабандой здесь, когда еще на планете Земля не было в природе Соединенных Штатов. Получается, что вот эта информационная, логистическая, кровеносная, нервная система, она выходит за пределы Северо-Восточной Азии и даже Азии в целом. Это, по сути дела, центр мировой логистики. И вот здесь может быть такой чуть-чуть вопрос со стороны. Правильно ли я понимаю, что относительно такого гиганта, небольшая Россия, тем не менее, с точки зрения управления информационными потоками в логистике, вполне себе на уровне. И, так скажем, без вот этого американского такого раздражения, американцы буквально отстают. Мы спокойно можем оперировать с китайцами, с теми же самыми южными корейцами на одном информационном уровне. Я пока не по объему товаров. С точки зрения вот этой бесшовности технологий.
4: Вполне, потому что как раз российское направление очень интересно для всех. Данных стран, для всех абсолютно. Кстати, мы тут даже можем в качестве примера привести Японию. Как ни странно, она в свое время тоже там три танкера попали под санкции Европейского Союза, перевозили они российскую нефть, и, соответственно, здесь тоже пострадали. В общем, японцы тоже пытались до последнего балансировать. С Японией более сложная ситуация, потому что ее будет трудно включить в какие-то вот эти направления из-за того, что она попала под стратегию связанности азиатского северо-восточного направления, до тихоокеанского с европейским. То есть вопрос безопасности, она связалась с Европой в конечной точке. В общем, напрасно совершенно, потому что она ближе все-таки к Азии, не к Европе. Вот. Но тем не менее, поскольку у них это стратегически выстроено с точки зрения их взаимодействия с другими государствами, они как бы включились действительно очень плотно в этот западный лагерь. Поэтому здесь на уровне даже правовом довольно сложно решать вопрос. Южная Корея занимает другую позицию, и она больше балансирует. И южнокорейские компании, да, вот Kia, да, Hyundai, они же, в общем-то, рассчитывают на российский рынок и работают на российском рынке. Кроме того, то как раз весной прошел форум, посвященный как раз арктическим коридорам. Мы сейчас занимаемся как раз очень плотно вот этим трансарктическим транспортным коридором. И были компании из Южной Кореи, приезжали на этот форум и высказали прямо, что они как были заинтересованы в взаимодействии с Россией по этому направлению, так и остаются заинтересованными. И с точки зрения заказов на строительство судов, и с точки зрения взаимодействия, перевозки грузов и так далее. Ну, простите, но действительно все понимают, что в течение времени 40% меньше объема, да, ресурсов времени, затраченных на перевозку товара. Все понимают, что рано или поздно, особенно с учетом вот этой, да, такой дуги нестабильности, которую мы имеем на Ближнем Востоке, соответственно, все приведет к тому, что все-таки в большей степени арктический путь будет более интересен. Да и сейчас еще смотрят на Трампа. Трамп-то что, да, вот интерес к Гренландии уже тоже не на пустом месте возник. Он понимает, что ему тоже надо и арктический маршрут контролировать. Он заранее, так сказать, себе вот эту хочет выкорчевать платформу более удобную для контроля. И в этом контексте, конечно, не сколько позиция каких-то других государств, сколько позиция США привела к тому, что другие-то тоже очнулись и сказали: ого, а вот оказывается, сейчас вот тут Арктику-то как-то США попытаются контролировать, а мы давайте будем договариваться с Россией, потому что Россия самая крупная арктическое государство, а давайте мы попробуем все-таки не уходить оттуда, иначе нам ничего не светит. Россия по-любому, да, будет пользоваться Крымским путем. А вот им уже ничего не светит, потому что будет стоять будут стоять Штаты и так далее. Ну и, соответственно, Китай, который исходит из идеи, что он все-таки должен развивать альтернативные маршруты, и он достаточно в этом направлении активно продвигается, особенно в последнее время. Сейчас вот уже действительно нефть пошла, СПГ пошел по Северному пути в Китай. Поэтому очень, в том числе, да, не только по трансконтинентальным путям, но и, соответственно, Китай заинтересован и вот в развитии транссибирских путей, в том числе, потому что это тоже одно из приоритетных направлений по связанности. Ну, соответственно, новый шелковый путь, который я уже тоже сказала, это тоже то, что развивает Китай. Поэтому в данном случае мы видим, возникают совершенно другие направления, которые не могут быть подконтрольны Штатам, западным государствам. Они уже развиваются в рамках наших двусторонних взаимоотношений. Здесь без России никуда не деться. Россия обеспечивает безопасность и альтернативу. Россия альтернатива и в транспортно-логистической системе. И вот признание Южной Кореи, пожалуй, на этом форуме, оно очень значимое, потому что это страна, которая балансирует. Знаете, как бы доходит до того, что Южная Корея же, ей вот на личном уровне, когда общаешься с представителями Южной Кореи, они все, я бы сказала, даже в шоковом состоянии находятся, когда стали дистанции против России, они не знали, как реагировать. И они, я помню, у нас спрашивали, значит, у моих коллег, у меня лично спрашивали, еще когда только первые санкции появились, как можно накладывать санкции на евразийского гиганта? Они, видимо, знают все-таки географию, и они не понимали, как это, вот зачем? Это же настолько невыгодно будет, что принесет больше вреда. И Китай, кстати, тоже исходит из идеи, что я могу отвечать, потому что даже если я себе наношу вред, но он меньше, чем тот вред, который
12: получают... Потому что китайцы, как и южные корейцы, умеют смотреть на глобус, да, и они прекрасно понимают, что, в отличие от наших юго-западных соседей, они понимают, что география — это судьба. И сегодня мы говорим о кровеносной и нервной системе Северо-Восточной Азии. Это на самом деле больше, чем просто регион Китая и окрестностей. По сути дела, это главный узел мировой торговли, инфраструктуры, движения товаров. И как это все устроено, мы продолжим говорить через несколько секунд. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», который ведет замечательный русский политолог, доктор политических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Валерьевна Еремина. И мы говорим сегодня о нервной и транспортной, кровеносной системе Северо-Восточной Азии, Китая и окрестностей, но на самом деле мы говорим о глобальном феномене, произошедшей логистической революции, когда страны Северо-Восточной Азии и Южной Кореи, и прежде всего Китай, обеспечили новые стандарты перевозки грузов, обмена информацией, фактически обеспечили безопасность мировой торговли и надежность мировой торговли, на что всегда молился Запад. Доставки точно в срок, это уменьшение складских запасов, это основы управления производством, менеджмента и так далее. Это влияет буквально на всю промышленность мира, на автомобильную, авиационную, судостроение и так далее, так далее. Наталья Валерьевна, вот здесь ключевой момент, когда вы употребляете такой сухой термин, как безопасность и связность. Мы говорили о роли России в этой всей сложной системе. Но ведь вы говорили о цивилизационных подходах, разных цивилизационных подходах. Что Соединенные Штаты Америки, что Запад, такие уверенные в своем колониальном преимуществе, чуть что хватаются за кольт и начинают палить санкциями. Но оказалось, что в сфере глобальной логистики и логистики Северо-Восточной Азии у них нет игры, их карты биты, они оказались банкротами. В данном случае, с точки зрения, как примера проекта общей связности, как примера глобальной безопасности, как вот эта новая логистическая революция влияет, ну, в целом на то, что попытки Запада раскачать и создать узлы нестабильности, они схлопываются. Не получается раскачать историю вокруг Тайваня. Не получается устроить контроль над Персидским заливом. Иран огрызается, арабы вязнут на руках. Да даже вот эта история с Венесуэлой, о которой мы будем говорить позднее, она такая достаточно пирова победа. Латинская Америка очень не хочет быть рабами Америки. В данном случае с точки зрения безопасности и логистической революции.
2: Знаете, вот это тотальное насилие, которым действует Запад в отношении других государств, оно вызывает не только отрыв, но и желание сопротивляться. Это ведь они идут не с идеей равноправного сотрудничества, равноправного взаимодействия, торговли справедливой, на справедливых основаниях. Они идут с требованиями. Вы сделаете так, либо вам будет плохо. Вот это типичный такой западный подход. Здесь или-или всегда стоит. Да? Мы, вот эта тенденция или-или, она очень приводит к печальным результатам, всегда печальным последствиям. При этом требуется выполнение каких-то обязательств, они не только экономические, они и политические, вплоть до изменения своей системы управления и так далее, и так далее. То есть это очень такое предельно колониальное мышление, которое сохраняется в новых текущих реалиях. Иначе, простите, не вел бы себя Брюссель вот таким образом, как себя ведет. Не вел бы себя Вашингтон так, как он себя ведет. То есть в данном случае вот это насилие, которое видят страны, в том числе Северо-Восточной Азии, и та же самая Япония ведь видит, да, Южная Корея видит. Они же видят, что происходит. Они видят, кто инициатор. Они понимают, что Иран защищается. У них очень сложные отношения вообще к западным партнерам. Они балансируют в прямом смысле слова. Они тоже пытаются не соблюдать санкции. Если уж японцы не соблюдали санкции, да, в ряде случаев, то понятно, что Южная Корея не соблюдает. Дело все, что от них зависит, только чтобы, так сказать, балансировать и не допускать. Они жутко боятся, что их втянут в какой-то конфликт. При этом Китай, да, Китаю сложные отношения, но Китай – это объективно вызов западному доминированию. Объективно. Россия – это объективно вызов западному доминированию. Иран – объективно вызов западному доминированию. Они же видят, да, что вот это самое… Почему как на Западе называют, да, во всех этих стратегиях, вот эти наши три страны такой буквально осью зла. Правда, сейчас Китай немножко изменили отношения, да, теперь такой как бы стратегический конкурент, да, мы стратегический противник в большей степени. Но тем не менее, да, это же какая-то такая вот такой подход. Нельзя же не заметить, да, те, кто сопротивляется, те, в общем, объявляются злом, злом, с которым нужно бороться. И все понимают, кто что начал, кто, так сказать, в чем виновен, так сказать, кто что поддерживает. Поэтому в данном случае однозначной позиции по отношению ни к Западу, ни к каким-то другим странам у этих государств, то же самое Южной Кореи, нет. Она просто пытается выжить. В последнее время, да, такая позиция. Но очень важно не допустить масштабного конфликта и втягивания в себя в масштабный конфликт. Они будут опираться изо всех сил. Они будут делать все, что угодно, чтобы только не допустить втягивания. Поэтому они вроде как заключают соглашения какие-то, с кем-то перестают взаимодействовать, с кем-то остаются во взаимодействии. Но, тем не менее, они продолжают быть на связи. Для них это чрезвычайно важно. С Китаем они продолжают сотрудничать и будут сотрудничать. Там очень много... Просто огромное количество компаний, огромнейшее, вот то, что Запад не учитывает, огромное количество людей вовлечено вот в эту межгосударственное взаимодействие внутри региона и с другими регионами, с теми же самыми АСЕАН-странами, странами АТС, но АСЕАН прежде всего. Там настолько плотно вот это вот все вот это взаимодействие выстроено уже, что его, вот, если вот просто туда воткнешь что-то, то будет больно всем. То есть вот там настолько все плотно, это как вот такая паутина, да, уже неважно, центр это, периферия паутины, все, вот оно везде вот так вот будет замыкаться друг на друга. Поэтому это объективно та система, которая сейчас сложилась, это то, что невозможно не выкачивать, не изменить, если не напалмом не залить все, вот просто без этого никак.
1: А вот это ключевой момент, Наталья Валерьевна, потому что Запад сам открыл этот ящик Пандоры, когда начал на территории бывшей Украины смешивать логистику гражданскую и военную. Мы прекрасно видим, как Запад закрывает глаза на абсолютно неконвенциальное, на нарушение всех законов ведения войны, когда гражданский транспорт используется для перевозки военных грузов. Но в смысле связанности с Северо-Восточной Азией, постоянного совершенствования и доведения до совершенствования гигантской вот этой системы, просто экосистемы логистической, что там может Запад с точки зрения проекции силы? Подогнать авианосную ударную группировку, ее разорвут. Устроить какие-то локальные там информационные сбои. Извините, стандарты там южнокорейские и китайские. Огромная масса населения, куда больше половины планеты, категорически не согласна с тем, что там Запад хочет устроить, ну, такую маленькую третью мировую войнушку. Вот мы все время упоминаем там Австралию, упоминаем другие страны. Проект AUKUS не выходит каменный цветок у американской администрации. Получается, что с точки зрения даже управления логистикой, а извините, война это прежде всего логистика, не получается у Запада, ну в данном случае у США, подтянуть какие-то естественные необходимые резервы для того, чтобы там устроить конфликт, сама среда. Она стала обладать, я бы так сказал, информационно-пространственным иммунитетом для того, чтобы Запад там устроил какую-то провокацию. Я правильно понимаю?
2: Как вы точно сказали, да. Информационно-пространственно-логистический иммунитет, который возник, действительно, ведь благодаря тому, что вот внутри региона сложились вот свои сети взаимодействия, возникли свои национальные программы, возникли свои компании, возникло свое производство судов. Они не зависят от стран Запада. Мы не говорим о полном технологическом суверенитете, но, тем не менее, зависимости уже нет. Она не наблюдается по всем направлениям взаимодействия с другим, с внешним миром. Осваиваются новые направления. Настолько удобное расположение у этих стран в Северо-Восточной Азии, настолько удобно, что они могут взаимодействовать со всем миром достаточно активно, легко и просто. Тем более, что там действительно производственная база, и все смотрят на этот регион, смотрят на Китай прежде всего. И оттуда идут поставки. Поэтому в данном случае, конечно, ничего уже нельзя сделать. Это не изменить. Это данность, это факт, который сложился. Это то, что сделали сами эти государства, благодаря тому, что у них могли быть исторические обиды, у них могли быть какие-то проблемы, связанные с влиянием третьих сторон, но тем не менее взаимодействие ради развития, они заключали соглашения, они создавали совместные программы, они работают и продолжают работать. Да, и они, например, достаточно на официальном уровне, да, например, Китай ничего не говорит про санкции антироссийские, но, простите, но все компании китайские через посредников или в открытом море просто перевалка грузов осуществляется, и таким образом, в общем, санкции как бы вроде как они есть, а вроде как их и нет. Вот, то есть что-то вроде существует, а вроде и нет этого. Да? То есть для Запада эта ситуация непонятная. Ну как так? У нас же у них подходит экстерриториальное законодательство. То есть, если мы приняли свой национальный закон, почему-то другие страны должны по этому закону жить. Как же так? Вы не подчиняетесь нашему закону, мы же приняли закон о санкциях. Почему вы в Китае не выполняете этот закон? То есть это настолько вопиюще для стран Запада, они пока еще, мне кажется, вот этот момент не даже не осознают. Потому что до сих пор у них это экстерриториальное мышление, и до сих пор они не осознали, что все, так уже нельзя, не работает. Просто не работает.
1: Вы знаете, мы сегодня больше говорили о морских перевозках и морской логистике, но с точки зрения и железнодорожной логистики, где, я уверен, Россия номер один, и с точки зрения авиаперевозок, где ситуация радикально меняется, как только Китай все-таки доведет до ума свои широкофюзеляжные самолеты, свое авиастроение, тут будет та же самая уже просто. Вот остался год-два до того, чтобы произошла революция с точки зрения доминирования связки Боинга и Эрбасов. И вот здесь-то еще есть и рынок авиаперевозок отлетит в сторону Северо-Восточной Азии с опорой на Китай, но тут-то вот у Запада и последние клыки и вывалятся. Я уж не наступаю на любимую мозоль Дональда Трампа, неспособность Америки выстроить свой боевой флот. Китай физически обладает компетенциями строительства океанского флота больше, чем Америка. Америка лишилась этих знаний, навыков и умений. Наталья Валерьевна, и все-таки мы очень много говорим и о нашей любимой Евразии, и так движемся от Персидского залива через Индию к Юго-Восточной Азии, Северо-Восточной Азии. Но о чем мы будем говорить в следующий раз?
2: Давайте с вами поговорим тогда про АТС, про Тихоокеанский регион, который тоже очень важен с точки зрения логистических связей, взаимодействия сторон, и потом перейдем к Западному полушарию.
1: Прекрасно. Тем более, что как раз именно АТС, Организация Тихоокеанского экономического сотрудничества, она в себе таит грандиозный конфликт, который уже несколько лет Запад старается развернуть вокруг оси от Австралии на север, туда, к Китаю. Направленное копье проекта «АУКУС». Но это отдельно мы еще поговорим в нашем проекте геополитической аналитики «Пространство большой игры» с замечательным русским политологом, доктором политических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Валерьевной Ерёминой. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Наталья Валерьевна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Бегать по всему миру с протянутой рукой и клянчить подачки России не станет. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Егоровка в Запорожской области, сообщили в российском Минобороны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Материал «Маткапитал» проиндексируют по уровню фактической инфляции, согласно документу. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Бегать по всему миру и с протянутой рукой клянчить подачки Россия не станет. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы 9-го созыва. По его словам, это унизительно, бессмысленно и не нужно, поскольку российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно.
2: Качество любого закона, его работоспособность еще важнее. Это касается, как я уже говорил, и закона о бюджете. Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу вас абсолютно исключить любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок. И подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно.
1: Как подчеркнул глава государства, активное участие граждан в прошедших выборах в Госдуму и итоги кампании в очередной раз продемонстрировали сплоченность российского общества перед значимыми историческими вызовами. На встрече с избранными главами регионов России Владимир Путин назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета страны, а также заявил о необходимости оправдать оказанное доверие. Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне СВО, подчеркнул президент. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов. По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили свыше 280 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Чаплина, Никольского, Малиновки, Демурина и Коломийцев. ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 4 автомобиля.
1: Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Шабельное в Харьковской области и Толстодубово в Сумской. Группировка войск «Днепр» за сутки атаковала формирование 2 механизированных горно-штурмовой бригады.

0: бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Орехово, Преображенки и Юлиевки Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков ВСУ и 7 автомобилей противника. Также, по данным российского военного ведомства, подразделения вооруженных сил России за сентябрь нынешнего года освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО. Группировка «Север» освободила 30 населенных пунктов, «Центр» – 9, «Южная» – 4, «Запад» – 1. Бойцы «Востока» освободили 6 населенных пунктов, а «Днепра» – 2. По данным Минобороны, это позволило установить контроль вооруженных сил России над 27 населенными пунктами в Харьковской области. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ключевые приоритеты включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения и образования, а также помощь участникам СВО и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2027 году будет увеличен на 6,8%, согласно документу. Средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля. Страховые пенсии проиндексируют 2x. Маткапитал также проиндексируют по уровню фактической инфляции. Вырастут пособия по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Семейная ипотека с 1 октября будет зависеть от количества детей, то есть фактически перейдет от единой ставки для всех семей к дифференцированной системе. Чем больше детей, тем ниже ставка и в большинстве случаев выше максимальная сумма льготного кредита. В большинстве регионов для семьи с одним ребенком моложе 7 лет ставка составит 10%, а лимит останется на уровне 6 миллионов рублей. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области параметры будут выше. Один ребенок – это 12% и 12%. Еще одно важное изменение – льготная ставка. Теперь будет субсидироваться максимум 15 лет. При этом при рождении следующего ребенка ставка по действующей ипотеке может быть перерасчитана в сторону снижения. Для индивидуального жилищного строительства ставка останется прежней на уровне 6%, независимо от количества детей и региона. Таким образом, новая система перераспределяет поддержку в пользу многодетных семей. Концерты американского рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге отменены официально. Они были запланированы на 10-11 октября. Об этом сообщило агентство Say Energy, которое выступало организатором концерта. В своих соцсетях представители агентства, с сожалением, известили поклонников, что шоу не состоится в заявленные даты и пообещали вскоре сделать официальное заявление о дальнейших планах проекта. Возврат денег за билеты начнется 12 октября. Ранее Say Energy анонсировала 2 выступления на «Газпром-арене», однако в пресс-службе стадиона ТАСС сообщили, что договор аренды площадки с организаторами не заключен, и без него концерт состояться не сможет. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри пожелала организаторам международного форума «Россия. Спортивная держава» успеха в его проведении. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Форум «Россия. Спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства спорта страны. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Условия участия российских команд Европейской конфедерации волейбола определит позднее. Спортивный арбитражный суд все еще не получил апелляцию на решение Международного союза конькобежцев отозвать нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КАС. Ранее стало известно о том, что спортивный арбитражный суд уже получил апелляцию от фигуриста Марка Кондратюка на решение отозвать нейтральный статус и от выступающих в танцах на льду Александра Степанова и Ивана Букина на отказ в его выдаче. Скандал футбольной сборной Португалии. Нападающий Криштиану Роналду покинул тренировку национальной команды после заявления главного тренера Жоржа Жезуша на пресс-конференции об отсутствии между ними конфликта, сообщает Абола. Ранее информировалось о том, что Роналду и Жезуш провели встречу в отеле в Мальме и уладили конфликт. Криштиану остался недоволен тем, что не вышел на поле в победном матче Лиги наций против Норвегии. С тех пор он тренировался отдельно от команды. Россияне, нападающий Миннесота Кирилл Капризов и вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков сезона в Национальной хоккейной лиге по версии американского журнала Forbes. Капризов занял 5-е место с доходом 19 400 000 долларов, Шестеркин стал 9-м с доходом в 16 миллионов долларов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 4 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте 15 тепла, в Иркутске всего плюс 8, облачно, осадков не ожидается. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, без осадков. В Уфе плюс 15, вечером небольшой дождь. В Нижнем Новгороде без осадков и плюс 10-12. В Нальчике и Владикавказе 13-15 тепла, облачно, ливни. В Ялте до плюс 20 и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 5-7 градусов. Днем в городе на Неве до плюс 15, в столице чуть прохладнее, плюс 12. Ветер слабый, атмосферное давление будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 10, осадков не наблюдается.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Альтист Джимбо Росс, вернувшись в прошлом году к своим джазовым корням, выпустил пластинку «Beyond the Groove». В середине 70-х музыкант был представлен публике трубачом, композитором и аранжировщиком Доном Эллисом, написавшим музыку к замечательной картине Уильяма Фридкина «Французский связной». С того момента за Россом закрепилась репутация первоклассного студийного музыканта, и он в составе струнных участвовал в записи более 150 пластинок различных звезд, в том числе Фрэнка Синатра, Дайан Шур, Доктора Джона и Пола Анки. «Beyond the Groove» – всего лишь четвертый или пятый сольный альбом, играющего на пятиструнном электрическом альте музыканта. Записан, как и предыдущая его пластинка, квинтетом, в котором играют Джо Гаэта – гитара, Стюарт Элстер – фортепиано, Питер Маршалл – бас и Рон Вагнер – ударные.

Трубач Джош Лоуренс посвятил новый альбом городу, в котором он впервые оказался в начале 21 века и который считает своим домом, городу с богатыми джазовыми традициями, а именно Филадельфии. Напомню, что там родились такие звезды, как пианисты Маккой Тайнер, Кенни Бэрон, Бобби Тиммонс, трубач Ли Морган, да и Джон Колтрейн начинал свою карьеру именно в Филадельфии. Доработан над пластинкой «Philly Twisted», Лоуренс собрал звездный ансамбль, преимущественно состоящий из музыкантов, которые, как и сам трубач, тесно сотрудничают с лейблом «Positone Records». Это саксофонист Уилли Моррис, тромбонист Алкин Синчулар, пианист Арт Хирохара, басист Борис Козлов и барабанщик Руди Ройстон.

0: Российский джаз.
1: Московский коллектив «Масала Квартет» выпустил альбом «Stalking for Impressions». В него вошли авторские композиции пианистки Анны Дёме и тенор-саксофониста Алексея Сухова, записанные в два этапа. Часть в 2022 году с прежней ритм-секцией Дмитрием Тарановым – контрабас и Даниилом Морозовым – барабаны. Остальные в 2025 и 2026 годах в нынешнем составе с бас-гитаристом и контрабасистом Федором Фабером и барабанщиком Николаем Приходько. В качестве гостей в записи участвовали Дмитрий Игнатов, ут и этнические флейты, Артем Плешков – гитара, Федор Гречищев – труба, Софи Гертье – вокал, Владимир Воеводин, Кирилл Паренчук, Леона Молотова – перкуссия. Альбом вышел на лейбле Fancy Music, с которым «Масала Квартет» сотрудничает с 2020 года.

Один из пионеров AC-джаза, Джеймс Тейлор, отметил 40-летие сольной карьеры выпуском студийной пластинки «The Truth». После распада группы «The Prisoners», в которую он играл, в 1986 году он записал свой первый сингл с своим составом «Джеймс Тейлор Квартет», кавер-версию композиции Херби Хэнкока «Blow Up». Работая над новой пластинкой, органист, играющий здесь также на синтезаторах и Родос Пьяно, собрал в студии непривычный квартет, а трио, в который вошли барабанщик Тео Карраско и контрабасист Орландо Флеминг. В качестве гостей в записи участвовали исполнитель на табло Арап Турбеш и певица Лиз Джай. Альбом Джеймса Тейлора вышел на лейбле Acid Jazz в серии Jazz Sessions, которая задумана его сооснователем Эдди Пиллером как возвращение к джазовым истокам компании.

Один из лучших саксофонистов современности, Джошуа Редман, выпустит свой третий альбом на лейбле Blue Note «If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins». Эта пластинка – дань уважения его знаменитому коллеге Сони Роллинзу, которого не стало в мае этого года. В альбом вошли 11 композиций из репертуара Роллинза, исполненных в различных составах блестящей командой музыкантов. Среди них барабанщик Маркус Гилмор, басисты Кристиан Макбрайт и Ларри Гренадье, бывшие участники ансамбля Роллинза, пианист Кевин Хейс и гитарист Питер Бернстин, тенор-саксофонист Крис Поттер, а также две выдающиеся джазовые вокалистки Сесиль Маклорен-Сальван и Габриэль Кавасса. «Уход Сони стал для меня тяжелым ударом», — признается Редман. «Это было похоже на потерю кого-то из родителей. Он оказал на меня самое сильное влияние, как на импровизатора и саксофониста. Я открыл для себя Сони Роллинза примерно в то же время, как взял в руки саксофон, лет в 10 или 11. Помню, как зашел в публичную библиотеку Беркли, перебирая пластинки, наткнулся на альбом «Саксофон Колоссус» и подумал: «Ого, какое смелое название». Это был момент настоящего озарения. Помню, как поставил пластинку, услышал Сони и все понял. Он открыл мне глаза на истинную силу и потенциал джазовой импровизации. Открытие Сони Роллинза стало для меня отправной точкой и путеводной звездой, сказал Редман. Новый альбом Джошуа Редмана выйдет 20 ноября.

Бенни Грин представил альбом «Renovation». Новая пластинка пианиста, включающая 13 композиций, была записана вживую в нью-йоркском клубе «Dizzy's Club» и стала первым сольным концертным альбомом музыканта. В нее вошли 8 авторских пьес Грина, а также произведения Бобби Тиммонса, Рэнди Уэстона, Хогги Кармайкла, Фрэнка Лессера и других авторов. Поскольку на протяжении более чем 40 лет моя концертная и студийная деятельность была сосредоточена главным образом на работе в трио «Фортепиано, контрабас, ударный», я воспринял уединение во время локдауна 2020 года как уникальную возможность переключить внимание на исследование той безграничной свободы, которую дарит сольное исполнительство, говорит Грин. Альбом «Renovation» – второй подряд сольный альбом музыканта, но предыдущая пластинка «Соло» была студийной.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Живущий в Нью-Йорке аргентинский композитор, пианист, аранжировщик, яркий представитель направления танго нуэво Пабло Сиглер, задумывая новый альбом, искал не традиционную исполнительницу танго, а джазовую певицу, способную привнести в эту музыку свежий взгляд. Бывший участник знаменитого ансамбля Астер Пьяццолла остановил свой выбор на давно уже живущей в США замечательной итальянской вокалистке Роберты Гамбарини. Лично я искренне рад, что одна из самых интересных джазовых певиц первого десятилетия этого века вернулась в студию после некоторого перерыва. На альбоме «Блюз Портеньо» Сиглер и Гамбарини отдают дань уважения как танго нуэво, так и танго кансьон, вокальному жанру, преобразившему танго в начале 20 века с легкой руки легендарного Карлоса Горделя.

0: юбилей.
1: 17 сентября 1926 года в городе Шампейн родился Джек Макдаф. Один из самых известных органистов в истории джаза, начинал как контрабасист и пианист. А в 1959 году по совету саксофониста Уиллиса Джексона, у которого он играл, начал осваивать орган Хаммонда. Не прошло и года, как музыкант подписал контракт с лейблом Prestige Records и в январе 1960 года выпустил дебютный альбом «Brother Jack». Также в начале 60-х записывался с Сонни Ститом, Кенни Бореллом, Джимом Амонсом и Грантом Грином. А в 63-м году собрал постоянный состав с тенор-саксофонистом Брэдом Холлоуэем, барабанщиком Джо Дюксом и 19-летним гитаристом Джорджем Бенсоном. Во второй половине 60-х сотрудничал с лейблами Blue Note и Atlantic Records, в 70-х, 80-х экспериментировал с электронными клавишными, но, как и многие музыканты, переживал не лучшие времена в связи с падением интереса к джазу. Вернулся к привычному ритму выступления и работы в студии лишь в конце 80-х, подписав контракт с компанией Muse Records, а позже с лейблом Concord Jazz. В 99-м году выпустил пластинку «Bringing It Home», собрав в студии участников своего знаменитого квартета Джорджа Бенсона и Реда Холлоуэя. Несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал гастролировать до конца своих дней. Один из самых известных органистов в истории джаза, Джек Макдаф, умер в январе 71-го года. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи.

0: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5-го класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
6: Это какое-то волшебство или только технологии?
7: Это волшебство технологий.
5: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
8: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
9: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
8: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Жизнь в ритме рока.
6: Когда я медленно понимал, что какие ноты сыграл Ричи Блэкмор, с ним я мучился больше всех.
10: Сложный гитарист.
6: Для тех времен сложно, для сегодняшнего дня, наверное, это уже смешно будет звучать, потому что есть много виртуозов, которые играют так, что там вообще непонятно, какие ноты. Надо табы расписывать и прочее.
0: Лидер и гитарист группы «Артерия» Сергей Терентьев. В программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
11: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шабильное Харьковской области, сообщили в Минобороны. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными главами регионов отметил, что им необходимо оправдать оказанное гражданами доверие. Особое значение в работе имеет взаимодействие с правительством, федеральными органами власти и координация между регионами. Выборы глав регионов прошли конкурентно. За голоса избирателей боролись представители различных политических партий, отметил президент.
2: Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, о создании условий для устойчивого, уверенного социально-экономического прогресса, а значит, для демографического развития, для повышения качества жизни наших граждан, российских семей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах, а успех их реализации бесспорно напрямую зависит от того, как идет работа на местах, прежде всего на региональном уровне. Рассчитываю, что все вопросы, связанные с нацпроектами, будут находиться в зоне вашего каждодневного контроля. Поставленных целей мы можем добиться только вместе. И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития.
1: Ранее глава государства выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Как отметил президент, эффективность власти зависит от того, насколько она отвечает запросам общества. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шабильное Харьковской области. Как сообщает Минобороны, ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерная, Рубленная и Резникова. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах Нефедовки, Николаевки и Хатнево. Подробнее о действиях группировки войск «Север» за минувшие сутки доложил начальник пресс-центра Василий Бежевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружений освобожден населенный пункт Шабельная Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за освобождение населенного пункта Приколотная Харьковской области. В Сумской области в результате активных наступательных действий освобожден населенный пункт Толстодубово. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 340 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 25 автомобилей.
1: По украинским тылам за минувшие сутки были выпущены десятки высокоточных средств поражения. Как рассказали Минобороны, поражены объекты критической и телеком-инфраструктуры, а также склады, где боевики хранили дальнобойные БПЛА. Подразделения Вооруженных сил России в сентябре освободили 52 населенных пункта в зоне проведения СВО. Больше половины из них, 27, пришлись на Харьковскую область. Следует из данных Минобороны России, группировка войск «Север» за этот период освободила 30 населенных пунктов, центр – 9. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на ближайшие 3 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Он обозначил ключевые приоритеты. Они включают выполнение социальных обязательств, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам СВО и их близким.

0: обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей. Минцифра разместила для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, акцент сделан на борьбе с криминальными схемами с сим-картами.
1: Первое, на чем мы сосредоточены, это на том, чтобы продажа сим-карт могла быть реализована только через операторов либо уполномоченных организаций с соответствующей лицензией, чтобы исключить возможность продажи сим-карт неустановленными лицами. Второе, это усиление защиты персональных данных граждан, чтобы в смс-рассылках и в другой информации нельзя было использовать конкретные имена абонентов. Мы планируем ввести законопроект в Государственную Думу до конца этого года.
0: Григоренко добавил, что сим-карты для мошенников являются анонимным орудием преступлений, и правительство планирует лишить их такого инструмента. Сегодня в России вступает в силу закон о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией. Однако сам запрет на работу без лицензии начнет действовать только весной следующего года. Срок выдачи документа составит до 5 лет. Чтобы получить разрешение, компаниям придется уплатить госпошлину и погасить налоговые долги, если они превышают 3000 рублей. В правительстве пояснили, что эта мера сделает рынок прозрачнее, сократит долю нелегального оборота и защитит несовершеннолетних от вейпов и сигарет. Теплая погода вернется в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, до этого жителей Москвы и области ожидает арктическое вторжение.
2: В центральной России вероятность осадков сохранится небольшой, но это не значит, что регион минует арктическое вторжение. К субботе в мегаполисе похолодает до +9, а в ночь на воскресенье даже ударят заморозки до -2. Но для бабьего лета это хороший симптом. Из-за похолодания антициклон усилится, и в условиях солнечной погоды уже в начале новой недели в регион вернется аномальное тепло.
0: Между тем, сезонный листопад может представлять определенную опасность для автолюбителей. Например, намокшая от росы или тумана листва на дороге может неожиданно увеличить тормозной путь автомобиля, а также может скрывать мелкие ямы, трещины и выступающие канализационные люки. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Административный совет Европейской конфедерации волейбола на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборную России до соревнований под эгидой организации. Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд определят позднее. Ближайшим официальным стартом, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, является Лига наций. Исполнительный комитет Российского футбольного союза переизбрал Максима Митрофанова на должность генерального секретаря организации. Об этом сообщила пресс-служба РФС. Срок полномочий до 4 октября 2030 года включительно. Напомню, Митрофанову 44 года. Он занимает пост генерального секретаря Российского футбольного союза с октября 2022 года. Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре по итогам голосования болельщиков. В прошлом месяце Соболев выходил в старте во всех 4 матчах «Зенита», забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук планирует перестроить игру команды в атаке после паузы на матче сборных и изменить роль российского полузащитника Алексея Батракова, пишет «Фанатик». Бурук рассматривает возможность использования Батракова в роли десятки перед 2 опорниками. Цель состоит в том, чтобы эффективнее использовать креативность, качество передачи и угрозу воротам со стороны российского футболиста. В завершении шахматы в среду был опубликован новый рейтинг ФИДЕ. У мужчин Ян Непомнящий 21-й, Дмитрий Андрейкин 25-й, лидирует норвежец Магнус Карлсон. У женщин лидером рейтинга остается китаянка Хоу Ифань. Россиянка Александра Горячкина с 7-й строчки переместилась на 5-ю, Полина Шувалова 10-я, Екатерина Лагно 11-я. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров ФОБОС, сегодня 1 октября во Владивостоке до +15 градусов днем и без осадков. В Тюмени 17-19, тепла, в Новосибирске до +12. В Великом Новгороде 13-15 градусов выше ноля. В Кирове столбик термометров поднимутся лишь до 10 градусов. Осадков не ожидается. В Ярославле и Владимире плюс 11. В Ставрополе до 14 градусов облачно. Возможны ливни. В Ялте до плюс 20 и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем до плюс 15. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление составит 780 миллиметров. В столице та же переменная облачность и тоже без осадков, но днем будет чуть прохладнее, чем в городе на Неве, до плюс 12, ветер северный, слабое атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба. В данный момент в столице плюс 10 и без осадков.
4: Театр Радио России. Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых. Часть четвертая.
5: Дима, прикинь, ко мне сейчас иностранец подошел. Спрашивал, как ему до метро Смоленская доехать.
6: Объясню?
5: Да, только не знаю, понял ли он. Он от меня с квадратными глазами ушел.
6: Почему?
5: Ну, я его спросил по-английски, а вам надо на Смоленскую голубую или синюю? С учетом, что по-английски и то, и другое блю. И он очень удивился.
6: Да, я представил. Вам на Смоленскую синюю или на Смоленскую синюю?
5: Ну да. Но потом я ему как смог рассказал, что у нас их две. Смоленских этих. И что они на разных ветках метро находятся.
6: Слушай, а я всегда думал, а почему так вообще? Других названий, что ли, не смогли придумать? Или те, кто станции называли, очень Смоленск любили?
5: Нет, там другое. Что-то связанное с Великой Отечественной войной. Но я забыл, к сожалению.
6: Давай погуглю. О, нашел! Оказывается, до войны была только одна Смоленская и одна Арбатская. Но во время битвы за Москву бомба попала в метро, точнее, в тоннель между станциями Смоленская и Арбатская. И их пришлось закрыть и построить новую Арбатскую и новую Смоленскую.
5: Кажется, до меня дошло. А те первые станции потом отремонтировали и тоже открыли, да?
6: Точно. А переименовывать их уже не стали.
5: Ну, тут иностранцу не разобраться, конечно. Если что, к чему не знать.
7: Это что это вы тут опять обсуждаете? Кажись, что-то про иноземцев. Я прав? Или совсем уже заржавел и оглох? И мне иноземцы померещились?
6: Нет, Савелий, не померещилось. Мы иностранцы тут как раз обсуждали.
7: А, значит, все-таки про немцев. Ну, видать, что-то я еще слышу. На что-то сгожусь.
5: Не, Савелий, это не немец был. Это, кажется, англичанин. Ну, то есть он ко мне по-английски обратился, и я ему ответил. Может, он не англичанин, конечно, был, а итальянец какой-нибудь или француз.
7: Да, что француз твой, что англичанин, один черт, немец.
6: Не, Савелий, англичане живут в Англии, французы во Франции, а немцы те в Германии. Понял?
7: Так и что ж с того, где они там живут у себя? Раз сейчас они у нас, в России, то значит немцы и есть.
5: Вот это я сейчас не понял. Это как?
7: Да как? Ну они же по-русски-то не бельмеса. Сказать ничего не могут. Мычат только что-то непонятное. Значит не мы, немцы-то.
6: Так это отсюда пошло, что ли? А я-то все удивлялся. Почему они немцы, а не германцы? Только это, Савелий, они же не мычали что-то непонятное. Они же на своих языках говорили. А то, что их не понимали, это потому, что языки у нас люди не знали.
7: А зачем нам языки? У нас толмачи были. Переводчики, то бишь. Не мне ж себе мозги сушить и иноземные языки учить.
5: А мы вот в школе учим. Английский и французский. Правда, по-французски я пока не очень. Практики не хватает.
7: Ну, и молодцы. Вам бы больно в немецкой слободе понравилось. Вот ж там было бы с кем вам по-французски да по-аглицки покалякать.
6: Немецкая слобода? А почему немецкая?
7: А это тебе лучше Сергей Бухвостов расскажет. Он образованнее меня. Полезайте ко мне на закорки.
5: Ага,
7: я вас живо до него достану.
5: Так. А что, в этой слободе только иностранцы жили?
7: Ну да, наземцы. В Москве во времена Алексея Михайловича, батюшки Петра Первого, много иноземцев жило. Только они все были разные. За Москворечье жило много татар. От их поселений пошли названия улиц. Татарская, например, или Толмачевский переулок. В Заряде находилось поселение евреев. А вот на территории нынешнего Басманного района была немецкая слобода.
6: И что, там всегда жили немцы? Ну, которые англичане, там, французы и прочее.
7: А это вот вам пускай Сергей расскажет. Что-то вы меня своими вопросами утомили, ей-богу. Сергей! Просыпайся! Слышь? Расскажи-ка мальчонкам нашим про немецкую слободу. Всегда она была, али нет?
8: Что? Ой, доброе утро. Который нынче час?
5: Да уж вечер на дворе.
8: Вот ведь разоспался я как. Так про что вам рассказать?
7: Про немецкую слободу. Мы сегодня туда путь держим.
8: А, слобода, значит. Ох, ох, там и весело было. Какие фейерверки, какие танцы. Эх, а вино...
7: Тише, тише, Сергей. Тут дети вообще-то.
8: А, ну да, да, да. Так что вам рассказать?
5: Всегда ли немецкая слобода была?
8: А, это не всегда. Только при отце Петра Алексей Михайлович появился. Алексей Михайлович в 1652 году подписал указ об отводе земли под строение в немецкой слободе. И построили ее за Покровскими воротами, за земляным городом на берегу реки Яузы. А потом там участки стали раздавать.
6: Как это раздавать? Бесплатно, что ли?
8: Конечно, бесплатно. Каждый житель новой слободы получил от царя бесплатный участок земли. А кому какой участок по размеру дать, это уж зависело от профессии, которой иноземец владел.
5: Да они там, наверное, передрались за эти участки. Как это все решалось?
8: Не передрались. Тем, кто служил у царя, давали самые большие. Медики и аптекари получили участки поменьше. А всем мелким служащим, вдовам и прочим давали совсем малюсенькие.
6: А много народу там жило?
8: Сложно сказать точно. Там же не было такого, что люди жили от рождения до смерти. Кто-то уезжал в свою страну, потом приезжали новые. Наверное, всего дворов 200 было или больше. На каждом дворе по 4-5 человек.
6: Эй, Сашок, ты же у нас по части математики. Сколько это всего выходит?
5: 200 на 5? 1000 иностранцев выходит.
8: Ага. В слободе в основном жили немцы, англичане и голландцы.
6: А дома там были, как и в остальной Москве, такие же?
7: А вот хватит болтать. Давайте сами посмотрим. Тем более мы уже до Бауманской дошли, а тут как раз немецкая слобода и находилась.
8: Берите за руки. Я выставляю компас. Приготовились!
6: Вау! Мы в Голландии, что ли? Или в Дании? Я был однажды там с родителями на каникулах. Очень похоже.
7: Не, не Голландия это. Россия, матушка. Немецкая слобода вот.
5: А смотрите, какие улицы. Как по линеечке начерчены.
8: Так и есть. В Москве улицы все кривые, потому что их прокладывали, как Бог на душу положит, как попало. А немцы строили так, как у них там за границей положено. Равнёхонько, по разметке. Сначала специально отмеряли все, и только потом строили.
7: 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это прям про них, про немцев.
6: Слушайте, я только сейчас понял. В Москве-то ведь до сих пор полно кривых улиц. Даже в названиях эта кривизна отражается. Вот у меня школа музыкальная, например, на Криворожской улице.
5: А мы чай с родителями ездили покупать в Кривоколенный переулок.
7: Вот-вот, вот-вот. А в немецкой слободе все было начерчено сначала на планах, а потом только построено.
6: А это что за оживленная улица такая?
5: Ты что, не узнал? Это же Бауманская.
7: Эй, это в ваше время Бауманская, а тут она немецкая. Вон там, видишь, переулки от нее отходят, и все под прямым углом, с немецкой аккуратностью.
9: Да, Савелий, сейчас тут еще нет коровьего брода, но скоро появится. Когда царь Петр своему другу Лефорту дворец подарит, то и вторая большая улица будет. Коровий брод.
5: А чего это такое странное название?
7: А вон, погляди-ка, что ты там видишь?
5: Коровы речку переходят.
7: Вот то-то и оно. Переходят речку вброд, отсюда и название.
6: Сашок, да тут же сейчас наша школа стоит, прямо рядом с Бауманским университетом.
5: Точно, этот коровий брод в наше время называется Второй Бауманской.
6: А это что там такое у самой реки?
7: Это? Так водяная мельница же.
10: Тащи мешки.
11: Да куда? Я принес уже 10.
10: А я смолол их все. Жорнов, смотри, как хорошо сегодня крутится.
11: Ну вот, я принес тебе еще 3.
10: Это чьи будут-то?
11: Это от князь Голицына прислали.
5: А там что за фабрика?
9: Это пороховой завод. Дальше бумажная фабрика. А вот это ткацкая. На ней сам мастер Монтабрион работал.
11: Так Ницыня, такая кривая косая тут эти растуды.
12: Мне платье заказали за 20 рублей 15 алтын. Да с галунами. А я с такой ткани и за рубль не продам.
13: Да у нас тут мусье венецианские, амстердамские бархаты гладкие все. Первосортное качество.
6: А эти люди за столиками под деревьями что делают? На пикник похоже.
9: Пикник и есть. Отсюда пикники в Москве и пошли. Любили немцы хорошо поработать, а потом хорошо отдохнуть.
7: А чего же им не отдохнуть-то? Люди они были богатые, жалования получали приличные, спиртные напитки продавали, а они доход приносили.
14: Ах, Шири, вы так прекрасны сегодня. Этот наряд из царской парчи вам так к лицу.
15: Да. А ваш шлейф так идет к вашему платью. А для кого это вы наклеили вот эту мушку? Ну, вот у глаза.
14: Неважно. Ой, смотрите, Петр Алексеевич к нам едут.
15: И правда, Петр Алексеевич, плывут на ботике. Ага, не для него ли это мушка?
14: Пойдемте танцевать.
16: Борис Алексеевич, пристать желаю.
15: А здесь и Голицын, и Гордон, и Лефорт. Ой, все друзья Петра Алексеевича.
14: Вот потому и фейерверки такие сегодня особенные.
6: А это что за домик такой прикольный? Я такого не видел никогда.
9: Это? Да какой же это домик? Это кирха.
6: Чего?
9: Кирха? Церковь, значит. Церкви-то у немцев были не православные, а лютеранские или реформаторские. Пошли вдоль переулка прогуляемся.
6: Я помню эти переулки. В наше время там, конечно, многоэтажки стоят, но все равно они узнаются. Названия у них еще такие странные. Старокирочный и Новокирочный. Я всегда думал, кто этот Кир такой?
9: Да не Кир, а Кирха как раз. От названия кирхи эти кирочные переулки и пошли.
5: Ого! А цветов-то у немцев сколько! Прям как у нас на даче.
10: Да, немцы очень уж цветы разводить любили, это точно. О, вот мы и на площадь вышли. Ну, ребята, сейчас мы и Петра увидим. Так и есть. Смотрите по сторонам, не ошибетесь. Самый высокий, самый красивый.
6: Вот же он! А с ним это кто?
9: Да друг его, Лефорт.
10: По какой такой беде загрустили, Майнхерц?
16: Да скучно что-то, брат. Что делать сегодня будем?
10: Пойдемте танцевать, Майнхерц.
16: Надоело, не хочу больше.
10: Ну, тогда пойдем, покажу тебе новый танец польский. А еще познакомлю тебя, Майнхерц, с красивой девушкой.
16: А кто она?
10: Дочка торговца вином, Монса. Зовут ее Анна. Спрашивала меня про знакомство с тобой.
16: Ну, отчего же не познакомиться?
17: Не желаете ли взглянуть на лебедей, Майнхерц?
16: Вы сами прекрасны, как лебедь.
9: Да, ребята, после того, как Петр с Анной познакомился, он в немецкую слободу стал чаще наведываться. И Лефорт от него не отходил.
5: И что? Вот просто так за дружбу с Петром теперь целый район Москвы Лефортовским называется?
9: Можно и так сказать, можно и так. Лефорт ведь участвовал в первом походе на Азов. Проявил он там себя не с лучшей стороны. И много солдат под его предводительством погибли. Но Петр и слушать не желал, что Лефорт не справился. И в следующий азовский поход назначил его вторым по рангу командиром.
10: Это Сергей еще мягко сказал. Лично меня всегда этот Лефорт раздражал. Неуч. Ничем не лучше других здешних немцев он был. Да еще и пьяница.
9: Ну, это ты уж слишком резок. Да, у него не было особо прочного образования. Петра учить никакой науки он не мог. Не был мастером никакого дела. Но зато он был человек бывалый. Необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный. Душа общества. Мастер устраивает пиры на славу.
10: Вот-вот. Я и говорю, пьяница.
9: Зато именно он уговорил ехать за границу. И Петр Первый не был бы Петром Первым, если бы не поучился за границей.
10: Ну уж нет, Сергей, тут ты не прав.
9: Это ты не прав.
10: Да ты...
5: Тише, тише! Что это вы тут за дуэль двух памятников устроили? Давайте мы сами посмотрим, кто из вас прав.
10: Эх, только я свою силушку показать хотел. Ну, давайте. Перенесемся во дворец Лефорта. Вставайте в круг.
5: Так, да, давайте.
10: Вот мы и на месте. Видите, какой дворец огромный? И окна все светятся.
5: А что это там у них? Праздник какой-то?
9: Да, мы перенеслись в тот день, когда уже взрослый Петр пожаловал дворец своему другу Францу Лефорту. И велел пир устроить.
5: Ура! На пиру погуляем!
10: Тут пир был очень своеобразный. Да? Сейчас сами все увидите.
6: Кажется, я уже вижу.
16: А это кто таков? Почему не ест ничего? А ну подать сюда чашу с вином.
13: А он сказал, что болен. Врачи ему пить запретили.
16: Я же сказал всем есть, пить и веселиться. А кто пить не будет, того накажу.
18: Смотри, смотри, царь-батюшка уже пьет, пьет. Целую чашу выпил.
16: Вот это я понимаю, наш человек. А кто это там в кафтане? Я же приказал быть в европейском платье.
18: А то бояре приехали из Воронежа.
16: Да у них и бороды.
10: А ну подать мне сюда ножницы!
18: Да что ты, что ты, царь-батюшка, неужто при всем честном народе?
16: Я сказал подать мне ножницы. Сам им рукава и бороды обрежу. Как посмели в таком непотребстве явиться?
13: Майнхерц, да ну их. Может, не знали просто.
16: Должны были знать.
10: Вот так-то лучше будет, а?
16: Ну, теперь ступайте, ешьте и пейте.
18: Да. Давайте пейте, веселиться! Да, давайте пейте, веселиться!
16: Молодец, дядька, молодец, Никита Зотов. Объявляю тебя, Никита Васильевич, архиепископом Пришпурским всея Яузы и кукуя патриарх. Шуточный патриарх пусть осветит своим жезлом торжественный наш праздник во имя Вакха и дворец, выстроенный за наш царский счет. И да начнется здесь всепьянейший собор.
11: Я поднимаю свой жезл и повелеваю каждому выпить по чаше вина.
16: Молодец, Никита. Не зря я тебя патриархом назначил. Пусть все веселятся.
11: Да слушай, государь, у нас тут и вино, и мед, и водка. Всем хватит.
15: Ничего себе.
18: Ну вот-вот, а я про что? Вот так вот Лефорт на нашего царя влиял. А я не любил эти заморские развлечения. Песни да пляски их заковыристые.
9: Не, ну пляски-то хороши были. И фейерверки.
6: И долго они так гуляли? До вечера?
18: Куда там? Несколько дней гулянка была, а то и всю неделю.
5: А как же так? Люди ведь так не смогут.
9: А на то у Петра свой указ был особый.
16: Так, Никита, прикажи, чтобы никто домой не уходил. Ага. Повелеваю празднику быть 5 дней.
18: А кто где спать-то будет?
16: Объявим, что для немцев покои в левой половине дворца. Первая смена спит с полуночи до 3 утра.
18: Ага.
16: Потом встают и идут танцевать и пить.
18: О-о-о.
16: А следующие ложатся. И так сменяются постоянно.
18: А с нашими русскими-то что?
16: Да то же самое. Только спят они в правой половине дворца.
18: А есть что будем?
16: Распорядись, чтобы столы тоже посменно накрывали. Каждый раз столы полные должны стоять.
18: А, слушаюсь, царь-батюшка.
19: И вот так и веселились целую неделю.
6: Да так и умереть ведь можно.
19: Вот-вот именно так. Лефорт вот бедный не выдержал. Только отпраздновал новоселье в своем новом дворце, как заболел от пира этого и умер.
5: Заболел?
19: Угу.
9: Пьянство никого до добра не доводит.
6: Ну вот мы и вернулись. Как-то тут скучно. Ни перов, ни фейерверков.
5: Да и вообще, от того времени ничего не осталось.
9: Как-то ничего. Лефортовский дворец остался. Вон он стоит.
6: Это ж дом, где исторический архив.
9: Ну да. Дворец уже не тот, конечно. Что там ваш этот Google про него говорит-то?
6: Сейчас посмотрю. Подождите. После смерти Франца Лефорта дворец приобрел дурную славу. Сначала Петр подарил дворец Меншикову, тот его перестроил. А потом новый царь Петр II обручился в Лефортовском дворце с Екатериной Долгорукой. Но свадьбу сыграть не успел, умер от оспы. И с той поры в Лефортовском дворце цари больше не жили. Считали его проклятым.
18: Вот, а все из-за этого Лефорта. Сколько он наших солдатушек погубил-то, а? Вот ему и аукнулось, и даже дворец у него проклятый.
9: Да будет тебе, Савелий, дуться. Сколько веков уж прошло. Пора старые обиды забыть.
18: Ладно. Пойдем вперед по улице, посмотрим, что теперь на месте дома Анны Монс. Небось, небоскреб какой-нибудь отгрохали.
6: Ой, ой, смотрите. Вон там домик.
18: Какой еще домик? Стройку вижу.
5: Да нет же, посреди стройки домик.
9: Ну и глазастые вы, мальчонки. И правда домик. Домик Анны Монс. Как же он уцелел-то?
5: Прямо самой Анны?
18: Глазам не верю. Как из нашего времени вынырнул. Как сейчас помню его. Да, лекарь тут жил.
19: Конечно, это не Монцев был дом, а лекаря немецкого. Петру неудобно было к самому старику Монцу ходить. Вот сюда и ходил. Тут у него с Анной свидания были. Давненько все это было. А домик этот исторический по сей день цел.
4: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Путешествие по Москве с Петром Первым». В спектакле заняты артисты: Алексей Блохин, Ваня Бычков, Алексей Фатеев, Марк Попов, Елена Харитонова, Юлия Ванюкова, Максим Филатов, Николай Денисов, Владимир Левашов, Дмитрий Филимонов, Алексей Мясников, Михаил Гульдан, режиссер-постановщик Дмитрий Трухан, композитор Александр Мясников, редактор Жанна Переляева. Продолжение завтра в это же время. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
20: Говорят, что он из семьи миллионера, что долго шел к успеху и утверждает, что до сих пор чувствует себя 8-летним. Пьер Ришар – невезучий высокий блондин. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он стал в Советском Союзе такой же приметой эпохи, как обходившиеся в месячную зарплату джинсы или шутки о Брежневе. В 70-е годы фильмы с его участием били все рекорды советского проката. Пьер Ришар Марис Шарль Леопольд Дефе появился на свет 16 августа 1934 года в окрестностях города Валансьен, в замке своего дедушки, крупного текстильного промышленника, где и провел детство. Родители с сыном особо не интересовались, а вот другой дед был итальянским иммигрантом и, по словам Пьера, натурой артистической.
21: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Я бы не был там, где я сейчас, если бы мой дед по материнской линии не сказал моей матери незадолго до своей смерти: «Пьер будет единственным из моих внуков, кто добьется успеха». Мне было в то время лишь 11. Когда мой дедушка это сказал, он не имел в виду, что я в итоге окажусь в театре или кино. Добиться успеха подразумевалось в широком смысле. Но это предсказание помогло мне в моменты, когда я мог бы впасть в отчаяние. Оно придало мне уверенности и терпения.
20: А это ему пригодилось. Все складывалось нелегко. Дед, тот самый, который был богатым буржуа, мечтал, что внук, в отличие от его отца, заядлого игрока в казино, станет наследником бизнеса. Отправил учиться в дорогую католическую школу для мальчиков. Впрочем, нравы там были далеки от религиозного смирения.
21: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. Помню, что в этой школе все дрались. Учителя били учеников, а ребята друг друга. Я не был особенно сильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как быть смешным и стать любимцем самых крутых парней. Я был придворным шутом, чтобы выжить. В моей жизни все хорошее я делал интуитивно, без всякого анализа. В результате я, так сказать, работал над этим комическим даром в годы учебы в школе-интернате с 11 до 14 лет.
20: С грехом пополам отучившись в школе, Пьер снова огорчил деда. Отказался идти в университет на факультет экономики, уехал в Париж поступать на драматические курсы и окончательно разорвал связи с семьей. «Ты никогда не станешь хорошим актером», – предсказывали дед и отец. Того же самого мнения придерживались и преподаватели. Пьер был слишком стеснительным, к тому же заикался. «На сцене вам не место», — говорили ему. В отчаянии он даже чуть было не стал балетным танцовщиком и пробовался в труппу знаменитого французского хореографа Мариса Бежара. То, что он показал на просмотре, было похоже на пародию на балет. Тем не менее маэстро отметил пластичность и музыкальность молодого человека. К славе Пьер Ришар шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии. Из кабаре, театров кафе, со сцен мюзик-холлов, эпизодических ролей в кино.
21: Из мемуаров Пьера Ришара я ничего не знаю, но все скажу. «Ты не герой-любовник», — объяснял мне режиссер Ив Робер, которому я многим обязан. «Не играй в чужие игры, ты должен сам придумать своего героя». Вот я и придумал самого себя, эксцентричного растяпу. Мне было легко играть таких персонажей, поскольку я и в жизни вечно наступаю себе на шнурки и витаю в облаках. В фильме это, конечно, смешно, а в жизни все немножко по-другому. Мне доводилось оставлять паспорт в самолете, водительские права в кафе. В гостиницах я постоянно теряю ключи от своей комнаты. Но это не важно. Я просто спускаюсь, чтобы попросить другой ключ. Я, конечно, не Ален Делон с его ангельской внешностью. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить.
20: Его стремительная карьера началась с высокого блондина в черном ботинке. Было ему в то время уже 38. Вообще, роль музыканта Франсуа Перена, которого все принимают за шпиона, должен был играть известный комик Жак Вьерре. Однако в последний момент отказался. И тогда режиссер Ив Робер вспомнил о Ришаре. Он уже участвовал в нескольких его фильмах в небольших ролях. «У меня пошла кровь, меня стукнуло волынкой по носу», жалуется Франсуа очаровательной блондинке, которая пытается его соблазнить. «Чем стукнуло? Волынкой. Я хотел поиграть, а она дерется. У меня вообще сегодня странный день. Сначала на гастролях кто-то прибил мои ботинки к полу, и я приехал в одном желтом и в одном черном. Потом в тюбик с зубной пастой положили крем для бритья. На концерте лопнула струна, а потом я встретил вас». Фильм вышел в прокат в 1972-м. Во Франции его посмотрело более 3 миллионов зрителей, в Советском Союзе – почти 25. Вследствие популярности комедии имя главного персонажа из «Высокого блондина» Франсуа Перена решили давать героям Ришара и в других фильмах. Всего он сыграл 5 Франсуа Перенов, в частности, в фильме «Невезучие». Это самая успешная лента Ришара в советском прокате – более 30 миллионов зрителей. Его герой – ужасно невезучий актер. А так как неприятности часто притягивают друг к другу, то его вместе с детективом, его играет Жерар Депардье, отправляют по следу непонятно куда пропавшей дочери миллионера, которая также постоянно попадает в разные переделки.
1: «Марки, la dernière fois, on a eu un problème.
20: Мне вечно не везет, говорит Франсуа своему напарнику Жану во время взлета самолета. В аэропорту этим летом сел самолет, а он не взлетел. Всю летную полосу проехал и остановился. Со мной всегда так и во всем. На сей раз, надеюсь, взлетит, а может быть и нет». Когда Пьера Ришара спрашивают о самом любимом фильме с его участием, он неизменно называет ленту «Игрушка». Ее снял в 1981 году режиссер Франсис Вебер.
21: Из интервью Пьера Ришара. Франсис стал однажды свидетелем того, как очень богатая семья выбирала своему карапузу игрушку в детском магазине. И они настолько хотели угодить ребенку, что готовы были на все, даже купить продавца. Так возник сценарий. А когда я прочел его, понял, что должен сыграть в этой кинокартине. Это фильм о беспредельной власти денег. Настоящая социальная сатира, которая одновременно очень смешная. Фильм имел большой успех во многих странах. Хотя, с другой стороны, невозможно понять, почему один фильм находит отклик у публики, а другой, несомненно, лучше, оставляет ее равнодушным.
20: «Вы что, смеетесь?» – говорит герой Ришара, очередной Франсуа Перен, на сей раз журналист. «Хотите упаковать меня в ящик в качестве подарка для мальчика? Но нет, что вы!» – успокаивает директор универмага. «Вам будет удобно. Мы постелим мягкую ткань, просверлим дырочки, чтобы вам хорошо дышалось. Вы издеваетесь, это же чушь. Вы увидите, мальчик еще захочет посмотреть, что у меня внутри. Предпочитаете остаться без работы? Ладно, упаковывайте». В последнее время Пьер Ришар основное внимание уделяет своим виноградникам на юге Франции. Выпускает собственное вино, довольно популярное. Несмотря на кинематографическую репутацию недотёпы, в жизни оказался грамотным бизнесменом. Дед-капиталист наверняка за него порадовался бы. У актера 2 детей и 6 внуков. Иногда в свое удовольствие играет в театре, снимается, когда хочет. Издал несколько музыкальных альбомов. Ему уже за 90, но в интервью шутит, что чувствует себя 8-летним.
21: Из интервью Пьера Ришара. «Родные, моя жена, дети говорят, давай праздновать день рождения. Всем нравится, а мне не нравится. Надоели мне дни рождения, не хочу. Когда мне было 40 лет, меня это, конечно, развлекало. А сейчас нет, Меня постоянно спрашивают: «Пьер, тебе за 90. Угомонись уже, сколько можно гастролировать? Ты вообще не устал от всего этого?» Но поверьте, выступать перед зрителем – это самое большое удовольствие в жизни. Когда люди смеются, я радуюсь. Это позволяет мне жить, чувствовать себя молодым и быть счастливым.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. К 130-летию постановки спектакля «Чайка» в Малом театре из архива «Радио России».
1: Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда мораль. Не следует писать пьес.
0: Программа «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России» – главное радио страны. На правах рекламы.
2: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
2: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
2: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
2: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
2: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
2: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
2: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
2: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
2: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
2: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, детстве, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
2: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
2: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
2: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
2: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
2: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
2: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
2: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
2: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
2: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
2: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
2: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
2: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
2: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
2: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
8: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
9: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
10: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
11: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.